нам нужно действовать с вами от обратного, а именно восстановить контроль над дыханием и умерить наше сердцебиение. И для этого я вам предлагаю следующие два инструмента. Первый инструмент называется квадратом дыхания. За счет того, что мы уменьшаем уровень наших вдохов и выдохов, мы уменьшаем и количество наших сердцебиений. И здесь примерно такой принцип. Мы 4 секунды делаем вдох, 4 секунды задерживаем дыхание, 4 секунды выдыхаем и 4 секунды снова задерживаем дыхание. Итак, этот квадрат мы повторяем несколько раз, может даже в течение 2, 3, 5 или даже 7 минут, в зависимости от того, какой у вас сейчас уровень страха. Сейчас я продемонстрирую вам, как выглядит на практике квадрат дыхания. Особенно отмечу, что здесь важно использовать именно диафрагмальное дыхание, для того, чтобы был выстроен лучший баланс кислорода и СО2.

0: И таким образом повторяем несколько раз. И это искусственное замедление дыхания помогает вам выровнять сердцебиение. И это, в свою очередь, восстанавливает ваше состояние. Для второго варианта нам с вами понадобится пакет. И такой вариант используется реже, потому что для того, чтобы его сделать, вам зачастую нужно где-то уединиться. И если есть такая возможность, допустим, у вас есть гримерка или вы находитесь дома, то вы можете использовать обычный пакет. И суть упражнения в том, что вы просто через него дышите. А так как в пакете у нас ограниченный объем, то когда вы делаете очередной вдох, вы все больше вдыхаете углекислого газа и все меньше вдыхаете кислорода. И таким образом вы восстанавливаете вот этот баланс кислорода и углекислого газа у вас в организме, что в свою очередь в цепной реакции должно приводить к тому, что ваш уровень стресса будет понижаться. Ну и особенно отмечу еще раз, что важно дышать именно диафрагмой, именно диафрагмальным дыханием. Таким образом мы более качественно восстанавливаем наш уровень кислорода и уровень углекислого газа. Следующий лайфхак у нас касается улучшения нашей дикции в моменте. И для этого нам с вами понадобится небольшой грецкий орех. И вам нужно будет вставить его в рот и вместе с ним пытаться что-то говорить. Например, вы можете вспомнить какое-нибудь стихотворение. Покажу на примере.
1: Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа, вознесся выше он главой непокорной Александрийского столпа нет, весь я не умру, душа взрыт на лире, мой прах переживет и тление убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире, жив будет хоть один пир.
0: Когда вы с грецким орехом во рту пытаетесь говорить какую-то информацию, у вас возникает напряжение между челюстями, в наших челюстных мышцах. И из-за этого, когда вы уже спустя примерно 5-7 минут вытащите орех изо рта, вы почувствуете, что ваша челюсть в метафорическом смысле как бы начинает летать, и ваша дикция в моменте значительно улучшается. Если же вы вдруг вы чувствуете, что грецкий орех он для вас слишком большой, вы можете, например, использовать фундук в скорлупе. Наш третий лайфхак будет касаться того, как нам в моменте улучшить яркость и насыщенность нашей речи. Дело в том, что у нас в памяти всегда есть определенный багаж знаний относительно того, как тот или иной человек или та или иная личность могла произносить особо яркую, особо знаменательную речь. И это все формируется в процессе нашей жизни, в формате насмотренности. И этот маленький, но очень важный нюанс мы можем с вами использовать для того, чтобы в моменте улучшить нашу речь. И для этого я вам предлагаю просто найти определенный список речей тех или иных известных людей. И лучше взять из них какой-то отрывок, который вы можете использовать для этого лайфхака. Вы берете этот отрывок, уходите в удобное для себя место и начинаете читать его выразительно. Если же вы сейчас затрудняетесь тем, чтобы вспомнить какие-то конкретные речи, то я предлагаю вам следующий список из 5 вариантов. Итак, вариант номер 1 – это Геттисбергская речь Авраама.

Линкольна, который он произнес в 1863 году. Второй вариант – «У меня есть мечта», речь, которую произнес Мартин Лютер Кинг. Третий вариант – это Чарли Чаплин, речь, которую он сказал еще на свое 70-летие в 1959 году. Вариант номер 4 – Максимилиан Робеспьер. Он сказал речь об отмене смертной казни еще в 1791 году перед Национальным учредительным собранием Франции. И вариант номер 5 – это Нагорная проповедь Иисуса Христа, поскольку она тоже является образцовой в этом плане. Отдельно отмечу, что у большинства этих речей достаточно весомый объем, и вам не нужно читать всю речь. Вам достаточно будет выделить только какой-то конкретный отрывок, примерно на треть листа А4, максимум на половину листа. Покажу вам это упражнение на примере отрывка из речи Чарли Чаплина. «Когда я полюбил себя, я понял, что тоска и страдания – это только предупредительные сигналы о том, что я живу против своей собственной истины. Сегодня я знаю, что это называется быть самим собой. Когда я полюбил себя, я понял, как сильно можно обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение его же собственных желаний, когда время еще не подошло, и человек еще не готов, и этот человек – я сам. Сегодня я называю это самоуважением». Таким образом, когда вы прочитали конкретный отрывок, у вас сохраняется в голове вот это понимание того, как можно говорить ярко и выразительно. И в моменте вы примерно эту же манеру или на 50% ее мощности можете использовать в своей речи. И когда вы уже подходите к человеку, или если тем более вы выступаете перед аудиторией, ваша речь сама по себе становится более яркой, более насыщенной. Конечно, это работает только в моменте, но для того, чтобы это стало частью вашей речи, над этим нужно работать и нужно регулярно выполнять определенные упражнения. И те, которые я вам говорил на наших предыдущих занятиях, и существует еще большой пул самых разных упражнений, как это сделать. Ну и следующий наш лайфхак касается того, если у вас нет времени на подготовку какой-то речи. Будь то выступление перед аудиторией, или вам важно о чем-то поговорить с конкретным человеком или группой людей. И лайфхак заключается в том, что к этой речи нужно подготовиться, как бы противоречиво это ни звучало. И для этого вы можете составить список важных для вас тезисов. Лучше, если у вас есть под рукой телефон, и вы выпишете какие-то главные мысли, которые вам важно затронуть. Если же нет возможности держать в руке телефон или планшета, то вы можете это постараться запомнить. И уже отталкиваясь от этих мыслей, от этих тезисов, вы максимально сможете задеть те вопросы, которые вам нужны. Например, вы можете обратить внимание на то, как я подготовил сегодняшнее занятие. А именно, я составил для себя список тезисов. Первый тезис у меня касался лайфхака того, как бороться со страхом. Второй тезис касался того, как улучшить дикцию в моменте. И так далее, и так далее. И вот от этого тезиса, от этой главной мысли, я отталкиваюсь дальше в своей речи. И поверьте, так намного проще запоминать информацию, чем использовать самый банальный принцип зубрежки. Приведу вам еще пример из жизни. Бывало ли у вас так, что вы хотели о чем-то поговорить с человеком и вроде и поговорили, но какие-то моменты забыли, упустили из виду? А когда разговор закончился, вы так: «А, я же вот об этом еще хотел поговорить», а забыли, а момент упущен. Так вот, допустим, вы хотите поговорить с начальством. Вы приходите на работу к своему начальнику, и у вас есть список некоторых моментов. Допустим, обсудить зарплату, обсудить ваши полномочия или обсудить еще какие-то новые моменты или новые навыки, которые вы можете приобрести на этой работе. Но вы не подготовились, вы не отметили для себя какие-то тезисы относительно этих главных мыслей. И о первом и втором пункте вы поговорили, пожали друг другу руку и разошлись. И вы потом оборачиваетесь и думаете: «Ой, а вот про это я забыл поговорить», и крайне неудобно к этому вопросу возвращаться. И этого можно избежать, если вы просто используете или создадите свой список важных для вас мыслей или тезисов. И вот эти три тезиса, если вы их распишете на телефоне, на бумажке,
ну или в крайнем

Они случаи запомните в голове, вам будет намного проще, и вы максимально донесете ту информацию для своего начальника, которую хотели бы донести. Ну и последний лайфхак, который я вам сегодня приведу, касается того, как в моменте не забыть информацию, которую вы хотите сказать. Допустим, вам не получилось подготовиться, и вы только сейчас вспомнили об этом. Например, стоите вы и разговариваете со своим другом, и хотите ему рассказать о каком-то моменте из фильма, который вы недавно посмотрели и который вам запомнился. Но для того, чтобы рассказать, нужно сначала дослушать, что он говорит. Думаю, каждый из нас может вспомнить примеры, что пока вы слушали своего собеседника, вы уже забыли то, о чем хотели сказать, а для вас это было важно. И здесь можно использовать принцип мнемотехники, который называется «Римская комната». К слову, «Римская комната» он называется, потому что именно римляне его и придумали. Я не буду его раскрывать здесь полностью, но конкретный элемент вы здесь можете применить. Вот как раз вот этот пример с фильмом. Допустим, ты стоишь и разговариваешь со своим другом. И в моменте разговора ты о чем-то конкретном вспомнил, о чем до этого не думал, но ты понял, что именно сейчас важно тебе об этом сказать. Например, ты вот вспомнил как раз-таки момент из фильма, который ты посмотрел, и он произвел на тебя особое впечатление. И тебе важно здесь для того, чтобы не забыть, пока твой друг говорит, использовать принцип запоминания, который работает с нашей памятью. А суть здесь такая, что наша память максимально активно цепляется за то, что ломает шаблоны в нашей жизни. То есть, если ты идешь по студии вот здесь и видишь, что стоит здесь камера, стоит здесь лестница, стремянка, для тебя это обыденно, и выйдя из комнаты, ты можешь забыть, где конкретно она стоит. Но если ты представишь, что, например, эта стремянка зависла в воздухе и ее ест тираннозавр, это абсурд. И вот именно вот этот абсурд, он хорошо зацепится за память. Потому что это абсурдная ситуация. И мозг легче запоминает то, что нестандартно. Мы с вами разобрали аж целых 5 лайфхаков на каждый день. И если вы будете их регулярно применять, то вы уже значительно улучшите качество вашей коммуникации. Пользуйтесь и наслаждайтесь. Андрей Чернышов, тренер по ораторскому искусству и технике речи.

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

«Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Книга Екклесиаста. В этом тексте мы видим, что Бог сотворил человека праведным, но человеческие помыслы не дают ему покоя. Мы поразмышляем о том, как обрести баланс в жизни. Баланс жизни недостижим, если над ним не работать. Но невозможно, работая только над одной областью жизни, создать баланс во всех сферах. Перетягивание одеяла на один кусок жизни потянет за собой оголение другого участка. Мы все стараемся успеть больше, ставить цели выше. Но как при этом оставаться в гармонии с собой и внешним миром? Сегодня мы с вами поговорим, как обрести баланс, как сфокусироваться на главном и двигаться в сторону улучшения жизни. Шаг первый. Оставьте свой перфекционизм. Достичь идеального баланса невозможно. Как бы нам ни хотелось иметь одинаковое развитие во всех областях жизни, к сожалению, это невозможно. Но зато при улучшении одной области можно подтянуть и другие. Тут впору вспомнить колесо баланса. Представьте, что баланс – это качели. Если вы на одной стороне, то на другой стороне никого таким образом нет. Получается перевес на одну сторону.

Именно поэтому не стремитесь к идеальному балансу. Старайтесь грамотно планировать свой день, распределять в нем время для работы и время для семьи. Помните, что жизнь – это не только быт и работа. Это время для отношений с Богом, с семьей и близкими. Жизнь – это яркие моменты, теплые воспоминания. Если вспомнить слова Стивена Кови, «Никто на

Самое большое препятствие на пути к балансу – это вы сами. Звучит и обидно, и парадоксально, но это факт. Мы с вами мешаем себе жить в гармонии и балансе. Подумайте над такими фразами. Возможно, они вам знакомы. «Эти вещи могу сделать только я. Мне нужно контролировать все и всех. Я помогаю всем, кто ко мне обращается. Я не умею сказать «нет», и поэтому беру на себя слишком много. А затем обижаюсь на себя, и у меня есть тенденция ставить свои личные цели на задний план». Мы с вами возводим ограничения. Мы сами убеждаем себя в чем-то, а потом живем, прикрываясь своими придуманными страхами и убеждениями. Не вините себя. Возможно, вам не хватает организованности или правильной расстановки приоритетов. Возможно, вы слишком мягки и добры, и счастье окружающих для вас важнее вашего собственного. Все мы периодически попадаем в ловушку, которую сами себе ставим. Когда вы осознаете, что попали в собственную ловушку своего же убеждения, вы сразу же делаете большой шаг к балансу жизни. Вы думали о том, что когда вы пытаетесь быть идеальным и все успевающим, вы усложняете жизнь не только себе, но и вашей семье. Представьте на минуту, что все убеждения, которые вы прочли выше, не ваши. Не вы их говорите, а, скажем, кто-то из ваших близких. Хотели бы вы их разубедить в этом? Станьте в позицию наблюдателя. Если вы заметите это и у себя, просто откажитесь от этих мыслей. Представьте, что можно не делать все идеально, а достаточно делать все хорошо. И сразу отпадает множество убеждений. Главное – помочь себе на первых порах. Вы можете делегировать работу по дому, можете принимать помощь от окружающих и не отказываться, когда вам предлагают ее. Будьте добрыми не только с другими, но и с собой. Шаг третий. Отнеситесь ко всему с благодарностью. Это, пожалуй, самый простой и одновременно самый трудный шаг, однако он самый эффективный на пути к балансу. Баланс жизни начинается с правильного мышления. Вам будет проще, если вы измените свое мышление в сторону принятия и благодарности за все, что вас окружает. У вас уже есть то, за что можно поблагодарить. Мы, живя в 21 веке, и не заметили, как погрузились в негативные мысли, негативное мышление. Мы все чаще смотрим ужасные фильмы, телепередачи и новости, в которых мало говорят хорошего. Вы можете записать на бумаге или в своей голове, за что именно вы благодарны Богу. Все, что вам нужно в самом начале, это замечать все хорошее, что происходит с вами в течение дня. Хорошие моменты, которые приносят радость, удовольствие. Не стоит быть банальным и благодарить только за здоровье или здоровье своих близких. Сфокусируйте свое внимание на простых вещах, которые происходят в повседневной жизни. Вечером или утром устройтесь поудобнее. Как бы прокручивая назад свой прошедший день, и вспомните эти маленькие моменты, за которые вы можете быть благодарны, даже если вам кажется, что у вас был плохой день. Вы вскоре заметите, чем больше вы будете благодарить за мгновение, чем больше моментов вы будете замечать, тем больше радостных моментов будет приходить в вашу жизнь, тем больше моментов, за которые вы сможете снова поблагодарить. Это поможет сделать вашу жизнь более сбалансированной. Шаг четвертый. Выбирайте свою реакцию на каждый прожитый день. Мы не можем выбирать то, что с нами происходит в течение дня, но мы можем выбирать свою реакцию на события. Мы можем выбирать, как мы относимся к людям, как мы думаем о себе, как мы воспринимаем происходящее. Баланс жизни достигается за счет того, что мы не ожидаем чего-то, но благодарим за то, что происходит.

происходит, и одновременно выбираем, как относиться ко всему, что произошло. Если на нас накричали, мы можем выбрать, как ответить – улыбкой, словом или криком. Мы можем выбрать, что почувствовать – злость, обиду или гнев. Мы можем прощать, отпускать, благодарить. Тогда не обстоятельства и люди будут управлять нами, а мы сами. Мы можем стремиться каждый свой день проживать ярко, необычно, с радостью и любовью, с ощущением полноты жизни и счастья в ней. Мы можем выбирать, что думаем и что делаем. И также мы можем выбирать, ощущаем ли мы баланс жизни или хаос. Желаю вам обрести баланс вашей жизни.

0: Третий год подряд испанская Севилья играет за Суперкубок Европы и три года подряд терпит в нем неизменное поражение. Но, тем не менее, у команды есть очень большая публика и любовь болельщиков по-прежнему с ихними любимцами. Также люди встречают невзаимную, а может быть и взаимную любовь. И сегодня именно об этом мы поговорим с нашим гостем. В гостях у нас Михаил. Михаил.
1: Здравствуйте, добрый Михаил. День. Да, приветствуем вас. Очень рада вас видеть здесь. Тема нашей сегодняшней беседы про любовь мы будем говорить. Вот. Расскажите, пожалуйста, о себе, как у вас. Вы женатый сейчас человек, да?
2: Да, я женат уже 19 лет, у меня двое детей.
1: Хорошо. Начнем тогда с самого начала, я думаю. В молодости каким вы были молодым человеком?
2: Застенчивым, замкнутым. Как-то всегда мне это не нравилось, и я стремился как-то вылезти из этой ракушки, и хотел даже кем-то стать, и даже умудрился закончить театральный факультет в Саратовской консерватории.
0: У меня такой вопрос. Выбор вот этой профессии театральный факультет, это было связано с тем, что хотелось выбраться вот из, так скажем, я грубо скажу, из этой вот шкуры застенчивого человека?
2: Да, было.
0: То есть хотелось именно оказать на себя влияние с помощью вот учебного заведения, чтобы вот исправили?
2: Да, мне просто, знаете, что мне очень сильно доставало? То, что мне все окружающие люди и все, они мне жизнь предписали. Я не очень хорошо учился в школе, мне дали путевку в 22-й ПТУ в Саратове, сказали, кем я должен быть, что я так себе, а я сказал сам, нет, я хочу быть тем, кем я хочу быть, и вы мне не указ. И я пошел туда, куда мне нравилось.

0: Вот, собственно
1: Хорошо.
0: говоря.
1: А как у вас отношения с девушками в вашем молодом возрасте складывались? То есть гонялись за ними или еще как-то проявляли? Что вы делали?
0: Да, как-то вот так получилось, что не везло мне с девушками. Вот если бы появлялась какая девушка, в которую я, ну так вот, простым словом выражаться, втюрился бы, вот влюбился я в кого-то. И вот стоило мне в кого-то влюбиться, так как наш режиссер говорил, чем больше женщину мы любим, тем меньше любит она нас. Она сразу от меня в обратном направлении. И чего я только не пытался, и звонил, как Гришковец в своем спектакле однажды говорит, сидишь, все хорошо, костер горит, искорки мелькают, и вдруг откуда-то сверху на тебя любовь. Все так было рационально, все хорошо. А теперь что делать-то? И вот названиваешь ей, пытаешься как-то, она делаешь вид, что случайно телефон набрал или случайно встретил, привет. На самом деле полчаса стоял, ждал, знал, что она тут пойдет. Угу. Вот. Нет, мне никогда не везло в этом отношении. Но, тем не менее, я женился. И считаю, что очень удачно.
2: Найди, найди свой путь.
3: А вот еще такой вопрос по поводу неудачной любви. Был ли вот в этой юности какой-нибудь кинокумир или литературный герой, вот там на кого-нибудь Челитана посмотрел, там «Укрощение строптивы», а вот сейчас я вот, сейчас насмотрюсь, вот эти азы пикапа вот выучу, сейчас вот ну, под кого-то закосить вот хотелось? Было такое вот?
0: Нет, такого не было. Я понимал, что я не такой, как эти телегерои. Я считался собой. Я есть тот, кто я. И у меня будет так, как будет у меня. Я это знал. Хотя хотелось чего-то лучшего в жизни. Потом, позже, однажды, очередной раз я влюбился. Вот как так строчки из чьих-то стихов, не помню, кто автор. У Барда в песне есть это, такая. «Вдохни в себя другого человека, и самым лучшим он окажется навек». Живешь, просто живешь. Вдруг в твоей жизни появляется какой-то человек. И вдруг меняется целый мир. В каждом человеке заложено что-то очень много. Человек не просто так, у него целый микрокосмос. И ты открываешь, когда с тобой этот человек, открываешь целый, вот, и всякие вот эти люди, миры от меня всегда уходили. Но не получалось у меня ничего. Как-то очередной раз я влюбился, и однажды пришел к пастору в церковь, и говорит, вот что мне делать с этим? И Евгений Александрович посадил меня, взял листочек бумаги и сказал, ну, что тебе в ней нравится? Я начал писать, называть эти
3: качества,
0: а он цифры, я цифры буду писать. Я сказал, ну что, красивая. Он нарисовал большой ноль и написал красивая, ну еще что. Я подумал, ну хорошо готовит. Она, так, хорошая хозяйка, еще один ноль нарисовал. Хорошая. Ну а еще что, я детей любит, хотя вот я уже призадумался, а так ли она любит детей, я что-то этого не замечал. Я просто влюбился, и все, а там любит она детей или не любит она детей. Вот. Но он еще один ноль нарисовал, и так я что-то наговорил ему нулей на пять, я уж не помню что, а он все ждет. Ну, а еще что? Я долго-долго думал, я уже не знаю, что сказать-то. Но в этот момент я понял, что я чего-то не понимаю. А он говорит, ну, а христианка-то она какая? Я говорю, я что-то об этом и не подумал. Вот тебе и на, говорит. Что-то самое главное, а ты об этом-то не подумал. Взял перед всеми нулями единицу нарисовал. Видишь, говорит, какое число получается. Я, да, а убери единицу. Он мне очень сильно помог. Я до сих пор помню этого пастора. Дай бог ему долгих лет жизни. Он живой до сих пор, уже в летах. Всегда вспоминаю ее вот эту науку. Есть что-то очень важное, что доминирует над всем, и нули превращают в большую, огромную цифру. Это качество моральное, это что-то, какая-то преданность, что-то такое. Ну вот наверняка у вас есть вопрос, как же я женился-то?
1: Как же вы, да, вы женаты, как у вас развивались отношения, когда вы еще юными встречались, как у вас все происходило?
0: Сработало вот что.

0: Встречались, ведь не только я гонялся за девушками. Угу. Были девушки, которые гонялись, пытались, ну так, проще даже выражаясь, так, пытаться ухаживать за мной. Но они мне не нравились. Вот так вот как-то...
1: Закон природы. Кто нравится нам...
0: Да, и однажды одна женщина, мудрая женщина, я ее очень люблю и уважаю, подошла и сказала мне об одной девушке, которая, в общем-то, мне была очень знакома, и я даже думал о ней. Угу. Ну, в свое время. А в этот раз она позвала меня к себе в гости с ночевкой, да, женщина уже в летах, это мама моего друга, и говорит: «Михаил, знаешь, вот к тебе вот одна девушка очень хорошо относится». И сказала, кто. Угу. И когда я встретился с ней, я что-то почувствовал, чего не чувствовал к другим. И я даже не знал, как это назвать. Угу. И позже, спустя года, я читал психолога Добсона. Он написал несколько книг очень известных по семейным отношениям, и я у него нашел в одной статье. Он пишет о чувстве родного человека. О, вот оно, то слово, вот что я почувствовал, я не знал, как это назвать. Угу. Мое.
1: То есть почувствовали, что она ваш родной человек.
0: Да, да, мое.
1: Но вы были как-то, не знаю, вот когда до этого вы когда были, испытывали чувства, это была влюбленность в данном случае. То есть это никак не было связано с любовностью. Вы просто, она вам понравилась как родной человек, да?
0: Да, не было вот каких-то искр из глаз.
1: А что значит, как родной человек понравилось?
2: Да, вот у меня такой вопрос.
0: Что-то такое спокойное, что-то... какой-то уверенности. Я даже не знаю, как до сих пор. Вот как-то мне даже тот же самый пастор, он мне интересную вещь сказал. Если ты хочешь жениться и приходишь к девушке домой, приди не специально, а где-то с группой каких-то ребят, чтобы никто не знал, что ты пришел специально посмотреть себе невесту. А приди так... в уголке где-нибудь сядь, чтобы тебя вообще видно не было. Не вылази и не высовывайся. Смотри в одну точку, но приучи боковое зрение. Боковым зрением смотри, как девушка себя ведет. Какой мир ее вещей, как она с мамой общается. Потому что стоит допустить, если она поймет, что ты специально пришел, она уже будет вести себя не так, как обычно себя ведет, а какую-то роль играть, маску оденет. Потому что, когда женишься, вот то, что ты боковым зрением замечаешь, вот все это будет в твоей жизни. Угу. А вот влюбчивость вот эта, которая, вот эйфория такая, она будет временная, она пройдет.
1: То есть вы против влюбчивости, да?
0: Нет, не против. Даже больше скажу. Когда я не чувствую этого в своей жизни, мне жаль. Я хочу, чтобы это было. Но... однажды я видел такой сериал. Я не смотрю длинных сериалов, но когда-то в свое время, еще давно очень был, какой-то сериал, я уж не помню, как звали главных героев, помню, что не наш, не русский сериал какой-то, испанский или итальянский, я уж не помню. Там, короче говоря, серий 200... кто-то там, какой-то моряк, полюбил красивую женщину, девушку. И вот так получилось, что он ушел в море, и все подумали, что утонул. А он, оказывается, чудом выжил и через несколько лет вернулся. А она так вот успела, как-то вот ее успели выдать замуж. А тот ее муж такой негодяй, и, в общем, там, ох ты, вот первая любовь возвратилась. И еще серии 60... вот там она никак не могла разойтись с этим, чтобы вот выйти замуж за своего возлюбленного. И где-то там на 100 какой-то серии вдруг они развелись и поженились. Вроде счастье, вроде хэппи-энд. И вдруг у них скандал в доме. И полный разлад и развод. Я, опа, как это так может быть? Ну и как-то в свое время еще философствовал. А почему, например, Шекспир Ромео и Джульетту взял его... ну, умертвил в конце произведения, они умирают. Угу. Почему бы ему хэппи-энд не сделать? И вопрос, а почему, например, все оперетты заканчиваются свадьбой? Жанр мускомедия. Угу. Ну, почему? Хоть бы одна была после свадьбы. Все полюбили, поженились, конец фильма, все. А дальше?

0: А дальше другой жанр. И мне показалось, что Шекспир хотел вот эту любовь увековечить, поэтому он их и положил в могилу своих главных героев.
1: В каком смысле увековечить?
0: А потому что вот эта вот влюбчивость, такая вот эйфория моментальная, она со временем проходит.
2: Угу. Найди, найди свой путь.
0: Мне однажды один мой очень хороший друг рассказал историю о том, как евреи женятся. Мне это очень понравилось. Говорит, у него дедушка был старообрядец строгих правил. Говорит, как у старообрядцев все просто. Ну-ка, дочь, иди сюда, трах кулаком по столу, так что чашки все подпрыгнули. Завтра пойдешь замуж вот за него. Одна бедная не знает, как тятеньку самую уговорить, чтобы безобразие такого не произошло. У евреев не так. Они за сына все решили. Кто, что, как, куда он пойдет учиться, по интересам ему все устроили. Они уже знают, сколько там денежек у них лежит, сколько чего, где они жить будут. А вот там Абраша их ничего не знает. Так, что... Позвали сваху. Сваха выбрала какую-то девушку. К ней пошли, посмотрели, а получится ли у них взаимоотношения. Если не получится, то другая девушка. Они найдут, чтобы вот это чувство родного человека, что ли, как-то... И потом они, ну, как бы посмеиваются над нашим братом, говоря, слушайте, вы вот влюбились, поженились. Чаще всего бывает так, что уже когда она на втором или на третьем месяце, пока это еще незаметно, поженились, через 2 года развелись. А у нас, говорит, эти отношения только начинаются. И вырастают до чего-то основного только в конце какого-то вот большого довольно-таки периода. У меня однажды был такой случай. По церковным делам меня направили в Волгоград. Мне нужно было съездить туда и обратно, кое-что сделать. А я не очень люблю общаться. Я залез на полку и спал. И однажды перед уже самым Волгоградом я спустился вниз, и вдруг на меня все обратили внимание. О, а у нас новый. Ну, давай рассказывай про себя. Ну, что ты будешь делать? А ехать еще 2 часа? И мне пришлось рассказывать. Я рассказывал, примерно эту тему затронул. И какая-то женщина меня спросила, а что же вам теперь вот с женщинами-то нельзя?
1: Угу.
0: Вот, очень так предвзято. Я сказал, ну почему нельзя? Можно, но ведь нужно же всегда думать, что делаешь. Например, будешь себя как-то вести и дашь девушке... повод думать, что ты ее как-то, что она тебе интересна. Она возьмет в тебя и влюбится, что такое же тоже бывает. Вот. А тебе она не нужна, пройдешь мимо. И... А девушка-то уже в мечтах, уже она уже пеленки собирает, она уже чепчики будущему ребенку шьет. Вот. И получится, что когда ты от нее уйдешь, будет для человека, ну, больно. Что вы думаете? Она заплакала. Чуть такого сказал.
3: Любовь штука такая.
0: Да.
3: Сердце уже не прикажет.
0: Совершенно верно. Я пришел к одному очень простому выводу. Чувства – хорошие вещи, они должны быть. Но я должен ими управлять, а не они мной.
1: Угу.
0: Спасибо. Если в 2 словах.
3: За эту трогательную беседу. О выводах говорить излишне, вы все сами прекрасно поняли. С вами был я, Борис, мой коллега Размик, наш гость Михаил. Программа «Найди свой путь». До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь.

Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.
1: Я пишу о тебе, где желаю, потому что ты меня принимаешь. Для меня это, Иисус, главное, жертва твоя отрада мне. Как нежен ты в любви своей, ведь ты Отца молил о нас. Пусть Дух Святой живет во мне, и пусть я буду без прикрас. Я без прикрас иду к тебе, к престолу благодати, ведь знаю, примешь ты меня в свои святые объятия. Как нежен он в любви своей, он сам Отца молил о нас. Сейчас я прихожу к тебе, приду еще не раз. Я вновь иду, ведь согрешил. О, как это неверно! Я слишком много ухожу, но прихожу мгновенно. Как нежен он в любви своей, в ушах звучит еще не раз. И должен я в тебе прибыть, чтоб изменить мне свой окрас, чтоб было Бога в жизни больше, чтоб уходить мне было нелегко, чтобы противно грех пускать мне, дух пропитал, чтоб глубоко. Как нежен он в любви своей, он сам Отца молил о нас, страдал за нас, Христос страдал, ведь Бог страдал за нас.

Девушка в Соединенных Штатах Америки решила выразить свою любовь молодому человеку. И для этого приходила 245 вечеров во двор его дома. На протяжении всего этого времени она приносила с собой цветы и высаживала на клумбу. И вот в день его рождения она решила позвонить ему рано утром и пригласила его выйти и посмотреть в окно. Когда молодой человек посмотрел в окно, он обнаружил, что на самом деле перед его окном на клумбе был высажен портрет. Как мы с вами обращаемся к тем людям, которых любим? Хочется сделать самое лучшее для них. Хочется подарить им что-то особенное, выразив свои чувства и свои переживания. И вот для того, чтобы понять, как мы можем прочувствовать состояние любви, конечно же, нам важно посмотреть на Евангелие. Потому что в Евангелии нам представлена история о том, как Иисус Христос проявляет любовь ко всем окружающим людям. Но как мы можем ответить на любовь Иисуса Христа? Как я сегодня могу сделать что-то, что мог бы принять Иисус Христос в ответ на ту любовь, которую Он проявил ко мне? Для этого мы посмотрим на Евангелие от Иоанна 12 главу. Здесь в 12 главе с 1 стиха записана история, которая повествует нам о том, как люди проявляли любовь к Иисусу Христу. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с Ним». Иисус Христос обращает наше внимание на то,

что в доме его друзей он чувствовал себя очень комфортно. Но для того, чтобы принять друзей в доме, нужно кому-то позаботиться об этом. Нужно сделать что-то такое, что позволит нам проявить внимание к каждому пришедшему в наш дом. И вот Иисус Христос должен прийти в дом Марфы и Лазаря. И, конечно же, кто-то должен был позаботиться об этом угощении. Что мы должны сделать для того, чтобы позаботиться об угощении? Конечно же, для того, чтобы заботиться о других, первое, на что мы обращаем внимание, это нам нужно на какое-то время забыть о себе. И мы видим, что Марфа, проявляя свое внимание к Иисусу Христу, заботится о большом угощении. В чем была особенность путешествия Иисуса Христа? Дело в том, что никто не мог представить, а сколько человек придет вместе с ним, сколько будет гостей. И, конечно же, это для хозяйки всегда непростой выбор, потому что ей нужно позаботиться о том, чтобы каждый, пришедший в дом, мог чувствовать себя максимально уютно и комфортно. И именно поэтому Марфа отправляется на рынок, приобретает лучшие продукты, заботится о том, чтобы все было накрыто, потому что ее задача стоит в том, чтобы обеспечить присутствие гостей в ее доме. И когда мы с вами смотрим на этот процесс, то мы можем увидеть, что делает Марфа? Марфа служит. Марфа служит, забывая о себе и заботясь о других. И вот эта забота о других людях, эта победа над эгоизмом своим, позволяет ей испытывать радость от того, чем она занята. И, конечно же, когда мы с вами смотрим на Евангелие, мы обнаруживаем, что не только Марфа занимается этим служением. Я хотел бы напомнить вам еще одну историю о молодом человеке, который пришел слушать проповедь Иисуса Христа. И когда он слушал проповедь Христа, Христос в тот день проповедовал достаточно длинную проповедь. Более 5000 человек собралось для того, чтобы ее слушать. И вот когда Иисус Христос завершил эту проповедь, он обратился к ученикам, чтобы они могли накормить весь тот народ, который пришел и слушал в течение всего этого времени его проповедь. И именно тогда молодой человек, который имел с собой еду, оказался рядом. Обратите внимание, для Иисуса Христа, оказывается, нужно, чтобы кто-то был рядом тогда, когда он проповедует. Потому что этот молодой человек, этот мальчик, который имел у себя 5 хлебов и 2 рыбки, он мог съесть этот обед, который завернула ему мама с собой. Но нет. Иисус Христос обращается к ученикам, чтобы они нашли кого-то, кто мог бы передать то, что принадлежит ему. И этот мальчик, подведенный к Иисусу Христу, оказывается тем, который также проявляет свое служение. Иисус Христос берет этот хлеб, благословляет, и все люди, которые находятся там, принимают замечательный обед. Дорогие, когда мы с вами говорим о служении, когда мы смотрим на то, что делает Марфа, когда мы видим то, что делает этот маленький мальчик, который делится своим обедом с Иисусом Христом и с теми людьми, которые пришли, мы понимаем, что ожидает Иисус Христос от человека. Хочется вспомнить еще одну историю. Это история о Аврааме. История о том, как он обратил внимание на путников, которые появились на горизонте. Он подумал о том, что для них нужно послужить. Будучи занятым человеком, будучи человеком, который имеет большое семейство, имеет множество скота и имеет множество дел на каждый день, он отложил все свои дела и направился, чтобы встретить этих гостей. Он отправился к стаду, приготовил для них обед. Все это было сделано для того, чтобы эти люди могли получить заботу. Служение, в которое вовлекается Марфа. Служение, которое осуществляет этот мальчик, который описан в Евангелии. Служение, которое делает Авраам. Все это составные моменты, которые отражают желание людей выразить Богу благодарность. И, конечно же, Иисус Христос принимает эту благодарность. Иисус Христос приходит вместе со своими друзьями и может наслаждаться этим обедом. Но чтобы этот обед состоялся,

чтобы он был таким приятным, кто-то должен был сделать что-то для всех. Кто-то должен был послужить своим ради других людей, забыв о своих переживаниях, о своей нужде, о своих личных устремлениях, отдав это все для других. Далее, когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, мы видим еще один важный момент, который отражен в служении. И вот в этом моменте мы видим повествование с третьего текста. «Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что происходит. Иисус Христос вместе со своими учениками пришел в дом Марфы. Конечно же, это был круг мужской группы. Эти ученики слушали Иисуса Христа, они там рассуждали, обсуждали какие-то важные моменты истины, откровения Божьего. И сюда, в эту комнату, входит женщина. Это было не совсем естественным поступком. Она входит, открывает флакон с этим миром. Что ей нужно было сделать для того, чтобы осуществить задуманное? Для того, чтобы ноги Иисуса Христа были помазаны миром, ей необходимо было склониться на колени, помазать ноги Иисуса Христа и отереть их волосами своей головы. Когда мы с вами читаем эту историю, она вызывает в нас особое отношение к этому моменту. Но Мария осуществляет этот акт, это действие, на самом деле она понимает, что она должна совершить что-то для своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Она делает то, что важно в ее опыте поклонения. Когда мы с вами смотрели на Марфу, Марфа служит, забывая о себе. Когда мы смотрим на Марию, Мария делает нечто такое, что связано с поклонением Иисусу Христу. И вот далее, когда мы с вами читаем продолжение этой истории, записано так. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Когда мы с вами смотрим на эту историю, мы понимаем, что происходит в зале. Рядом с Иисусом Христом люди, которые посвятили свою жизнь постижению истины. Они изучают истину, они ее понимают, они хотят углубиться в познании Бога, но вместе с тем, находясь рядом с Иисусом Христом, они не проявляют понимания к человеку, который пришел для того, чтобы поклониться Иисусу Христу. Конечно же, слова, которые произносит здесь Иуда, это слова, выражающие мысли, которыми наполнены все присутствующие здесь мужчины. Для чего такая трата? Когда мы с вами приходим к Богу, чтобы Ему поклониться, всегда ли мы в своем действии поклонения поняты окружающими людьми? Понимают ли нас люди, когда мы поклоняемся Богу? На самом деле, Евангелие представляет нам картину, что это состояние непонятости присутствовало и тогда. Когда вы приходите к Богу для того, чтобы поклониться Ему, ваши родные, ваши близкие, ваши друзья, знакомые могут быть удивлены этому жесту. А что тебе дает твое поклонение Богу? Что приносит тебе то, что ты делаешь перед Богом и для Него? Дает ли это тебе какие-то преимущества в мире, в обществе? Дает ли это тебе какие-то особенные возможности? Но обратите внимание, Марию не беспокоит этот вопрос. Мария приходит к Иисусу Христу для того, чтобы совершить то, чем наполнено ее сердце, проявить любовь к Нему, выразить эту любовь и выразить ее в поклонении.

Когда мы с вами смотрим на реакцию людей, смотрим на проявление людей, которые находятся здесь, мы понимаем, что это состояние очень знакомо и близко для каждого из нас. Вспомните еще один эпизод из Евангелия, когда мы с вами смотрим на момент поклонения. Ученики подошли к Иисусу Христу и говорят: посмотри, какие здания, посмотри, какие фундаменты, как хорошо выглядит храм. Но на самом деле Иисус Христос обращает внимание учеников совершенно на другое. Он говорит: посмотрите на эту женщину, которая жертвует сокровищницу храма. То, что она жертвует, не имеет такого большого значения для тех, которые смотрят на этот процесс. Потому что жертвует она всего лишь две лепты. Но жертвуя две лепты, она отдает все свое состояние. И поскольку она отдает все, то Иисус Христос обращает внимание учеников именно на этот шаг. Когда человек искренне поклоняется Богу, он отдает все, что он имеет. Он может быть понят только Богом. Таким образом, дорогие, когда мы с вами обращаемся к этой важной истории, записанной на страницах Евангелия, мы можем увидеть, для того, чтобы выразить свою любовь к Иисусу Христу, мы можем служить Ему. Это первое. Второе, что мы можем сделать, мы можем поклоняться Иисусу Христу. И это поклонение может быть не понято всеми окружающими людьми, но нас всегда поймет тот, который это поклонение принимает. Потому что здесь евангелист Иоанн в своем Евангелии говорит: «Иисус же сказал», 7 текст, «оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Когда мы с вами смотрим на это повествование, мы понимаем, что шаг, которому готова Мария, не будет воспринят окружающими людьми, но этот шаг будет понятен для Бога, для Иисуса Христа, потому что Он знает о тех предстоящих событиях, которые Ему предстоят сегодня. И Он знает о том, что в этих событиях понимания с Ним не находят Его ученики. Но Он видит, что Его понимает в этом действии человек, который пришел, чтобы помазать его ноги и приготовить к самым драматическим событиям в его жизни. Человек, желающий выразить свою любовь к Богу в поклонении, всегда будет чувствовать то, что ожидает от него сам Господь. Давайте посмотрим еще на третью часть этого отрывка из Евангелия от Иоанна. Далее в 9 стихе Иоанн говорит: «Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса». Кроме того, что мы читаем в Евангелии о служении, поклонении, мы читаем еще один эпизод, который описывает Иоанн перед нашими глазами сегодня. Момент, который переживает Лазарь. Лазарь оказывается тем человеком, который воскрешен. И поскольку он воскрешен из мертвых, он оказывается очень влиятельным в том, чтобы представлять Евангелие, которое представляет Иисус Христос. Когда мы читаем с вами Евангелие, то Иисус Христос всегда выглядит главным героем. Он главная личность, к которому приковано внимание всех. Но здесь, в этом эпизоде, Иоанн как бы выстраивает такую линию, что Иисус Христос и Лазарь оказываются в одной позиции, в одном взгляде, на одном уровне, потому что и Лазарь, и Иисус Христос являются причиной или раздражителями для окружающего духовенства. Что делает Лазарь? Лазарь своим присутствием рядом с Иисусом Христом свидетельствует о великой силе Бога. И когда он свидетельствует о великой силе Бога,

естественно, что это вызывает убежденность у людей. И мы с вами читаем в Евангелии, здесь написано так. «Пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых». Люди хотели видеть живого человека, воскрешенного из мертвых. Они хотели слышать.

Поэтому те люди, которые видели результат этого опыта, они решают для себя уничтожить Лазаря. Это не первый раз, когда свидетельство человека вызывает такое отношение со стороны религиозных руководителей. Обратите внимание еще на один эпизод из Нового Завета. Мы с вами прекрасно помним историю человека, который свидетельствовал о том, что он видит небо открытым, и он говорил о том, что он видит Бога, который находится на небесах. И это свидетельство было подтверждением его проповеди о том, что Бог совершил искупление народа. Это был Стефан. Как люди относятся к человеку, который свидетельствует об Иисусе Христе? Как они относятся к тому, который готов своим личным примером заявить о том, что он близок с Богом? Та ситуация, которая складывается в этой истории, она говорит нам о том, что эффект измененного человека, человека, который пережил нечто на опыте с Богом, человека, который стал ближе к Иисусу Христу, этот эффект становится раздражителем для окружающих людей. Казалось бы, если человек стал более похож на Иисуса Христа, он более похож на Бога, это должно вызвать бурю позитивных эмоций, радости. Но нет. Евангелие говорит нам о том, что свидетельство Лазаря побуждает людей духовных, религиозных задуматься о том, чтобы его уничтожить. Путь свидетельства – это непростой путь. Это путь, который лежит через страдания и переживания. Поскольку, когда человек свидетельствует о своей любви к Иисусу Христу, он чаще всего окажется той личностью, которая будет воспринимать на себе негативное влияние общества. Свидетельство – это путь мужественного следования за Христом. И именно поэтому мы с вами смотрим на эту картину, описанную в Евангелии от Иоанна. Три шага, которые представлены здесь, говорят нам о том, что мы, как люди, живущие на этой земле, можем сделать для того, чтобы проявить любовь к Иисусу Христу. Первое. Господь ожидает от нас служения. Он ожидает, что мы с вами проявим внимание к окружающим людям. Мы оставим свой эгоизм и позаботимся о ком-то, забыв о себе на какое-то время. И когда мы это сделаем, позаботившись о других, естественно, что мы испытаем особую радость от того, что мы смогли поделиться той частицей добра и вдохновения, которым наполнил нас Иисус Христос в своем Евангелии. Следующий важный момент – это поклонение. Бог нуждается в людях, которые готовы прийти и поклониться Ему, потому что Он достоин этого, потому что Он проявил свою любовь и находился на этой земле для того, чтобы отдать все, что Он имеет для каждого из нас. И вот теперь, когда Он сделал все со своей стороны, Он ожидает, как же мы отнесемся к Нему. Когда нас не поймут окружающие люди, когда они осудят нас за наше слишком близкое, слишком открытое отношение к религии и Богу. Когда они скажут, а для чего тебе это? Зачем ты идешь на такие жертвы? Зачем тебе это поклонение? Есть ли в этом смысл? Есть ли в этом логика? Когда люди скажут нам все это, готовы ли мы в ответ на любовь Божью поклониться нашему Небесному Отцу, нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу? Служение, поклонение и третий важный элемент, который мы обнаруживаем здесь. В нашем ответе на любовь Божью – это свидетельство. Свидетельство, как мы с вами сказали –
это

непростой шаг для человека. Не каждому выпадает шанс свидетельствовать об Иисусе Христе, потому что свидетельство подразумевает шаг большой жертвы. Свидетельство, как мы отметили в этой истории, ведет человека к тому, что он будет подвержен негативному отношению и не только в виде какого-то отрицательного влияния общества. Он может оказаться уничтоженным. Свидетельствовать о Христе оказывается непросто. За это, возможно, придется заплатить жизнью. И именно потому, что это так, для нас с вами сегодня это является важным уроком, как мы проявим свою любовь к Иисусу Христу. Христос ожидает от нас, что мы с вами можем воспринять Его Евангелие, что можем ощутить то, что сделал Он для человека, что мы сможем почувствовать, как Он выразил свою любовь, служа на этой земле людям, уча людей поклоняться живому Богу и проявляя любовь и желание открыть свой характер каждому человеку. Но сегодня для нас важно посмотреть и на свидетельство. Иисус Христос свидетельствовал о Небесном Отце. Он открывал Его характер, Он открывал Его в полноте, и поэтому у людей Он получил осуждение. Поэтому Ему пришлось зайти на Голгофский крест и отдать жизнь. За что? За то, что Он свидетельствовал об истине. Свидетельствовал до конца. Свидетельствовал без остатка. Свидетельствовал так, как могло это свидетельство быть совершенным для того, чтобы найти отклик у тех людей, которые принимали его жертву. Дорогие друзья, если мы любим кого-то, если мы чувствуем чью-то любовь на себе, естественным желанием для нас является сделать что-то в ответ. Как мы ответим на любовь Иисуса Христа? Что сделаю лично я для того, чтобы засвидетельствовать о том, что Иисус Христос совершил ради человечества, для меня имеет важное значение? Как я отвечу на Его любовь? Для этого Иисус Христос предлагает нам в Евангелии от Иоанна три очень ясных и конкретных шага. Он ожидает, что мы проявим к людям, которые будут окружать нас, вот этот дух победы над своим эгоизмом, мы проявим желание послужить. И если мы будем служить окружающим людям, этим самым мы ответим на любовь Иисуса Христа. Второе. Иисус Христос ожидает от нас, что мы сможем Ему поклоняться. Поклоняться искренно, поклоняться от всего сердца. Так, чтобы нас не беспокоил никто вокруг. И даже если мы будем не поняты всем миром, даже если все то, что мы делаем, окажется совершенно странным для окружающих людей, мы знаем сердце нашего Господа, и мы знаем, что Он достоин поклонения. И для Него ничего не жалко. Нет никаких ценностей, которые мы могли бы пожалеть ради того, который отдал за нас свою жизнь. И, наконец, третий важный вывод из нашего сегодняшнего размышления. Иисус Христос ожидает от нас свидетельства. Когда мы с вами затронуты Евангелием, когда это Евангелие наполняет наше сердце, мы не можем не поделиться с окружающими людьми о тех переменах, которые совершило Евангелие в нашем сердце. И если мы с вами затронуты этой любовью и готовы свидетельствовать об Иисусе Христе, помните, Иисус Христос готов принять это свидетельство. И даже если мы заплатим высокую цену, Он на небесах примет нас с открытыми объятиями.

В Иопии жила одна верующая женщина по имени Тавифа, что значит «газель». Ее жизнь была исполнена добрых дел и забот о бедных. И случилось так, что в те самые дни она заболела и умерла. Тело ее омыли и положили в горнице. Лида находилась недалеко от Иопии, и ученики, услышав, что Петр там, послали к нему двух человек и настоятельно просили его прийти к ним без промедления. Петр собрался и пошел с ними. Как только он пришел, его повели наверх в горницу. Там были все вдовы, они обступили его, плача и показывая все те рубашки и платья, которые сшила газель, пока была с ними. Петр выслал всех из комнаты и, преклонив колени, помолился. Затем, обратившись к умершей, произнес: «Тавифа, встань!» Та открыла глаза и, увидев Петра, села. Он подал ей руку и помог подняться. Затем он позвал братьев и вдов, и она предстала перед ними живою. Об этом стало известно по всей Иопии, и многие уверовали в Господа.

0: Должно ли быть у христианина критическое мышление? Не погубит ли оно веру? Может ли критически мыслящий человек быть глубоко верующим? Сегодня это тема нашего разговора. На вопросы отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну и, собственно, вот такой вопрос. Понятно, что в Священном Писании мы видим несколько утверждений. Ну, например, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Ну и мы видим повествование, например, о сомнениях Фомы. И есть такое достаточно расхожее, расхожая фраза, когда Фому называют Фомой неверующим. То есть вот нужно ли проверять? И вообще, как проверить? Объект веры, он потому и объект веры, что его проверить невозможно.
1: Ну да, когда мы обращаемся к библейским примерам критического мышления, это немножко не то, что под критическим мышлением понимаем мы, люди 21 века. Мы испытали на себе влияние критического мышления, которая родилась в рационалистическую эпоху, да, 17-18 век. И фактически весь современный мир, он построен на принципах этого рационалистического подхода. Потому что все, чем мы пользуемся, наша наука, наше образование, мы сделаны как бы из вопросов, из логики, которые стали задавать вот в это время. То есть случился переход от мира веры. Вся европейская и русская наша цивилизация, она изначально построена на христианстве, христианская, да? Ну, достаточно выйти в любой город и посмотреть, сколько там памятников архитектуры, которые все из себя представляют церкви, да, или то, что как-то связано с верой. Вот. А новая эпоха – это эпоха, которая переосмыслила веру и уже полагалась не на то, что в Библии написано, или то, чему церковь учит. Да?
0: Ну, можно, наверное, проще

0: охарактеризовать новую эпоху. Это эпоха материализма. То есть, что такое материя? Ну, как мы понимаем, это есть нечто объективно существующее. И вот мы привыкли к тому, чтобы определять, объективно это или это просто нам...
1: Или нам кажется, да?
0: Да, или придумалось как-то.
1: Ну да, для этого у нас есть опыт, мы можем опыт поставить. Если опыт нельзя поставить, то значит этого нет. Да, для этого у нас есть логические рассуждения. Вот. Но дело в том, что эти инструменты тоже ненадежны. Философы, например, Кант, да, задавались вопросом, насколько объективен разум в восприятии того, что вот вокруг нас. Или, как Декарт, если я мыслю, то значит я существую. Да? Угу. Как бы вот, ну, за что-то надо ухватиться. Вообще, вот нам, может быть, кажется, может быть, это сон, то, что происходит вокруг нас. Может быть, это игры разума. Вот мы знаем, что люди с раздвоением личности, да, больные, они, в общем-то, видят то, чего нет на самом деле, и исходят в своей жизни из того, что им кажется, из тех звуков, из тех картин, которые они видят. Вот, поэтому в этом смысле разум, как инструмент познания, он тоже не является уж таким слишком надежным.
0: Да, вот. Все так, но, в принципе, вот вся история науки там, последних 400-500 лет точно, там, до этого тоже были разные моменты, она построена на том, чтобы определить, вот не кажется ли нам что-то. То есть как проверить? Хорошо, вот есть какое-то явление, какая-то закономерность, и что, еще что-то, значит, мы ставим какой-то опыт, который это либо подтверждает, либо опровергает, там, ну, и так далее.
1: Ну да, вопрос в том, что не в том, какой мы опыт ставим, а то, какие мы делаем из этого выводы. Дело в том, что то, какие мы делаем выводы из постановки наших опытов, это, ну, предопределено нами заранее. То есть если мы настроены на том, чтобы в результатах нашей веры видеть, нашего опыта видеть подтверждение нашей веры, мы это увидим. Если видеть что-то противное, мы этого не увидим.
0: Ну, я тут не соглашусь. Все-таки наука, она вот именно на этом построена, чтобы удалить максимально.
1: Ну, построена, вот это, но вот дело в том, что человек субъективен.
0: Ну, да, психология человека – это немного другое.
1: И когда мы говорим о запредельном чем-то, да, то мы можем или искать следы этого запредельного, или, наоборот, их старательно не замечать.
0: Ну, то есть, не могу проверить, значит, этого нет.
1: Значит, нет. Ну, как бы, да. То есть, исходная предпосылка нашего веры, нашей или неверия, она, в общем-то, определяет то, что... Угу. Да. А то, что мы называем, там, скажем, атеизмом, это, ну, нельзя бороться с тем, чего нет. То есть, понимаете, если мы прилагаем усилия для того, чтобы доказать, что Бога нет... Значит, на самом деле есть о чем подумать здесь, да? А если его нет, то его и нет. А если он есть, то как бы его, значит, следы как-то где-то можно обнаружить, и они открываются. Вот, поэтому, в принципе, критический разум, он не может быть достаточным основанием для веры или для неверия. По большому счету, это выбор человека, который он делает. Ну, можно вспомнить большое количество ученых, которые развивали тему критического мышления, да, философов. Вот, но при этом они не переставали быть верующими людьми. Ну, достаточно вспомнить, например, Исаака Ньютона. Да? Он, в общем-то, его можно назвать и богословом в одно и то же время. Да? Потому что из-под его пера вышли не только книги по...
0: Ну, почему назвать?
1: Физики,
0: он
1: да.
0: Он был богословом.
1: Да, но и, например, толкование на книгу Даниила и книгу Откровения, да, это вот его книга, он думал о том и о том. То есть одно другому не противоречит. У нас известная личность в нашей медицинской науке, да, Воин Ясенецкий, он был одновременно священником и хирургом, врачом, который в том числе

0: и операции на мозге делал, трепанации черепа. И он жил такую махровую эпоху, когда насаждался в нашей стране атеизм. Вот, и как-то на суде, где он в качестве свидетеля выступал по одному делу, ну, связанному с этим, с идеологическими какими-то проблемами. Вот, и для того, чтобы его как-то унизить, обвинитель, ну, принизить его свидетельство, да, говорил, ну, смотрите на этого человека, он вроде как и врач, и в то же время темный такой, что верит в Бога, ну, священник. Как можно доверять его свидетельству? Да, на что воин Ясинецкий сказал, что я много раз делал трепанацию черепа, вот, но ума в черепной коробке ни разу не видел. Понимаете?
1: Ну да.
0: То есть как бы есть вещи, которые существуют в той форме, в которой, ну, инструменты материальные, как вы сказали, они просто не работают. Ну, например, мы вот с вами руководствуемся в жизни только ли разумом?
1: Нет, конечно.
0: Я бы даже сказал, что в меньшей степени разумом, а в большей степени, например, чувствами.
1: Да, так и есть.
0: Вот. И те, значит, поступки, которые мы совершаем, да, они часто бывают неосмысленные, а просто под воздействием наших чувств. Да, там, любви, ненависти, там, жажды справедливости, жажды мести,
1: да,
0: что угодно.
1: Элементарного чувства голода и, ну, я не знаю, голода, холода.
0: А как еще можно измерить вот эти чувства? Да, вот где, откуда они берутся? Вот почему? Вот у одного человека это так, а у другого это по-другому. Один реагирует на ситуацию, значит, паникой, а другой, наоборот, собирается, и это помогает ему.
1: В одних и тех же обстоятельствах.
0: В одних и тех же обстоятельствах, да. Или, например, вы приходите в картинную галерею, да. Вот перед вами полотно висит. Вот можно как бы двумя способами подойти к этому. Можно взять соскреб, взять, соскрести краски и провести исследование состава, значит, что там на этой краске, да. Но, а что это вам скажет? Ну, что-то скажет, много что скажет. Химический состав, да, вот, анализы. А можно просто посмотреть на эту картину и чувствами своими.
1: Ну, есть цель, на самом деле, у художника, и вряд ли у художника была цель передать технологический уровень своей эпохи в этой картине.
0: То есть мы говорим о том, что есть разные уровни. Да? Вот, искусство, оно воздействует на чувства человека. И отрицать наличие чувств, потому что их нельзя измерить. А как их измерить? В чем их измерить? Да? Это нельзя. Невозможно. Но это не значит, что чувств у человека нет. Или восприятия прекрасного нет у человека. Это, ну, вот как измерить восприятие прекрасного? Были попытки, помните, у Леонардо да Винчи, да, там золотое сечение, все такое. Ну, понятно, вот как-то, ну, попытка измерить, попытка привнести туда немножко геометрию. Там, вот, но,
1: ну, объяснить, в первую очередь.
0: Да, объяснить. Но чувство существует. Прекрасное существует, безобразное существует. Это отрицать нельзя.
1: Ну, тут вопрос воспитания ведь еще такой момент. Потому что разные люди по-разному воспринимают. Но в то же время люди, которые воспитаны определенным образом, многие вещи воспринимают одинаково. То есть тут
0: а вот воспитанный – это тоже, понимаете, вопрос такой. А что значит воспитанный? А в какой степени воспитанный? А как измерить это воспитание? Откуда это взялось? То есть наш материальный мир – это фактически оболочка, в котором существует суть. Наше тело человеческое, наш мозг, наша система, да, физическая – это, ну, некая емкость, такое вместилище, такое, да, в котором живет наш дух. Это наше чувство, наше восприятие, наша память, наше самосознание. А как это все можно измерить? Тело можно измерить, можно взвесить, можно рост померить, давление померить, да, частота сердцебиения. Все это можно померить. А как измерить вот то, что нас наполняет?

0: Нет, то, что делает нас людьми. То, что отличает нас от животных, например. Да?
1: Ну, может быть, это просто вопрос недостатка знаний сегодняшнего?
0: Нет, достаточно знаний. Просто вот этот переход от материального к духовному – это такой качественный переход, который требует совсем другого измерения. Да? И вот здесь мы уже переходим с вами к вопросу веры. Это вот как, представьте себе, спектакль, да, на подмостках, значит, сцена разыгрывается, актеры, да? Угу. Вот, и когда это хороший спектакль, то зритель забывает о том, что перед ним актеры. Он полностью, значит, погружается в это происходящее действие. Но вот то, что происходит, на самом деле, это такое очень многоплановое событие. Актер, который, значит, воспринимает то, что происходит, сцена, которая разыгрывается. Но за этим есть еще и режиссер, есть постановщик, есть автор этого.
1: Есть зритель, который...
0: Да, и как бы зритель видит актеров, но за актерами целый мир. Целый мир, традиции театральные. Это автор, который поставил эту сцену, да, написал, значит, слова и так далее. То же самое наш мир. То есть то, что мы видим, это только один уровень нашего восприятия. И кроме того, мы это же чувствами своим воспринимаем, которые тоже имеют особенность такую искажать то, что они воспринимают. А вот за тем, что мы видим, почему мы отрицаем то, что за тем, что мы видим, находится еще что-то больше, еще один уровень, который, собственно говоря, как тень, да, или как вот какое-то такое незаметное присутствие отражается здесь.
1: Да нет, мы это не отрицаем. Мне кажется, что мы просто не можем это как-то описать имеющимся языком. И потому, ну, как-то вот то, что материально, вот, оно
0: Когда
1: оно
0: мы
1: понятно.
0: Говорим о критическом мышлении, в смысле не отрицание веры, да, то это отрицание существования вот этих уровней. То есть я принимаю только то, что я вижу. А вот те следы того, что вот этого другого уровня, я не хочу видеть. Да? Ну, есть множество примеров, на самом деле, того, как вот этот запредельный уровень, да, мы говорим как о Боге-творце, и не только творце, но и том, кто присутствует среди нас, как он себя проявляет в этом мире. Да? Ну, например, вот если бы в нашей... Это тонкая настройка Вселенной, да, нашей. Настройка под что? Под существование человека. То есть если изменить константы, одну из констант, которая лежит в основе законов, по которым живет наша Вселенная,
1: это то понятно,
0: жизнь невозможна.
1: Понятно. С другой стороны, никто же не знает, что было бы, если бы эти константы были другими.
0: Понятно. Но вопрос... Ну, я просто один пример привел. Да? Этих примеров множество. Множество того, что все появилось не просто так. Вот вы идете по лесу, например, да, собираете грибы, и вдруг перочинный ножик находите. И вы смотрите на елку и думаете: так, а где же он тут вырос?
1: Ну, мы так не думаем.
0: Мы так не думаем.
1: Потому что мы понимаем, что для того, чтобы сделать перочинный ножик, нужна очень длинная цепочка, нужен технологический уровень, который
0: есть. Нужен замысел. Должен был кто-то придумать этот ножик, понимаете? Да, это явно не выросло само по себе. Вот то же самое Вселенная. Когда ученый смотрит на Вселенную, он может или видеть это, или не видеть. Но выбор этот, видеть или не видеть Творца во Вселенной, он делает внутри себя.
1: То есть критическое мышление – это просто инструмент, да, познания.
0: Да. Инструмент познания. А как им пользоваться, уже это наш выбор. Угу. Выбор нашей совести, нашей души. Да. Вот. Угу. Так.
1: Спасибо большое, Павел Владимирович. Дорогие друзья, конечно, за многие годы своего существования человечество выработало разные механизмы, и в том числе критическое мышление, то есть способность проверять, способность установить, точно ли это так. И, конечно, этим механизмом мы должны пользоваться. При этом необходимо понимать, что, как у всякого механизма, у него есть область своего применения. И всегда

нашей жизни останется место, когда мы не можем что-то установить, и мы опираемся на свою веру. Всего доброго, до свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Каждый из нас мечтает иметь определенный успех в жизни, но все мы по-разному к нему стремимся. Может ли помочь вера в Бога найти успех определенным образом? Сегодня поговорим об этом со священнослужителем из города Кемерово Вениамином Дашкевичем. Вениамин, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Очень рада, что вы приехали к нам, нашли время. Спасибо вам.
1: Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень приятно быть здесь с вами. Очень интересный тоже опыт, переживания очень интересные.
0: Спасибо. Вениамин, начнем с вашего детства. Хотел бы спросить у вас, скажите, из какого вы города, где вы родились? Непосредственно, где выросли?
1: Мне почему-то вспомнилось сразу, вот с детства, вы сказали, с детства, как мы на санках катаемся с горы, снег, там много снега. Вообще родился я в городе Воркута, там у меня родители работали, мама зубной врач, вот, папа машинист локомотива, вот. Но потом мы переехали, и фактически все детство у меня было в Самаре. Вот. Но что я помню, пока мы жили вот там вот на севере, там у врача и так отпуск длинный, но еще и был какой-то северный отпуск, мы каждый год ездили на юг. Во-первых, это в поезде, в отдельном купе, сколько времени мы едем, вот Москва там и все города юга. Мы каждое лето мы где-то отдыхали очень долго, то есть я больше помню юга всякие разные.
0: Ну, кстати говоря, вот по вам и по вашему настроению видно, что вы достаточно южный такой мужчина.
1: Вот, да, возможно. То есть, ну, как бы вот больше помню вот эти вот путешествия, а то, что там все время было холодно, снег. Но мы потом переехали. Мы переехали в Самару. Вот, старшему брату нужно было поступать в институт, нужно было выбирать город. Вот. И выбор был действительно такой вот очень интересный. Это причем очень характерно для, я не знаю, для чего, для, может быть, для моей жизни, для того, как порой

0: спонтанно, интуитивно, но в то же время с руководством какой-то небесной мудрости, вот так вот просто вот наугад ткнули указкой на карту, ну, чуть-чуть подкорректировали, где город получше, и поехали в Куйбышев, это потом Самара переименовали, да, вот. Ну и уже все, скажем так, все сознательное детство, вот это вот Самара город, там и школа, и институт, и к вере пришел, к Богу пришел.
1: Здорово. А родители у вас верующие люди?
0: Родители нет, не верующие. Вот. Но мама, она была очень таким добрым, понимающим человеком. И что я помню, она никогда не наказывала. Может быть, меня стоило наказывать иногда, я не знаю.
1: Подумайте.
0: Но она никогда не наказывала. И в принципе, я никогда не делал ничего плохого, как я думаю. Может быть, другие думают, что я что-то сделал плохое для них. Простите меня, пожалуйста, кому я навредил в жизни. Но я как-то чисто, вот, может быть, даже на подсознательном уровне понимал, что вот это не надо, это мне не нужно. Там. И старался избегать каких-то таких вот неприятных ситуаций и ненужных поступков.
1: Угу. То есть интересно, получается, вас как-то вот внутри уже держало вот это вот, да, может быть, даже и провидение Бога, как вы, да, уже сказали, что кто-то свыше, может быть, уже определил, что вот и город как-то вот сложился, да, что именно этот город, и как-то вот и защищало вас что-то внутри, ваши решения, да, именно вот эти правильные решения от неправильных поступков, да.
0: Возможно, интересно. Возможно, хотя я вот так вот не могу проанализировать то, что было там в детстве, вот, но, по крайней мере, вот то, что уже начиная со школы, я замечал, я помню, то есть были такие моменты, которые именно мне в чем-то они впоследствии помогали. Это были и такие вот опыты, связанные с мамой, это были опыты, связанные со мной, то есть, ну, мы были обычными людьми, да, то есть мы не были такими вот, как бы такими вот суперверующими, да, вообще мы в то время еще были неверующими, вот, но тем не менее, что-то происходило, да, такие маленькие, незначительные, ну, о них даже и не расскажешь, но оно давало повод задуматься, да, о каких-то моментах, о, такой сразу, это что-то за... Какая-то защита, какая-то помощь, какое-то вот
1: это только
0: благословение, мы не знали еще слова.
1: Только удачи. Вы осознавали вот этот момент, да, что что-то происходит. Вот.
0: Нет, я это потом уже стал анализировать. То есть, ну, нельзя сказать, что вот когда с нами происходит, мы говорим, о, классно, повезло, да, там, удача, если что-то покрупнее. Да. В тот момент, тем более это в детстве, мы еще обычно не осознаем это, не анализируем. Потом уже мы вспоминаем, ага, вот это мне точно вот такое же было у меня в детстве, помогло мне тогда задуматься, и я действительно обратил внимание. Были интересные, да, какие-то моменты, которые, можно сказать, направляли, помогали. Ну и само собой, я думаю, что каждому человеку Господь помогает как-то вот... анализировать, если хочет человек, да, анализировать, думать, делать выводы. Вот. Мне всегда вот это вот нравилось.
1: То есть анализировали себя вот до и после, соответственно, уже как постепенно стали приходить к Богу и раскрывать его, да, характер в жизни. Хорошо, а как вообще, вот, может быть, на тот момент, да, когда вы еще были юны, молоды, как вы можете себя охарактеризовать как личность? Может быть, в нескольких словах, вот как можете охарактеризовать?
0: Как себя охарактеризовать? Я был, как может показаться, я был молчаливым, то есть может показаться, что это не соответствует, но я был таким молчаливым, но я любил думать, любил читать, я читал, хотя я читал обычно не то, что задавали в школе, я читал что-то свое, что мне нравилось читать, вот, и... иногда бросал такие фразы, которые вот мне даже самому нравились, или они помогали как-то раз, и друзьям тоже, о, прикольно, где-то взял, где-то вычитал, где-то услышал. То есть обращал внимание на какие-то умные мысли чьих-то вот великих людей, знаменитых людей.

0: Да, это как-то мне было очень интересно, или как бы я сказал тогда, прикольно. Вот, то есть это было что-то таким вот, что вдохновляло.
1: Угу. Я думаю, что вдохновляло наверняка не только вас, не только вам наверняка вот это нравилось, да, вот то, что в себе, то, что вы находили, подмечали, отмечали. А наверняка вы харизматичны были и в обществе, в котором находились, да? Был такой,
0: да,
1: возможно?
0: Ну, вот видите, я говорю, что наоборот, был молчаливым, и вот это вот слово «харизматичный», да, такой вот…
1: Не присуще?
0: А его можно по-разному понять. То есть человек, который своим присутствием, например, способен создать атмосферу просто своим присутствием, да, вот. То есть он уже, его уже можно назвать харизматичным, да. Потому что он вроде бы ничего не говорит, но с ним комфортно, хорошо. Я бы назвал такого человека харизматичным, да? Вот, это я. Я могу, если меня начать задавать вопросы, то я буду отвечать, много могу говорить. Меня даже порой трудно остановить. Я говорю жене, там, останавливай меня, она мне помогает.
1: Кстати говоря, как зовут вашу супругу? Немножко расскажите о своей семье.
0: Вот, да, вот вы сейчас меня очень хорошо, деликатно так остановили, правильно сделали. Я могу начать много говорить и уйти не в ту сторону. У меня очень хорошая жена, красавица, умница, она врач. Вот, как-то меня, по всей видимости, еще вот мама у меня врачом была, зубным врачом, стоматологом, да. Вот, я не знаю, как это срабатывает, но... Почему-то вот тоже так получилось, что жена моя, Лена ее зовут, она тоже врач, вот, и очень умный человек, очень много знает. Вот.
1: Здорово, здорово, вас Бог сочетал и благословляет, это замечательно. У вас, я знаю, есть две дочери, два чудесных дара. От Бога. Вот немного, может быть, о них тоже расскажете.
0: Да, две девочки, как в кино, мальчик и мальчик. Да, она, у меня девочка и девочка. Ну вот, да, две дочери. Причем, меня, знаете, вот уже мы были в церкви, вот, пастором я был, вот, женился. И мы планировали, ну, понимаете, врач, она же все знает. И у меня врач, мама. То есть мама врач и жена врач. И я тоже, получается, все знаю. То есть я чисто вот на что-то на генетическом уровне, может быть, усвоил. А что-то вот, находясь рядом, оно как-то передается, да, телепатически какое-то знание. Иногда просто слышу. Вот, то есть я тоже знаю. И мы планировали. То есть мы планировали. У нас все как бы вот мы знаем, что нужно делать, как. И мы знали, когда мы хотим. Тем более время было такое, бедное это было время. Вот, то есть, как бы. И мы понимали, что как бы, ну, сейчас мы пока еще не можем, да, вот, достойно вырасти, обеспечить детей. И мы как бы ждали вот, до того момента, когда мы сможем. Ну, жена врач, она знает, когда положено рожать, самое лучшее, вот до какого. Все, мы так это рассчитали. Мы хотели, причем я хотел, чтобы у нас была девочка, жена тоже хотела, чтобы была у нас дочь. Все, мы рассчитали.
1: Это прекрасно.
0: Дочь, так, да. Настя зовут старшую.
1: Здорово.
0: Младшую Алина. Вот.
1: Здорово. Так все рассчитано, все так спрограммировано, что ли, даже, может быть,
0: подозрительно.
1: Как-то, да, вот, вот вы, интересно, начали с того, что вот провидение Бога все-таки вы чувствовали, ощущали то, что вот Бог создал у вас такую семью, вот все как-то вот, да, под...
0: Кажется идеальным, да?
1: Ну...
0: Да, слов только моих, на самом деле. Это просто... Мы же помним только хорошее обычно.
1: Да, конечно, и слава Богу, что у нас все хорошо складывается, конечно. Но вот какие-то чудеса вы в своей жизни помните особым образом, который Бог вот в вашей жизни проявлял?
0: Я помню одно чудо, когда прям вот Господь сохранил маму мою. Был такой вот неприятный момент, да, ну я о нем не буду рассказывать, но прям вот чудом сохранил ее от всяких травм, может быть, даже жизнь. Это тоже на меня очень сильно повлияло. И, конечно, были такие моменты, наверное, их гораздо

0: гораздо больше, чем мы помним, чем мы знаем, были такие моменты, когда Господь охранял нас, оберегал, даже еще наверняка, еще когда мы пришли, вот как бы к Богу в молитве и просили помощи, да, или охраны, защиты, Он уже тогда нас оберегает и защищает. Я уверен в этом, потому что это я чувствовал в своей жизни, что Он меня ведет. Вот. Но был такой один интересный случай, когда даже, может быть, не один, но это связано с ездой на машине, с путешествиями, да, с поездками. Угу. Один раз мне пришлось улететь с дороги, с трассы. Это была зима, да. И причем местность такая очень опасная. И снег, много снега. Вот. И я улетел, и вот так вот приземлился, вот так оп, так мягко.
1: Мягко, как да. будто вас немножко
0: причем
1: тогда
0: это,
1: подхватили.
0: О, внизу угу. так это. Я раз, приземлился, там быстро все, там трактора приехали, мне там остановились, кричат, о, слушай, ты в рубашке родился. А я в костюме был. Вот. Ну да, нет, они говорят, что так, это все удачно. Все, меня вытащили, я завелся и поехал.
1: Здорово, слава Богу.
0: Поехал обратно. Вот. То есть были такие случаи, когда Господь мне потом тоже был такой интересный момент. Я не знаю, нужно ли это рассказывать. Вы потом это, может быть, вырежете, может, не нужно. Был такой интересный момент. Я ночью ехал, ну, к родственникам домой в Самару, с того места, где мы жили, совершал пасторское служение. Вот. И ночью я решил ехать, трасса свободная. Ну и как обычно, педаль в пол, скорость, потому что все, свободно, дорога. Нельзя говорить, сколько ехал, потому что вдруг срок давности для штрафов нет. И еду очень быстро, ночная дорога, ничего не видно, кроме вот где фары светят, тут, причем небольшое расстояние, да, и мимо меня вот так вот лошадь на соседней полосе, на встречной. То есть она просто стоит. А что было бы, если она бежала? Yeah. Ребята рассказывали, друзья рассказывали, как кто-то там лося сбил, кто-то еще косулю там выскакивают. Вот. Она просто стоит, да, и, значит, никогда больше не буду ездить по ночам. Вот зачем вот это? Да, доезжаю я до города большого, где нужно было заправиться, на заправку подъезжаю, и там еще один мужчина, видимо, мы вместе ехали, и он спрашивает, ну как по ночам ездить? Я вот задумался, а вдруг это ангел был? Или Господь через него говорит мне? Причем, интересно же, Господь, он никогда не говорит, вот, не делай.
1: То есть, можно ли сказать так, что, да, можно ли сказать так, что Бог с вами разговаривает именно через определенные обстоятельства? Можете ли вы так сказать?
0: И через обстоятельства тоже.
1: В том числе, да?
0: Да, и через обстоятельства тоже. То есть у каждого человека свой, скажем так, язык, на котором он понимает. Да? Ну, так же, как вот люди разные воспринимают информацию. Кто-то больше через слух, кто-то больше визуально, кто-то вот нужно обязательно тактильно потрогать. Да? По-разному мы воспринимаем информацию, а тем более информацию духовную, то есть невидимую, да, из сферы невидимого для нас, где нужно задуматься о смысле, о каком-то выводе, и причем о духовном выводе, о выводе для души, не просто о бытовом каком-то выводе или как жить, как что-то делать, да, а вот о духовном выводе. Да, поэтому по-разному Господь обращается, и в том числе вот через какие-то опыты, случаи, через интуицию и через какие-то мысли. Просто мысли свои приходят, ты думаешь свою мысль, ты думаешь, что она твоя. Да? Ну, все у нас мысли, они же... Мы где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали, но в какой-то момент ты вспомнил, кто тебе это вот... Ты ее забыл успешно, хорошую мысль какую-то, и в какой-то момент ты вспомнил. Мы же не знаем, как это работает, как работает наш мозг, но... Священное Писание нам говорит, что есть Дух Святой, который напомнит и научит, да, будет утешителем, наставником, который будет помогать. То есть вот оно

0: То есть мы не можем говорить, что нет, это не так, или вот только так. То есть есть какая-то высшая сила, которая обязательно помогает, направляет. То есть об этом говорит Священное Писание.
1: Так, хорошо. То есть получается, вот в вашей жизни, да, как вы говорите, что вы сопоставлять стараетесь со Священным Писанием, да? Но вот как бывает, да, не каждый человек готов просто даже воспринять, да, так или иначе, Божье Слово.

0: авторитетным?
1: Да, вот действительно, не все люди обращаются к Священному Писанию. Хотя многие, вы знаете, многие сегодня знаменитые люди, актеры, певцы, вот, телеведущие, обращаются, цитируют какие-то фразы. А ну мы знаем, что та или иная фраза, откуда она, из Библии, даже можем сказать, вот это вот из Евангелия, а это вот из, там, из другой книги Библии. Вот. То, что в Библии там же 66 книг в каноническом Священном Писании разных авторов, и все они между собой согласуются, тоже, как это все написано, очень интересно. И действительно, вы знаете, не все люди обращаются. Почему? Но мы не можем сказать, как, каким образом, вот точно, наверняка, но можем предполагать, как Господь воздействует на сердце человека, чтобы обратить взор, на то, что является, знаете чем? Вот я это называю реальностью. Ну вот что такое реальность, да? Реальность — это не то, что мы видим, потому что то, что мы видим, мы обычно видим то, что хотим увидеть, да? Смотрим на человека, вот мы уже имеем какую-то предустановку, да, мнение о нем, и мы видим, соответственно, подтверждение своему мнению или обстоятельства жизни. Да, и мы, что, мы их воспринимаем уже определенным образом, и поэтому видим вот это, то, что согласуется с нашим мнением. Вот.
0: То есть я правильно понимаю? Да, вот я хочу вот немножечко вот здесь вот такой вывод сделать, насколько я вас поняла, что каждый может Библию открыть, изучить и понять, если он будет правильно интерпретировать ее, то есть правильно подходить в том плане, что убирая все установки, он может открыть свое сердце и, собственно, принять эту истину без всяких проблем.
1: Кто хочет творить волю Его, говорит Иисус Христос, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно. То есть каждому человеку есть такая возможность, есть эта возможность гарантирована вот словами Иисуса Христа, Бога, пришедшего в наш мир во плоти Иисуса Христа. Гарантия, что каждый, у каждого это доступно. Понимаете, вот просто взять Библию, открыть и начать читать, ведь это же не интеллектуальная работа только лишь, да, это чтение, это изучение, это знакомство с текстом Священного Писания, вот, с библейской историей, но это же не просто получение знаний, здесь нужно подходить не с точки зрения, что я вот сейчас вот прочту, я узнаю, но некоторые даже они не хотят читать. Потому что есть какая-то внутри какое-то противление. А что это за противление? А мы же все люди грешные, в греховном мире живем. И поэтому есть какой-то стопор к духовному. Вот этот стопор внутри нас, вот это вот противление, оно, если еще есть, оно фиксирует нас вот в нашем состоянии греха, нежелании увидеть реальность. Реальность — это то, что существует на самом деле, независимо вот от твоей оценки, субъективной оценки нашей, есть реальность, есть земная реальность, есть небесная реальность, есть наша какая-то внутренняя реальность, которую нам вообще невозможно до конца увидеть и понять. То есть люди в какой-то момент, ну вот, хочет человек взять, прочитать Евангелие, а может быть, до этого он не хотел и даже противился. Вот у меня был такой случай в школе. Значит, как бы была школа искусств у нас. Я не знаю, почему так назвали, но там я помню, что был вот один предмет, может быть, он был не один, который посвящен был искусствам различным, искусству, и нам там рассказывали много всяких интересных, красивых вещей. И на одном уроке учительница, очень хорошая, добрая учительница, она рассказывала про Евангелие. Она рассказывала про Евангелие, дала его нам всем посмотреть, и у меня такой был как бы вот стопор. Нет, мне это сейчас не надо, я это не хочу сейчас. То есть все как бы вот посмотрели, полистали, а я говорю, нет, внутри себя. И я не стал его даже брать. Почему? Я такой думаю, говорю, нет, мне еще это рано, мне сейчас не хочется. Потом как-нибудь. Почему? А потому что я такой человек.

0: Человек. Если я во мне борется перфекционист и человек, полагающийся на интуицию. Вот.
1: То есть вы можете себя назвать перфекционистом, да?
0: Ну, я успешно стараюсь победить, но не очень успешно. То есть, да, вот, мне нужно иногда довести все до абсурдного вот, как бы вот, идеала. Иногда я могу на это время потратить много и понимаю, что время. Убиваю, мог бы сделать что-то умное, полезное, но мне это нужно завершить для гармонии, скажем так, души, успокоиться, все сделал. Там пазлы собрал, купил пазлы, подарил пазлы на Новый год жене, дочери на 1000 пазлов. Да? Вот. Ну, в результате то, что подарил, я сам собирал. Потом уже я отдельный стол поставил, взял пазлы жены, такие очень красивые, яркие, но пестрые, там вообще очень сложно. 3 дня я их собирал. Ну, новогодние каникулы, делать нечего. Я хотел пазлы, поэтому я и подарил их. Вот. В какой-то момент мы все вместе, втроем собирали, дочь помогала, жена, потом мы с женой вместе, она иногда приходила. Но в основном вот я как бы собирал. Это вот перфекционист. Да? Нужно, чтобы все было. Я очень переживал, что какой-нибудь один пазл потеряется. То есть это вот тоже вот. И можно вернусь вот к школе, да? И вот у меня было такой как бы стопор, что я не хотел брать Евангелие. Почему? Потому что я такой человек, что если я что-то беру, мне нужно это довести до полного понимания, реализации, сделать уже окончательные выводы, как мне к этому относиться, как мне с этим жить. То есть, если я вот сейчас это возьму, я сказал, нет, потом как-нибудь. И потом наступил такой момент, потом как-нибудь, когда мне пришла мысль. Ну, ты же говорил, потом как-нибудь. И я вот там уже, находясь в институте, я уже стал думать, стал уже размышлять. О, что-то там есть какой-то Ветхий Завет, есть Новый Завет, еще что-то там, это надо как-то что-то...
1: Да, вот как раз хочу вас подвести к тому ответу, да, на мой вопрос, почему все-таки священнослужитель? Почему решили стать священнослужителем? Что вас побудило к этому?
0: Вот в какой-то момент я решил все-таки познакомиться с Евангелием. И вы знаете, как раз-таки это была... эпоха перестройки, гласности, там по телевизору стали всякие трансляции, фильмы показывать христианские, какое-то христианское содержание. Вот. И один фильм по Евангелию от Луки, про Иисуса Христа, это вот был тот момент, когда я могу сказать, что я уверовал, что я обратился.
1: То есть вас, можно сказать, вот этот фильм разбудил
0: именно,
1: духовно?
0: Да, именно фильм. Вот когда фильм, там, телепрограмма, все подчеркивали, в детстве там мультфильмы какие нужно посмотреть, потом там кино какие-то интересные. Все, когда уже вот я смотрел, ага, смотрите, там пошли какие-то трансляции, богослужения, потом пошли фильм христианский, все, вот это вот мне надо посмотреть, я это захотел, там он был разделен на несколько серий, все, я сел, смотрел его.
1: И... Что вы потом осознали, когда уже просмотрели фильм, что потом стало уже внутри вас происходить?
0: Я понял, что вот это вот действительно...
1: Ваш путь.
0: Да, это мой
1: именно
0: путь.
1: Ваш путь.
0: Это мой путь, это то, что мне нужно. Я купил Евангелие, стал читать, нашел в Евангелии молитву «Отче наш», стал молиться, вот молитва «Отче наш», вот так вот молитесь, да, Иисус говорит. Ну вот я стал молиться, молитва «Отче наш», все, вот это вот был момент, когда я пришел к Богу, уверовал. Потом уже впоследствии я познакомился... более подробно с библейским учением, в подарок Библию получил на одной вот евангельской программе, которая проходила в Самаре. Вот. И вот как раз-таки это было моментом, когда я стал так более серьезно относиться вот к изучению Библии. У меня, понимаете, мама у меня добрая. Она меня не ругала, но она иногда говорила, ты сидишь, весь день читаешь. Займись чем-нибудь другим.
1: С одной стороны, это хорошо же, да?
0: Но это помогло мне, что я буквально там через год меня уже отправили на обучение, на священнослужителя, на пастора.
1: Здорово. Дорогие друзья, также хочу вам сказать о том, что Вениамин Дашкевич снимался в наших циклах на территории реальности. Обязательно смотрите эти циклы. Очень много полезной информации относительно успеха, о том, как стать успешным в Боге. Обязательно смотрите и подписывайтесь на наш канал. Очень много полезной и насыщенной информации.

0: и узнаете для себя и для своих близких. Вениамин, также хотелось бы уточнить вот такой момент. А может быть, когда-то или вот сейчас бывали ли в вашей душе вот такие вот моменты, когда вы сокрушались в чем-то, может быть, о чем-то жалели? Потому что все равно вот эта работа, это же можно сказать работа, причем такая достаточно тяжелая, священнослужитель. Вы же к тому же еще и молодежный лидер. Кстати говоря, вы организовываете какие-то молодежные...
1: Участвую необыкновенные... во многих, да, молодежных, да, мероприятиях, выездах на природу.
0: Это все достаточно насыщенно. Я вижу, что вы очень активный, да, вам это нравится, в этом жить. Но всегда у нас бывают какие-то переломные моменты в жизни, да, когда мы устаем так или иначе. Возникают ли у вас какие-то, может быть, мысли, что, может быть, все-таки это
1: мысли
0: не ваше, как говорится, не ваш путь?
1: Депрессивного плана. А вот вы знаете,
0: как вы думаете?
1: Был у меня такой один момент, когда я задумался, а может быть, это не мое? А может быть, вот, ну, есть же много других, которые... гораздо, может быть, лучше меня, правильнее, там, увереннее. Вот. Были периоды, вот, вы знаете, у каждого же человека есть свои периоды развития. Ну и физического развития, значит, и эмоционального развития, да, сейчас это модное понятие такое, эмоционального интеллекта развития, да, и духовного развития тоже, свои периоды. Был период, когда я впитывал информацию, духовную, библейскую, да, был период, когда я находился в состоянии вопросов, в состоянии сомнения, то есть, ну, это у меня было очень, скажем так, в правильном ключе, как бы мне, по всей видимости, Господь помогает, чтобы это не было просто вот критикой какой-то, да, а это было анализом, да, то есть, когда мы начинаем сомневаться во многом, ставить под сомнение, какие-то вопросы задавать, это очень полезно. Но главное приходить к выводам, каким-то полезным выводам, да? Вот, то есть были периоды, когда, был период, когда я задумался, а может быть это не мое, был период, когда я занялся чем-то другим, вот.
0: То есть уходили немного в другую сферу даже, да?
1: А был такой один коротенький период, причем это было даже, я понимал, что это мне временно. Господь мне показал, что ты глупостями занимаешься, ты должен вернуться, потому что один человек мне сказал об этом. Потом обстоятельства так сложились, что я понял, что, ну, ты же понимаешь, что это вот, ну, не то, что вот...
0: К чему ты, собственно, предназначен был?
1: Ну да, ну, человек-то он сказал по-своему, он, может быть, и неверующий человек был, но он сказал, ну, ты в таком возрасте, тебе уже надо чем-то более серьезным, да, а не вот это вот ерундой какой-то заниматься. Вот. А потом случай, который понимает, что... То есть подвел меня к пониманию, что все это как бы, ну, действительно не то, к чему у меня есть какие-то способности. И после этого я действительно снова вот уже задумался о том, чтобы начался новый период, новый этап, да? Я ответил на вопрос или что-то я упустил? Я многое что упустил.
0: Да, вы ответили то, что вот именно мне что понравилось в вашем ответе, то, что Бог вас возвращал. Вот опять же, через обстоятельства, через слова кого-то, да, вы услышали это, то есть Бог вас побуждал всегда вернуться к Нему. Это очень важный момент, понимаете? Еще я бы хотела вот здесь вот также раскрыть понимание успеха как раз-таки. Вот вы, насколько вот я вас вижу, да, вы успешны вообще и как личность, и вот как служитель. Вот расскажите, в чем для вас лично этот успех заключается? И также плюс хотела бы раскрыть еще, вот какие провалы были на фоне вот этой вот успешной жизни. Вот таких два момента.
1: Ну, все любят разговаривать про успех, рассказывать, но никто не любит говорить про провалы. Потому что воспринимается, что провалы — это... какой-то неуспех. Но на самом деле провал — это такой период, когда ты должен понять, ну, что-то всегда нужно понимать, да, чтобы сделать шаг вперед к развитию, к чему-то большему, нужно что-то понять, где какая-то была ошибка, где что-то было не так, и чтобы это исправить. Вот. Насчет того, насколько мы успешны, где мы успешны, это очень такое непонятное слово, потому что Успех обычно

0: обычно ассоциируется с результатом, вот каким-то видимым материальным результатом. Но я не могу себя назвать вот в этом плане успешным человеком, потому что видимый материальный результат – это то, как раз, что, может быть, и нету. Но мы говорим, вот это успешный, например, там, кто, там, актер какой-нибудь, певец успешный. Почему? Потому что он реализует свои способности, он реализует свои какие-то вот дарования, свои умения успешно. Но мы же не знаем, как он там живет, какие у него бытовые условия, и есть ли у него вообще машина, может быть, одна машина, может быть, две, а может быть, вообще нету. То есть, может быть, он в советское время был очень беден, послесоветское был еще, стал еще беднее, но он успешный. Мы смотрим на него фильмы, все, мы ценим, любим кого-то.
1: Опять же, за счет каких-то вот качеств определенных, да?
0: Да, то есть вот, что такое успех? Да. Вот как бы определиться для себя, то есть кто-то говорит, вот я успешен, потому что я добился, да, какого-то там положения в обществе, какого-то благосостояния, но нет, это лишь видимый результат. То есть можно же казаться успешным, да? То есть занимая какую-то высокую должность, можно казаться успешным, но если у тебя, допустим, призвание к другому, а ты проигнорировал его, то это не успех. То есть ты не развиваешься, ты, может быть, достигаешь какого-то вот, видимо, результата, который ценится людьми вокруг, да, чтобы казаться успешным.
1: А что же делать человеку в такой ситуации? Когда вот он не понимает, какова его роль и как он может реализовать себя, чтобы стать вот таким успешным? С помощью чего?
0: Нужно действительно понять, задуматься, к чему у тебя вот лежит душа, к чему ты расположен, да? Может быть, придется пробовать в разных сферах. Это, скажем так, понять свои способности, это значит понять свой темперамент, свои особенности работы головного мозга. Да, к чему у тебя, что у тебя получается? Мы говорим, что получается, что не получается. На самом деле, вот, это потому, что вот у нас такой специфика работы нашего мозга, да, кто-то может долго, усердно что-то делать одно, а кто-то ему нужно быстро одно, второе, третье, и, вот, и дальше пошел.
1: При определенных провалах, чтобы не замыкаться вот провалы, на этом состоянии. Да. Ага. Здесь вот человек в первую очередь, что вообще он должен осознать, чтобы себя не в этом состоянии не оставлять.
0: Да. Вот понимаете, вот что мы называем успехом, какой-то видимый результат, мы впадаем в определенную зависимость от того, чтобы этот результат повторялся. И вот эти вот провалы, хотя, то есть мы говорим, вот провал, то есть какой-то что-то не получилось, но гораздо больше у нас таких провалов случаются в душе, внутри, когда мы сделали какое-то дело, и потом наступает такой период, когда ты, может быть, не востребован, тебе кажется, но ты должен отдыхать, ты должен готовиться к следующему делу, да? Но ты, все, такой вот уже адреналин не поступает, не вырабатывается, нету такого вот активного, может быть, графика, и ты чувствуешь какую-то вот подавленность, опустошенность. Почему? Потому что это определенный вид зависимости. Ты был заточен, ты был сосредоточен на то, что ты вот востребован, ты нужен, ты участвуешь, но это, скажем так, вот, ну, я называю это такой иллюзией, иллюзией, когда мы воспринимаем свой успех или воспринимаем вот как бы результат деятельности своей именно в том, что мы где-то себя реализуем, где-то нас хвалят, где-то нас подмечают, где-то нас приглашают, но что важно? Важно, то есть вот в эти моменты я испытывал состояние депрессии, когда это проходило, и каждый, возможно, тоже испытывает состояние депрессии. Это более существенные и важные провалы, нежели чем когда ты что-то хотел, сказал, вот я этого добьюсь, не добился там, или реклама была, а не получилось.
1: Что же может помочь выйти из этого состояния депрессии, именно в котором вы были?
0: Да, то есть вот такие моментики, они бывают периодически, они помогают понять, что ставка была сделана не на то. Иногда мы рассчитываем на результат. Результат — это иллюзия. Нужно

0: рассчитывать больше именно на процесс. Во многих вот, во многих делах, деятельности, то, что мы хотим что-то сделать, вот сам процесс является моментом жизни. Вот не сколько там, допустим, посмотрят людей нашу передачу, ну, мне это, меня это не должно волновать. И это, может быть, должно волновать директора телекомпании, руководителя, там, режиссера, там, еще кого-то. Может быть, вас немножко должно волновать, а может быть, не должно тоже, наоборот. Я не должен об этом переживать, беспокоиться, сколько там лайков. Ага. Есть такая зависимость, да, у нас? Выложил фотографию, сколько там лайков поставили, видео свое новое выложил, сколько... То есть это определенный вот вид зависимости, когда мы... И потом разочарование наступает, да? Или потом наступает такой момент, когда тебя это уже перестает стимулировать, вот, вдохновлять, а потому что это не то. А что является тем вот самым, да, вот... Вот этот момент жизни, настоящий. Вот мы сейчас мы беседуем, потом с кем-то другим будем беседовать, потом просто будем отдыхать, какие-то книжки интересные читать, что-то где-то гулять. То есть вот работа, да, то есть каждый момент нашей жизни является самым ценным сегодня. Вот это то понимание, к которому я пришел, и которое я ценю больше всего, то, что, ну, на данный момент ценю больше всего, что мне Господь помог понять, что является правильной мотивацией своей внутренней, а что является как бы такими вот моментами, которые наоборот нас ввергают в состояние зависимости и после нее разочарование, там, тревожность какая-то, депрессия, да, потому что все это прошло, адреналин закончился, а что дальше, тебя уже никто не хвалит.
1: Да, вы очень здорово открыли вот это понимание о том, как вот действительно бодро мы должны смотреть и жить в отсеке сегодняшнего дня. И плюс я хотела бы добавить к этому, что обязательно доверие Богу, да, вот как вы своим примером вообще жизненным показали и раскрыли вот это понимание, вот этой вот зависимости, да, с Богом, когда Он вам ясно и четко давал понять, как быть в той или иной жизненной ситуации. Вениамин, я благодарю вас за это приятное общение, за этот диалог. Спасибо вам, что вы были с нами.
0: Спасибо большое за интересные вопросы, за интересное общение. Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите нас. Чтобы стать по-настоящему успешным и счастливым, нам нужно довериться Богу и открыть Ему свое сердце. Пишите нам, оставляйте свои комментарии. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Какое влияние, ну или взаимовлияние политических институтов и религиозных в нашей стране? И какие перспективы развития?
1: Ну, вообще-то историки знают, подскажут, подтвердят. Для нашей страны исторически, пожалуй, практически с момента зарождения, свойственно такое явление, как очень сильная степень вмешательства государства в деятельность религиозных общин. Ну, даже многие ученые, рассматривая отношения государства и христианской церкви, называют это цезарепапизмом. Да? То есть там это такая ситуация, при которой... Да, с папоцезаризмом. Папоцезаризм – это когда римский папа, да, мы помним, особенно в Средневековье, так сказать, разрешал или не разрешал некоторые противоречия, указывал христианским монархам, как им надо строить свою жизнь, жизнь подданных. Ну, а в нашей стране как раз наоборот. Причем это проходит такой красной, скажу даже порой кровавой нитью через нашу российскую историю. Вот сегодня на нашем собрании звучала эта расхожая мысль, что ну, Россия отличается тем, что у нас никогда не было религиозных

0: войн. Позвольте, может быть, и не было религиозных войн, хотя это тоже отдельный неоднозначный вопрос. А как нам быть с церковным расколом в православии, когда, исходя из политических интересов развития нашей державы, дай Бог здоровья и процветания, именно государство стало вмешиваться в угоду чужеземному греческому уставу православия, вмешиваться в православную жизнь в нашей стране? Вот это может быть такой один из ярких и печальных случаев, когда такое вмешательство и такая определяющая роль государства себя и проявила со всей силой.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по получению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатой нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
4: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
5: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
6: А Бог открылся вот для меня как друг.
7: Я верующий человек, и уже в четвертом поколении мой прадедушка, дедушка, папа, и вот получается я. Но, как я понял, когда у меня наступил переходный возраст, я понял, что вера, она не передается по наследству. Да, ты что-то воспринимаешь от родителей, от бабушек, воспринимаешь дедушек. Но в моей жизни, в этом переходном периоде, наступил момент, мне было 15-16 год шел, я очень многое наделал того, что делать не должен был перед Богом, зная Его закон, зная Его заповеди. Мне так было стыдно, что просто не хотелось жить. И вот однажды, когда дома никого не было, я вышел на балкон, жили мы на 8-м этаже, и мне просто хотелось, ну, закончить свою жизнь вот такую никчемную в 15 лет, как мне казалось. Переживания были очень сильные. И вот я вышел на балкон и принял такое решение для себя, что вот я сейчас встану на колени, помолюсь. И я очень хотел услышать реальный ответ от Бога, что Он меня простил. Если этот я ответ не услышу, то я подумал, я просто вот сейчас, ну, сброшусь вниз, и все, моя жизнь на этом закончится. Сложно говорить сейчас об этом. Встал я на колени, начал молиться, закрыл глаза. И в молитве Богу сказал, что вот если ты меня реально простил, я хочу это реально увидеть в своей жизни. Пусть прямо перед моим балконом пролетят две чайки, вот прям рядом, чтобы я их видел, вот две чайки. И сказал Богу, если этого не произойдет, то все, я жить не хочу, мне плохо, груз гнетет, ничего больше не хочу. Я не знаю, сколько я молился по времени, но мне кажется, долго. Я боялся открыть глаза, потому что если я открою, и вдруг никого нет, не увижу, то, ну, конец моей жизни будет. Ну и как вы догадались, если я перед вами сижу сейчас. Я открыл глаза и увидел, как летят две чайки прямо перед моим балконом. У меня пошли мурашки по всему телу. Слезы. Слезы от того, что я увидел, какой прекрасный, замечательный Бог есть в моей жизни.

0: Слава Богу, что мои родители, мои бабушка, дедушки познакомили меня с ним, но вот эти моменты веры, все-таки вот эти опыты веры я приобретал сам. Поэтому, если мы верим в Богу, если мы ему доверяем, то он никогда не оставляет. Вот в своей жизни я убедился многократно в этом.
1: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Смотрите, как он красивый!
1: Он опять в меня плюнул!
0: Лепота, приступаем!

0: обеда.
1: И что подходит для обеда лучше всего? Конечно же, суп. Становясь взрослее, я узнала, что помимо борща и щи, которые готовила моя бабушка все мое детство, есть еще тысяча и один вкуснейший суп, а самое главное, существует суп-пюре, с которым я хочу и вас сегодня познакомить. У меня есть два любимых, это грибной и сырный. Начнем с грибного. Для начала нам понадобится сливочное масло и на нем обжарить лук и целый килограмм шампиньонов. Это будет немножко долго, но, поверьте, результат того стоит.

Грибы с луком готовы. Мы их обжарили. Казалось, так много, но все это поместилось на небольшой сковородке. Убираем. Здесь у меня в кастрюле уже заранее подготовленный овощной бульон, 1 литр. К нему добавляю заранее сваренную картошку. Довожу это все до кипения и добавляю уже готовые шампиньоны. Бульон с картофелем и грибами мы довели до кипения, и теперь можно его блендерить. Если кастрюля вам позволяет, вы можете делать прям в ней, но будьте готовы к тому, что оно может увеличиться в объеме. И если вы чувствуете, что у вас маловато места, перелейте во что-то покрупнее и продолжите делать это там. Надо переехать сюда. Я довела суп до однородной консистенции и теперь добавляю в него сливки.

И также еще раз блендерю. Нам конец. Смотрите, как он красивый. В самую последнюю очередь я добавляю соль и перец. И еще раз перемешиваю. Суп готов. Цвет у супа достаточно специфичный, так как мы сделали его и по большей части из грибов, но это не мешает быть ему безумно вкусным. С этим супом мы закончили. Давайте перейдем к второму. Второй мой фаворит – это сырный суп. Мы называли его вечный суп, потому что казалось, что мы правда ели его очень долго из-за того, что суп очень сытный. Но при этом в приготовлении он очень легкий. Нам понадобится лук, морковь, картофель, сливочное масло для обжаривания. Все это отправляем в кастрюлю, немного тушим, заливаем бульоном, добавляем сыр, блендерим. Готово. Приступаем.

0: Овощи готовы, они сварились до мягкого состояния. Добавляем туда соль и перец. Перемешиваем, поварим еще парочку минут и добавляем сыр. Я сначала слегка его разламываю и смешиваю лопаточкой, а потом только уже блендерю.
1: Он опять меня плюнул! Красивенький, оранжевый.
0: Все, лепота. Пахнет суп очень вкусно, как будто я на сырной фабрике. Давайте разольем суп по тарелкам, и я покажу, как их украсить. Для украшения я буду использовать сухарики. Вы можете их купить готовые или приготовить сами. И зелень. Всыпаем сверху. Зелень тоже ту, которую вы любите. У меня это укроп и петрушка. И даже наш немного нелицеприятный грибной суп теперь спрятался и выглядит красиво. Наши супы готовы, можно есть. Приятного аппетита!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание

0: и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

Здравствуйте. Как сказал философ Шопенгауэр, 9/10 нашего счастья составляет здоровье. С математической точностью этого утверждения можно поспорить. И все-таки каждый согласится, что здоровье очень важно, чтобы мы могли чувствовать себя счастливыми. Так давайте сегодня начнем путь к тому, что так для нас всех важно. Ради любой цели нужно преодолеть 3 ступеньки. Первая ступенька – это информация, что правильно, что неправильно, что полезно, а что вредно. Вторая – желание получить это благо. В нашем случае – желание быть здоровым. И, наконец, третья ступенька – практические знания. Как применить полученную в своей жизни информацию? Как заметил Гёте, кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует. Поэтому давайте начнем по порядку.

Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютны. Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра. Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое. Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащие серебристые украшения. Последние могут содержать алюминий. Провокатор болезни Альцгеймера. Многие красители угрожают организму аллергией и другими болезнями. Второе. Консервация.

0: адъюванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. Чтобы реже подвергать свою микрофлору воздействием этих веществ, следите за тем, чтобы срок годности был минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы консерванты производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислители и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса, глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека к своего рода зависимости. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений. Это приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глутамат. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Будьте внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок, а также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам – вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управлении по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 килограммов до 9 килограммов различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пищи свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять, и наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
1: Согласитесь, совсем неприятно осознавать, что симпатичная пачка чипсов может принести нашему организму такой же вред, как, к примеру, небольшая автомобильная авария. Важно знать своих врагов в лицо, но нельзя жить, если вокруг себя видишь только врагов. Поэтому не будем останавливаться на плохом и сразу же перейдем к следующей рубрике.

В Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия.

А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной. В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт

полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семени дуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному усвоению пищи. А содержащиеся в свежем овоще вещества облегчают состояние при аллергии. Поэтому лук должен чаще находиться на столе у склонного к аллергии человека. В настоящее время в луке найдены вещества по химическому составу и по своему воздействию на организм, сходные с гормонами. Именно этим веществам лук обязан своей способностью омолаживать организм. Особенно этим качеством известны розовые салатные сорта лука. В питании здорового человека лук может и должен использоваться почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником, ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонциды обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами и их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой

0: шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья.
1: У каждого из нас есть свои мечты. Кто-то мечтает похудеть, кто-то освоить конный спорт, а кто-то меньше времени тратить на интернет. В любом случае, после того, как собрана вся информация, надо начинать изменять свою жизнь. О том, как это сделать, чтобы не разочароваться, подскажет Наталья Назарова, врач санатория здорового образа жизни «Наш дом».

0: Как правило, у нас какая-нибудь проблема, но есть. Когда мы говорим о том, что у меня есть проблема, есть привычка, я хочу избавиться от нее. И вот мы приступаем к вопросу, что делать с этими привычками, куда их девать, как избавиться от них. Очень часто мы думаем, что это очень легко. Вот Марк Твен этому пример. Да? Когда-то он сказал такие слова. «Бросить курить проще простого. Я делал это 1000 раз». Очень часто человек пытается своими силами себя остановить и контролировать себя. Вы пробовали себя контролировать в какой-то привычке? Вот сами. Это крайне трудно, крайне трудно. Бывают люди, у которых это получается. Знаете, я вспоминаю одного мужчину, он мне как-то сказал, что я не курю, я бросил курить. Но я, говорит, я себя, ну так, контролирую, я себя убедил, что мне надо бросить курить. И он много лет не курит, но он еще такой момент сказал. Он говорит, ну вы знаете, там прошло что-то 15 или 20 лет с тех пор, как он бросил курить. Но он говорит, каждую ночь я вижу себя во сне с сигаретой. И я получаю такое удовольствие, что вам не передать просто. То есть фактически человек остается зависимым. И представляете, какого напряжения это стоит ему? Постоянно себя контролировать, вот так вот себя в руках держать. Он не свободен по-настоящему, потому что внутри он продолжает делать это действие. Он просто не получает вреда чисто физического. Ну, вреда от воздействия табачного дыма. Но в его уме эта зависимость, она сохраняется. Зависимость обладает одним коварным таким свойством, что она незаметно овладевает нами. И человеку кажется, что он в любой момент может это оставить. Ну, курю, нет проблем, не буду курить. С завтрашнего дня бросаю. Все, какие проблемы? Пью, тоже никаких проблем, я могу в любой момент это бросить. И человеку так кажется до тех пор, пока он реально не попробует это сделать. Как только он по-настоящему пытается это сделать, вопрос сразу встает ребром. Как мы обычно поступаем? Мы пытаемся все то, что есть у нас, как бы запихать туда вглубь, чтобы никому не показать, что у меня есть проблема. Никому не показать. Если у меня зависимость, то это очень часто, что мы стараемся вот это скрыть от чужих глаз, потому что это и стыдно, это и неудобно. Это означает, что нужно признать, что эта привычка сильнее меня. Кажется, что ну, это какой-то позор, что ли, для человека. Очень часто так. И мы пытаемся вот это все внутрь, вглубь. Но, как правило, она вот так же, как здесь, вот все вылезает, выпирает из всех щелей. Точно так же наша привычка. Она все равно вылезает из всех щелей. Какой есть выход из этой ситуации? Для того, чтобы знать, как ее решить, надо сначала посмотреть, откуда она берется. Истинная причина зависимости. Ею является чувство неудовлетворенности. Помните, мы с вами говорили, что у нас формируются вот эти вот привычки. Высшие силы становятся ниже, чем это должно быть. Они становятся как бы на последнее место. И на первый план выходит желание человека. Да? Желание. Что такое желание? Я чего-то хочу. А почему я этого хочу? Потому что у меня есть чувство неудовлетворенности. Откуда берется эта неудовлетворенность? Откуда она берется? Мы не созданы так, чтобы жить вот как роботы, не получая радости ни от чего. Просто делать то, что необходимо. Мы с вами созданы были для того, чтобы жить в радости и жить в удовлетворении. И истинным источником удовлетворения что является для нас? Помните, мы с вами на одной из лекций говорили, что самой высшей ценностью для нас являются отношения. Отношения. Это самое большое богатство, которое подарено нам. Отношения с Богом, как с нашим истинным Отцом. И отношения друг с другом. Если у нас с вами нет этих отношений, если мы не умеем эти отношения строить, то мы живем в неудовлетворенности. Может быть, вы замечали, что если человек имеет, если мы с вами имеем друзей, если мы имеем понимание, если нас любят и мы любим, то для нас становится совсем не важно, сколько мы имеем денег, да? В каких условиях мы живем. Это важно, но не настолько, чтобы стоять на первом месте. И вот когда нету этого, тогда мы начинаем искать замену. Вот тогда мы начинаем искать замену. И когда мы говорим о решении проблемы зависимости, то нам нужно помнить, что истинное решение, оно находится вообще-то у Бога, у того, кто может поставить все на свои места. Тот, кто может дать удовлетворение от тех отношений, которые мы имеем. Есть прекрасные слова в Библии. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Если Он дает вот это вот удовлетворение, то пропадает причина, пропадает корень вот этой вот зависимости. И тогда не надо будет ей, ну, как бы становиться, из одной в другую переходить. Если человек бросает, например, наркотики, начинает очень часто употреблять алкоголь. Бросает алкоголь, начинает курить. Или употреблять там чай, кофе в огромных количествах. Или телевизионная зависимость. То есть вот эта вот причина для нее, она уходит. Она исчезает из нашей жизни. Что мы можем сделать для этого? Давайте мы просто посмотрим конкретные шаги. Первое, что нам нужно сделать, это признать свою нужду в помощи. Признать то, что проблема выше нас. Помните, мы уже говорили об этом. Если я буду все время говорить, что у меня нет проблем, у меня все нормально в жизни, то я никогда не решу свою проблему. Это нужно иметь в какой-то степени мужество, правда, чтобы так сказать. Но этот первый шаг, он является первым шагом на пути к победе. Второй шаг – это нам нужно просить о помощи. Просить о помощи. И в Библии есть очень много текстов, которые говорят о том, что просите и получите. Если мы просим о свободе, об истинной свободе, это означает, что такой ответ мы всегда получим. Если мы просим, и если Бог обещал, что я дам ответ, я дам то, что вы просите, если это для вашего блага, значит, оно так и будет. И нам нужно верить в этот ответ, то, что придет вот это вот освобождение, и мы получим его. Еще момент. Это то, что нам нужно проявлять настойчивость. Проявлять настойчивость. То есть это не просто вот мы сегодня попросили один раз, и дальше мы забыли вообще о своей просьбе. И думаем, что, ну, может быть, Бог меня не услышал. Но когда мы настойчивы в своей просьбе, настойчивые, то это означает, что не то, что, знаете, Бога надо заставить, чтобы Он нам отвечал, но когда мы настойчивы в своей просьбе, это доказывает наше желание получить эту свободу, наше собственное желание. И тогда мы сами начинаем действительно понимать, что мы хотим этого, действительно к этому стремиться. Результатом будет возвращение свободы и способности себя контролировать. Человек – это такое, вообще-то, высокое призвание – быть человеком. Человек, он определяется способностью выбирать, способностью не идти на поводу у кого-то или у чего-то, а способностью выбирать.
1: Большинство грандиозных и небольших намерений никогда не были осуществлены по одной причине – из-за того, что так никогда и не пришел тот самый понедельник. Мало знать, мало даже хотеть, но если не сделать хотя бы первый шаг, то все остальное напрасно. Признаюсь, я одно время мечтала начать бегать по утрам, и мне было приятно представлять, как со следующей недели я начну это делать. Надо ли говорить, что эти мечты так никогда не воплотились в жизнь? Поэтому я предлагаю, давайте сегодня поможем друг другу. Назначим сегодняшний день понедельником, тем самым понедельником. Давайте именно сегодня сделаем то, о чем всегда хотели. Не завтра, не на следующей неделе, а прямо сейчас. А если ваша цель начать заниматься зарядкой, то этот момент тем более подходит для этого самым лучшим образом, ведь дальше нас ждет спортивная рубрика.

Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Следующий комплекс поможет снять усталость.

0: усталость с ваших глаз. Первое упражнение. 1-2 минуты смотрите прямо перед собой вдаль. Потом поднимите руку и просто посмотрите на пальчик, где-то на расстоянии 20-30 сантиметров от вас. Также несколько минут посмотрели. Опускаем руку и опять смотрим вдаль. Это несколько упражнений именно на аккомодацию. Следующее упражнение. Вы можете взять какой-то предмет, вытянули ручку и сконцентрировались на кончике этого предмета. Не отводим взгляд, внимательно на него смотрим. Медленно приближаем предмет и касаемся кончика носа. Смотрим на него и опять возвращаемся и также не отрываем свой взгляд, смотрим на этот предмет. И так несколько раз. Следующее упражнение, оно также поможет снять усталость с глаз. Это, как в предыдущем комплексе, около окошка. Вы можете не использовать окошко, можете использовать просто что-то находится рядом с вами и вдали. То есть переводим взгляд с ближнего предмета на дальний предмет. Следующее упражнение. Смотрим на кончик предмета. Можете просто на кончик пальца смотреть и сосредоточьтесь 5 секунд. Потом мы смотрим одним глазом. Также 3-5 секунд. Потом другим глазом. И снова двумя глазами. И так, чередуя, опять же, где-то 10 повторений. Следующее упражнение. Мы опять используем предмет и при этом опять фиксируем свой взгляд и отводим руку в сторону. Медленно отводим, опять же, стараясь не отрывать своего взгляда. Максимально отвели в сторону. У нас боковое зрение работает. И возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и в другую сторону. И последнее упражнение. Мы рисуем восьмерки. Плавно рисуем восьмерки в пространстве. Горизонтальные плоскости, вертикальные и по диагонали. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но в любом возрасте можно стартовать и изменить свой финиш. Конечно, это касается не только здорового образа жизни. Так же, как желание начать по утрам делать зарядку, со дня на день мы можем откладывать и что-то более важное. Возможно, стать добрее, завести ребенка, помириться с кем-нибудь, а может быть, усыновить и сироту? Чего бы вы ни хотели от своей жизни, оно получится только тогда, когда вы это начнете делать. А мне осталось пожелать вам исполнения ваших желаний и ваших надежд. А главное того, чтобы ваши мечты были такими, о которых действительно стоит мечтать. Здоровья вам и счастья!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

Здравствуйте! Мы уже упоминали мелатонин, важный гормон, который улучшает общее настроение, снижает возможность возникновения депрессии. Мы упоминали о важности ночного полноценного сна, спать в полной темноте, пребывать на солнце и как физические упражнения увеличивают уровень мелатонина, чтобы вырабатывать его в достаточном количестве. К этому всему хотелось бы добавить некоторые виды пищи, которые сами по себе богаты мелатонином. Мелатонин присутствует во многих видах растительной пищи. Пища, богатая мелатонином, может поднимать уровень мелатонина в крови на хорошие, достаточные уровни. Рекордсменом среди распространенных продуктов по количеству мелатонина выступает овес. Как мы видим на диаграмме, овес содержит больше всего мелатонина – 1796 пикограмм на грамм пищи. Затем идет кукуруза – 1366 пикограмм. Далее следует другой зерновой продукт – это рис – 1000. Все остальные продукты – изюм, помидор, банан, ячмень – имеют наполовину меньше мелатонина. В биохимических процессах, участвующих в производстве мелатонина, важную роль играет аминокислота под названием триптофан. Ешьте пищу с высоким содержанием триптофана – наш следующий лозунг. Больше его вы найдете в соевом продукте под названием тофу – 747 миллиграмм на 100 грамм продукта. Потом идет тыквенное семя, где в 100 граммах продукта содержится 578 миллиграмм, глютен зерна 510 миллиграмм, семя кунжута 358 миллиграмм. Попали туда также два ореха, миндаль и грецкий, где в миндале содержится 320 миллиграмм, а в грецком орехе 290 миллиграмм. Триптофан необходим как предшественник серотонина. А как вы знаете, серотонин – это важный гормон, который улучшает наше настроение. Поэтому в любом случае нам нужно получать достаточно триптофана. Как подтвердили исследования на животных, если мы хотим повысить уровень мелатонина, нужно употреблять пищу, богатую триптофаном. Большое количество триптофана может повысить в крови уровень мелатонина порой в 4 раза. Удивительно, но животные, у которых не было эпифиза, имели достаточное количество мелатонина. Это говорит о способности кишечника продуцировать мелатонин из триптофана пищи. Это очень важная, добрая весть для нас, так как эпифиз у престарелых людей теряет способность синтезировать мелатонин с годами. Поэтому мы должны обязательно вырабатывать мелатонин из триптофана пищи, который синтезируется нашим кишечником. Витамин группы В6 также был замечен, способный увеличить уровень мелатонина. А в опытах на животных было выявлено, что витамин В6 – необходимый элемент для синтеза серотонина из триптофана. Серотонин участвует в биохимической цепочке и является предшественником мелатонина. Если людям также требуется витамин В6 для образования серотонина, то потребление в достаточном количестве этого витамина может повысить уровень мелатонина. Какие же богатые источники витамина группы В6? Больше всего вы получите его в болгарском перце, как мы видим на диаграмме. Семя сезам, подсолнечник и грецкий орех. Также большую часть этого витамина мы получим в бобовом.

исследования, которые проводились именно на экспериментальных животных, показали, что стимулируется источник производства мелатонина, и вместе с этим продлевается жизнь животных. Испытания на животных демонстрируют сохранение функции эпифиза с помощью также спартанской диеты. Спартанская диета – это значит диета, в которой присутствует меньшее количество пищи. Одно исследование даже показало, что постоянное ограничение пищи уменьшает понижение уровня мелатонина. К концу эксперимента у крыс, которым позволяли есть столько, сколько они хотели, уровень мелатонина достигал только половины от того, что происходило у второй группы крыс, которых кормили с ограничением пищи. Обе группы крыс, однако, показали высокие уровни серотонина в эпифизе. Не только ограничение, но и короткий пост, небольшая голодовка играет важную роль в повышении уровня мелатонина. По исследованиям Готингенского психиатрического университета в Германии, у лечившихся голодом людей возрастает уровень мелатонина в эпифизе. Исследователи пришли к выводу, что у постящихся повышается производство мелатонина вне эпифиза. Это происходит в хромофиновых клетках кишечника. По его представлениям, пост облегчает работу эпифиза по выработке мелатонина. Часть этой работы берет как раз на себя кишечник. Ну а что же в пище выступает как фактор, снижающий производство мелатонина? Такое также присутствует. Следует избегать кофеина. Он стимулирует систему гормона стресса. Возбуждающее действие кофеина нежелательно для нас. Кофеин как раз-таки, вы знаете, находится в кофе, чае, в различных продуктах Кока-Колы. Это может сокращать производство мелатонина на 6 часов. Вероятно, наиболее распространенное лекарственное средство для снижения влияния стресса во всем мире является спиртное. Но небольшое количество спиртного, принятое около 7 часов вечера, приводило к понижению производства мелатонина в течение 5 часов или больше, в зависимости от времени приема. Чем позже, тем дольше. Производство мелатонина было понижено в данном случае на 41% при приеме спиртного в 12 часов ночи. Табак также является другим веществом, понижающим выработку мелатонина. Исследования показывают, что у курильщиков ниже уровень мелатонина вечером, чем у некурящих людей. Это помогает понять известный побочный эффект курения, когда у курильщиков страдает качество сна. Итак, мы обратили внимание с вами на факторы, снижающие и повышающие уровень мелатонина в крови, которые в большей степени, как мы видим с вами, связаны с питанием. И помните, выход есть!

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие.

0: и специалисты, готовые поделиться своим опытом.
1: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
2: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
3: Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.

Как стать счастливым? Что помогает человеку испытать это чувство, которое мы называем счастьем? Где его купить? Сколько это будет стоить? Кому платить? Все эти вопросы задает любой человек, который когда-то хотел бы быть счастливым. Но в детстве дети намного счастливее, чем взрослые, но они никогда не задают этих вопросов. Приветствую, друзья! Сегодня мы ответим на поставленные вещи, вопросы, и увидим, как Библия раскрывает эту красивую картину настоящего человеческого счастья. И даже настоящее или лучшее человеческое счастье не идет ни в какое сравнение с тем счастьем, которое приготовил для нас Господь. А можно ли в это верить? А какие аргументы и где доказательства, что будет именно так? А кто сказал, что верующие люди более счастливы, чем те, которые не верят в Иисуса? Вот об этом хочу сегодня поговорить. В основу хочется взять один интересный отрывок, который заключается в истории, разделенной на несколько этапов. И это первая книга Царств. И мы здесь находим историю, связанную с родителями, когда-то мы его будем знать, великим таким Божьим пророком Самуилом. Но у великого Божьего пророка Самуила было детство, было прошлое, было юность, и еще до того, как родился пророк Самуил, была тоже интересная история о том, а как он вообще появился на свет. Вы знаете, что сегодня в одних семьях дети рождаются, как говорят, один за одним, чихнул, неудачно там прикоснулся, где-то с человеком пообщался, муж с женой, и у них рождаются дети. А в других семьях нет детей, несмотря на огромные усилия, на затраченные деньги, средства, и поиск возможностей, клиник, врачей и всего такого. Ну вот эта история не нова. Она и вчера, и сегодня, и позавчера, и 100 лет, и 1000 лет назад она такая же. Так вот в этой книге, первой книге Царств, первой главе рассказывается о том, что было два человека. Была семья Анна и ее муж Елканна. И вот что интересно, здесь сказано, что Господь заключил чрево ее. А 5 стих говорит, а Анне он давал часть особо, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Видите, библейские люди всегда все воспринимали и происходящее вокруг них считали именно промыслом Божьим. Правильно ли они делали или нет, мы сейчас увидим. И я считаю, что правильно, потому что, как сказал однажды благочестивый человек Иов, неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злого нет? Так вот, когда у человека сегодня, современного человека, случаются проблемы в сегодняшней жизни, ему труднее всего понять, что Бог в курсе того, что с ним происходит. И если Бог в курсе, как он это мог допустить и куда он смотрел для того, чтобы не предотвратить то, что можно было предотвратить. Ну так вот, что интересно, когда Анна и Елканна, ее муж Елканна, они приходили в храм туда на праздники, написано, что у него была еще одна жена, и соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так говорит 6 стих. Почему нет детей? Это большой вопрос, и он абсолютно непонятный даже сегодня для абсолютно многих людей. Почему нет детей? Есть семьи, где уже 2-3 ребенка, и они хотят еще, и у них не получается. И вот это, скажем, репродукция, это самый, наверное, сложнейший вообще вопрос в жизни человека, потому что, да, Бог запустил механизм с одной стороны, грех вмешался в этот механизм с другой стороны, и вот сегодня мы продолжаем жить, и рождение здорового ребенка – это большая редкость, да, это такое благословение, и поэтому праведные люди, они всегда, как правило, ищут благоволение Господне и благословение для будущего ребеночка, которого они хотят зачать. И когда он

Он рождается по примеру библейского персонажа Симеона и маленького Иисуса. Они приходят в церковь для того, чтобы попросить у Бога благословения для своего ребенка. Сразу скажу, что мы не можем крестить детей. Нет в Библии этому ни богословского подтверждения, ни примера. Но мы можем молиться за детей, как это сделал Симеон, держа на руках младенца и благословляя его словами из текстов библейских, исторических, да, о том, что Господь ныне отпускает раба своего владыку, ибо очи его видели спасение его. Это было в том случае. Но позже, когда Иисус уже возрос, то к нему приводили детей, написано, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Опять же, доктрина о рукоположении. Сейчас вот очень многие люди спорят, можно ли женщин рукополагать или нет, потому что вот это равноправие между мужским и женским полом, оно достигло своего апогея, а порою даже и выше, да, то есть женщины стали занимать такие должности, руководящие посты, места, где, допустим, уже, ну, всегда это считалось мужской работой. Я помню, когда был еще подростком или ребенком, наверное, да, для меня было таким удивлением видеть, что женщина-водитель троллейбуса, здоровый троллейбус, и сидит такая хрупкая женщина и едет. Ну и мы, помню, обсуждали, я помню эту версию, когда кто-то сказал, так там думать не надо, там вот смотришь, куда провода тебя ведут, вот туда и едешь. И думаешь, ну да, попробуй, сядь на ее место, там думать не надо. То есть, понимаете, да, какая была вот у нас в то время у подростков, да, вот эта философия, что самое трудное и тяжелое могут делать только мужчины, что полегче может делать женщина. Потому что так дети понимают, что раз у тебя сил побольше, мышцы, бицепсы покрепче, значит, эта работа только для тебя. Но мы видим, что вот это равноправенство, оно принесло с собой определенные проблемы. И то, о чем я хочу сегодня вот больше сказать, это что каждый человек, и сильный, и слабый, и женщина, и мужчина, и мальчик, и девочка, все объединены одним, все хотят быть счастливыми. Что в детстве, что в юношестве, что в среднем возрасте или в зрелости, что в старости. Назовите человека, который бы в какой-то период времени не хотел бы быть счастливым. Всегда хотим быть счастливыми. Ну и теперь возникает вопрос, а что делать человека счастливым? И, вникая в эту историю, можно смело сказать, что разных людей разные вещи делают счастливыми. И что самое интересное, иногда это все очень сильно меняется. Например, маленький пример относительно денег. Могут ли деньги сделать человека счастливым? Ну, тот, у кого нет, 100% скажет, да, конечно, если бы у меня сейчас были деньги, да я бы обновил телефон. Кто-то скажет, я бы обновил машину, я бы обновил гардероб. Кто-то скажет, я бы обновил жену, может быть, даже, знаете. То есть, и вдруг, когда ты смотришь на человека, у которого уже есть деньги, есть телефон новый, есть другая, свежая, самая последняя машина, и ты не видишь счастья в его глазах, возникает некое смущение, что не так. Но ведь ну, не может быть такого, чтобы человек, обладающий вот этим всем, был несчастлив. Ну да, как бы возникает такая проблема, что они не очень всегда счастливы, потому что удовольствие от вещей проходит намного быстрее, чем радость от общения с людьми. А еще больше, когда человек занимается какими-то благотворительными делами, когда он оказывает такую видимую, значимую, яркую помощь другому человеку. И вот интересно, что буллинг, современное слово, которое означает травлю между детьми, когда один ребенок издевается над другим. Ну, ребенок, потому что они все дети, да, если они сверстники. И я помню свое детство. Позвольте, что, простите, может быть, что так вот ссылаюсь на этот вопрос, но, наверное, оно ближе будет. Когда ты сам этот прошел какой-то вопрос, ты начинаешь это очень ярко носить потом с собой. Я очень сильно запомнил, когда в школе меня один раз, помню, как бы, ну, ни за что так поколотили неплохо. И я и маме не хотел сказать, и брату стеснялся сказать, что меня там отдубасили. И я не понял, за что, как бы просто вот я попал в какую-то струю. Я сидел там в школе, а ребята там что-то хотели, ну, как у нас говорили, чтобы ребята замахались, да, чтобы пацаны замахались за школой. То есть это значит подрались. И как-то так получилось, на меня глянули, о, давай ты, а что ты боишься, что ли? Я говорю, да нет, ну, знаете, как, кто скажет, там, боюсь или
Ну нет, ну тогда пошли, и помню, меня поставили с одним пацаном, мы давай драться.

А он как-то так резко, раз, два, три, четыре, ну и все, я получил по мозгам, как говорят, крепко. Пришел домой, скрываю там следы побоищ этих, чтобы мама не видела, потому что мама добавит, а если скажет папе, папа еще сильнее добавит. Если скажу брату, тогда ребята скажут, а что ты старшему сказал, он пришел разбираться, так не делается. И вот понимаете, я помню это чувство, что я сам себе сказал, я вырасту, я стану сильным, я буду заниматься. И всех, кто вот так просто так обижает слабого, я их просто буду, знаете, как говорят у нас, метелить, да? Но прошло время, небольшое время, и похожая ситуация повторилась. Но я уже был более, скажем, подготовленный, что ли. Ну и опять, что ты боишься, типа, а, как в прошлый раз? Я говорю, нет, не боюсь. Ну и пошли там с другим. И я того пацана поколотил. Я, ну, не буду называть его имя и фамилию, я его очень хорошо знаю, мы дружим, как бы, и я знаю, где он работает, и периодически мы, нет-нет, ну, уже сейчас давно не виделись. Мы потом стали очень близкими друзьями, потому что мы всегда ходили в школу одинаковой дорогой почти, то есть я жил, спускался с горы, потом он жил, и потом мы шли в школу вместе. И вот помню, мы шли назад. У него фингал, большой фингал под глазом. Он говорит, вот мне влетит теперь. А я говорю, так и мне влетит. То есть, если первый раз не влетело за то, что просто влез в драку, почему я вообще этим занимался, да? То есть, нельзя этим... Ну, мама не приветствовала такие вещи. Ну, то есть, я всегда умудрялся как-то договариваться, чтобы меня не трогали или там я никуда не влез. А тут вдруг, естественно, мама задаст вопрос. Там, Сережа, Вася, Петя, что случилось у тебя? Да вот, мне ударил. А кто ударил? Это же будет разбирательство. Ну, далеко ходить не будем. Дети всегда рассказывают, кто участвовал. И в итоге, естественно, оно придет ко мне, и мне конец будет. И вот я помню, как мы с ним договаривались, что больше мы в этих боях не участвуем. Ты меня и прости, говорю. Он говорит, да ладно, да ты тоже меня прости. Ну, и вот так мы, знаете, шли и мирились. Непонятно от чего, кто-то нас стравил, кто-то нас столкнул. Мы оба не хотели драться, и вдруг в результате это произошло. Что такое буллинг? Буллинг – это когда кто-то травит кого-то. Возникает вопрос, а кого не травили? Я не знаю, может быть, есть, конечно, такие люди, которые, знаете, вот всегда они были как-то, может быть, дальше, выше или в другом обществе. Но я рос там, где улица была тоже у нас, на одной улице родился и вырос, в школу ходил в одну и ту же, и... Мы это видели, когда, например, обозлились на кого-то и начинают его травить. Что самое печальное, вот в этот момент человек, ребенок, да, он так хочет быть защищенным. И я считаю, что вот уже когда мы, вот если в библейскую картину заглянем, смотрите, какой интересный текст есть. Это книга Притчи. И вот в 31 главе. 8-9 стих дает очень четкий дельный совет любому, женщине, мужчине, дедушке, мне, да, любому из нас, пастору. Он здесь говорит: «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, другими словами, христианин не может быть равнодушный, когда видит человека несчастного. Не просто человека слабого, которого кто-то там пнул или ударил или бьет. Я, кстати, всегда вмешиваюсь, ну, стараюсь как минимум, ну, не просто в чужую ссору, как притчи не советуют вмешиваться, в проходя мимо, там, в чужую ссору. Но поучаствовать как миротворец я обязан. И я это делаю, ну, делал и много раз. И я не раз, помню, был свидетелем, когда... Ребята, подростки, там, смотрю, кого-то, ну, видно, что он уже не может, он уже как бы такая грань, ну, а ребятам что, по приколу, да, то сумку забрали, то там пнули, то ткнули, то высыпали, и вот я помню, сколько раз я подходил и говорил, ребят, вы зачем это делаете? Ну, просто он там слабак, там еще. Я говорю, подожди, но он вырастет, я же сильнее тебя. Ну да, вы же взрослый. Так и он будет взрослый. Ребят, это не круто. И так нельзя делать, когда ты сильный, просто бьешь слабого. В этом нет никакого подвига. Это настолько низко даже, я бы сказал. Поэтому молодцы те мужчины, те физруки, те спортсмены, каратисты, да, которые, например, обучая ребят, они прививали вот это понятие, что, ребята, ты должен защищать слабого, ты должен тянуть слабого, помогать слабому. И тогда он испытает вот это заветное чувство счастья, да, что за меня кто-то заступился, я буду тоже заниматься, я буду стараться. Но обратите еще раз внимание на эти тексты. Он говорит, ты должен не молчать, открывать свои уста,

за безгласного, то есть беззащитного. Он не может за себя постоять. Второе, для защиты всех сирот. Сирота, да, человек, у которого нет родственников, близких, мамы и папы. Ему некому за него заступиться. Так ты заступись за него. А еще что? Правосудие, ты должен открывать рот для правосудия, для дела бедного и нищего. То есть тот, у которого нет сил или возможности средств за себя постоять. То есть человек, христианин, должен быть за справедливость. Так вот, возвращаясь в эту историю родителей Самуила, мы видим, что Анну, ее тоже, она испытывала вот этот троллинг или буллинг, ну, только буллинг это к детям, да, а здесь вот именно вот этот прессинг, что ее соперница сильно огорчала ее. Но посмотрите дальше, когда она все-таки родила этого ребеночка, когда она молилась. Кстати, вот очень много сегодня должно быть сказано о силе молитвы. Когда ты молишься, и Господь отвечает на твою молитву. Вспомните ваши случаи, когда вы молились, и Бог ответил на вашу молитву. Таких случаев точно много. И горе нам, если мы их забываем. И я помню, как мы, знаете, периодически испытывали определенные опыты с Богом. Давно, недавно. И вот эти опыты, когда вот Анна молится, а пророк Божий Илий смотрит на нее и говорит: «Ты пьяная, потому что так не заведено было молиться, закрыть глаза и устами шевелить, губами своими, да, а ничего не произносить». И она говорит: «Господи, да как так? Я не пьяна, я не пила ни вина, ни секеры. Я женщина, скорбящая духом. Я женщина, у которой ничего не ладится, у которой все плохо». Вы думаете, у мужчин так не бывает? Или когда, знаете, вот в жизни не заладилось, с детьми не ладится, с мужем не ладится, да все не ладится, на работе не ладится, и никто не знает. Идет женщина, вроде бы улыбается, вроде бы так все хорошо. Спросишь, как дела? Она улыбнется и скажет: все нормально. А как послушаешь ее, как поговоришь с ней по душам, и думаешь, откуда у нее столько сил, чтобы вот хотя бы на лице не показывать то, что у нее внутри. Так вот точно так же чувствовала себя Анна. И Господь заступился за нее. И когда он увидел вот эту проблему, он говорит: Бог ответит тебе по твоей молитве. Это сегодня нам очень необходимо помнить, потому что наши пути – это то, что Бог для нас приготовил. И если даже не все ладится, ничего страшного, Бог знает, как сделать в конце хорошо. И в результате, когда она родила ребенка, когда она пришла опять же к Илию, она говорит, 25 стих: «И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Посмотрите, как интересно, она Бога возблагодарила, человека поблагодарила, который участвовал в этом жизненном ее процессе, и посвятила Господу этого ребенка. Почему, возникает вопрос, она не сказала: это мой ребенок, это мое дитя, я выпросила его у Бога, и он будет мой навсегда. Посмотрите, человек, научившийся доверять Господу, он не будет держаться, потому что он знает, что Бог даст еще. Вспомните Авраама, когда Бог дал ему в старости сына, а потом еще прошли годы, и ребенку уже было лет 14, возможно. То есть, и он говорит: принеси его мне во всесожжение. Если в 90 лет Саре, а ему было уже 100 лет, у них родился ребенок, то спустя 13-14 лет еще меньше шансов на то, чтобы кого-то родить. И он говорит: Господи, окей, ты дал мне его, ты хочешь взять, ну, значит, ты так знаешь, пусть будет так, и идет с ним на гору. И Господь говорит: за то, что ты меня послушался, за то, что ты прошел эту проверку, ты будешь родоначальником большого народа. У тебя потомков будет, как песку на берегу моря, как звезд на небе. Вот что значит доверие Господу. И она доверила Господу. Поэтому как стать счастливым? Научиться доверять Господу. Почему дети счастливы? Они умеют доверять родителям, старшим, взрослым.
Окей, садись, покатаю. Они не говорят: так, а как у тебя тормоза, хорошо работают или нет? А у тебя там АБС есть или нет? О, покатают меня, супер, я сажусь. Схватился и едет.

дырчит, оно не рулит, а оно едет и радуется. Почему? Потому что доверие, постоянное доверие. Дети умеют доверять, взрослые пытаются все перепроверить. Плохо ли это? Ну нет, конечно, потому что мы взрослеем, мы слишком много видели хитростей, и теперь мы, конечно, обжегшись.

Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Обратите внимание, она, помните, да, она молилась про себя, а губы шевелились. А теперь она говорит: «Широко разверзлись уста мои», то есть я буду говорить и на кого? На врагов моих. Представляете, да, это сегодня мы живем в таком толерантном веке, когда у тебя есть дети, да, есть, здорово, а у тебя, у меня нету, ну окей, ну что, будут, знаете, как мы обычно говорим, не переживай, вы еще молодые, все будет впереди. А тогда тоже был прессинг определенный, что она, дождавшись этой радости, она несколько раз пережила радость. Первое, когда она родила, вообще зачала, потом родила, и потом, когда отдала Господу. То есть это все события, связанные с радостью. И обратите внимание на разницу. У Илия тоже были дети, но написано, что 12 стих, сыновья же Илия были люди негодные и не знали Господа. А вот Самуил был маленький мальчик, но знал Господа, потому что его мать, она знала Господа. И вот она говорит: «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Фактически, Бог спас ее от позора. А она благодарит Господа и говорит: «Ты меня сделал счастливой. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, и Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Вы посмотрите, как она воспевает не пророка, не себя, не свое многострадальчество. Она воспевает Господа. И чем дальше здесь продолжение идет? Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Видите, как она говорит? Она показывает, что потом может все поменяться. Христос в Новом Завете говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Дальше она говорит: «Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает». Интересно обратить на то, что в другом переводе написано: «Прежде сытые работают за кусок хлеба, а голодные в этом уже не нуждаются». А некогда голодные теперь в этом не нуждаются. Посмотрите, она говорит: «Даже бесплодная 7 раз рождает, а многочадная изнемогает». И у нее тоже были дети. И вот дальше она говорит: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего». Помните, как мы читали, что за кого надо заступаться? За вот таких. А когда некому за них заступиться, кто за них вступается? Она говорит: «Бог вступается за сироту, за нищего, за бедного». И говорит, посаждая его с вельможами, и престол славы дает им в наследие. То есть, как мы говорим, да, из ничего, из простых людей поднимает в очень важные ответственные посты дает. «Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Итак, какие выводы можно сделать из этой истории? Когда у человека есть личный опыт с Богом, у каждого из нас есть. Я думаю, мы еще обязательно услышим в проповедях в будущем, вы обязательно обнаружите интереснейшие опыты. И у меня, кстати, на канале тоже есть, там, где мы встречаем субботу, где есть люди, которые рассказывают, как Бог в их жизни помогал, когда не было денег, когда не было здоровья, когда была угроза, когда, ну, было все плохо. И вот точно так же и Анна, она пережила вот этот личный опыт, когда у нее не было детей, и она не знала почему, и она не знала, где причина, и не знала, кто ей поможет. Но были люди, которые
Как здесь написано, дерзкие слова, высокомерно смотрели на нее, унижали ее, и ей было плохо. И, конечно, в результате она пережила и настоящий опыт с Богом, когда Бог ей подарил младенца. И она так была счастлива сделать ответную радость Господу, да, она говорит, ты мне дал радость, и вот самым лучшим, что у меня есть, что может у нее быть лучше, чем долгожданный ребенок? Она говорит, я хочу поделиться с тобой.

Господь говорит, а я так благословлю, что он доживет до старости, и он будет тот или тем, кто помажет в царя, первого царя, потом второго царя, да, это будет потрясающий человек, который в конце своей жизни скажет, было ли, чтобы я кого-то обидел, и весь народ сказал, нет, ты был справедливым, ты был честным, ты был хорошим. И вот поэтому посмотрите еще раз на эти тексты, как она говорит, Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. То есть, даже если у тебя сейчас преисподняя, не огорчайся, не расстраивайся, не говори, что все, Бога нет. Потому что, когда мы знаем о том, что Бог ведет нас в вечность, очень скоро будет такая радость, что даже наша здесь мирская радость, любая радость, покупки, семья – не идут ни в какое сравнение с тем, что приготовил Господь. Больные дети будут здоровыми. Пожилые родители, у которых не было никогда ничего радостного в жизни, одни страдания, они будут молодыми и счастливыми. То есть это будет встреча, которую ждут все люди. Это будет потрясающая красота. Кто может сделать нас счастливыми? Бог может сделать нас счастливыми. И плюс ко всему, уже сегодня, когда мы живем на этой земле, и когда я чувствую, что мне плохо, когда я не чувствую поддержки, когда черная полоса сменяется еще более черной. Друзья, последнее, что остается, сказать Господу. У Господа основание земли. Он утвердил на них вселенную. И стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезнут. Это установка. Как говорит Брайан Трейси, ты записывай свои цели, ты увидишь, как они будут тебя трансформировать. Так точно и здесь. И она говорит, Господь сотрет припирающихся с ним. В другом переводе написано «противящихся ему», которые пытаются судиться с ним, да, потому что он будет судить концы земли от начала до конца, от первого человека до последнего. Но суд Божий – это суд защиты, это суд, когда он вступится за сироту, вступится за вдову. И как мы поем в псалме «Чем ночь темнее, тем ярче звезды», тем будет приятнее наслаждение вечностью, потому что мы будем избавлены от многих-многих бед, долгов, проблем, бедствий. И я вот буквально на днях был в одном медицинском учреждении, там, где делают людям лучевую терапию. Вы знаете, я увидел, как там все-таки люди опечалены. И туда нужно принести надежду. И она есть. Господь будет судить и защитит своих детей. Кто принес болезни? Сатана. Кто приносит беды? Дьявол. Кто будет нести на себе все это? Он же. Вот почему он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли, взирая на эти тексты, могли сказать, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены, потому что так написано. Нет столь святого, как Господь. Пусть Господь благословит и вас, дорогие друзья. Будьте счастливы и делайте кого-нибудь счастливым. Помогите, потому что для ребенка, которого мама разрешила погонять в футбол, это счастье просто. И вот так для каждого. Для кого-то влюбиться – это счастье. Для кого-то рождение первенца – это счастье. Для кого-то рождение внука – это счастье. Так вот, давайте искать возможности, кому мы можем сделать счастье. И мы даже можем не подозревать, что кто-то так нуждается в чем-то. И вдруг мы можем остановиться и сказать, тебе нужна помощь, давай помогу. И для человека это будет просто настоящим человеческим счастьем. У меня на днях заглохла машина, ну, сел аккумулятор. Он начал садиться, и я думаю, так я уже ездил, все. Утром заводить, опять севший. Думаю, ну подожди. И вот знаете, когда тебе надо завести, хорошо, когда рядом еще одна машина, твои друзья говорят, да, без проблем, открыли капот, провода, раз, джинь, завел. Я помню, когда приехал в одно место, достаточно пустынное, она заглох, ну, заглушил ее, все, и потом заводить, а она не заводится. И мне так нужен кто-то, у кого есть машина, аккумулятор. И вот смотришь, один человек, второй, и там, так, знаете, такой простой мужичок говорит, да, хорошо, давай, сейчас помогу. Ну, я не передам эти чувства, что вот он откликнулся, а не просто, знаете, как чем дороже машина, люди говорят, ну, я не знаю, где у меня аккумулятор, я не знаю, это безопасно или нет. А он без проблем говорит, да давай, помогу, чем смогу. И это такую радость вызывает в тебе, когда тебе плохо, и кто-то о тебе позаботился. Давайте и мы будем такими. И мало того, что мы кому-то подарим счастье, так мы и сами будем от этого радостны и счастливы. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит. Хочу об этом помолиться. Владыка Небес, благодарю Тебя за

То, что сегодня, когда мы открываем Твое Святое Слово, мы видим, как самых несчастных людей Ты делал счастливыми, когда казалось, что уже никто из людей помочь не может. Прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас, дал нам быть возможность всегда быть довольными, находить причины для радости и счастья и делать кого-то счастливым, чтобы мы, Господи, были вот такими людьми, каким Ты был на этой земле. Тебе да будет слава вечному Богу ныне и во веки веков. Аминь. Итак, друзья, кто не подписался, подпишитесь. Вы не пожалеете, потому что вы увидите еще очень много интересных библейских сюжетов, которые будут вам полезны. Потому что очень часто Господь отвечает на ваши просьбы через вот такие библейские ответы, через проповедь. Поделитесь с кем-нибудь той доброй вестью, которая вам понравилась. И никогда не унывайте. Не забудьте подписаться еще на один хороший канал, который я с радостью готов разрекламировать. Это «Адвентисты Юга России». Это очень интересный канал, в котором очень разнообразный контент. Пусть Господь вас хранит, благословляет, а вы оставайтесь быть счастливыми.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: а граждане святым и свои Богу.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
2: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». И у нас в гостях специалист, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
6: Здравствуйте.
5: В прошлой программе мы говорили о Каине, о его жертве, и пришли к выводу, что остались еще в этих текстах некие изюминки, которые мы, в общем, не смогли в силу недостатка времени, не смогли как бы, предложить нашим зрителям. Сергей Николаевич, вот что именно еще в текстах 4 главы Бытия осталось важного, что, о чем нам нужно поговорить?
6: Вообще, основное, как бы, основная проблема, которую хотелось бы осветить, понять, что происходит. Почему все-таки Каин убивает своего брата? Но для этого надо вернуться немножко раньше. Вот мы читаем в начале 4 главы. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала». Вот здесь есть некая проблема. В чем проблема? Проблема в том, что Ева что-то говорит. Ну, то есть дело не в том, что женщина не должна говорить, а в том, что она продолжает примерно ту же самую ошибку, которую она совершала в 3 главе. И вызвано это тем, что ту же самую ошибку совершает Адам, которую он совершал ранее. Что делает Адам? Ничего. А что он должен был делать? Адам должен был быть священником в семье. Адам должен был быть представителем Бога в семье. Мы знаем из библейской истории о том, что имя, вообще имя человека, оно важно. Оно является не просто, вот как мы сегодня привыкли, ну, как-то человека надо называть, да, вот давайте назовем его там Саша, Дима, Вася, и даже часто не знают, что это значит. В Библии мы понимаем, что имя, оно всегда означало судьбу человека. В некоторых случаях Бог сам или меняет имя человека, или заранее говорит, как ребенка, который родится, родители должны назвать. То есть, например, когда речь идет о пророках, да, или о самом Иисусе, родителям Иисуса было сказано, как его назвать. Родителям Иоанна Крестителя было сказано, как его назвать. Бог меняет имена Авраама, да, Сары, Иакова. То есть имя — это что-то очень важное, значимое. И, по сути дела, вот эта роль, прерогатива даже, можно сказать, давать имя, она принадлежит Богу. И Бог этой привилегией, он делится с мужчиной. Мы это видим...
5: Ну, то есть иерархия все-таки
6: да, да,
5: есть.
6: Да. Мужчина, который как бы является представителем Бога в своей семье, который является священником. Мы это видим в том, что человек участвует в назывании животных. То есть во 2 главе Бытия, когда Бог образовал из земли животных и птиц, он приводит их к человеку, чтобы человек их назвал. То есть человек, он участвует в творческом процессе. Он дает имена животным, то есть, по сути дела, определяет их характер, их судьбу.
5: Ну, справедливости ради, он это делает тогда, когда Евы-то еще нету.
6: Да. Ну, собственно говоря, вот единственное полезное дело, которое человек сделал, он сделал до появления Евы. После этого, собственно говоря, Адам молчит. И мы видим, что со змеем разговаривает Ева. Да, то есть змей, он

0: входит Адама, он сразу обращается к Еве. И, по сути дела, последние слова Адама, которые он произносит вообще в Священном Писании, это обвинение в адрес своей жены. То есть он говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И после этого...
1: Но тут даже не столько в адрес жены, а самого Бога.
0: Ну, да,
1: ты мне дал ее, да, а да, она да. вот так...
0: Но тем не менее, как бы вот виновата жена. Да? И после вот этого обвинения в адрес и жены, и Бога, больше мы не видим ничего, да, что Адам бы говорил. Ну вот он имя еще жене дает. И дальше он молчит. И Ева берет на себя роль Адама. То есть она называет Каина, и она же изрекает, ну, как бы, свое видение того, кем он должен стать. И дальше, если забежать немножко вперед, мы видим, что после всей этой истории с Каином, с Авелем, с изгнанием Каина, что происходит? Вот 25 стих 4 главы. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла», снова она, «нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». То есть даже вся эта история с Каином и Авелем, она ничего не изменила. То есть Ева, она продолжает брать на себя роль Адама, потому что Адам бездействует. И, в общем-то, это некая модель семьи, ну, скажем так, неправильная модель семьи, порочная, испорченная грехом модель семьи, которая транслируется на всю историю человечества, когда мужчина, который должен брать на себя вот эту, ну, скажем так, роль Бога в определенном смысле в своей семье, он от этой роли отказывается, он дает какую-то слабину, он молчит, он не берет на себя ответственность, и эту ответственность берет на себя женщина. И эта история показывает, что это неправильно.
1: Знакомая история. Особенно сегодня в семьях оно очень часто.
0: Не только сегодня. Мы видим даже, допустим, в той же истории семьи Авраама и Сары, где тоже Сара...
1: Я просто к тому, что сейчас это еще более проявляется. То есть свобода, с одной стороны, семьи часто распадаются, и получается, что как раз... женщина, жена, и остается опорой всей семьи. То есть она вынуждена принимать решения.
0: Да, и мы видим, что это началось в самом начале земной истории. И в этом была определенная проблема. И мы в прошлый раз уже говорили о том, что Каина воспитывали как мессию. И у него вот эту всю жизнь, то есть мама... которая взяла над ним опеку.
1: Женское воспитание.
0: Да, она говорила, ты самый, ты лучший, ты будешь, и так далее. И когда происходит вот эта история с жертвоприношением, Каин, он взбешен, и дальше происходит интересный момент, то есть мы увидели, что вот эта вот модель отношений, которая была у Адама и Евы, она повлияла на вот эту всю историю. Авель выходит, как бы он, ну, ему особо внимания не уделялось, и он, будучи младшим, таким вот практически изгоем, пастухом овец, у него более тесная связь с Богом. Очень похожая история, кстати, на Давида, который тоже где-то вот пас овец, и даже отдельно от всей своей семьи, и даже его не позвали, когда вот звали всех сыновей. Но, тем не менее, именно он оказался избран, потому что у него была тесная связь с Богом. И вот Бог обращается к Каину. Каин сильно огорчился, да, или, как правильно, сильно разгневался, и упало лицо его. То есть упало лицо его, это здесь, ну, тоже как бы такая метафора, да? И Бог дальше в своем обращении к Каину, он обыгрывает эту метафору. То есть лицо, опущенное вниз, да, упавшее, как символ печали, грусти или того, что у человека как бы, ну, что-то его гнетет.
1: Обида.
0: И даже не просто обида, но грех. И поднятое лицо, как символ того, что

0: человеку нечего скрывать. И вот Бог здесь говорит, 6 и 7 стихи. «И сказал Господь Каину, почему ты разгневался, сильно разгневался, и почему поникло или упало лицо твое?» Да, то есть он описывает его состояние, он пытается как бы задать вопросы, то есть чтобы тот понял. И он говорит, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть такой вот немножко замысловатый оборот, в котором Бог показывает, если ты делаешь что-то доброе, то лицо у тебя поднятое.
1: Тебе скрывать нечего.
0: Тебе скрывать нечего. А если не делаешь доброго, то какое лицо будет? Упавшее, опущенное. Какое оно у Каина и есть. То есть вот, это уже описанная ситуация, что у него лицо опущенное. То есть Бог как бы так немножко завуалированно, он говорит, что ты не делаешь доброго. Вот в данный конкретный момент ты совершаешь что-то плохое.
1: А что должен делать добрый Каин?
0: По сути дела, речь о даже не о каких-то конкретных действиях. Речь о том, что у него на сердце. То есть он не должен был гневаться. То есть то, что он сейчас делает, он гневается. Это недоброе, которое он совершает. И это является следствием вот этой его гордыни, следствием его обиды. И Бог, понимая, к чему это может привести, он вмешивается здесь и говорит, у тебя есть сейчас грех. И он говорит, если не делаешь доброго, а он действительно не делает доброго, то у дверей грех лежит. Или, если более корректно, у ворот жертва за грех лежащая.
1: То есть, вообще говоря, ты гневаешься,
0: да.
1: И ты уже сейчас, в своем гневе...
0: Ты уже согрешил.
1: В своем гневе согрешил.
0: Да.
1: И с этим что делать? Как избавиться от гнева? Это
0: жертва за грех.
1: Принести жертву.
0: Да.
1: Ну, вроде как-то я и так считаю себя несправедливо обиженным. А тут еще я должен принести жертву и раскаяться в том,
0: все
1: что
0: правильно.
1: Я обиделся на, ну, на то, что меня не приняли.
0: Все правильно, потому что основная проблема – это гордыня. И Бог понимает, и все понимают, что если человек не победит свою гордыню, то гордыня победит человека. И Бог пытается привести Каина к смирению. Что ты должен сейчас признать, что ты не прав, ты должен отказаться от своей гордыни, ты должен смириться, принести эту жертву. И тогда, то есть Бог же, он не просто говорит, ты сделаешь плохое, давай как бы кайся. Бог предлагает, он говорит, что дальше будет. То есть он говорит о том, каким положительным последствиям это может привести. И об этом остальная часть стиха.
1: Угу.
0: И вот это вот самая непонятная, наверное, вообще фраза во всей четвертой главе. «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
1: Кто влечет?
0: Если правильно немножко прочитать, то есть тут чуть-чуть перепутано, «к тебе влечение его, и ты будешь господствовать над ним». То есть чуть наоборот. Если мы перевернем страничку назад, в 16 стих 3 главы, мы увидим, как Бог обращается к Еве практически с точно такой же фразой. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою».
1: Угу.
0: То есть Бог ровно цитирует, просто меняя местоимение, ту фразу, которую Бог говорил Еве об ее отношении с Адамом. То есть, что такое влечение? Влечение – это некая зависимость человека, какое-то стремление, порыв души, да, можно так это назвать. То есть, нечто же, Еву тянет, да, к Адаму, у нее есть определенная от него зависимость. И Адам должен господствовать над нею. Каким образом господствовать? Так как Бог изначально повелел человеку господствовать, да, над землей, над рыбами, над птицами и так далее. То есть, созидательное господство. Господство, которое приводит к благополучию, приводит к развитию и так далее. То есть он говорит, вот, Ева, у тебя есть какая-то тяга, духовное влечение к Адаму, у тебя есть от него зависимость. Это правильно, это нормально.

0: и он должен созидательно господствовать над тобой. И теперь, то есть речь идет об отношениях двух людей, очень близких людей. И теперь Бог ровно эту же фразу говорит Каину. Он говорит, что у кого-то неназванного есть вот это влечение, тяга, зависимость от тебя, и ты будешь господствовать над ним.
1: Но поскольку тут всего два человека, получается...
0: Получается, речь идет о Бавеле. То есть Бог показывает вот этой вот ровной цитатой слов из третьей главы, что у Каина с Авелем должны быть такие же отношения, как у Адама с Евой в плане... Ну, как бы Авель должен быть священником. Авель должен быть...
1: Авель?
0: Каин. Каин должен быть священником, Каин должен быть господином, Каин должен способствовать росту своего брата. И у его брата, у него действительно есть какой-то вот этот порыв, тяга, то есть он все равно видит в нем, ну, старшего, видит в нем священника. И Бог обращается к Каину с вот этим вот призывом. Интересно, что мы видим. Господь обращается к Каину, и дальше после этого обращения идет фраза «И сказал Каин Авелю, брату своему». И стоит точка. Там не написано, что он сказал. Вот эта фраза «пойдем в поле», ее в оригинальном тексте нет. То есть в чем смысл этой фразы? Смысл этой фразы только показать, что Каин поворачивается руководит спиной к Богу, угу, и обращается к тому, о ком только что шла речь, об Авеле. И он идет господствовать над своим братом. Но идет господствовать так, как он теперь это понимает. Еще одна интересная вещь – это то, что Каин говорит, «Разве я сторож брату моему?» Да, когда Бог спрашивает, где Авель. Вот это слово «сторож», да, или по-другому «хранитель», оно же используется тоже по отношению к Адаму, когда говорится о том, что Адам должен возделывать и хранить сад. И то есть Адаму была поручена вот эта вот функция охранителя, хранителя и рая, и своей семьи, и как бы в том числе и как бы духовное охранение. Это же слово используется для того, по отношению к заповедям, хранить заповеди. И теперь Каин, он не просто говорит, что я не слежу за тем, где находится мой брат. Он говорит о том, что я отказываюсь от роли хранителя, я отказываюсь от роли духовного вот этого вождя. И таким образом, через вот эту реакцию свою Каин, он полностью отказывается от своего призвания, разворачивается спиной к Богу и демонстрирует, как он понимает господство. И мы видим тоже, что это же стало символом того, как люди стали господствовать друг над другом во всей истории человечества. Силой, принуждением и даже уничтожением друг друга.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно, очень поучительно. Дорогие друзья, очень поучительно для каждого из нас. Какой силой, какой властью мы пытаемся самоутвердиться? И вообще правильно ли, возможно ли самоутверждаться ценой порабощения, ценой унижения другого человека? Пусть Господь благословит вас. Ждем новых встреч.

«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек – Христос Иисус».

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет иного.

Иногда верующие люди думают, вот этот человек много знает, строго соблюдает все ритуалы, а этот имеет сверхъестественные дары. Чей дар больше? Кто же из них духовнее? И что важнее для нас? Впечатлять людей своими дарами

0: или позволять через них прославляться Иисусу Христу. Мы продолжаем разговоры о первом послании апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 12 главе и о теме духовных даров. Павел Владимирович, здравствуйте. Мы уже добрались с вами до 12 главы. Немножечко расскажите, что в ней такого интересного и важного написано для нас.
1: Ну да, апостол Павел продолжает эту тему устранения причин для разногласий в коринфской общине. А их, в общем-то, уже набралось много по мере нашего исследования, мы видим. Да? Вот и одна из таких причин – это разногласия по поводу того, кто является более духовным, а кто менее духовным. И духовность это определяется теми дарами, ну, мы возьмем в кавычки это слово пока, дарами, которыми это обладает человек, или способностями какими-то. Да? Ну, что вообще, наверное, нужно начать с того, чтобы расшифровать это слово, что такое дары.
0: Ну да, дары, да. Таланты, правильно ли мы понимаем под этим словом? Или
1: ну не совсем.
0: Такое?
1: Талант – это то, что природная способность какая-то человека. Да? Талант там, к музыке, талант к пению, талант к рисованию, там еще к чему-то талант. Кстати, само слово – это мера веса из притчи, которую в Евангелии мы читаем. Вот, ну, там опять немножко о другом речь идет. Там речь не идет о талантах, в смысле способностях, а речь идет о вере. Ну, это другой разговор. А здесь речь идет о дарах. Дар – это вот то, что человека не было, и то, что у него появилось.
0: Это интересно.
1: Да, и появилось не в результате усилий, которые он там прилагал, тренировок там каких-то, еще чего-то, а в результате того, что вот этот дар свыше. Ну, от сверхъестественных сил каких-то, да? Вот. А какие, вот, например, могут появляться какие-то сверхъестественные способности? Да? Ну, например, видеть будущее.
0: Интересный, конечно, такой дар.
1: Это же можно как-то натренировать себе эту способность?
0: Нет, то есть это, получается, не за какие-то заслуги дается, а просто так вот, как по считалочке, да, выбирается человечек, и ему вот тебе видеть
1: ну,
0: будущее.
1: Ну, как уже это получается... Может быть, ну, сейчас мы к этому вернемся.
0: Хорошо.
1: Или там, не знаю, экстаз какой-то, да? Вот человек впадает в экстаз, он что-то видит. Или он становится бессознательным, например, проводником между материальным миром и идеальным миром. Да? Вот мы помните, мы с вами говорили о том, что апостол Павел живет, вот, и коринфяне живут, где такой господствующей философией, да, мировоззрением является дуализм. Разделение мира на материальный и нематериальный. И как бы человек живет одновременно в этих двух мирах, да, по крайней мере, он живет в материальном мире и пытается вот как-то вот возвыситься в этот мир нематериальный. А как туда вот возвыситься? Как этот мост построить? И вот у некоторых проявляется такой дар быть проводником. То есть человек впадает в какое-то такое полусознательное состояние и начинает вот вещать, ну, не от себя, а от того, что вот вышние миры, значит, через него говорят. Это было обычное дело в языческой культуре, когда жрецы или жрицы в тех или иных мистериях впадали в транс, и начинали, значит, вот рассказывать, возвещать какие-то тайны. Это не обязательно был такой осознанный язык, понятный для всех. Это могло быть просто какие-то вскрики, какие-то бормотания, какие-то вещи. Да? Вот, ну, человек как-то вот из его подсознания что-то вот такое вот... Поток такой, как
0: это исходило.
1: Поток сознания или
0: поток
1: бессознания.
0: Да, поток бессознательного.
1: Да. И это вот воспринималось, ну, такое состояние человека, такое как бы, такое полусознательное, воспринималось как дар, как его способность возвещать тайны вот

0: этого идеального мира, другого мира, духовного мира, нематериального. И он таким образом как бы становился каналом или проводником вот этих тайн. Да? Ну, это, может быть, надо было как-то там расшифровывать, как-то это нужно было об этом рассказывать. Вот. Для того, чтобы этот дар обрести, не все могли, как бы подходили для этого, да? Нужно было, может быть, пройти какую-то инициацию, быть посвященным в какую-то, значит, мистерию, вот, совершить какие-то, значит, действия, ритуалы, вот, быть посвященным. Вот. И это было обычным делом. Вот храмы, которые сегодня находят археологи, да, там в Риме, там в Греции, в других местах, они, их много было, посвящены разным богам, и так или иначе они все были связаны вот с этим. Это не просто человек пришел, там, принес жертву, потоптался там во дворе, посмотрел по сторонам, позевал и ушел. Нет, это было такое погружение в виртуальную реальность, как вот сегодня говорят, да?
1: Есть сегодня вот эти VR-очки, да?
0: Когда-то. Ну, а виртуальная реальность, она создавалась не техническими средствами, а создавалась такими психоделическими, наверное, какими-то...
1: Ну, таким, наверное, да, состоянием каким-то. Каким,
0: может быть, там, вдыханием каких-то паров, да. Там, какие-то медитации, какими-то экзальтациями, там, движением каким-то. Это было такое отточенное, продуманное действие, которая вот оттачивалась там столетиями. И когда человек из этой обычной жизни как бы приходил на это действие, он чувствовал какой-то восторг, какое-то такое, его переполняли какие-то чувства, эмоции. Да, вот. И вот это было такое ощущение, что ты прикасаешься к чему-то такому, чего нет в обычной жизни.
1: Сверхъестественному,
0: ты как бы, да. Вот, да, ты прикасаешься к... Вот, к этим мирам идеальным, да, вот это то, собственно, является что смыслом и содержанием человеческой жизни. То есть не обряд сам по себе, а вот именно вот эта экзальтация, вот, это переживание было очень важно в этих вот мистериях. А когда это происходит, ну, массово, когда это праздник, да, это еще добавляет какой-то... И вот, да. Вот эта культура, естественно, переходит незаметно, может быть, для... самих же людей, ну, как бы они привыкли к этому, и христианскую церковь. Вообще, ну, как бы библейская вера, ветхозаветная вера, да, она как-то так сторонится всяких этих экзальтаций. Ну, читай Ветхий Завет, ну, пророки, да, пророческое, как бы, движение. Но в целом это просто радость. Там, вот у Давида, когда мы читаем его псалмы, да, это размышления какие-то, она такая более рациональная.
1: Ну да, более спокойная.
0: Вот такая, эти, да, языческие праздники, они как бы менее рациональные, более мистичные. Да, там больше мистики, больше вот такой экзальтированности. И вот это вот начинает подмешиваться к вот этому библейскому изначальному христианству. И в конце концов вот приводит к той проблеме, о которой здесь говорит апостол Павел. Когда он говорит о духовных дарах здесь, да, он имеет в виду вот то, о чем мы с вами только что говорили, прежде всего. Да. Это не означает, что как бы любое проявление там, как такого необычного поведения, там, пророка, например, что это обязательно связано, ну, не с Богом, а с чем-то там неправильным. Нет, ну как бы... Ну, ветхозаветные пророки, они тоже там видения видели, да, что-то такое происходило. Но апостол, ну, как бы осторожно к этому вопросу подходит и называет поэтому духовные дары, чтобы, ну, духовные, пнема, помните, пневматики – это люди духовные, это не обязательно библейский термин, это просто те, которые имеют особые способности вот проникать в эти
1: миры какие-то,
0: духовные, да, вот миры, эти, да, идеальные, вот эти, запредельные. Поэтому он использует вот такой термин – духовные дары. Дальше говорит, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам и как бы вели вас. Вот это он имеет в виду, эту экзальтацию. То есть, когда вели, как бы вели вас, это значит отключение сознания. То есть, человек не отдает
1: себе отчет какого-то,
0: себе отчета, да, что с ним происходит, а он... впадает такой в транс, полусознательное состояние, его как бы ведут. Ну, имеется в виду, не кто-то там под руки взял его и ведет, а вот само это действие,
1: вот это сознание,
0: сама мистерия, это, в которой он участвует, она как бы его вот ведет.

0: И вот это переживание, которое испытывает человек, это и есть вот самое-самое-самое важное, ради чего, собственно,
1: все происходит.
0: Это происходит, угу. Да.
1: Так, а если читать дальше?
0: Дальше он говорит, потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну, тоже такой интересный момент, о чем тут идет речь. Ну, можно догадываться, да? Угу. Дело в том, что в этой дуалистической картине мира материальное или плоское, оно было таким неважным, ничтожным. А вот суть этих мистерий и этих празднеств заключалась в том, чтобы преодолеть материальное и, значит, виртуальный мир, этот, ну, говоря современным языком, да, это очки реальности одеть и как бы забыть о том, что ты в теле. А если ты тело оставил, ты летать можешь, ты можешь что-то видеть. Там, это вообще другая картина. Да?
1: Угу.
0: А вот еще как бы вроде наркотики так действуют.
1: Да, да,
0: вот
1: да,
0: какой-то
1: звучит
0: создается,
1: вообще заманчиво. Да, да,
0: реальность другая создается.
1: Да.
0: И, то есть нахождение в теле, оно является таким, ну, как темница, как тогда говорили, темница души, тела. Его нужно преодолеть. И когда такое дуалистическое понимание сталкивается с историей о том, что Бог воплотился, воплощение, и еще не просто воплотился, а он еще страдал и умер, это вещи несопоставимые. То есть если благо или стремление человека к тому, чтобы наоборот избавиться от тела и стать идеальным, подобным, ну, Богу, это я в кавычки беру, потому что в язычном понимании это чуть другое, да, это больше такое философское понимание.
1: Да. Угу.
0: А тут как бы наоборот, снисхождение от идеального Бога к неидеальному телу, и в этом является Божья любовь. Как-то это... Вещи
1: несопоставимые.
0: Несопоставимые. Да, и для того, чтобы эти вещи сопоставить, ну вот такой, как-то со временем такое целое выродилось еретическое движение, докетизм.
1: Что это?
0: Смысл доке указаться по-гречески, что только казалось, что Иисус умер, и что он в теле.
1: Mm-hmm.
0: На самом деле нет. Он как бы был духом, но, глядя на него, казалось, что он в теле. То есть, ну, как бы вот такой вот...
1: Поэтому
0: вот написано, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не может произнести анафемы на Иисуса. А анафема имеется в виду, был Иисус, был Христос.
1: Mm-hmm.
0: Иисус – это то, что в теле,
1: mm-hmm.
0: а Христос – это вот его вот это идеальное... духовное, на самом деле, настоящее проявление. А то, что в теле, это только мираж.
1: Угу.
0: Это то, что кажется. Поэтому анафема на Иисуса – это, ну, как бы отрицание его телесного воплощения.
1: Вот если мы читаем в современном переводе Института имени Кулакова, «Хочу поэтому, чтобы вы ясно понимали», третий текст, «что никто, если он движим Духом Божьим, никогда не произнесет проклятие на Иисуса.
0: Ну, да.
1: Никто и Господом не может назвать Иисуса, иначе...
0: Ну да, проклятие, анафема, да.
1: Да.
0: Ну, понятно, да. То есть это вот отражение, скорее всего, вот этих вот представлений догетических, дуалистических о том, что Иисус и Христос – это вообще разные. Это не одно и то же.
1: Да, ну это что?
0: Ну, Христос – это Мессия по-гречески, да. Машиах по-еврейски – это помазанный Христос. А Иисус – это имя. Но вот Иисус – это земное, а его, значит, а Мессия или Христос – это вот его небесное. Поэтому мы как бы отрицаем земное, а верим в небесное. Вот такая вот метаморфоза странная. Да? Ну, для нас это, может, не всем понятно, но для людей, которые жили в мире, пронизанном вот этими дуалистическими идеями, это было так. Но, говорит, апостол говорит, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только... Духом Святым, то есть вот Иисус.
1: Угу.
0: Или анафеме предать, или назвать Господом. Вот. И вот здесь вот
1: опять же, две такие же, да? То есть либо так, либо
0: да.
1: так.
0: Угу. И здесь вот мы как бы видим, что апостол, он как бы дает уже первое правило или первый признак.
1: Угу.
0: Что же такое настоящий духовный дар? Потому что духовный дар есть в кавычках,
1: да.
0: А есть настоящий духовный.

0: духовный дар. И вот он начинает как бы с самого главного, с фундаментального. Настоящий духовный дар, вот, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И никто не может анафеме предать, если так, то это значит не настоящий дар. Угу. Понятно, да? И это фундаментально, основная как бы такая тема. А потом он переходит уже к подробностям. Дары различны, но дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, да, и действия различные. Но каждому дается проявление дара духа на пользу. То есть, вот одни в Коринфской церкви говорили, а я вот, значит, имею дар, я могу, значит, вот говорить на
1: разных языках.
0: Духовных языках.
1: Да,
0: даже это как бы не на разных языках, да. Английский, французский, да, или еще какой-нибудь. А это вот этот вот экзальтация. Угу. Язык, через который высшие силы, там, или не знаю, как назвать, используют для того, чтобы вот, сообщить какие-то свои вести. Вот, например. А вот у тебя этого нет. А другой говорит, а я вот будущее могу видеть. Вот хочешь, я тебе сейчас расскажу, что вот будет. Да? А третий там говорит, исцелять. А я вот там еще что-нибудь исцелять могу. Вот у тебя там... Да. Голова болит, вот я тебе сейчас, значит,
1: исцелю,
0: да. И начинается, ну, я так утрирую, начинается вот разногласие. Кто из них более духовный, кто менее духовный. А более духовный или менее духовный, это то есть тот, кто может вот из этого материального мира выйти как бы в этот мир виртуальный, да, идеальный. Вот посредством, это признак того, что вот он может, вот он духовный. И апостол как бы их всех... На место. Успокойтесь, все успокойтесь. Как вот детей, да?
1: Да, но он же всегда во всех главах, как мы уже раньше видели, наставлял их, да, так немножечко, слегка поучал. По-доброму.
0: По-доброму, да, да. Вот давайте, значит, мы подумаем, вот, что, собственно, происходит. Да? Он говорит, каждому дается проявление духа на пользу. Угу. Польза. Такое вот очень важное такое слово, да?
1: Да.
0: Для общей пользы. А что значит польза? Угу. Что значит польза?
1: Ну, наверное, то, что каждый...
0: Польза вот в таком понимании, в христианском понимании. Польза не в смысле там,
1: хорошо,
0: в одном материальном, да. А польза в смысле созидания церкви. Чтобы в церкви увеличилась вера, чтобы увеличилась ревность, да, чтобы увеличилась любовь к Богу друг к другу, чтобы мы стали ближе друг к другу. Ну, в общем, вот это польза, созидание церкви. Польза – это созидание церкви. Поэтому одним дается слово мудрости. Мудрость – это не экзальтация, согласны?
1: Да.
0: Как бы, как может быть экзальтированная мудрость?
1: Экзальтированной
0: мудрости не бывает. Это как бы вещи разные. Другому слово знание. Знание – это тоже не экзальтация. Экзальтированного знания не бывает. Тем же духом, да? А иному вера. Что такое вера? Вера – это не чувство, это тоже как бы убеждение в то, что Бог любит мир, что Он пришел в этот мир, значит, для того, чтобы спасти человека.
1: Но вот здесь вот как будто бы то, что вы прочитали, да, Павел Владимирович, как будто бы здесь используется как раз-таки сознание. А вот если мы говорим про бессознательное, для современного человека, это вот когда очень часто люди куда-то там отлетают головой, ну, в смысле своим сознанием, они находятся вот и какой-то вот в этом потоке какой-то энергии, еще что-то. А здесь вот он указывает на то, что как раз-таки вы в здравом уме и твердой памяти. И только тогда вы можете уже действительно иметь какие-то,
0: ну, да, это, знаете,
1: дары.
0: Как это сейчас такая пошла технический тренд такой на искусственный интеллект, который управляет автомобилем. То есть,
1: да,
0: вот когда ты сидишь за рулем, у тебя должно быть ясное сознание. Ты должен на 360 градусов мониторить, что у тебя происходит.
1: Да, иметь зрение.
0: Сзади, по бокам. Да, ты должен предсказывать примерно ситуацию, которая будет, там, скорость, все такое. Но хочется это сознание отключить. Хочется ехать, как пассажир, и посмотреть по сторонам.
1: Любоваться видом
0: природой,
1: вокруг.
0: Ни о чем не думать. Да. Поэтому, да, ну, как бы мы отдаем управление искусственному интеллекту, пусть он крутит руль, а я буду сидеть по сторонам. Вот что-то похожее происходит здесь. Да?
1: Угу.
0: Но в библейской вере это не работает. В библейской вере написано, каждый даст за себя отчет Богу. Угу. То есть, а как можно дать за себя

0: А что, если я не управляю своей жизнью? Я вот руль отдал искусственному интеллекту, вот этому какому-то там непонятному.
1: Да,
0: кому.
1: И мой мозг может отдыхать.
0: Да, мой мозг, ну, как бы тут даже не мозг, тут как бы вот моя совесть. Вот, я не несу ответственности.
1: Да, все.
0: Происходит. Я расслабился. Не несу вообще никакой ответственности. Я духовный, я уже достиг все.
1: Преисполнился.
0: Мне уже ничего не нужно. Вот это как бы противоречит библейскому представлению, которое говорит о важности совести.

0: отчета, который мы перед Богом, ответственности, да, которую мы перед Богом имеем.
1: И дальше девятый текст.
0: И дальше он говорит, вот даются слово мудрости, знание, вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. То есть все это дается для созидания церкви. Вот, и дух тут имеется в виду Бог, да? Но Бог не в философском понимании, не некая идея, вот, а Бог как тот, кто управляет историей ради спасения своего творения, спасения человека. То есть есть рациональная, разумная цель. Есть ясные заповеди, есть как бы ясная история, которая происходила. То есть тут все ясно. Никакой мистики, никакого чего-то такого смутного нет. Иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть первое, о чем он сказал. Он сказал, что дух не может произнести анафемы на Иисуса, то есть богословское утверждение, да, мы о нем сказали. Второе – это то, что вы сидите спокойно, вы все одинаковы, не спорьте между собой.
1: Да.
0: Ты проповедник проповедует, ты умеешь хорошо готовить на трапезу, на агапы.
1: Готовь.
0: Вкусную пищу. Готовь, потому что лучше тебя этого никто не сделает. Ты умеешь найти нужное слово, утешить человека, когда он в трудности попал.
1: Поддержи.
0: Поддержи, да. Тебя Господь благословил даром исцеления.
1: Исцеля.
0: Ты помолись, исцели, да. Вот. Но вы все вместе служите одному общему делу – созиданию церкви. Потому что если вы начнете между собой спорить, то церковь развалится и растворится в этом мире, и все. И на этом
1: то есть
0: все
1: это
0: закончится.
1: Не будет на благо, да, да, как он тоже писал здесь в тексте.
0: Поэтому это вот то, что проводит здесь апостол.
1: А вот вторая часть этой главы, чему она посвящена? У нас, к сожалению, не так много времени осталось, если мы говорим.
0: Ну, дело в том, что вторая часть, она вытекает как раз из первого. То, о чем мы с вами говорили. То есть, понимаете, здесь апостол Павел в 12 главе, он не делает акцент на том, а что из себя представляют эти дары. Вот, на как бы богословие даров этих, на какой-то вот технической такой стороне, а в чем они проявляются. Ну, или такой, да. А он делает акцент на том, что дары эти, или способности эти, да, они даются для созидания церкви. Это принципиально важно. И вот следующая часть этой главы, иллюстрация тела, да, такая она, ну, довольно длинная, но из нее мы вот из этой главы, из этой части мы как бы вот делаем этот вывод о том, что главная цель апостола Павла было созидание единства. Тело одно, но имеет многие члены, части тела.
1: Да.
0: И все они одного тела, хотя их много и составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы, понятно, ну, человек.
1: Да.
0: Руки, ноги, голова, да, по отдельности
1: все
0: смысла нет.
1: Единое целое, да.
0: Да, единый организм. Ну, собственно, все так устроено в этом мире, как бы из многих частей состоит и на самом деле является единым организмом. Да? Все мы одним, и дальше вот аргументы этого единства. Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, эллины, рабы, свободные, все напоены одним духом. А, кстати говоря, тут такой момент. Дух, 11 стих, разделяя каждому, разделяет каждому, как ему угодно. То есть, ну, если я имею какие-то способности, а ты не имеешь, это не значит, что...
1: Ты какой-то не такой.
0: Да, просто, есть... ну, так вот распорядился дух.
1: У тебя есть что-то другое.
0: Да. Тело же, ну, и вот эта идея, да, все мы одно. И тут он, наверное, вот упоминает не случайно иудеи, эллины, рабы и свободные. А вот эта церковь Коринфская, она состояла из иудеев и эллинов, из рабов свободных. Для эллинов, эллины думали по, так, как думали язычники, как та культура, из которой они вышли, ну, по инерции. На многие вещи смотрели. Через дуалистическую такую картину. А иудеи через, может быть, больше библейскую картину на это смотрели. Через картину своих традиций иудейских, которые сложились за это время. Да? Значит, рабы, значит, чувствовали себя вторым сортом.

0: Вот, а свободные и богатые чувствовали себя первым сортом. И вот, вот эта вот такая пестрая картина, ее нужно было свести в одно. Вот. И к этому еще добавлялись вот эти проблемы с этими дарами мистическими, значит, проявлениями, которые говорит 12 глава. Вот как это все, чтобы не разваливалось? Да, вот
1: ну да, потому что все пока что все такое разрозненное по большей части.
0: И апостол он предлагает эту картину, тела. И вот он здесь говорит, тело из одного, да, стоит. Нога не скажет, что я не принадлежу к телу, и рука тоже не скажет, и ухо не скажет, и глаз так не скажет. Бог расположил все в составе тела так, как ему угодно. Вот. Если бы все были один член, то где было бы тогда все тело? И теперь из многих одно тело. И глаз не может сказать руке, ты мне не нужен. И так далее. И вот апостол подробно об этом говорит, для того, чтобы, наверное, прочитывая этот текст, коринфяне увидели себя. А я, наверное, глаз, а я ухо, а я там еще что-нибудь. И почувствовали себя частью одного единого. Да? Там, если молотком себя по пальцу ударил, как апостол говорит, если одно что-то болит, то как бы страдает все.
1: Да, 26-й текст.
0: Не палец один страдает, а все страдает. Дабы не было разделения. И все одинаково заботились друг о друге. Потому страдает ли один член, страдают с ним и все. Славится ли один, славятся с ним все. И вы, тело Христово, а порознь просто части тела. Руки, ноги, там, волосы, пальцы. Вот это он рисует такую картину. И в заключение он говорит, Бог поставил одних апостолами, пророками, учителями, дал силы чудодейственные, значит, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Конечно, нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Это я уже добавляю. Ну, подразумевается ответ. Да. Нет, да. Угу. Поэтому ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь превосходнейший.
1: Так. Вот. Как в современном переводе, стремитесь получить больше из этих даров, но знайте, что есть лучший путь, и я могу указать вам его.
0: Да, и вот об этом в следующей главе, об этом лучшем пути.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные размышления по 12 главе. Надеюсь, что мы к ним вернемся, посмотрим, какие еще проблемы рассматривал апостол Павел в следующих главах. Благодарю. Апостол Павел учит, что истинная духовность измеряется не значимостью даров, а тем, ведут ли они к признанию Иисуса Господом и к созиданию Церкви как тела Христова. Разные дары – часть одного замысла Божьего, который сам решает, кому что доверить.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

0: них очень сильные и длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим, а вы...

0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде. Они не могут дышать под водой, но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
1: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
1: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
1: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
2: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
1: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
2: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
1: Они обожают плавать на спине.
0: О, да, это, наверное, очень весело.
2: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
1: Вот это смекалка!
3: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
2: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
2: Это так мило.
1: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
2: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
1: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
1: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
2: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
1: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
2: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
1: А еще они любят жонглировать. Я не умею жонглировать.
0: Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
1: Игра делает меня счастливым.
2: Даже жонглирование.
1: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути. Оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
2: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
1: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
2: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
3: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
1: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы играем в интересную игру. У нас во дворе выборы. Мы выбираем мэра нашего двора. Сейчас претенденты на пост мэра будут говорить о том, что они готовы сделать для жителей. Ну а потом ребята будут голосовать. Вот так.
2: Афанасий Филиппович, скорее!
1: Да-да-да. Иду, иду. Ну что же, присоединяйтесь.
3: Так. Я обещаю сделать наш двор самым чистым двором города. Ой, нет, хорошо. Области. Хорошо. Да что я говорю? Страны. Самым чистым двором страны. Вот здесь вот мы повесим тарзанку. А вон там поставим ларек с мороженым и сладкой ватой. А еще раз в месяц я обещаю устраивать праздник пирога.
4: Какого именно?
5: Да, с чем будет пирог?
3: Там с капустой, с яйцами, сладкие пироги, в конце концов, с ягодами всякими. Да какие захотите.
6: С капустой это хорошо.
3: Но...
7: Извините, а что будет иметь с этого представитель почты?
3: Да. Много. Очень много.
7: Что?
3: Ну, во-первых, вам, как представителю почты, нужно увеличить скорость прохождения этой самой почты. Ну, и для этого мы вам купим... Ну, не знаю, мотоцикл мы вам купим, например.
7: О, это здорово, да. А то ведь, знаете, как тяжело целый день на велосипеде. Болезни, да, вот, да. Аппетит плохой, да. Вот, настроение ухудшается.
3: Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, Савелий Игнатьевич, все будет хорошо, не переживайте. Все будет. Я вас сделаю счастливыми. Да. Спасибо, спасибо.
8: Так, внимание на меня. Я, как будущий мэр двора, заявляю...
3: Ничего, решено, между прочим.
8: ...что я обеспечу охрану и защиту от хулиганов и выведу на чистую воду, между прочим, тех, кто желаемое выдает за действительное. Вот вы, например, знали, что Марья Ивановна у нас по работе стоит на замечание. А ее объявили самым худшим дворником года. А вы еще говорите, самый чистый
5: двор. Марья Ивановна, это правда?
3: Да нет, конечно, оклеветала она меня.
8: А что это, вы как закраснели?
1: Тихо, тихо, тихо. Спокойствие, спокойствие, спокойствие, Марья Ивановна. Нужно учитывать мнение каждого человека. Во всяком случае, это всего-навсего только игра. Ну что вы, Марина, взрослый человек. Ну, в самом деле,
8: Я? Все. Афанасий Филиппович, а теперь вы давайте.
1: Да,
5: пожалуйста.
1: Да не, ну что вы, что я... Да у меня не получится, ну, правда, я всего-навсего сапожник. Ну, хорошо, хорошо, ладно, ладно. Ну, я со своей стороны обязуюсь качественно и хорошо ремонтировать обувь, быть при этом гостеприимным и помогать, чем я могу. Ну, в общем-то, вот и все.
3: И все?
1: Ну, да. Ну, что ж.
5: В течение дня все будут голосовать, а вечером на этом месте я подведу итоги.
3: А вдруг он кому-нибудь подыграет, а, Афанасий Филиппович?
1: Ну, что вы, ну, Марья Ивановна. Ну, то есть все будет по-честному. Правда, Сань?
5: Правильно. Вечером на этом месте.
1: Сами убедитесь.

0: Спасибо.
1: Сашка, поди сюда. Поди,
2: чего?
1: Поди. У меня к тебе есть выгодное предложение.
2: Какое?
1: Нравится?
2: Да.
1: Твоя. Если я стану победителем.
2: Эх, Наташа, Наташа.
1: Да ладно тебе, никто не узнает. Ты только отвернись, а я все сама сделаю.
2: Нет, извините.
1: Ну тогда вот это и вот это. Ролики на целый месяц твои будут. Ну?
2: Нет.
1: Точно решил?
2: Точно.
1: Жаль. Ролики.
3: Наташа, Наташа, ну... Ну, неужели ты вот без этого не можешь, а? Ты... Ну, может быть, ты и вправду победишь в выборах, а? Ну, ты будешь хорошим мэром, ну, вот... Ну, без этого, ну...
1: Дядя Фанас, я должна была его проверить на честность. Я же должна ему доверять.
3: Ну, тогда, конечно, понятно. Ну и как, выдержал Сашка-то?
1: Выдержал, выдержал, мистер Честность. Чеснок.
3: Да, Сань. Серьезное тебе сегодня выпало искушение.
2: Жаль ролики.
3: Да что ты, не жалею. Честь гораздо важнее любой вещи. Ты, собственно говоря, сегодня не получил то, что тебе и без того не принадлежало. Ты ничего не потерял, ты только приобрел.
2: Что?
3: Как что? Доброе имя. Ты доказал, что на тебя можно положиться. Вот ведь какое дело. Конечно, когда человек выбирает доброе имя, иногда ему приходится незаслуженно пострадать. Но помнишь, как Иосиф, которого братья продали в Египет?
2: Да, помню.
3: Ну вот, садись. Собственно говоря, Иосифу пришлось пережить примерно то же самое.
2: Да? Расскажи, да. Дядя Афанась.
3: Купцы, которые купили Иосифа, они отвезли его в Египет и в Египте продали богатому начальнику по имени Потифар. И вот теперь Иосиф работал в большом доме. И увидел начальник, как трудолюбив и честен юноша, и что дела его приносят большую пользу. И сделал его Потифар управляющим домом своим и доверил в руки его все, что имел. Была у начальника жена. Иосиф ей понравился. Однажды, придя к нему, она сказала: «Спи со мной». Иосиф ответил ей: «Господин отдал в руки мои все в этом доме, все, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же я могу обмануть его и согрешить перед Богом?» Тогда она схватила его за одежду, но юноша вырвался и убежал. Хитрая женщина стала громко кричать и звать на помощь. Когда все собрались вокруг нее, она обвинила во всем Иосифа. А когда домой вернулся Потифар, сказала: «Раб, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться надо мною. Но я закричала, и он оставил одежду свою и убежал». И не мог сначала Потифар поверить ее обвинениям, ведь Иосиф всегда так был верен ему. Но она показала одежду, брошенную юношей –

0: И тогда Потифар разгневался и приказал слугам отправить Иосифа в темницу. Вот такая вот история, Саша. Как видишь, Иосиф был незаслуженно наказан. И люди все оставили его. Но Господь не оставил его.
1: Да.
0: Иосифа ждали впереди такие чудеса, о которых он и помышлять не мог.
2: Какие, дядя Афанасий?
1: Сейчас мы все узнаем, а? Стану мэром, и первое, что сделаю, тебя отшлепаю, дорогая моя.
3: Не имеете права.
1: Правда.
3: Да. А вы мне вот уши нарисовали.
4: Ой-ой-ой, уши. Ложите их, успокойтесь.
0: По-моему, здесь засиделись.
1: Да.
0: Иди посчитай. Ведется подсчет голосов.
3: А что это вы там делали? Мэра убирали.
5: Не суди по себе.
1: Правильно, Алиночка. Не суди по себе. Афанасий Филиппович честный человек. Он не пойдет на поводу у некоторых.
2: Да, да, готово. Да. Победителем становится Марья Ивановна.
1: Поздравляю! Спасибо, Алиночка, спасибо.
0: Марья Ивановна, от всей души сердечно вас поздравляю.
1: Спасибо, спасибо, Афанасий Филиппович,
4: что?
1: Спасибо
4: Марья
1: за доверие.
4: Так что вы там говорили про мотоцикл?
1: Да. Афанасий Филиппович.
0: Да, да, да.
1: А по-моему, пора заканчивать нашу передачу, да?
4: Так я и думал, это политический ход.
3: А я предупреждала.
5: Чего?
4: Спокойно, спокойно.
0: Дорогие друзья, нам действительно пора прощаться. Ребята, а вы когда-нибудь были в такой ситуации, подобной той, какая произошла с Сашей? Если с вами подобное случалось, пожалуйста, напишите нам об этом. Нам будет очень интересно прочитать ваши истории. Ну а сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Что с тобой?
1: Неплохое настроение.
0: Да? А что ты делаешь?
1: Розовые очки.
0: Зачем?
1: Чтобы видеть все в розовом свете, быть веселой, беззаботной и даже не знать, что такое плохое настроение.
0: Да. Тогда делай быстрее.
1: Готово. Уже лучше. Может быть, розовый цвет и правда цвет радости и счастья? А может быть, плохое настроение развеяло встреча с вами, ребята?
0: Привет. Привет всей дружной компании. Сегодня у нас были проблемы с настроением. Несмотря на эти неприятности, меня утешает только одно. По-настоящему дружной компании не боится плохого настроения. А все почему? Потому что хорошее настроение нам обеспечено. Ведь в нашей компании есть невидимка, которая все обстоятельства обращает во благо. Вы помните невидимку? Друга невидимку? Так вот я о нем и говорю. То есть, я имею в виду, если Бог, с которым что-то случается, все будет хорошо. То есть, нет, я имею в виду то, что если с нами что-то случается, все будет хорошо, если с ним... Вот.
1: Да, Дим Луч, послушал я тебя, и захотелось мне отправиться в страну сказок и нелепиц. Ребята, по воле воображения перенесемся-ка далеко-далеко.
2: Познакомимся с нашим героем. Кажется, настроение у него сегодня тоже не очень. Так уж повелось, что с Мыкалкой, так зовут нашего героя, дружили только грусть и неприятности. Жил Хныкалка в далекой стране скучного времени, той, что находится за грустным морем. С печального лица нашего героя не сходило унылое выражение, пока однажды, под Новый год, у него не появился необычный друг. Вы его видите? Мы тоже. И это нормально, ведь он невидимка. Как дружить с невидимкой, может быть, спросит кто-то. Очень даже интересно, скажем мы. Но мы отвлеклись от нашего главного героя. Посмотрите, удивление сменило печаль на его лице. С чего бы это? А дело в том, что с ним стали происходить необычные вещи. Например, неприятности стали оборачиваться добрыми шутками. Так однажды Хныкалка наряжал елку. Среди новогодних игрушек были разноцветные шары, большие и маленькие, золотистые шишки, а также самолет с командой парашютистов. Можете себе представить, как осторожно наш герой вешал самолет, свою любимую игрушку на елку. Вот он тянется, чтобы повыше разместить его. И вдруг любимая игрушка выскальзывает из рук. И самолет летит вниз, чтобы разбиться вдребезги. Хныкалка вымок бы от слез у разбитого самолета и подхватил бы страшный насморк, если бы неприятность вдруг не обернулась доброй шуткой. Дело в том, что готовый разбиться самолет отчего-то вдруг замер в воздухе, качнул дружелюбно крыльями и, выписывая забавные фигуры, благополучно добрался до ветки у самой верхушки елки. Друг-невидимка спас самолет, а в другой раз отыскал затерявшуюся удочку Хныкалки. Потом в лесу наш герой замечал, как в его корзинке вырастали грибы и ягоды. Так, благодаря приятным неожиданностям, Хныкалка все чаще удивлялся. А когда научился смеяться, его друзьями были уже не грусть с неприятностями, а радость и смех. Это все, что случилось сегодня в сказке, ребята. Теперь возвращаемся в реальность.
1: Димыч, вспомни, пожалуйста, о чем ты говорил до нашего воображаемого путешествия?
0: Я говорил то, что Бог – это наш невидимый друг. Если он рядом с нами, то все будет хорошо. Он умеет, как твой добрый невидимка в сказке, нас удивлять и радовать. А еще я подумал то, что если есть тот, который всегда готов помочь, зачем же ходить с таким грустным лицом?
1: Ты меня имеешь в виду?
0: Нет, твое плохое настроение.
1: Ну, в общем-то, ты вправе даже спросить, как это я могу почти одновременно рассказывать истории о добром невидимке и грустить.
0: Да, получается, что...

0: Сказки – это одно, а жизнь – это совсем другое.
1: Не совсем. Все дело в том, что когда настроение испортилось, я придумала для себя сказку, чтобы напомнить о реальном друге-невидимке. Потому что я верю, что хотя он и не всегда ловит новогодние игрушки и подкладывает грибы и ягоды в корзинку, зато он мудрее и добрее сказочного невидимки. Правда, иногда надо быть очень внимательным, а иногда терпеливым, чтобы увидеть его помощь. А иногда необходимо время, чтобы стало видно, как Бог оборачивает неприятности, а иногда и более страшные вещи во благо. Не знаю, понятно ли я объяснила?
0: Ну, более-менее. Но я думаю, если ребята что-то не поймут, они обязательно нам напишут. Правда ведь, ребята? Ой, Наташ, а ты зачем одеваешь розовые очки?
1: Они, как и сказка, напоминают о том, что можно видеть мир в светлых, ярких красках.
2: И не только розовых.
1: Не только.
0: Правда ведь? Вы согласны, ребята? Пожалуйста, нарисуйте для меня, в каких красках вы видите мир вокруг себя.
1: А на прощание
0: я спою.
3: Мы можем быть огорчены и даже тучи быть, увы, и не смеяться никогда, как очень злые холода. Еще бывает иногда, что неуклюжие слова выпрыгивают кто куда, но это в общем не беда. Попробую еще раз. Улыбка лучше до ушей, чем трусость сереньких мышей. Нет, еще раз надо попробовать. Мы можем быть огорчены и даже тучи быть, увы, и не смеяться никогда, как очень злые холода. Пусть неприятность и беда нас и пугают иногда, но чтобы не случилось, друг, ты голову не вешай, друг.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад находиться вместе с вами. Хочу поделиться с вами одним переживанием, которое произошло недавно у меня в жизни. Это было летом, когда я был на отдыхе. Отдыхал я в Краснодарском крае, там, рядом с городом Геленджиком. Есть такой поселок, называется Джанхот. И в этом поселке есть интересный дом-музей Владимира Галактионовича Короленко. Рядом с этим домом растет большой кедр, огромный просто кедр. Некоторые говорят, что он был посажен

именно с самим писателем Короленко. Так вот, интересно, что происходит. Сейчас этот кедр обнесен таким забором, а перед этим самим кедром видно, что вся земля вытоптана и торчат корни из дерева. Я встретил одного местного жителя, мы с ним разговорились, я говорю, что такое? Он говорит, дело в том, что сюда начали приезжать различные паломники, кто-то им сказал, что этот кедр обладает какой-то чудодейственной, целительной силой, и вот они начали водить хороводы вокруг этого кедра, тереться больными местами об этот кедр, думая, что он принесет им исцеление. Говорит, вытоптали всю землю, как кабаны. Он охотник еще вдобавок. Помимо этого, я многие годы ездил отдыхать именно туда, в этот поселок. Вдруг я узнал, что на горе там появился какой-то камень. Эта гора называется гора Святой Нины. И туда начали паломники ходить. И еще на Голубой Бездне открыли какое-то место, которое, говорят, что тоже чудесным образом исцеляет людей. И вот каждый год, приезжая туда, там есть в этом поселке дорога, называется Теренкур, там старая дорога заброшена, но она серпантином ведет в горы, я там прогуливаюсь очень часто. И я вижу, как вот эти паломники, так называемые люди, собираются огромными толпами, там больше 100 человек, и идут то на этот кедр, то на эту Святую Нину, то на Голубую Бездну. Для того, чтобы получить какое-то исцеление там, я не знаю, что они там ожидают, но, тем не менее, люди туда просто идут нескончаемым потоком. При этом, вот если вы стоите на этой горе, на этом Теренкуре, на этой дороге, и смотрите туда, в сторону этого кедра, то вы видите, что построили большой православный храм. И каждое воскресенье, там начинается служба, я в воскресенье прогуливаюсь по горе, звучит колокол, набат вот этот, призывающий людей прийти поклониться Богу. Церковь, тем не менее, все время пустая. Там стоит одна или две машины. Вот я сколько ни наблюдал, ну, может, пару-тройку человек приходят в церковь. И вот меня поразило именно вот это, что огромное количество людей идут к кедру для того, чтобы получить исцеление, а к Богу никто не идет ни за исцелением, ни за чем. И я задался вопросом, что же такое, что происходит в этом мире? Я как верующий человек, как христианин, может быть, во мне проблема, может быть, в христианстве сегодня проблема, что люди не хотят идти к Богу, который в Библии написано, что дает и здоровье, и исцеление духовное, физическое. Вот. Сегодня, друзья мои, хотелось бы проповедь с вами прочитать, которая называется «Я меняю мир». «Я меняю мир». Если мы с вами посмотрим в Евангелии от Матфея, в 5 главу 13 тексте, то Иисус, обращаясь к своей церкви, христианам, которые живут в этом мире, обращается такими словами: «Вы – соль земли». Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как только выбросить ее вон на попрание людям. Я задаюсь вопросом, что нужно соли, чтобы она солила? Ответ прост – соли нужно быть просто солью, чтобы осолять все вокруг. Мы очень часто, христиане, прибегаем к такому методу, знаете, проповеди Евангелия. Мы хотим вокруг себя сделать мир лучше. Мы пытаемся куда-то идти с проповедью Евангелия, мы пытаемся разносить газеты, книги и так далее и тому подобное. Мне понравилось выражение одного человека, Мэтью МакКонахи. Интересное слово, он сказал интересную вещь. Если я хочу поймать бабочек, то мне не нужно за ними гоняться. Мне нужно следить за своим садом. Вот мое правило. Ухаживай за цветами, а не гоняйся за бабочками. И тогда бабочки сами прилетят к тебе. Так устроена жизнь. И задумавшись над этими словами, я пришел к выводу, что действительно мы очень часто поглощены тем, но если говорить христианским языком, что Христос, обращаясь к Петру, сказал: «Я сделаю вас ловцами душ человеческих», мы очень часто сосредоточены на том, чтобы ловить людей, при этом совершенно забываем о своем собственном состоянии души. Может быть, что-то с нами не то происходит, что людей сегодня к нам не тянет. И если соприкасаются они с нами где-то в дома, в быту, на работе, то вместо того, чтобы оказывать на них какое-то благотворительное влияние, мы производим отталкивающее какое-то действие, и люди от нас сегодня избегают.

христиан, вместо того, чтобы тянуться к ним. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, с 33 по 37 стих записаны такие слова. «Признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ведь дерево узнается по его плодам». И дальше он обращается к фарисеям. «Вы змеиное отродье, как вы можете говорить добро, если вы внутри злы? Ведь что у человека на сердце, то у него и на языке. Из хранилища доброго добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Но говорю вам, что день суда люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. Ваши собственные слова послужат вам в оправдание или осуждение». В оправдание или в осуждение. Еще в книге притчи написаны такие слова, в 23 главе 7 стихе. «Потому как и мысль в душе его, таков и он». То есть Слово Божье говорит о том, что наш язык, то, как мы говорим, что мы говорим, свидетельствует о том, кем мы являемся внутри. А то, кем мы являемся внутри, как раз и свидетельствует о том, кем мы сами являемся на самом деле. И поэтому первое, чего бы мне хотелось с вами поделиться, первое, это то, что верующим людям, если мы хотим сегодня быть солью этого мира, если мы хотим этот мир менять, то верующему человеку необходимо следить за своим языком. Первое, что он должен научиться контролировать, это свою речь. О власти языка в Библии так сказано. Иакова 3 глава 6 стих. «Язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспламеняем от гиены». Итак, друзья мои, смотрите, Слово Божье говорит о том, что язык – это огонь и прекраса неправды, и что он воспламеняется из гиены. То есть можно сказать так, что, так, знаете, так говорят, кто тебя за язык потянул, да, то можно сказать так, что сам сатана тянет человека за язык, и человек начинает говорить вещи, а что он говорит? Он говорит только то, что у него находится в сердце. Сквернословие или скверная речь – это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами и матерными ругательствами. Я сколько раз слышал, мне приходится соприкасаться с молодежью, и сколько раз я слышал в их речи слова, которые, знаете, ну, они, я бы не сказал, что они матерные, но это слова, которые, знаете, заменяют или подменяют матерные слова. И они говорят, ну, что тут такого, я же матом не ругаюсь. Дело в том, что если вы возьмете научное определение вот этой низменной речи, она называется инфернальная речь или лексика. Инфернальная лексика. Перевод на русский язык звучит так. Находящаяся в аду или происходящая из ада или демоническая. Поэтому, друзья мои, Даль так определяет это сквернословие. Скверно. Мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотским и духовности, нечистота, грязь, гниль, тление и так далее. Я могу продолжать. А что нам говорит Слово Божье? Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, 1 стихе. Обращаясь к церкви, он говорит так. «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа». То есть, если мы хотим быть людьми, которые меняют этот мир, первое, с чего нужно начать, это нужно начать со своей речи. Это самое элементарное, на что мы, казалось бы, должны быть способны. Есть скверная речь, а есть оскорбление. То есть, мы можем говорить скверные слова, не контролируя их, а можем оскорблять людей, которые находятся рядом с нами. Что такое оскорбление? Умышленное унижение чести и достоинства личности. Козьма Протков сказал, зри в корень. Корень слова «оскорблять» – скорбь. Скорбь. То есть, если говорить о том, что мы христиане, мы люди, исполненные Духом, мы, являясь народом Божьим, должны этому миру нести, ну, осоляя его, нести ему любовь, мир. А когда мы кого-то оскорбляем, мы несем ему скорбь. Вместо того, чтобы нести человеку мир, вместо того, чтобы нести человеку освобождение, духовное такое исцеление, прозрение, оскорбляя.

его, мы ввергаем его в скорбь или желаем ему скорби. Смотрите, как написано в Деяниях апостолов, 14 главе, 22 стихе. «Утверждая души учеников, увещая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье». То есть апостол говорит, что наша жизнь, она наполнена скорбей. В книге Псалтырь, 89 глава, 10 стих, Моисей говорит, «Дней и лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора из них – труд и болезни. И это проходит быстро, мы летим». Друзья мои, это очень, казалось бы, простые вещи. Если мы хотим каким-то образом влиять на этот мир, влиять на наших родных и близких, то нужно следить за своим языком, что мы говорим, как мы говорим, при каких обстоятельствах. Второе, что мы должны к чему относиться очень серьезно, это к тому, не оскорбляем ли мы человека, не унижаем ли его, не делаем ли ему, не доставляем ли ему боли своим языком. Знаете, как написано, что словом можно убить человека, да? А некоторые говорят так, что там, какое самое страшное оружие в этом мире, в котором мы живем, там, да, атомная там, или ядерная бомба. На самом деле самое страшное оружие в этом мире – это слово. Словом написано, мы можем оживлять или умерщвлять человека. Поэтому, друзья мои, не прибегайте к лексике уничижения людей. Ну, к примеру, знаете, я удумал о том, если говорить, что язык воспламеняется из гиены, из ада, каким образом это влияет на нашу жизнь, на наши отношения с людьми? К примеру, вот вы видите человека без определенного места жительства, бомж, немытый, грязный, там, допустим, и от него еще пахнет и курением, и алкоголем, вот от него пахнет. Вы на него смотрите и говорите слово «бомж», то есть, да, без определенного места жительства. Что делает сатана, то есть, вот на мой взгляд, что он делает? Он вот в этой лексике в нашей, он пытается отнять у нас любовь к этому человеку, сострадание к этому человеку. Ну, я как образ привожу там, допустим, о бомже, когда мы говорим, да? То есть вместо того, чтобы сказать «бедный человек», вместо того, чтобы сказать, что он несчастен, и посмотреть на него именно в этой интерпретации, что бедный, несчастный человек, он что-то потерял в своей жизни. Мы не знаем, почему он находится в этих обстоятельствах, но мы уже на него повесили определенное клише, клеймо. И это клише в наших словах, в том, что мы произносим, оно как бы вырвало любовь, вырвало вот эту саму соль. И наше отношение к людям, которые нас окружают, да, то есть если я иду с человеком, родной, близкий мне человек, и я отозвался о ком-то вот такими словами, в контексте которого вырвана любовь, что этот мой человек, родной и близкий, друг мой, знакомый, может быть, родственник, подумает обо мне, как о верующем человеке, у которого самого любви нету. Итак, с чего нужно начать? Начните с изменения речи, дорогие друзья. Начните с изменения речи. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 18 по 20 стих. И вы увидите, как это сложно. Вы увидите, как это сложно. А исходящий из уст, говорит Христос, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы. Убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека. То есть, если мы говорим, что нужно начать с изменением речи, то, конечно, я подразумеваю, что нужно начать с изменения своего сердца. Нужно смотреть, что находится в сердце. Вот смотрите, вот повседневная наша лексика, да? Ефесянам 4 глава, 29 стих. Апостол Павел говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Вот это гнилое, да, дурное слово, о которых мы говорили. И вот как научиться вот говорить так, что это не гнилое слово, что это правильная речь. Допустим, что я говорю и не унижаю человека. Как понимать, что это так? Когда-то Кант, вот мне это как пример, знаете, такой хороший, я для себя его взял на вооружение. Кант интересную вещь сказал. Как определять, плохо или хорошо? Он говорит, представьте, что то, что вы говорите, или то, что вы делаете, это стало законом для всего человечества. То есть, если вы говорите какое-то похабное слово,

Вы представьте себе, что все в мире люди это говорят, начиная от президента и заканчивая детьми в школе. И вы увидите, что если вы скажете себе, слушай, так это невозможно, это же плохо. Вот это и есть определение добра и зла, ну, в понятии Канта. Представьте, что это станет всеобщим законом. Если вы говорите о ком-то в его отсутствии, представьте, что он стоит рядом с вами. Вот здесь он перед вами стоит, и ваша речь обращена лично к нему. Вы бы хотели сказать то, что вы говорите об этом человеке кому-то другому в его присутствии? Когда-то корсиканские мафиози говорили, рыба, у которой закрыт рот, не попадает на крючок. Поэтому есть в русском языке хорошие слова. Молчание – слово серебро, но молчание – золото. Поэтому, друзья мои, если вы не можете контролировать свою речь, начните с того, что больше молчите и думайте о том, как очистить свое сердце. Каким образом очистить свое сердце? А его нужно наполнять правильными словами. То есть сердце должно быть наполнено, как Иисус говорит. От избытка сердца, говорят уста. Чем же наполнять сердце свое? Я приведу вам два места из Библии. Первое. Иакова 4 глава. Иаков говорит. «Не имеете, потому что не просите». То есть необходимо просить. Необходимо обращаться к Богу, чтобы Господь помог наполнять сердце правильными словами. Есть так называемый закон Гимперсона. Мне он очень нравится, этот закон, потому что я являюсь автомобилистом. И в своей жизни автомобилиста я очень часто сталкивался с этим законом. Что это за закон? Сейчас я вам пытаюсь объяснить. Бывает так, что сейчас, конечно, есть, вот там я еду на море, длинный переезд, Дон 4, это трасса платная, там несколько полос, вы едете замечательно. Но бывает, когда вы попадаете на участки дороги, где идет двойная сплошная, и эта двойная сплошная переходит в прерывистую линию, и огромное количество грузовиков. И вот вам надо обогнать этих грузовиков. Как только вы приближаетесь к прерывистой линии, где обгон можно совершить, и знака нет, обгон запрещен, встречный поток автомобилей едет. Как только вы заезжаете на дорогу, где идет двойная сплошная, и вот этот поток автомобилей, вы смотрите на встречную полосу, ни одной машины обгоняй, не хочу. Или еще пример. К примеру, вы куда-то опаздываете, стоите на автобусной остановке, и вам нужен номер, там, я не знаю, пятый вашего автобуса, и его, как назло, нету этого пятого номера. А если вам вот как раз никуда не надо, вы никуда не торопитесь, то этот автобус будет идти один за другим. Вот этот закон... Закон Гимперсона. О чем он говорит, этот закон? Что никогда не нужно никуда торопиться, потому что если вы торопитесь, то обязательно будут какие-то проблемы. Ждите. Терпение и труд все перетрут. Так вот, когда мы говорим о Иакове в 4 глава, не имеете, потому что не просите, очень часто мы просим, и мы хотели бы молниеносный ответ на нашу молитву, чтобы Бог тут же ответил на нашу молитву, и все у нас в жизни было хорошо и замечательно. Нет, друзья мои, кто понял жизнь, тот не спешит. Молитесь, ждите, и дано будет вам. И второй текст, который мне хотелось бы вам показать, это Аввакума, 2 глава, 2 стих. «И ответил Господь, запиши видение, ясно и точно перенеси слова на скрижали, чтобы гонец мог бежать с ними, а люди могли легко прочесть их». Так вот, друзья мои, первое – это молиться, а во-вторых, нужно окружить себя этими словами. Окружать вокруг себя этими словами, хорошими, добрыми. Если у вас не получается, возьмите, напишите на большие листы бумаги. Там, говорить вот такие слова, говорить только добрые, там, желать людям добра и так далее, и тому подобное. То есть обязательно нужно записывать, нужно читать об этом как можно больше. Каждое утро задавайте себе вопрос, как я живу? Не судите других людей, будьте добродушны, убедитесь, что вы стали на путь служения. Знаете, люди очень часто приходят в церковь и говорят, я хочу, чтобы меня любили. Ищите не любви, а ищите того, кого любите. Я хочу, чтобы меня пожалели. Не ищите того, чтобы вас пожалели, а ищите того, кого пожалеть. Меняйте свою жизнь в направлении от себя к людям. Тогда ваша жизнь начнет меняться, тогда она начнет двигаться к лучшему. И вы, ухаживая за своим собственным садом,

ухаживая за цветами в своем саду, на вас полетят бабочки. Ну, извините за этот пример. Но именно людей будет к вам привлекать, если вы будете следить за тем, что вы делаете и как вы это делаете. В 1950 году в Гарварде Курт Рихард ставил опыты на крысах. Когда он погружал крысу в воду, крыса могла плыть 15 минут и тонула. Он взял крысу в руки, подержал ее немножко, опускал в воду, и крыса

Ее все равно спасут, ее поднимут на руки. Так вот, мы, как верующие люди, мы гораздо лучше крысы, друзья мои. И если крысы верили в то, что человек может ей помочь и ее может спасти, не должны ли мы верить в то, что Бог поможет нам в этом деле? Бог поможет нам стать настоящей солью. Начинайте день благодарностью, начинайте и заканчивайте день с благодарности. Ефесянам 1, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Просыпаясь утром, говорите «Спасибо, спасибо, Господи, я счастлив, я наслаждаюсь каждой секундой этой жизни». Просыпаясь, благодарите Бога. Заканчивая день, благодарите Бога. Второе, что нужно делать. Исход 15 глава, 26 стих. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, и делать угодно пред очами Его, вынимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые я навел на Египет, ибо я Господь, целитель твой». Просыпаясь, говорите, хвала Всевышнему, я благодарю тебя. Господь мой целитель, я здоров, я абсолютно здоров. Во мне все клеточки работают правильно, все у меня хорошо. Псалом 22, самый любимый мой псалом, я могу его наизусть цитировать. Без ошибок. И 23-й, первое начало, потому что 22-й псалом говорит, «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться». А 23-й начинается словами «Почему?» Потому что Господня земля и все, что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Я самый богатый человек в этом мире. Я богат духовно, я богат морально. Я богат. Господь благословил меня. Я благодарю Бога за это. И послание апостола Павла к Галатам, 5 глава, 1 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и подвергайтесь опять игу рабства». Так я еще и свободный человек. Ничто не мною не может обладать. Я над всем хозяин. Я всем руковожу в своей жизни. Я свободен. Друзья мои, так учит Слово Божие. Если вы хотите стать солью, вот так настраивайтесь на этот день, на этот мир, на эту жизнь. Каждый день настраивайтесь на этот мир, на эту жизнь. Таким образом, наполняйте свое сердце. Повесьте хорошие тексты из Библии, напишите их. Сейчас, благо, можно не рукой написать, можно напечатать на компьютере и распечатать на принтере. Поставьте себе вот такие слова Господни, которые вас вдохновляют, которые вас воодушевляют, которые ведут вас по этому жизненному пути. Следующее. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную возлюбил тебя, потому что простер тебе благоволение». Иоанна 13:34. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Просыпаясь, не думайте, меня никто не любит, а наоборот, Слово Божие говорит, вы просыпаясь, говорите, да меня любит Бог, Господь любит меня, Он любовью вечную возлюбил меня. Второе написано, любите друг друга, вас любят братья и сестры ваши, в которые вы входите в церковь, они любят вас. Как в Библии написано, как они любят? Возлюби ближнего, как самого себя. Вот как себя они любят, так и любят тебя. Просыпаясь, вот так ты должен делать. И Исаия 40 глава 31 стих. «А надеющийся на Господа обновится в силе, поднимет крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот вы утром встали, не говорите, ой, как мне плохо, какой сегодня день несчастный, на солнце там, что там, эти бури магнитные и так далее и тому подобное. А что говорите? Меня переполняет сила, меня переполняет энергия. Господь сказал, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот так, друзья мои, наполняйте свою жизнь. Наполняйте свою жизнь благословениями Божьими, словами Божьими. Становитесь солью. Псалом 90, 10 стих. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Я неуязвим. Господь оберегает меня, Господь сохраняет меня». Такова наша жизнь, такова жизнь верующих людей. Такова эта жизнь. Если мы наполнены богатством благости Божьей, мы становимся солью. А соль, куда бы вы ее ни поместили, она осолит все. Поэтому заботьтесь о своем саде. Заботьтесь о себе. Заботьтесь о цветах в своем саде. И тогда вы будете действительно солью этого мира. И можете менять этот мир. Тогда люди будут не к дубравам ходить, не к
этим где-то места по

0: «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо».
1: Море – большое скопление воды, которую Бог при творении отделил от суши. Оно является символом земного зла и нечестия. Из книги «Бытие» мы узнаем, что Бог создал море, собрав покрывавшие землю воды и положив им предел. В Псалме 32 говорится, что Бог собрал будто груды морские воды. Господь затворил море воротами, когда оно исторглось, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Поэтический язык Библии одушевляет море. Оно норовит выйти из границ, установленных для него Богом. Творец управляет морем, успокаивая волны на нем, а также удерживая его в положенных ему пределах. Он может иссушить море по своей воле или выпустить его на свободу для суда над миром, как это произошло во время Всемирного потопа. Разделение Красного моря во время исхода израильтян из Египта продемонстрировало власть Бога над морской стихией. Та же самая власть проявилась в хождении по морю Иисуса Христа и в усмирении им моря во время шторма. В 57 главе книги пророка Исаии нечестивые сравниваются с беспокойным морем. В книгах пророка Даниила и Откровения враждебные Богу силы изображаются в образе зверей, выходящих из моря. Но Бог управляет морем. Он способен извлечь тех, кто верит в Него, из вод многих. В 21 главе книги Откровения говорится о том, что на обновленной Богом земле моря не будет, что указывает на полное исчезновение зла и угрозы для творения и Бога.
0: Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.

Жизнь пятилетнего Сару была тяжела. Он жил в маленькой деревне в нищете, в Индии. Он был одним из четверых детей и воспитывался только матерью. Отец бросил семью за пару лет до этого происшествия. Старший брат Сару в 9 лет был главой семьи и выискивал деньги, оброненные пассажирами в поездах. Однажды брат взял Сару с собой в поисках денег в поездах. Мальчики разделились, и младший уснул в одном из вагонов. Так он оказался в 1000 километров от дома, совершенно потерянный, в чужом городе, в Калькутте. Он не знал, как называлась его местность, куда ему возвращаться. Позже он был усыновлен семьей из Австралии. Они забрали мальчика, и он начал новую жизнь. Бывало ли с вами, друзья, что вы совсем потерялись? Однажды мы с другом заблудились в Твери. Я сказал: «Следуй за мной, и все будет хорошо». Весело было. Мы шли вроде бы в правильном направлении, повернули

налево, потом пошли немного, снова повернули, и уже теперь вправо, а может и налево, шли, шли и шли. И в конце концов мне все стало казаться смутно знакомым, очень знакомым. Оказывается, мы оказались именно там, откуда начали свой путь, потерявшись. Все еще потерянные и без понятия, как отыскать дорогу, мы были сильно расстроены. А когда мы уже нашли дорогу к железнодорожному вокзалу, наш поезд уехал. Библия открывает нам в Евангелии от Луки в 19 главе, в 10 стихе следующее. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Как раз кстати, потому что, когда грех вошел в мир, люди совершенно, бесповоротно и окончательно потерялись. И даже не могли себя найти. Кто тот маленький индийский мальчик? Сару. Это такой же потерявшийся малыш в этом большом мире. И он не мог говорить на том наречии, на котором говорят в Калькутте. Ему страшно было, он потерялся, и он мечтал, что когда-нибудь найдет свою семью. Да, между прочим, по мотивам этой реальной истории даже фильм сняли. Библия представляет нам особенную историю о потерявшемся младшем брате. Эта история известна как «Притча о блудном сыне». Давайте посмотрим на эту историю в рамках нашей серии «Притчи Христа». Мы находим ее в Евангелии от Луки, 15 глава, начнем с 11 стиха. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Попробуем погрузиться в эту историю. Молодой человек приходит к отцу и говорит: «Я хочу долю наследства прямо сейчас». Обычно сыновья получали это наследство после смерти отца. Так, по сути, сын говорит: «Хотел бы я, чтобы ты умер, отец. Я не могу дождаться, когда получу свою долю имения». Так неуважительно. А что сделал отец? Он дал сыну то, о чем тот просил. И вскоре он ушел, позже даже не оглядываясь. И совсем неудивительно, потому что молодые люди очень часто хотят уйти из дома, полагая, что там, в мире, будет веселее. Этот юноша не был первым, кто так думал. Многие молодые люди и девушки покидают дом, чтобы обнаружить позже, что жизнь в родном доме на самом деле была гораздо лучше. Многим кажется, что родной дом слишком ограничивает личную свободу, и у родителей есть правила, и иногда они настаивают на их соблюдении. А там, в мире, столько всего интересного. Всегда ли срабатывает так, как ты думаешь? Некоторое время у младшего брата было все хорошо, даже отлично, пока деньги не закончились. Можно представить себе: масса друзей, быстрые колесницы, квартира в модном районе, покупки в соответствии с последними тенденциями моды, ночных клубов. Но такой образ жизни разорил этого юношу. И вскоре он стал без гроша. Он был настолько отчаявшимся, что вынужден был устроиться на работу свинопасом. Огромное падение для парня из благородной еврейской семьи. Он готов был есть даже пищу для свиней, но не было того, кто бы хоть что-то дал бы ему поесть. Часто так происходит и в духовной жизни. Кто-то чувствует себя ограниченным в доме Небесного Отца и доходит до точки, когда говорит: «Я ухожу», и уходит, оставляя церковь, Библию, пытаясь заглушить совесть в погоне за удовольствиями. Но это веселье быстро проходит.

когда заканчиваются деньги, друзья исчезают, также тебя могут выставить из квартиры, а хорошую машину просто заберут за долги. А что тогда? А потом, в таком состоянии, ты вспоминаешь о том, как хорошо было в доме отца. И тебя понимали, ценили, и ты был любим, по крайней мере, Богом. Но это тогда, потерявшись, как выйти из этой ситуации? Библия открывает, что происходит с этим юношей дальше. Давайте прочитаем 17 стиха. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и перед тобою. И уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Ну, представь себе, он сидит в свинарнике, обдумывая это. И сам себе говорит, смотри, посмотри, у меня было все, а теперь ничего. Я далеко от дома, без единого друга в этом мире. Мне нечего есть, только вот это, рожки и свиная еда. Это как раз тот момент, а может вернуться к отцу. А отца-то я подставил, жестко и жестоко оскорбил своей выходкой. И на самом деле слухи о скандальном образе жизни наверняка дошли до родных. Примет ли меня отец после всей этой ужасной и отвратительной жизни, которую я уже прожил? Через время этот юноша поднимается и начинает свой позорный путь. Это долгий путь домой. Теперь он выглядел по-другому. Люди раньше видели, как он уходил гордый, налегке, домой, из дома и пытался покорить этот мир. Но теперь он возвращается домой, как побитый пес. После этого этот юноша просто олицетворение самого сильного отчаяния. Он потратил все деньги, потерял авторитет, всякое уважение, которое когда-либо было к нему. Теперь он шел на большой риск. А что, если отец не захочет видеть его? Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. И, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв, и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Здесь много потрясающих моментов, не правда ли? Сын идет домой, и отец замечает его издалека. Значит, в глубине своего сердца у отца была тоска по сыну. Он смотрел на дорогу с надеждой, что скоро увидит своего сына. И когда он его увидел, вот, пожалуйста, представьте себя на месте этого молодого человека. Ты идешь домой для того, чтобы предстать перед своим отцом, и тебе требуется немало самообладания принять такое решение. Ты знаешь, что отец, скорее всего, за такое, что ты натворил, не простит. И что ты видишь? Отец бежит навстречу. О чем можно подумать? О, нет, сейчас батя прогонит меня. Или просто даст под ребро, ну, как Тарас Бульба. Но этого не происходит. Отец обнимает сына, целует, надевает на него перстень, показывает, что он сына ждал, и ждал с любовью, по-настоящему.

И отец намеренно восстанавливает сына в правах. Отец игнорирует слова блудного сына о том, что он будет простым работником. После такой отвратительной и разгульной жизни, какой он занимался до этого в отсутствие отца, отец теперь восстанавливает его и возвращает обратно в семью. Никто не мог ожидать этого. Отец обращается к слугам и говорит: «Зарежьте теленка, которого мы откармливали для особого случая». И этот особый случай настал. «Мой сын вернулся с того света. Он был потерян, а теперь найден». И начали веселиться. Как много сделано в этом случае, не правда? Так Бог относится к грешникам, не правда ли? Отец Небесный чувствует себя именно так, как этот отец. Даже если ты его подвел, опозорил, даже если повернулся спиной к Господу. И эта история как раз об этом. У нас такой отец, Отец Небесный. И отец бежит навстречу сыну. Это единственный раз во всей Библии, когда Господь изображен вот именно таким, бегущим. И что заставляет, друзья, нашего Создателя так бежать навстречу грешнику? А ведь он бежит навстречу кающемуся грешнику. Насколько Бог счастлив, принимая меня и тебя домой. Между прочим, очень важное дополнение. На Ближнем Востоке мужчины обычно не бегают. Это считается недостойным поведением для уважаемого человека. Чтобы заставить мужчину бежать, это должно быть, по крайней мере, либо что-то смертельно опасное, или что-то важное для жизни. Подумай об этом. Отец даже не знал, почему сын вернулся. Потому что не было ни писем, ни сообщений, что он возвращается. А что, если он шел с нераскаянным сердцем? Насколько отец знал своего родного сына? Он мог просто вернуться за деньгами или проездом в другое место для своих развлечений. Отец не допрашивает его и не говорит: ты будешь вести себя как следует или нет? Нет. Он просто принимает его и делает сына своего таким же, как и раньше, восстанавливая в правах. Он просто рад видеть своего сына, и, восстанавливая его, он дает ему понять, что он принят и любим. Друзья, вот такой у нас Бог. Мне нравится такой Бог. Не стоит тратить время, думая, что у Бога есть счеты с тобой. Не стоит думать, что Бог недобр и не примет тебя. Вспомни все ужасы, которые и другие дети Божьи, а Бог принимал их по возвращению после тяжелого падения. Давид – прелюбодей, Моисей – убийца, Манасия – отступник, Навуходоносор – мститель, коварный мститель, царь Соломон – идолопоклонник. У этих людей были докторские степени по порочности. Они превратили грех в целое искусство. И даже хвалились некоторые из них этим. Но когда эти люди обратились к Богу, Он принял их раскаяние. Божья благодать удивительна, друг мой. То, что Он сделал для блудного сына, для Давида, Моисея, Соломона, Петра и Савла, для всех, для женщины, взятой в прелюбодеянии, и той, которую Иисус нашел у колодца, Он сделает то же самое и для нас, друзья, для тех, кого Он сильно любит, и для наших родных, потому что Он любит человека, живущего на земле, каждого одинаково. Все так просто. Кто-то скажет: посмотри на отца в этой истории, он ждет его у дороги, надеясь увидеть сына. Да, так оно и есть. Но это не вся история. Там, где был этот грешник, именно

там, где он окунулся с головой в эти грехи, там был и Отец. И это действительно очень важный вопрос, потому что, посмотрите, в 17 стихе, «Придя же в себя, этот юноша сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Нет такого человека на земле, который, приходя в себя, когда с удовольствием грешит и делает все по-своему, и просто так, ты не просто так откликаешься на призыв Святого Духа. Бог всегда в поиске тебя. Дух Божий влечет каждого из нас. Бог сказал в книге пророка Осии, 2 глава, 14 стих, «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить с ней». И это очень важное заверение. Бог влечет грешника и умоляет грешника остановиться. И это значит, что Бог не только стоял во дворе, да, и ждал в своих хоромах, глядя вдоль дороги. Он шел за этим блудным сыном в дальнюю страну. Он следовал за ним во все эти бары, казино, на все эти развлечения. Бог шел рядом с ним, даже в свинарник. Библия говорит о том, что грешник устроился на работу с этими свиньями, когда он пришел в себя. Он сидел, Бог рядом с ним сидел, в этом вонючем свинарнике. Тогда Бог сел прямо рядом с ним в этой грязи и заговорил к его сердцу. «Давай, возвращайся, сынок, возвращайся домой». Вот так Бог, не сидя во дворце, как некоторые думают, в котором он обитает, он погрузился в этот мир. У Бога нет приукрашения в этой жизни. Он в нашей реальности вместе с нами. Бог на самом деле везде сопровождает грешника. Не просто ждет его у себя в уютных хоромах, надеясь, что заблудший сам вернется домой. Бог следует по нашим путям, чтобы вернуть. Бог в этом свинарнике с грязью между пальцем ног, потому что он пойдет куда угодно и сделает все необходимое, чтобы вернуть нас, грешников, домой. Павел написал следующее. «Где умножился грех, там преимущественно умножилась и благодать. Даже в том безнадежном месте, так далеко от дома, тот сын не был в досягаемости, вернее, он не был вне досягаемости нашего Бога, желающего вернуть его в безопасный отцовский дом. Бог будет искать, дорогой друг, и твоих детей. Бог найдет неверующего супруга прямо сейчас. Бог выслеживает шаги твоего отца, твоей матери, решившего, что сможет убежать от Бога, как Иона пытался, помните, сделать это, убежать в Фарсис. Бог говорит к сердцу наших любимых и наших друзей. Дорогой друг, если ты не там, где Бог тебя хочет видеть сегодня, можешь быть уверен, Он идет к тебе прямо сейчас, говоря к твоему сердцу, умоляя посвятить Ему всю свою жизнь. Дома лучше. Лучше в своем доме. Да в каком? В доме Отца. А там много места. Блеск этого мира, друзья, кажется привлекательным, но у него короткий век. Когда римский завоеватель возвращался победителем с войны, устраивались парады, музыка, демонстрировались трофеи, пленники, и завоеватель шел впереди на прекрасной колеснице. Но раб стоял позади вот этого победителя, держа над его головой золотой венец, и шептал ему на ухо следующее. «Вся слава проходящая, вся слава проходящая, а спасение – вечно». Люди могут разочаровывать, но Бог никогда. Он здесь для нас. Он влечет нас обратно к себе и всегда готов приветствовать.

дома. Но история не заканчивается возвращением сына. Это история о двух братьях. И другой брат был не в восторге. Посмотрите, 29 текст сказано следующее. Он же, отвечая отцу, старший сын, говорит: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Представляете? Один сын ушел из дома, был потерян, а старший, с негативом оставшийся дома, тоже был потерян. Что в конечном итоге стало с ним в притче, мы не видим, не рассказывается. Потому что эта часть истории все еще ждет своего завершения. Как обстоят дела с тобой, мой друг? Как обстоят дела с твоим сердцем? Если ты по ту сторону экрана потерянный, Бог хочет вернуть тебя. Помни, Он уже идет за тобой, даже если ты долгое время находился в доме Отца. Он будет искать тебя, чтобы вернуть и тебя. Бог сегодня обращается к тебе. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И Петр во 2 Петра, 3 глава, 9 стих пишет: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог желает, чтобы Его дети были дома. Бог хочет, чтобы ты, мой друг, был дома. Представь, как бы ты себя чувствовала, если бы ты был родственником этого мальчика Сару, который потерялся. Он заблудился, оказался в поезде, и этот поезд увел его за тысячи километров от дома. А затем его еще и усыновили. Из Индии он перелетел в Австралию. Думаете, его мать когда-нибудь забыла его? Да нет. Он сам всегда помнил об этом, и он мечтал вернуться в свою семью, в свой дом. Через 20 с лишним лет этот мальчик обнаружил, сделал открытие, что есть Google карты. И он понял, что может смотреть на эти карты, выискивая фотографии, даже спутниковые снимки Индии. И он начал искать знакомые с детства ориентиры. И начал с Калькутты, там, где он оказался, уезжая в это направление. Малыш, этот уже юноша, проследил эти железнодорожные пути и даже стал высчитывать по часам, где он мог оказаться. И это очень интересно, потому что однажды ночью, после длительных поисков, он нашел около одной из железнодорожных станций, и это было в городе Баранпур. Он нашел водонапорную башню. И вот именно этот ориентир и помог ему вскоре, после такого длительного 20-часового перелета из Австралии в Сару, вернуться на эту платформу, где он когда-то с братом расстался, в местности Кандве. И на том самом месте он оказался, где когда-то, будучи мальчиком, потерялся. Итак, 20 лет назад он виделся последний раз своей семьей. И теперь, когда он вернулся в объятия матери, он надежды свои с удивительным рвением и радостью восполнил тем, что встретил маму. Друг, если ты далеко, и ты потерял надежду, помни, что ты вернешься. Бог хочет видеть тебя дома, сегодня. Если ты очень далеко от Бога и потерял надежду, и думаешь, что ты не вернешься,

Помни, Бог хочет видеть тебя дома. Дорогие друзья, приглашаю вас помолиться вместе со мной. Отец Небесный, я очень благодарен Тебе за эту возможность молиться за друзей моих, которые сейчас находятся по ту сторону экрана. Благослови каждого. Я прошу Тебя, Боже, благослови и защити особенно потерявшегося и нуждающегося Сына Твоего в обновлении и спасении прямо сейчас. Ты знаешь, Господи, насколько тяжело в этом мире без Тебя. И мы благодарны, дорогой наш Отец Небесный, за то, что Ты идешь за нами даже в самые ужасные места, где нам кажется, что там Тебе не место. Ты идешь только ради нас, чтобы спасти, избавить от смерти погибающего человека. Господи милосердный, так хочется однажды воссоединиться с небесной семьей. Там, где тысячи, миллионы верующих объединятся после второго пришествия с Искупителем нашим Иисусом Христом. Благослови нас, Господи, в этом и дай нам решительности возвращаться к Тебе немедленно, прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Господи, о прощении и о Твоем спасении. Аминь. До новых встреч, друзья, в нашем цикле передач «Притчи Христа».

сэр Джеймс Янг Симпсон был известным хирургом, гинекологом XIX века. Однажды его, того, кто впервые стал использовать наркоз, спросили: «Скажите, пожалуйста, какие два самых великих открытия вы сделали?» Он ответил: «Первое величайшее открытие – я великий грешник. А второе величайшее открытие – Иисус – мой личный спаситель». Сегодня мы вместе с вами прикоснемся к одной истории, записанной в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка повествует в 5 главе историю встречи Иисуса Христа с одним человеком. Мы не знаем имени этого человека, но мы, благодаря Священному Писанию, знаем обстоятельства их встречи. Жизнь этого человека была пущена под откос. Мы читаем в 22 тексте. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир,

и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и стала жива». Это предваряет нашу сегодняшнюю историю. Но дальше мы как раз встречаемся с этим библейским персонажем. Написано, что Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Постоянное кровотечение – это то, что в физическом плане может истощить любого человека в любом столетии. Но если конкретно говорить о еврейке в то время, то, конечно же, эта проблема, эта болезнь затрагивала очень много сфер ее жизни. Одна из сфер – это интимная сфера. Она не могла прикасаться к своему мужу. Кроме этого, мы видим здесь и бытовые проблемы, потому что все, к чему бы она ни прикасалась, считалось нечистым. Поэтому ни пол подмести, ни посуду помыть. Кроме этого, она была лишена радости материнства. Она не могла родить ребенка. Но также следует отметить и духовную сферу жизни, потому что в таком состоянии она не могла, ей было запрещено ходить в храм. Все это превратило ее жизнь в настоящий ад. И вот в таком состоянии физического, морального, эмоционального опустошения эта женщина встречается с Иисусом. Как здесь написано, она испробовала все, что только можно. Написано, много потерпела от многих врачей. Она искала помощи у врачей. И только в Талмуде описано 11 способов лечения этой болезни. Я перечислю некоторые из них. Кроме того, что там предлагались тонизирующие и какие-то спазматические средства, некоторые из них были чистыми суевериями. Например, ношение золы яйца страуса летом в полотняной, а зимой в хлопчатобумажной ткани. Или ношение ячменного зерна, найденного в помете белой ослицы. Она истощила все, что у нее было. Можно добавить еще финансовые проблемы к физическим. Если это сделать, то значит окончательно доконать любого человека. Здесь используется слово «хупо» – «потерпело». Или иначе можно сказать «залечили». В иудейской литературе можно встретить много высказаний в адрес врачей. Например, мы можем услышать следующее. «И ходил я к врачам, – говорит один человек, – лечиться, но чем больше они мазали мои глаза лекарствами, тем более мои глаза закрывались бельмами, пока я не ослеп совершенно». В Мишне, записанной около 200 года, тоже есть определенное описание профессий, которые были в то время, и в том числе там тоже уделяется некоторое время и врачам. Там написано следующее. Погонщики ослов по большей части злы и безнравственны. Погонщики верблюдов в большинстве своем подходящий народ. Моряки в большинстве безгрешны. Лучшие из докторов попадут в ад. Однако, не получив никакой пользы, но пришла, тут написано, еще в худшее состояние. Каждый ее день только усугублял ее положение. Ей не оставалось ничего, как последняя молитва. И именно в этот день мы встречаемся с ней, когда она готова ее произнести. Эта женщина, написано, 12 лет страдала кровотечением. А между прочим, Иисус шел к девочке, которая умирала, была при смерти, дочь Иаира. И как написано в другом Евангелии, ей тоже было 12 лет. В этот день... 12 лет назад. У одного человека была радость в доме, все радовались рождению дочки,
А у другого человека началась серьезная проблема, болезнь. 12 лет в одном доме радуется, видя, как растет ребенок. И 12 лет женщина страдает, потратив и истощив все, что у нее было. Знаете, это классическая ситуация того, что происходит в нашем мире. Одновременно в одном доме могут радоваться, а в другом доме плакать и грустить. Давайте вновь вернемся к нашей истории. Что мы видим дальше? «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Когда она увидела Иисуса, Он был окружен множеством людей. Все эти люди направлялись с Ним в дом Иаира, самого уважаемого человека в этом городе. Какие были у нее шансы поговорить с Иисусом, пробиться к Нему, или чтобы Он нашел время и уделил ей, опять же, мы видим срочность момента. Конечно же, ее шансы были ничтожны. Никаких шансов. Но мы видим, что она приближается к Иисусу, и здесь написано, «Ибо говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». Она принимает очень опасное для себя решение. Ведь чтобы прикоснуться к одежде Иисуса, ей нужно протиснуться через толпу людей. А вдруг кто-то ее узнает? И тогда у нее могут быть серьезные проблемы, потому что она считается нечистой. Но есть ли у нее выбор? В отсутствии денег, лекарств, поддержки родных и близких, у нее есть только идея, только мысль, только последняя надежда прикоснуться к Иисусу. Именно так она и поступает. Возможно, что у тебя сегодня тоже есть это желание. Возможно, ты имеешь серьезные проблемы в жизни, и уже ничто не может тебе помочь. Твоя последняя надежда — прикоснуться к Иисусу, но есть какой-то страх. Ты уже предпринимал попытки, или ты видишь, что Иисус окружен вокруг людьми чистыми, святыми, совершенными, а ты осознаешь себя грешником и думаешь, как я такой приду к Иисусу. Возможно, поэтому вы боитесь приблизиться к Нему. Но сделайте шаг в этом направлении, как сделала эта женщина. Увидев, что он окружен людьми, она прикасается к его одеждам. Если вы узнали себя в этом описании, то и вы имеете всего лишь вот эту надежду, то, пожалуйста, идите к Иисусу. Не бойтесь, прикоснитесь к Нему. Что же произошло дальше, мы с вами узнаем совершенно скоро, читая дальше евангельское повествование. Потому что, читая Евангелие, мы видим, что в этой истории Иисус отмечает веру всего лишь одного человека. И Он отмечает веру не какому-нибудь учителя Библии, какому-нибудь святого человека, не веру своих учеников, а веру женщины. Веру женщины, у которой не было ни гроша, у которой была только идея ухватиться за Иисуса. Довольно просто, не правда ли? Вера. Вера — это уверенность, что Бог есть, и Бог благ. Вера — это не какой-то мистический опыт, какое-то видение, голос. Это выбор верить в то, что у Бога есть определенный план. Что тот, кто сотворил весь мир, совершенный Бог, Он тебя не оставил. Конечно, никаких гарантий у этой женщины не было. Она лишь надеялась на помощь Иисуса. Она страстно желала этого. Она шла к Нему. Вера — это неуверенность, что Бог сделает все так, как ты того хочешь. Вера — это уверенность в том, что у Бога есть наилучший план, что Он благ в своих действиях. Здоровая женщина, возможно, бы ничего не почувствовала, прикоснувшись к одеждам Иисуса Христа. Но женщина, о которой идет речь, была очень и очень больна. И вот она в этом отчаянии
прикоснулась к одеждам Иисуса –

И как мы читаем, произошло чудо. Казалось бы, ее заслуга в этом чуде, в этом исцелении была смехотворна. Она лишь протянула руку в толпе людей и говорила, рассуждала так: «Если хотя к одежде его прикоснусь». Но главное в этой ситуации не то, что она сделала, а то, что она вообще что-то сделала. Отказавшись мириться с болезнью, она в один день решила действовать. Исцеление начинается тогда, когда мы начинаем действовать, когда у нас зарождается вера. Исцеление, оно происходит тогда, когда мы протягиваем руку. И как мы читаем в евангельском повествовании, есть много историй, чудес, которые происходят именно как результат того, что человек начинает что-то делать, начинает действовать. Божья помощь рядом, она доступна всегда, лишь нужно протянуть руку. Нужно сделать что-то, что продемонстрировало бы вашу веру. Потому что, как написано в Священном Писании, вера без дел мертва. Бог чтит нашу решительность, наше желание и готовность рискнуть, нашу веру. Когда ковчеги строятся, люди спасаются. Когда воины маршируют, стены Иерусалима рушатся. Когда рука поднимает посох, море расступается. Когда хлеб преломляется, тысячи людей насыщаются. Когда к одеждам верою прикасается рука, происходит исцеление. Давайте вместе с вами прочтем, что же последовало за этим чудом. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народ и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Мы здесь видим два необычных события, которые произошли в результате этого чуда. По сути, только евангелист Марк описывает это, и мы не видим ничего подобного в других чудесах. Во-первых, исцеление женщины произошло прежде, чем Иисус как бы это осознал. Сила Духа Святого мгновенно произвела перемены в этой женщине, и она это почувствовала. Почему Иисус остановился? Почему Он как бы специально отметил этот случай? И вообще странно, что Он остановился, потому что Он шел для того, чтобы помочь умирающей девочке, дочери Иаира. Если попытаться представить эту историю сегодня в современном изложении, то представьте, что вы врач, и вас срочно вызвали. Вызвали, потому что ребенок находится при смерти, и вы очень торопитесь, вы спешите. И вдруг вас останавливают по дороге и говорят: «Подожди, пожалуйста, не мог бы ты помочь вот тут еще одному человеку? У него есть хроническое заболевание, и он нуждается в помощи». Я думаю, что вряд ли кто-то бы из нас остановился, чтобы помочь этому человеку, потому что, рассуждая, мы бы сказали так: этот человек уже 12 лет болел, может немножко еще подождать, но там меня ждет умирающий, я должен спешить. Иисус же, мы видим, останавливается. Как Он останавливается? Там кто-то умирает. Иисус говорит: нет, то, что происходит здесь, очень важно. Этот случай очень нужен. Вы должны чему-то научиться из этой ситуации. Как ты себя чувствуешь? Все, Господи, я исцелилась. И Он говорит: дерзай, дщерь. Это вера. Вера твоя спасла тебя. Вы заметили, что вера может сделать? Иисус не повелевал в этой истории болезни отступить. Он не накладывал что-то на лицо, либо на руки, на живот этой женщины. Не спрашивал,

не было никакого помазания. Он просто говорит, видишь, вера твоя спасла тебя. Понимаете, в этом случае Иисус объясняет людям, что ты уже здорова. И это результат той веры, которую ты имела. Так работает вера. Мы узнаем нечто об Иисусе из этой истории. Мы видим, что Иисус говорит о том, что Он почувствовал, что сила отошла от Него. Это очень важный универсальный закон жизни. Мы никогда не сможем сделать что-то, что-то великое, что-то важное, если мы чего-то не потеряем, если мы чего-то не отдадим. Невозможно стать великим музыкантом, если ты просто механически исполняешь определенные партии и не вкладываешь сердце в душу, сердце и душу в это дело. Так можно сказать о чем угодно. Невозможно стать хорошим актером, если ты просто механически и с правильной интонацией произносишь определенную речь. Пастор, когда завершает свою проповедь, чувствует, что он что-то отдал, что-то ушло. Исцеление, которое произошло там, что-то забрало у Иисуса. Он почувствовал исходящую силу. Действительно, Иисус, Он дает исцеление, Он дает прощение грехов. Но мы должны понимать, что это не просто так, это не как-то прошло для Него бесследно. Умирая за наши грехи на Голгофе, Он действительно страдал как физически, так и духовно. Он отдал Себя полностью, Себя всего. Если мы собираемся помогать людям, если мы хотим как-то менять этот мир к лучшему, мы должны это осознавать и понимать, что нам нужно будет что-то отдавать. Мы что-то будем терять. Однажды один крупный литературный критик Мэтью Арнольд сказал следующее о среднем классе. «Взгляните на этих людей, на одежду, которую они носят, на книги, которые они читают, на серое вещество, которое формирует их мысли. Разве могут какие-нибудь деньги возместить несчастье быть одним из них?» С этой мыслью можно поспорить. Ее источником является презрение. Мэтью Арнольд смотрел на людей с чувством отвращения и содрогания. А такой человек никогда не сможет помочь людям. Напротив, давайте вспомним библейскую историю пророка Моисея, когда иудеи сотворили золотого тельца, и это стало известно, то он умоляет Бога. Он умоляет Бога изъять и его самого из книги Божией, но не причинять вреда народу. Величие Христа как раз в том, что Он был готов помогать людям. И ценой этой помощи была Его собственная жизнь. А здесь также в этой ситуации мы можем найти некий урок и о учениках Иисуса Христа. Здесь хорошо видна их ограниченность. Ограниченность, так скажем, здравого смысла. Потому что ученики смотрели на эту ситуацию довольно-таки здраво. И когда Христос спрашивает, или точнее говорит о том, что кто прикоснулся ко мне, то они, для них этот вопрос очень странный. Как кто прикоснулся? Как можно здесь определить? Здесь просто огромная толпа людей. Что-то этот вопрос очень странный. Нечувствительность человеческого ума может быть трагедией в жизни. Если мы не можем переживать, если мы не можем видеть в толпе этих людей, людей, которые нуждаются в помощи и сострадании. Дальше мы можем найти еще один важный урок в словах Христа. Вновь повторю эту мысль. Он говорит: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вера твоя спасла тебя. Христос не говорит об особой роли одежды, которой она прикоснулась.

Но он отмечает, что исцеление приходит как результат серьезной веры. Христос преподал, остановившись нам урок, и говорит: «Вы заметили, что значит вера?» Потому что очень часто христиане

Господь сегодня говорит: «Вера твоя спасла тебя». Другому Он говорил: «Встань и ходи», вновь указывая на веру человека. Имею ли я сегодня веру? Веру в то, что я могу прийти к Иисусу и получить исцеление от своих проблем. Также хотелось бы отметить еще один момент. Здесь, в 34 тексте, Христос, обращаясь к этой женщине, говорит: «Дщерь, вера твоя спасла тебя». Слово «дщерь» означает «дочь». И вообще это единственный случай Евангелия, где Христос обращается к взрослой женщине со словами «дочь». Можно попытаться представить, что она почувствовала в этот момент. Когда в последний раз она слышала добрые слова в свой адрес? Где ее ближайшее окружение? Мы не видим, как в случае с Иаиром, чтобы ее муж пришел для того, чтобы упросить Иисуса прийти в гости и исцелить его жену. Где дети? Возможно, очень давно она не слышала просто теплых, добрых слов в свой адрес. 12 лет полной абсолютной изоляции. Ты не можешь прикоснуться к человеку. Ты не можешь с кем-то есть вместе за столом. И здесь такое слово, как «дочь». Великий русский писатель Лев Толстой рассказал, что однажды, гуляя по улицам, он прошел мимо нищего. И, желая дать ему денег, он полез в свой карман и начал там шарить, но ничего там не нашел. Карманы были пусты. Тогда Толстой, обернувшись, произнес: «Прости, брат, дать-то мне тебе нечего». В ответ просиявший нищий сказал: «Вы дали мне больше, чем я просил. Вы назвали меня братом». Для человека, окруженного любовью, доброе слово, ну, незначительная малость. Но для человека, который долгие годы не слышал добрых слов в свой адрес, может стать пиршеством. Такова история этой женщины. Женщина, которая проявила чудеса решительности, веры, которая не побоялась и пришла в этой толпе к Иисусу Христу. Сегодня пример для каждого из нас. Сложно представить, как сложилась ее жизнь дальше, хотя есть определенные традиции, которые говорят о том, что эта женщина с тех самых событий постоянно следовала за Иисусом Христом. Она не оставляла его никогда ни при каких обстоятельствах. А некоторые говорят и предполагают, что звали ее Вероника, и что в тот день, когда Иисус Христос шел на распятие, она шла рядом с ним, чтобы вытирать кровавый пот с его лица. Мы не знаем, правдива эта история или нет, но всякое могло быть. Дорогой друг, возможно, сегодня ты чувствуешь себя недостойным к тому, чтобы прийти к Иисусу Христу. Может быть, ты физически здоров, но чувствуешь бремя греха, которое есть в твоей жизни. Ты думаешь, что такого, как ты, Иисус не примет, потому что рядом с Ним находятся только святые люди. Возможно, ты предполагаешь, что у тебя не получается быть христианином, потому что ты совершаешь ошибки, ты совершаешь грехи. И если ты придешь к Иисусу таким, какой ты есть, Он отвернется от тебя, не примет тебя или скажет: «Иди и прежде очистись от грехов своих». Но эта история говорит о том, что прояви чудеса веры и иди к Иисусу. Бог не ожидает очень многого. Одно прикосновение для того, чтобы ты смог осознать и понять, как Бог любит тебя. Ты сможешь понять, что Божья милость и прощение способна дать тебе исцеление от твоего вот этого состояния душевного угнетения –

Христе Иисусе ты можешь обрести радость, чтобы уже всегда, всю жизнь следовать за Ним, понимая, что Он Бог и Он благ. Он принимает тебя, несмотря на все обстоятельства твоей жизни. Ты ценен для Него, богатый или нищ, здоров или болен. Он любит тебя, несмотря ни на что. Поэтому приди к Нему сегодня. Коснись рукой веры Его одежд, чтобы уже никогда не покидать Его и следовать всегда за Ним. Пусть Господь благословит нас в этом.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое, воззовет ко Мне, и Я услышу Его. С Ним Я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение Мое».

0: Можно ли чему-то научиться у овцы? Вопрос кажется странным, но в Библии овца – это не просто животное, которое можно съесть и которое дает шерсть. Овцы – герои притчи и даже пророчеств. Сегодня мы говорим о животных, близких человеку. У нас в гостях Сергей Феликсович Хрибар, кандидат исторических наук, магистр экологии и природопользования. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: А Библия делит животных на чистых и нечистых, и в пищу разрешено употреблять только чистых животных. Почему?
1: Это сложно сказать. Под это пытаются подвести некую базу, как, например, то, что свиньи, которые нечистые животные, по сравнению с коровами и овцами, гораздо сильнее заражаются паразитами. Но, да, возможно так, но возникает много и других вопросов. Почему вот нечисты зайцы, почему нечисты тушканчики, которые на самом деле не тушканчики, а доманы, если точнее перевести. Здесь на самом деле все объяснить очень сложно. Наверное, какие-то вещи тут принимаются на веру. Поэтому вот однозначных, внятных объяснений мне не попадалось. Вот потому что не всегда это имеет какие-то медицинские обоснования. Где-то есть просто

0: вот запрет, которого следует придерживаться.
1: А в жертву разрешалось приносить только чистых животных?
0: Да, конечно.
1: Хотя, а какие это были животные?
0: Это были овцы, это были козы, то есть мелкий рогатый скот, это были коровы, и это были, как ни странно, голуби. Голуби, их родственники – гордицы, которые тоже употреблялись людьми в пищу и были, может быть, не совсем домашними, но такими полудомашними животными, которых древние евреи содержали. Для голубей строили голубятни, такие вот высокие башни с выступами, чтобы голуби садились на них, с окнами, с отверстиями, куда голуби залетали и где выводили своих птенцов, потому что дикий голубь, он на скалах живет, во всяких трещинах, выемках, нишах выводит свое потомство. И вот, например,
1: привычные условия.
0: Да, вот, например, у пророка Исаии, кто это летят как облака, как голуби голубятням своим. Другой перевод слова голубятня – это окна. Некоторые как к окнам своим, да. Вот голуби, они любят такие вот дырочки, окошки. Вот, например, пара голубей, пара сизых голубей, тех самых сизых голубей, которые встречаются у нас в городах повсюду, они тут ухаживают друг за другом, целуются на стене плача, на западной стене в Иерусалиме. Надо заметить, что изначально голуби обитали в основном в Северной Африке и на Ближнем Востоке, но постепенно распространились по всему миру, встречаются на всех континентах голуби, по городам, разумеется, больше. Это вот сизые голуби. Но в библейских землях у сизых голубей есть конкуренты, в том числе и в городах. Вот это, например, сизый голубь на своем гнезде, самка-голубица, на развалинах древней Кесарии. Вот тоже сизый голубь в Хайфе между стеклами отложил яйцо. А рядышком для сравнения голубица, самка сизого голубя, и горлица, малая горлица, которая тоже обычно на Ближнем Востоке в городах. И в Египте, и в Израиле она встречается. И был определенный закон. В книге Левит написано, что если женщина вот рожает ребенка, она после этого должна принести некую очистительную жертву через некоторое время. И вот если она не могла принести кого-то из мелкого скота...
1: Недостаточно средств, бедная была.
0: Если же она не в состоянии принести агнца, ягненка, то есть, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник. Мы знаем некие подробности из жизни Иисуса, самого раннего периода его жизни. Иисус родился, и когда исполнились дни очищения их, то есть его родителей по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как первенца, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. То есть, либо молодые голуби, это не обязательно птенчики, которые прямо в гнезде сидят еще, голенькие, у голубей они голенькие получаются, потом обрастают перьями. Или горлица использовалась, то есть такой вот дикий голубь. Надо заметить, что было несколько видов горлиц. Вот эта вот малая горлица тоже сидит на гнезде. Она гнездится когда на деревьях, когда на стенах домов. Такая вот широко специализированная. Вот она, например, на стене, там на дереве строила гнездо, а здесь на стене. А на деревьях чаще встречается кольчатая горлица. Кольчатая горлица обитает и в нашей стране, где-то вот в зоне широколиственных лесов и дальше на юг, в лесостепи, в степных регионах, вот в южных городах часто можно вот услышать ее такое воркование. Отличается таким полуошейничком.
1: Надо быть повнимательнее.
0: Такая полоска, как колечко, поэтому кольчатая горлица. Вот все эти горлицы, плюс еще довольно редкая обыкновенная горлица, встречаются в библейских землях, и они могли быть использованы для жертвоприношений. Считались чистыми животными.
1: В книге Левит не упомянуты куры. Почему?
0: Да, очень хороший вопрос по поводу кур. Потому что тогда этих птиц еще не знали. Древние евреи не подозревали, что где-то на земном шаре есть курицы и петухи. Просто курица и петух произошли из Индии.

0: И тогда Индия это была вне пределов, видимых пределов Вселенной. И древние евреи просто не знали об их существовании. В Ветхом Завете они не упоминаются.
1: Такая удобная птица, мне кажется.
0: Такая удобная птица. В книге «Экклезиаст» говорится о том, что человек, старый человек будет вставать по крику петуха, но там имеется в виду просто птица. Поэтому, в общем-то, петухи, да, в Ветхом Завете неизвестны. Скорее всего, они попали в библейские земли во время персидских завоеваний, как-никак владения царя Артаксеркса были от Индии до Эфиопии. И, соответственно, был и определенный культурный обмен, обмен растениями, обмен животными. Была такая вот интродукция переселения разных видов животных. И вот с купцами проникли куры в Палестину. И уже в Новом Завете мы читаем про петуха. Упоминается петух,
1: в Евангелиях,
0: который пробудил совесть в апостоле Петре. Петр отрекся от Иисуса и запел петух. Тогда уже петухи были в новозаветное время.
1: Нечистых животных нельзя было приносить жертву и употреблять в пищу, но содержать их ведь не запрещалось.
0: Нет, конечно, нисколько не запрещалось. Более того, этих животных использовали самыми разными целями. Например, как транспортное средство. Это первое, наверное, что у нас приходит на ум, это лошади.
1: Да.
0: Но чаще использовали изначально ослов. Лошади были слишком дороги. И к ослам было особое отношение. У нас осел это бывает ругательство.
1: Прямое животное,
0: да. Назвать кого-то ослом это будет ругательством. А вот, например, благословляя своих сыновей, патриарх Иаков говорит об одном из них: Иссахар, осел крепкий. Осел это хорошо. Надо заметить, что несколько слов означало осла. Например, хамор это осел, молодой осел, осленок. Еще молодой осел был аир. Разные слова, такие тонкости, которые сейчас не совсем понятны. Есть еще слово атон, которое означает ослица. То есть по-разному называли ослов. И ожидалось, что спаситель Израиля приедет на осле.
1: Пророчество.
0: Да, пророчество Захарии. Торжествует через Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе. Праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице. Здесь стоит слово «хамор». И на молодом осле Аир, сыне подъеремной, Атон. Вот три слова встречаются здесь вместе, чтобы подчеркнуть, вот это будет именно на осле. Не совсем понятно, как можно на ослице и молодом осле ехать одновременно. Да, может быть, просто кто-то из них шел рядом. Но так или иначе, мы знаем, что пророчество исполнилось в Иисусе. И Иисус посылает двух учеников в Иерусалим, к определенному человеку, о котором, наверное, заранее была договоренность, был определенный пароль. Иисус послал двух учеников своих, сказав: «Найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, и, отвязав его, приведите». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса, и когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. Такой вот почет к тому, кто едет на осле, а не на коне. А вот что касается коней, здесь отношение другое было. Как это ни
1: Неужели
0: странно.
1: Хуже?
0: Да, хуже. У нас лошадь – это благородное животное.
1: Да.
0: У них тоже в Израиле. Но лошадь ассоциировалась с языческими правителями, которые отвергали Бога или восставали против Бога, как, например, фараон египетский, который на колесницах погнался за уходящими израильтянами. И поэтому, например, в Псалме 19-м «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». То есть вот конь – это признак такой гордыни, светскости в плохом смысле слова, богоборчества местами. И было даже такое предостережение. Если вы хотите избрать царя, это еще когда евреи шли по пустыне, подходили к Ханаану, во Второзаконии есть такая условная заповедь, что если вы хотите избрать царя, как у прочих народов, изберите, но тут ряд определенных условий, чтобы он был из израильского народа, чтобы он не был чужеземцем, чтобы он перечитывал постоянно Писание. Еще одно условие. Только чтобы он, то есть царь, не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: не возвращайся более путем.

0: Сим. То есть кони ассоциировались с Египтом. И потом, когда мы читаем про царя Соломона, как он постепенно так вот отходил от Бога, был у него пик, был у него взлет, но уже во время этого взлета было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. Разумеется, не только в Иерусалиме, по разным городам это было рассредоточено. То есть он увлекался умножением коней, подобно тому, как некоторые современные правители коллекционируют, кто дорогие часы, кто дорогие машины. С машинами, наверное, это легче ассоциируется. И вот такой вот признак такого подчеркнутого могущества. Вот какой я богатый, какой я крутой, вот у меня много коней. Поэтому вот к коням отношение было такое не очень хорошее.
1: А это как-то в быту проявлялось? Ну, их не угнетали, не содержали в более плохих условиях?
0: Кони дорого стоили, с ними нельзя было плохо обращаться, но тем не менее, в общем, это было таким дурным тоном, как вот сейчас в приличном обществе в дорогих мехах дамам уже не очень прилично.
1: Малиновые пиджаки.
0: Как малиновые пиджаки. Вот, это отличная ассоциация, да. Кони, малиновый пиджак. Да, что-то вот такое вот, да. Нарочито подчеркивающее богатство, поэтому вот здесь вот некая такая вот ирония к тем, кто на колесницах, на конях. Верхом на самом деле не ездили. Ездили на колесницах. Немногие могли уметь ездить верхом хорошо. Надо потому же. Что не было такой важной детали, как стремена. Они появились много позже. Поэтому вот часто под всадниками имеются в виду возницы колесниц. А вот какой транспортное животное, животное-перевозчик использовалось широко и использовалось издревле, задолго до использования коней, это верблюды.
1: Корабль пустыни?
0: Корабль пустыни, да. Корабль пустыни, на которых Авраам ездил, Исаак, Иаков, патриархи. Авраам посылал своего слугу с караваном верблюдов, чтобы он привел невесту для Исаака. И взял раб из верблюдов, господина своего Авраама, 10 верблюдов, и пошел. Интересно, вот какие были верблюды? Ведь мы под верблюдом кого понимаем? Какое животное? Большое, косматое.
1: Да, с горбами.
0: С горбами, а вот здесь не с горбами. А с горбом.
1: Одногорбый?
0: Да, потому что вот верблюды двух видов известны. Двугорбый и одногорбый. И вот двугорбый – это верблюды из Центральной и Средней Азии. Угу. В пустыне Гоби сохранились даже дикие двугорбые верблюды. Одногорбые верблюды дикие – неизвестны науке. Одичавшие есть. Но, в общем-то, они приручены очень давно, одногорбые верблюды. И в Северной Африке, на Ближнем Востоке, использовались одногорбые верблюды, дромадеры, на которых и ездили. Вот здесь не совсем понятно, сколько горбов, потому что, чтобы на нем усидеть, нужно было специальное двугорбовое седло. А стремена были не нужны, потому что с горба ноги хорошо свешивались и крест-накрест складывались поперек холки верблюда.
1: Да, ну и они, наверное, внезапно в галоп не пускались и на дыбы-то не вставали.
0: Приручить верблюда было довольно сложно. Были верблюды с норовом тоже, конечно.
1: Да?
0: Да, но верблюд более неторопливый. Животное при желании может бегать быстро, но не очень
1: быстро. Но не
0: любит. Да, зато благодаря длинным ногам ходит достаточно хорошо. Если верблюдов использовали только для перевозок, для езды на них, то мясо верблюдов считалось нечистым.
1: Угу.
0: А вот кого использовали и для езды, и для еды, это у нас крупный рогатый скот, КРС. Это коровы, это домашний бык. Тоже много слов, которыми обозначались коровы разного пола и возраста. Телец, например, это эгель, который радостно скачет на пастбищах. А для вас, благоговеющий под именем моим, написано у пророка Малахии, «Взойдет солнце правды, и исцеление в ручах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». С одной стороны, телец – признак такого, это символ такого благополучия. С другой стороны, это упрямое животное. Как ни странно, да, если мы представляем корову в качестве кроткого существа, то коровы иногда проявляли некое упрямство.
1: Ну, как-то непривычно, что корова – транспортное средство. Мне кажется, и коровы-быки, они такие медленные.
0: Да, медленные, зато надежные.
1: О, если он пошел, то он идет.
0: Чаще, конечно, ездили на быках. Коровы использовали.

0: есть для молока коровы – это был дойный скот, коровы рожали телят, а быков нередко стерилизовали, получались волы, хотя на самом деле в Библии не всегда понятно, где полноценный бык, где вол, такого вот разделения нет. Да, но использовали для езды и как упряжных животных, правда, не верховых. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями, и мясо его не есть. А хозяин вола не виноват, но если вол был бодлив. Вчера и третьего дня, и хозяин, был извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, а хозяина предать смерти. То есть животных любили, но не до такой степени, чтобы позволяли животным убивать людей. И если хозяин имел такое агрессивное животное, он нес за него ответственность определенную. Вот, на самом деле, важный принцип. Но если волы, точнее, быки, бывали агрессивные и опасные, то были животные, которые отличались кротостью.
1: Безобидные?
0: Сравнительно безобидные. Это кто, как вы думаете?
1: Я думаю, что это овцы.
0: Да, вот здесь как раз понимание животных сходится. И мы считаем овец безобидными животными, кроткими. И древние израильтяне тоже видели в овцах некий пример кротости. Помните пророчество о Мессии, о Спасителе?
1: Он назван Агнцем.
0: Назван Агнцем. Ну, на самом деле, Агнец – это не совсем еще понятно, кто. Это может быть детеныш овцы, может, детеныш козы.
1: Да?
0: Кстати, тоже ягнятами называемые тех и других детенышей. Но как овца ведь он был на заклане. Да, овца не только кроткая, но овца еще и очень полезное животное. Потому что овцы давали и мясо, и шерсть. Овцы и кормили, и одевали. Вот такой вот совет в книге притчи. Хорошо наблюдай за скотом своим. Имей попечение о стадах. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. Довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Козье молоко использовалось. Овечье на самом деле тоже иногда. Вот овечий сыр, например, получался, да, это тоже достаточно древнее изобретение. И основной, наиболее массово разводимый скот – это были именно овцы. Авраам заботился больше всего об овцах, и Иаков тоже.
1: И царь Давид пока не был царем.
0: И царь Давид пас овец, да. Вот, хотя на самом деле очень часто вот под овцами подразумевается вообще мелкий скот. Но овец использовали чаще, чем коз, это правда.
1: Ну, у них шкурка лучше.
0: Да, шкурка лучше, да. Овец ценили. И это даже отражено в притче Иисуса Христа о пропавшей овце. Помните, как Иисус учил в Евангелии от Луки, это написано? Притча о том, как Господь любит своих. И вот одна из этих трех притч так и звучит.
1: Ну, да.
0: «Кто из вас, имея 100 овец, и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел пропавшую овцу». Да, овец ценили, овец берегли. И вот мы сейчас видим на этом снимке, как молодой бедуин сидит на какой-то трубе и следит за овцами.
1: Пастух.
0: Пастух, да. Сейчас на территории современного Израиля бедуины тоже активно разводят овец. Интересно, что евреи разводят коров в коровниках, интенсивное животноводство, а бедуины занимаются традиционным занятием древних ближневосточных скотоводов. Занимаются делом Авраама, Исаака и Иакова, экстенсивным скотоводством на большой территории. Пасут эти стада, в одном месте попасли, перегнали на другое, чтобы там трава могла восстановиться. Понимая вот эти вот закономерности, стараются, в общем-то, вписаться в естественную жизнь природного сообщества. Считается более щадящим природопользованием вот такое вот экстенсивное, потому что веками сложилось. Но, с другой стороны, когда коровы в коровниках стоят, они вообще не пасутся.
1: Никакого здорового образа жизни.
0: Да, но у них никакого здорового образа жизни. Поэтому вот здесь разные оценки существуют. Сейчас ведутся жаркие дискуссии по поводу того, какое животноводство лучше. Экстенсивное скотоводство и разведение овец или разведение коров в коровниках интенсивно, на одном месте помногу. Вот. Ну, а тогда и тех, и других пасли на больших пастбищах и ценили, берегли. И

0: стадами следили пастухи, и пастух была почетная профессия, как-никак царь Давид, бывший пастух, ну и пастырь, пастор – это тоже пастух.
1: Да. Давид в псалме говорит: «Господь – пастырь мой», то есть он себя сравнивает с овцой. А мне все кажется, что как-то это унизительно сравнивать себя с овцой. Овцы, они, ну, как-то вот глупые животные. К нам один раз на участок забежали овцы с соседней фермы. Они поели елки, а потом метались по всему участку, потому что мы их не могли выгнать, они не могли вспомнить, через какую калитку они зашли.
0: Да, в общем-то, у овец и вид глуповатый, и иногда действительно овцы делают глупости. С другой стороны, кто их не делает? Но вот это вот сравнение народа Божьего с овцами, сравнение верующего человека с овцой. На самом деле здесь Давид не говорит, что я овца, но говорит, что Господь пастух. Может быть, он пасет не овец, а кого-то поблагородней. Но вот интересно, что вообще в псалмах это не раз встречается. В 99-м псалме такой призыв: «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его». Ну, прямо хорошо, хоть не баранами нас обзывают. Как-то действительно не очень приятно быть овцой. Но давайте мы посмотрим, что еще про овец сказано. В Новом Завете эта же тема развивается. И Иисус тоже сравнивает верующих с овцами. Почему? Наверное, сначала я все-таки вспомню одну историю, которая случилась со мной и моей семьей, ну, не совсем, может быть, в библейских землях, а в Средиземноморье, в Черногории, Балканский полуостров. Мы зашли в жаркий день, такое вот позднее утро, когда уже наступает жара, пришли к роднику. Там же рядышком росли смоковницы. Угу. Был конец лета, они уже созрели, давали такие сочные, шикарные смоквы. И вот мы пополняли запасы воды, ели эти смоквы, собрались было уже уходить, как тут шуршание, топот, и появляется большое стадо овец, которых пастух привел на водопой, угу, к этому роднику. Но овцы к воде не подходят, потому что мы стоим. А это такая площадочка, и вода вытекает из родника в желоба. В принципе, овцы могут подойти к желобам и пить. Угу. Но они этого не делают, потому что мы находимся между ними и этими желобами с водой. Мы их зовем, говорим: не бойтесь, идите хорошие, пейте. Притягиваем им смоквы, они от нас шарахаются. Мы с ними ласково стараемся разговаривать все равно. И тут появляется пастух, который ругается на них, кричит, ругается, может быть, и на нас. Не совсем понятно было, на кого он ругался, но он явно выражает недовольство, потому что его овцам не дают попить. А мы пытаемся пройти через стадо, они еще дальше разбегаются, как-то нам неловко. Угу. И в конце концов пастух их дальше ведет. Он спешил, похоже. Он чего-то им так крикнул резко, и они за этим сварливым стариком пошли.
1: Не пошли, успев попить, да?
0: Да, не успев попить. По жаре, по раскаленному шоссе. Машины ездили, они все равно идут за ним, не боятся машин, потому что он их позвал своим противным голосом. Почему за ним пошли? Привыкли, они знают его голос. А наш голос для них чужой. Они очень хорошо различают своих и чужих. Различают по голосам. У них не очень хорошее зрение, но неплохое обоняние. Ягненок, когда рождается, он запоминает запах своей мамы и голос, слышит ее блеяние. Для нас блеяние одинаковое, а ягненок различает, где его мама блеет. И к ней идет, на ее голос. И голос пастуха они запоминают. У них хорошая слуховая память. И вот Иисус про это и говорил, что овцы слушаются голоса его, то есть пастуха. И он зовет своих овец по имени и выводит их, и идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Поэтому, может быть, в других вещах овцы делают глупости, но вот голос пастуха они знают,
1: а в самом
0: своих
1: главном
0: они отличают, в самом главном они оказываются верны.
1: Лучше

0: других.
1: Да, оказывается, лучше других. И, наверное, здесь пример не в том, чтобы мы подражали во всем овцам, но чтобы мы слушали тоже голос своего пастуха, вот, да. Своего небесного пастыря.
0: Да, учились отличать главное от второстепенного.
1: Да, получается, что и у домашних животных многому можно научиться. И даже те, у тех, которых мы считаем глупыми.
0: Ну, на этой доброй ноте мы и закончим. Спасибо вам большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо вам, что провели это время с нами. Смотрите наши программы, пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Всего вам доброго, до свидания.

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. День добрый, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: Сегодня вот тема, которую хотел бы поднять, это об элементах, которые у нас есть во святилище. У нас святилище наполнено кровью, постоянно там идет заколание жертв, постоянно идет вот этот вот элемент, главный, кровь, который переносит и грехи и прочее. И, естественно, там есть вода и есть еще огонь. Вот на огне хотелось бы остановиться поподробнее. Вот как здесь и в первом послании Иоанна текст говорит, первое послание Иоанна, глава 5, 8 текст. «Три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь, и сии три об одном». И вот у нас в святилище тоже есть огонь, вода и кровь. О чем свидетельствует этот огонь во святилище?
1: Мы находим, что изначально, когда Бог вот давал повеление о святилище, то там при описании этого события,

0: Бытия. Согласно книге Исход, 24 главе 17 стиху, сказано, что вид же славы Божьей на вершине горы Синай был для сынов Израиля как огонь поедающий. То есть Бог, когда физически спустился на гору Синай, сказано, она таяла, горы таяли. Бог, таким образом, это не только сияние, но и физический огонь. И вот когда вот этот Бог сказал, я поселюсь среди вас во святилище, то он, соответственно, в качестве постоянного напоминания о своей природе оставил определенные формы и стихии, которые постоянно присутствовали там. Ну, в частности, когда святилище было посвящено, о чем рассказывает 9 глава книги Левит, то сказано, сошел, вышел огонь от Господа, и он зажег огонь на жертвеннике всесожжения. И согласно Божьим заповедям, этот огонь нужно было постоянно поддерживать.
1: То есть получается эдакий вечный огонь, который там горел постоянно.
0: Божий, и главное, по природе, Божий огонь. То есть сказано, огонь на жертвеннике пусть никогда не угасает. Постоянно его нужно было поддерживать. И в частности, в этом-то и суть греха Надава и Авиуда, они чуждый огонь, они свой принесли. То есть был тот, который уже Бог сам дал. Причем это прямо тут же, вот в конце 9 главы книги Левит описано, а в 10 главе вот сказано, они чуждые внесли. Вот. То этот огонь, соответственно, он использовался для того, чтобы от него возжигать лампады. Соответственно, в первом отделении во святом свет, который горел, это был Божий свет опять, Божий огонь. И огонь, который использовался на жертвеннике всесожжения, он в виде вот горящих угольев, он вносился во святое и возлагался на жертвенник курения. Далее размещался вот этот вот курительный состав ароматический. То есть вот это все было разной формой, в основе которой всегда лежала одна базовая идея. Бог – это огонь. Причем огонь вечный, не прекращающийся. В подлиннике используется термин «тамид», постоянный, вот, регулярно обновляемый и постоянно присутствующий там. То есть для израильтян, даже тех, кто не мог внутрь святилища заглянуть, вот, они всегда видели, что на жертвеннике огонь горит, что Бог – это огонь. Это была вот такая непосредственная постоянная ассоциация.
1: Ну, если еще вспомнить скинию собрания в пустыне, то там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
0: Столб огненный ночью.
1: Огненный был.
0: Верно.
1: Ну, это четкое такое представление о Боге, как огне им было. С другой стороны, вот этот вот вечный огонь, он зажегся только однажды, или Бог периодически его зажигал? Или они сохранили все это время этот огонь?
0: Он был потушен тогда, когда в вавилонский плен люди были уведены, там и жертвенник был разрушен, и вот святилище полностью. Перед этим, когда Соломон посвящал храм, построенный им на горе Мориа, там вновь произошло повторение чуда при посвящении скинии Моисея. Господь сам зажег огонь на жертвенник. То есть это было новое место совершения служения, и вот оттуда снова этот огонь передавался. Были ли перерывы? Скорее всего, да, потому что были периоды, когда храм в Иерусалиме настолько осквернялся,
1: что, там
0: что вместо жертвенника Господня там жертвенники иным богам языческим. Вот. Но это, собственно, и было причиной, по которой народ был уведен в плен, по которой Господь позволил его жилищу быть разрушено. А вот что касается заповеди, Божий замысел, как был представлен, он хотел, чтобы этот огонь горел непрестанно, всегда. Но были особые моменты, когда кто-то вот восставал против Господа, да? Господь из святилища, он напоминал о том, что он есть огонь поедающий. Вот, например, 16 глава книги Числа, 35 стих говорит: «И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение». Это описание восстания. 250 человек сказали, мы тоже хотим вот,
1: священниками
0: быть. Быть священниками. Да. И тогда Моисей говорит, ну, давайте попробуем. То есть

0: если матрица Вселенной вас не устраивает, тот закон, который Господь вам дал, не устраивает. Причем в Торе сказано, что уберегите. Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ от огня поедающего. Угу. Потому что если народ не в курсе, как проводить служение или сделать что-то неверно, все, тут же смерть на месте. Ну, а эти вот 250 все-таки решили попробовать. И, соответственно, они погибли на месте, огонь вышел оттуда, и Господь очень ясно продемонстрировал, что святилище – это место, откуда Божьи суды выходят и вот спускаются на тех, кто, зная, это люди-начальники были, они были в курсе, они знали о законе Божьем. Кто, зная, все-таки упорно идет против Господа.
1: Но ведь не всегда Господь так вот явно наказывает прям вот от себя огнем с неба или еще что-то каждого грешника, который грешит.
0: Да, написано в книге «Экклесиаст», не скоро совершается суд над худыми делами, оттого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Угу. Господь по своей милости в действительности обычно наказывает только тогда, когда достигается состояние, которое названо в Библии мерой беззакония, которое переполняется. То есть Бог по природе желает спасти всех. Он говорит: «Я не желаю смерти грешника». Вот потому он долготерпелив, много милостив, но тем не менее, когда человек вот упорствует, то тогда личность ли, или если это весь народ, народ и так далее, общество, оно не может дальше существовать.
1: То есть потому когда, что... когда наглость по отношению к Господу уже переходит все мыслимые и немыслимые границы, тогда Господь уже говорит: ну все, хватит.
0: Да, да. Ну и одна из причин заключается в том, что если это явление становится упорным и неисправимым, то, коль скоро мы живем в обществе, мы все друг от друга зависимы, мы все друг на друга влияем, то вот для того, чтобы вот эту раковую болезнь, греха не распространить на все тело общества и таким образом лишиться вообще всего рода человеческого, Господь вот в такие моменты переполнения меры беззакония, Он наказывал и отрезал вот ту часть, оперировал общество для того, чтобы сохранить его жизнь целиком.
1: Почему Бог решает судить эту землю вот именно вот огнем?
0: В категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено.
1: В огне будут жить как раз-таки праведники.
0: Понятие ада в Библии описано очень просто.
1: То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Ну, по большому счету, поэтому и устройство общества, даже гражданского, оно подразумевает изолирование некоторых людей от общества, когда они переходят какие-то границы дозволенного и прочее, прочее.
0: Сам принцип верен, однако интересно отметить, что в категориях Торы заключения, в смысле наказания, не предусмотрено. Там заключение только в смысле следственного изолятора. То есть сказано, что они заключили его под стражу, доколе Господь не определил, что с ним делать. Потому наказание было,
1: скажем... То есть либо жизнь, либо смерть. Вообще, получается,
0: финансовые,
1: третьего не дано.
0: Финансовые были.
1: Мог быть другой вариант.
0: Штраф, да, то есть нужно было заплатить вот такое. Затем было физическое наказание, можно было, сказано, дать до 39 ударов палками и так далее. И вот еще одна высшая мера наказания – смерть. Но не было того, чтобы вот за счет государства, за счет налогоплательщиков, скажем так, содержать какое-то население где-то вот дополнительно. Кроме случаев городов-убежищ, их было 6, но там находились фактически не преступники, а те, как говорит Священное Писание, кто случайно убил ближнего своего, не имея зла против него, и это были города спасения. Это, пожалуй, самая отдаленная вот, аналогия того, что у нас называют исправительными учреждениями.
1: Вот здесь еще одно место хотелось бы прочесть. Это 2 Петра, 3 глава, 7 текст. «Нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». То есть мы уже говорили, что вот огонь – это огонь, поедающий от Господа, хранящийся в святилище, от которого исходит суд, да. И, по сути, и наказание тут же сразу. «Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда». Почему Бог решает судить

0: эту землю вот именно вот огнем. Раньше судил потопом, например.
1: Библия открывает, что огонь – это сама природа Бога. Мы читаем, например, в книге пророка Исаии, в 33 главе, описание событий последних дней, где сказано, я начну, может быть, с 17 стиха этой главы, сказано: «Глаза твои увидят царя в красоте его». То есть описывается пришествие царя царей, Господа господствующих. И перед этим сказано так: «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Ну, обыкновенный ответ, естественно, никто. Вот. Но Библия дает иной ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии» и так далее, «тот будет обитать на высотах убежища его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя». То есть, когда придет царь, придет огонь поедающий.
0: Интересная ассоциация получается, что в огне будут жить как раз-таки праведники.
1: Верно. Они будут жить при огне поедающем, потому что в Библии сказано, причем неоднократно, вот мы читали в книге «Исход», дальше мы можем посмотреть послание евреям, 12 глава, 29 стих, сказано: «Бог наш есть огонь поедающий». Это его природа. Соответственно, что происходит при втором пришествии Иисуса Христа? Он физически приближается к нашей земле. И он не выбирает способ наказания. Фактически, Священное Писание описывает, что когда нечестивые видят его, то от славы, могущества его они погибают. Фактически, написано так у апостола Павла: «Которые подвергнутся наказанию, цитирую, вечной погибели от лица Господня, от славы, могущества его». То есть, Бог свою природу изменить не сможет. Он есть огонь поедающий, и когда Святой Бог приходит на землю, то все, кто не в завете с Ним, все тело, кого не будет преображено, как апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, смертное тело облечется бессмертным, тленное, нетленным, это у праведных, у тех, кто в завете с Господом, кто ожидает Его во спасении. Все остальные, они останутся вот в обычном теле. А Господь сказал Моисею на горе Синай: «Не может увидеть меня человек и остаться в живых». То есть, Божий суд огнем – это непроизвольное действие Божье. Такова его природа. И он просто придет на землю. И все, кто не в завете с ним, все, кто противится ему, в силу вот того, что мы все смертны, а грешники – погибнут.
0: Интересно получается, вообще вот с ног на голову все переворачивается, потому что у большинства христиан есть понятие об аде, то есть о некотором месте, где действительно горит вот этот вот огонь, который производит суд и производит мучения для грешников, нечестивых людей, и туда попадают души тех людей, которые умерли, отвергнув Бога.
1: Да.
0: Как быть тогда с этим понятием? Потому что если Господь приходит в конце времени для того, чтобы воздать каждому по делам, его написано, то есть суд, то что же тогда вот этот вот ад, куда отправляются души умерших? Или что же тогда тот рай, куда могут отправляться души других там праведников? И особенно в контексте того, что мы только что прочитали, что именно души праведников, получается, будут жить при огне поедающем, который есть Господь. Вот как-то хотелось бы это все примирить, потому что иначе получается каша в головах у христиан.
1: Понятие ада в Библии описано очень просто и понятно. Но просто не означает легко для восприятия, поскольку если мы выросли с определенными установками, с терминами, которые, что называется, с молоком матери впитаны и автоматически подразумеваются, то, находя в Библии такие слова, как рай, ад, мы их ассоциируем непосредственно с тем, как мы изначально научены. И потому вот выбор у каждого, кто изучает Священное Писание, постоянный выбор, всякий раз, когда открываешь Слово Божье, стоит так: я буду воспринимать термины Слова Божьего сквозь призму самого Слова Божьего, буду искать

0: определений этим термином непосредственно в словаре, который Бог предлагает в своем слове, или же воспринимать сквозь призму своего мировоззрения. И тогда у одного направления ад многоуровневый, у другого направления ад просто одно место, у кого-то есть среднее положение между раем и
1: вроде
0: адом.
1: Вроде чистилище, да?
0: И так далее. То есть концепций очень много. И, естественно, тема эта гораздо обширнее, чем вот в контексте святилища можно показать. Но я предлагаю, может быть, хотя бы один отрывочек посмотреть из книги Откровения, 20 глава, где как раз суд описан. Читаем. 20 глава, начиная с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книге сообразно с делами своими». И вот, внимание. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». То есть мы видим, что из ада идут на суд. Соответственно, пребывание в аду не является наказанием, то есть еще участь не решена.
1: Соответственно, не может быть там никакого, скажем так,
0: процесса
1: мучения,
0: наказания.
1: Да, или, да, или горения, или чего там, что там
0: и
1: происходит.
0: И следующий стих говорит: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Обратите внимание, в аду нету озера огненного, ад повергается в озеро огненное. То есть такие понятия, как гиена огненная и ад, это совершенно разные понятия в терминологии Священного Писания. Ну, если еще чуть уточнить, хотя бы немного, мы увидим, что термин «ад» является переводом древнееврейского термина, использующегося в Священном Писании, который звучит так – «шеол». И термин «шеол» попросту означает «могилу». Потому-то из ада, из могилы всех на суд при воскресении, и затем уже после суда, соответственно, если человек не найден в книге жизни, тогда ад повергается в озеро огненное. То есть вся земля, вот то, что вы читали, земля и все дела на ней – сгорят.
1: То есть получается, что вообще ада как такового, как понятия, просто не существует. Как понятие вот в умах, скажем так, русскоязычного слушателя. Потому что у нас ассоциация с адом, как мы уже сказали, о чем-то горящем в преисподней, где мучаются души умерших. То есть такого понятия в принципе не существует.
0: Существует понятие огня, существует понятие наказания, существует понятие озеро огненного, гиены огненной. Все это верно, и наказание реально, но термин «ад» описывает могилу. Потому, ну, на первый взгляд, эта терминологическая разница может показаться банальной, но когда мы понимаем, что озеро огненное наступает после суда, а суд наступает с моментом апокалиптических событий, пришествием Господа на землю, то вот тогда это имеет решающее значение, где сейчас находятся те, кто умер. И ответ – они ожидают своего решения, они ожидают дня суда.
1: Но, по крайней мере, это становится гораздо более логичным, чтобы судить в конце времени, а не судить уже сейчас, когда еще неизвестно, чем все закончится.
0: Либо тогда получается, что человека судят сразу после смерти, он отбывает наказание, он уже мучится там в предполагаемом аду, а потом его снова оттуда извлекают, снова судят и теперь снова вергают.
1: То есть это совсем нонсенс выходит.
0: А в Библии сказано, что человеку положено однажды умереть и потом суд. То есть суд только один. Потому это выбор между тем, что привычно, и тем, что говорит Священное Писание. Есть одно место во всей Библии, в книге Евангелия от Луки, в 16 главе, где ад рисуется вроде бы как с огнем. Однако при внимательном изучении становится понятно, что Иисус Христос говорит метафорически, говорит аллегорически, потому что если ту картину взять и буквально вот применить, то получается, что все, кто хорошо живет финансово, они

0: будут в том мире гореть, а все, кто крохами питается, так, ну, скажем, не знаю, хочет работать или нет, тут уже трудно сказать, но, по крайней мере, все бедные, им прямиком дорога на брошенное место
1: утешения. Что тоже, по большому счету, неверно.
0: Естественно. То есть мы вечную участь обретаем по...

0: Про стихи есть тоже интересный момент, который мы читаем, что будут мучимы день и ночь во веки веков, то есть в этом самом огне. Да. Огонь, мы уже сказали, вечный. То есть ад у нас начинается, вот ад в нашем понимании этого слова, да, в понимании мучений, наказания, горения в этом вечном огне начинается после пришествия Господа и после вот этого суда.
1: Да.
0: Вот это огонь вечный, он действительно всю вечность будет продолжаться, будет какой-то контакт между теми, кто будут спасенные, и теми, кто будут умершие, или, скажем так, мучимы в этом огне.
2: Вся фразеология 10 стиха 20 главы книги Откровения взята из пророческих писаний древности. Мы находим, например, у пророка Исаии в 34 главе, здесь же рядышком место, к которому мы уже обращались, содержит вот такие слова о наказании едомлян, древние царства, где сказано с 5 стиха так: «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом, и на народ, преданный мною заклятию». Язык святилища. На небе
0: суд
2: принимается решение, а, соответственно, суды изливаются на землю. И вот как это описано. «Превратятся, 9 стих, реки его в смолу, прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. Будет от рода в рода оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». То есть, когда читаешь и на этом останавливаешься, то ощущение какое? Едом, территория Едома превратится
0: гореть
2: в озеро огненное.
0: Ну, то есть, можно сходить и посмотреть.
2: Конечно. И здесь и прах, и сера, и днем, и ночью, и постоянно. То есть, все слова, которые использует Иоанн Богослов в книге Откровения для описания участи нечестивых.
0: Но разве Едом – это не тот же самый известный город Петра, как вот их столица, куда можно было сходить и посмотреть, и до сих пор туда ходят и смотрят на этот город изнутри и снаружи?
2: Именно так, именно так.
0: И ничего там не горит.
2: И я, когда был в Петре, был в Иордании, я приобрел такую бутылочку из песка разного цвета, где специалисты местные изготавливают картины, и там можно имя вывести и прочее. То есть у меня есть прах Едома дома. Но, смею вас заверить, он не горит. Но даже если бы я там и не был, не видел воочию, что там происходит, то чтение текста Священного Писания дальше, оно вот всегда помогает. Вот послушайте, что сказано. «И завладеют ею, вот этой землею, завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Дальше. Зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником».
0: Физически
2: и так далее.
0: Физически не могли бы зарасти, если бы до сих пор горело, тем
2: Конечно.
0: Более смолой.
2: То есть, каким-то образом в видении Исаии вот эти все слова, которые многими воспринимаются как описание постоянного процесса наказания, этот образ сменяется тем, что вот уничтожено все, Бог свое наказание излил, а дальше там все растет, дальше там животные живут и так далее. Потому книга пророка Исаии использует эти термины для того, чтобы показать необратимость, невозвратность и окончательный характер уничтожения, а отнюдь не вечный процесс наказания. И вот когда книга Откровения об этом говорит, она никак не может входить в противоречие с тем, что пророки пишут. И пророки фактически дали нам образец, как следует понимать. А вот у Иезекииля сказано в 28 главе о сатане так: «И извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя». То есть наказание дьявола, наказание нечестивых, зверя, лжепророка, который там описан в 10 стихе 20 главы книги Откровения, оно будет полным и окончательным. И когда все будет уничтожено, тогда наступит конец.
0: То есть мы можем говорить о том, что вот этот вот огонь вечный, он вечный потому лишь назван вечным, что он исходит от вечного Господа.
2: Господь вечен.
0: И, соответственно, он исходит с такой силой, что после него уже невозможно будет это дело восстановить, то, что оно сожгет.
2: Да.
0: И здесь интересно тоже было сказано, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное. То есть, получается, смерть тоже будет уничтожена огнем? Это как-то очень странно вообще.
2: Ну, здесь смерть и ад идут в связке. И в данном случае прием олицетворения.

0: То есть смерть – это явление, а ад – это место. Но они именно тесно взаимосвязаны. Угу. Потому и смерть, и ад будут уничтожены.
1: Получается, что смерти уже больше не будет, как дальше заявляется.
0: Да.
1: И будет наступит действительно абсолютно новая жизнь.
0: И тогда все прообразы святилища и весь план спасения и уничтожения греха найдут свое окончательное исполнение.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарю вас, дорогие друзья, что оставались с нами это время. Мы видим, насколько действительно концепция вечного огня, горящего в святилище и судов Божьих, она действительно благодатна для нас, потому что мы видим, что Господь справедлив, Он отвергает такое понятие, как вечное мучение. Наоборот, Он хочет очистить всю Вселенную от греха и сделать это навечно. И этому свидетельству мы сегодня исследовали и читали. Да благословит вас Господь также вместе с нами исследовать Священное Писание и дальше.
0: Далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм.
1: Это получается, да, тебе 2 недели туда, 2 недели обратно, а за эти 2 недели ты еще нагрешишь угодно.
0: Христос здесь говорит: не думайте, что я пришел разрушить закон. И одновременно же часть этих предписаний является прообразной. Смотришь на небо на месте, на землю на месте –

«Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».

Приветствую вас вновь на наших видеоуроках. И сегодняшняя наша тема называется «Молитва и вера». Знаете ли вы, что вера – одно из важнейших условий, чтобы Бог услышал и ответил на нашу молитву? Согласно словам Иисуса в Евангелии по Матфею в 21 главе с 21 и 22 стиха, вера – один из необходимых главных ингредиентов в наших молитвах. Библия показывает, что молитва – один из способов приблизиться к Богу, а вера – жизненно важный элемент в этом процессе сближения. Человек, который молится, должен верить в любовь и заботу Бога к нам. Человек должен понимать, что вера и доверие основаны на знании и опыте общения с Богом. Он должен верить, что тот, кто дал обещание быть верным, даст исполнение своих обещаний. Молитва веры не обязывает Бога исполнить нашу просьбу по нашей воле или в момент обращения. Молитва веры прежде всего доверяется Божьему провидению. Понимание в сердце тот факт, что Бог знает лучше, что есть для каждого из нас. Согласно Евангелию по Матфею в 13 главе, 58 стих, Иисус не смог сотворить чудес в Назарете из-за неверия его жителей. Мы знаем,

что неверие – это качество тех, кто не верит, кто сомневается, кто считает, что чудо невозможно. Бог не может творить чудеса в жизни неверующего потому, что сомневается в Боге. Это грех. Согласно посланию к евреям в 3 главе 19 стих сказано: «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Обратите внимание, что грех, помешавший израильтянам войти в обетованную землю, назван неверием и отсутствием веры. Неверие и одновременно ведет человека к сомнению в Боге и препятствует получению обещания, данных Богом в Его Слове. Говоря о патриархе Аврааме, в послании к римлянам, 4 глава, 20 стих, так сказано: «Но Авраам не усомнился в обетовании Божьем неверием, но прибыл твердым в вере, воздав славу Богу». Через молитву веры христианин хватается за Божье обетование, доверяя, что согласно Богу, Его благословенному Слову, оно исполнится по воле Отца, потому что Отец любит свое творение. Обещание – это клятва, которую нельзя отменить. Если Бог обещал, значит, Он обязательно исполнит. Одна из прекраснейших истин Священного Писания уверяет нас, что Бог имеет благие вещи, чтобы даровать нам, своим детям, каждый день. И молитва с верой необходима, чтобы просящий получил благословение с небес. Христианская писательница Эллен Уайт писала: «Бог предусмотрел давать нам в ответ на молитву веры то, чего иначе Он не дал бы, если бы мы не просили». Кто-то может сказать, что не имеет веры, но Библия указывает путь, как обрести веру. В послании к римлянам, 10 главе, 17 стих написано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Вера – это подарок от Бога, который человек получает, когда открывает свое сердце, чтобы слушать и изучать Его Слово. Если кто-то считает веру слабой, ему нужно укрепить ее через молитву и изучение Священного Писания. Мы должны помнить, что молитва веры связывает нас с Богом Всемогущим, и сила Божья посылается в сердце молящегося через Святого Духа, чтобы верующий был в состоянии одержать победу в своих физических, умственных, духовных битвах. Когда Павел понял эту связь молитвы и веры с Божьей силой, он заявил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это знаменитый текст из Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Книга «Наука о хорошей жизни» на странице 509 говорит: «Молитва и вера совершат то, чего не добьется никакая земная сила». Через молитву веры в заслуги Иисуса люди могут быть исцелены. Люди могут подняться с одра болезни. Если мы будем молиться с верой в силу имени Иисуса Христа, люди могут быть искуплены. Если мы будем молиться с верой в уверенности Божьей любви и заботе, молитва веры в союзе с Божьей

силой произведет чудо. Вера должна сопровождать молитву. Чтобы чудо было сотворено по Божьей милости и благодати. Молиться с верой – это знак того, что все, что мы получаем из рук нашего Творца. В Евангелии по Иоанну, 3 глава, 27 стих, говорится: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба, свыше». С этим видением молитва с верой становится данью имени и слава Богу, ибо все, что у нас есть и что мы делаем, мы обязаны исключительно благодати нашего доброго Отца. Эллен Уайт заявляет: если мы не получаем просимого вовремя, значит, еще не верим, что Иисус слышит и отвечает на наши молитвы. Мы хотим пригласить вас молиться с нуждающимся сердцем, всегда завися от Бога, умоляя Его увеличить нашу веру в Его любовь и заботу о вас и ваших семьях. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, дорогой Господь, дай нам веру. Дай нам веру в молитву о том, что Ты готов нас благословлять каждый день и каждый час. Благослови нас в это верить, потому что просим мы именем Иисуса Христа. Аминь.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучше,

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.

0: Человек слышит то, что хочет. Известный факт. Но я бы сказала, что мы слышим то, что приучили себя слышать. Автомеханик. Для меня это вообще загадка. Он по звуку работающего двигателя определяет неисправности автомобиля. А вот что каждый из нас слышит с трудом, так это голос Божий, обращенный к нам. В Библии Иисус так красиво сказал о Духе Святом: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». А ведь Бог обращается к каждому из нас, как дыхание ветра. Это как будто мысль в твоей голове, но ты точно понимаешь, что она не твоя. Только говорит он всегда тихо и очень нежно. В будничной суете можно и не услышать.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.

И отпустив народ, он, Иисус, взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один.

Мы, родители, воспитывая своих детей, имеем самые благие намерения. Но почему-то они капризничают, не слушаются, хлопают дверьми, выходят из себя, грубят. И хочется спросить, ну почему они такие? Будем сегодня с этим разбираться.

0: Девочки, а вы замечали, с какого возраста дети вообще начинают грубить?
1: У моей мамы, когда был первенец, ему еще не было года, но он уже хлопал ее по лицу, когда она его брала на руки, и как-то дергал за волосы, теребил ее. И бывало такой момент, что он даже был в каком-то злом настроении, да, недовольном.

0: это было очень неприятно, потому что она потом мне всегда говорила примером, что если тебе дети будут бить по лицу, ты тоже хлопни его в лоб ладошкой, например, чтобы он запомнил, что так делать запрещено.
1: У меня двое детей, дочери сейчас уже 5, а сыну 3. За сыном вот я такого не замечала. А она в 1,5 года подходила ко мне, стукала и смотрела, как я реагирую. Могла дернуть, там, ущипнуть. Но я, правда, как грубость это не расценивала. И мне казалось, что она меня проверяет, кто главнее. Ну, отваживала как-то.
2: А как отваживала?
1: Я разные способы пробовала. Потому что иногда что-то не срабатывало подолгу, я меняла тактику.
0: Часто говорят, даже если ребенок кусается, например, со злостью, ты тоже в укусе. Я такое слышала даже в ответ.
3: Нет, я кусила однажды. Я просто... Ну, у меня, когда родилась вторая дочь, сын, вот, когда подходила, она еще была маленькая, такая пухленькая, вот там полгода, и он подходил, ему там было года 4-4,5. И он, видимо, от избытка чувств вот хотел что-то ей сделать, и вот прям один раз очень сильно укусил за пяточку, очень сильно. Ну, я думаю, ну как вот... А она, естественно, раскричалась, и вот он... И он, причем, я думала, он испугается, а вот он как бы так отреагировал. Я думаю, ну так, что же делать? Надо как-то отреагировать, чтобы он больше этого не делал. Я, значит, взяла такая, я его говорю, так, ты укусил, значит, теперь давай укушу тебя я. Ну, вот она укусить тебя не может, видишь, у нее зубов нет. Теперь я тебя укушу. Значит, я его беру пятка, подношу. Он, нет, мама, я говорю, обещаешь больше не кусать? Он, да. Видишь, как боишься, а это тоже вот ей неприятно. Все, у нас больше.
1: Это сколько ему было?
3: 4,5, где-то 5.
4: У меня она как-то не кусалась вообще. Когда перешла в новую группу в садике, она укусила мальчика в один день. Да, я с ней как-то строго поговорила. Она говорит, мам, я больше не буду кусаться. И на следующий день она кусает девочку.
3: Короче, почувствовала вкус мяса.
4: Да, да, да. И когда она второй раз уже укусила, я с ней поговорила. Ну, в общем, я думаю, что это была реакция на то, что мы ее в другую группу перевели. И она как-то после нашего разговора, она говорит, ну, я говорю, ты представляешь, если... Вот что я скажу маме? Этой девочки, там, этого мальчика, говорю, она же вправе тебя теперь укусить. Ты же укусил ребенка. Говорю, представляешь, как тебе больно будет? Она говорит, мам, ты же меня защитишь? Говорю, да, я тебя защищу. Но если ты еще раз закусишь, говорю, я не знаю, что с этим делать. В общем, как-то
3: сначала вот после... будете кусать, потом откусывать. Да.
2: Ну, я вот вообще, честно говоря, у своих девчонок вот с какими-то такими физическими моментами не сталкивалась. Но зато меня очень сильно как-то задевало, и я расценивала, в общем-то, это как грубость, как дерзость, какие-то словесные такие действительно выпадки.
1: Ну, вот я тоже вот... как-то грубость воспринимаю в первую очередь как слова.
2: Такая манера поведения, которая бросала мне вызов. И вот действительно, как на это среагировать? Если проигнорировать, будет повторять, ответить грубостью на грубость, ты дашь ему пример, что это способ решения проблемы. И вот действительно как-то приходилось варьировать. И все это хотелось бы, конечно, сегодня поподробнее в этом разобраться. Я знаю, что у Алены, девочки, есть нам что сказать. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие же рецепты сегодня будет готовить нам Лена на кухне.
5: Как успокоить гнев ребенка? А я предлагаю кулинарный метод. Приготовим сегодня что-нибудь вкусненькое и необыкновенное. Картофельные ватрушки под солнышки с начинкой из шампиньонов. Давайте приготовим это вместе. Мы берем отварной картофель, шампиньоны, ну, лук, соль, яйцо, масло. А сейчас вот из этих ингредиентов мы будем готовить наши картофельные ватрушки, подсолнушки. Начнем с начинки. Берем шампиньоны, режем их для того, чтобы поджарить с луком, приготовить начинку.
3: Читать мысли наших детей, чувствовать, как они чувствуют, это поистине искусство быть родителем. Хороший родитель, для того, чтобы понять, что чувствует ребенок, он всегда способен поставить себя на его место. И если мы видим со стороны наших детей какие-то непонятные нам проявления, особенно грубости, каковы же их причины, что послужило ребенку измениться таким образом? Сегодня мы попытаемся разобраться в этом. Первая причина, которая очень часто бывает, это влияние темперамента. Психологи говорят,

что холерики, как правило, более склонны к грубости, потому что они более эмоциональны и более открыты для своих эмоций. Вторая причина грубости может быть постоянный стресс. Например, адаптация в детском саду или в школе. Вы перевели ребенка из группы в группу. Или он впервые пришел в школу. Он находится не в свойственной ему среде. Все его тут раздражает или пугает. И, естественно, у ребенка накапливаются негативные эмоции, и ему захочется их выплеснуть. Также ссоры родителей. Если ребенок постоянно является свидетелем, когда бабушка бесконечно пилит маму, и та очень расстраивается. Когда мама открыто, бесконечно выражает свои претензии папе, и дома постоянно звучат скандалы. Безусловно, этот ребенок тоже будет выражать грубость. Еще одна причина проявления грубости – это неумение решать свои проблемы. «Ты оступился о стульчик! Он сделал тебе больно! Ну-ка, пойдем его накажем!» И мама подходит и начинает бить стульчик. Ребенок принимает это как за модель поведения. Или когда он остается один на один со своими проблемами, он тоже не знает, как себя вести. Ведь до этого мама все время говорила: «Подожди, я сама все решу. Сейчас мамочка тебе поможет». В таких ситуациях тоже может проявиться грубость. Также причиной для грубости может быть обилие примеров грубости рядом с ним. Например, дома не церемонятся в выражениях. И пусть даже между родителями будет существовать любовь и нежность, но она будет за закрытыми дверями. А при ребенке запросто папа может толкнуть маму или назвать ее каким-нибудь словом. Ребенок обязательно это подхватит и однажды выдаст то же самое. Когда ребенок смотрит мультики, какими бы положительными они ни были, они могут прерываться рекламой, в которой, к примеру, существует анонс будущего фильма, где он увидит кадры грубости и насилия. Это тоже отложится где-то в его памяти и однажды принесет свой не очень хороший плод. Влияние воспитания. Это тоже является причиной проявления грубости у детей. Например, ребенок воспитывается в семье, где постоянно его контролируют. Когда он доходит до определенного возраста, естественно, он хочет выйти из-под этого контроля. Или наоборот, другая крайность, когда ребенок растет в вседозволенности. Ему можно все. Ему можно пойти побить бабушку в шутку. Ему можно плюнуть куда-нибудь на какую-нибудь хорошую вещь или пнуть кота. И ребенку за это ничего не будет. Даже более того, некоторые его проявления будут вызывать умиление со стороны родителей или близких. Если ребенок грубит, значит, он где-то это уже видел. Давайте задумаемся, не являемся ли мы первыми учителями грубости для своих детей?

Эти ватрушки у меня ассоциируются с пирожками моей бабушки. Когда я приходила к ней в гости, она ставила чайник на плиту. Все время у нее были готовы или пирожки, или блинчики, там оладушки. Все это так было приятно видеть. Особенно было приятно, когда мы с ней просто говорили. Вот, на разные темы. И все в душе, все успокаивалось, становилось легко. Не повезло, что в моей жизни был такой человек, баба Шура. Ну вот, а сейчас нам осталось только их запечь до румяной корочки. А к ватрушкам у нас будет вальдорфский салат. Название сложное.

0: Но готовится он очень просто. Берем стебли сельдерея, яблоки зеленые, натуральный йогурт, орешки грецкие, лимончик, соль. Ну и сейчас будем его приготавливать. Сначала порежем сельдерей тоненькой соломкой.
1: Вот к продолжению этой истории, как у меня Настя покусала, значит, сначала мальчика, потом девочку. Это все было в период, когда вот она из группы в группу мы ее переводили. На следующий день прихожу ее забирать, она пнула воспитателя. Как было дело? Она шла посредине группы, там, ну, за определенной целью, там, за игрушкой. И тут эта воспитательница что-то хотела там... В общем, она попала к ней вот на путь. И моя Настя, она все привыкла делать быстро и напролом. И она ей просто помешала. Она ее раз пнула, вроде, что тут мешаешься?
2: Помеха.
1: Да, и пошла дальше. То есть, когда я стала с Настей об этом разговаривать, она говорит: мам, ну я не специально, ты меня понимаешь, что это правда не специально.
3: Ну, вообще, Катя так говорит, что не очень нежный ребенок, ласковый.
1: Она правда нежная и ласковая.
2: Кого не попались у нее на пути.
1: Я с ней поговорила, говорю: Настюш, ну ты должна понимать, что есть кроме тебя еще другие люди, которые у тебя будут попадаться на пути. Пинать нельзя. Никого, и, да, и старших, и младших. Ну, как-то у нас разрешился этот вопрос.
3: А вот все, что же делать с темпераментом, да, да, Кать?
1: Но она такая, она во всем быстрая. И она сначала сделает, а потом подумает.
4: Ну, естественно, хорошо, когда мы разговариваем, когда у нас есть контакт с ребенком. Это, наверное, самая первая рекомендация тем родителям, которые столкнулись вот с какими-то такими удивительными для себя открытиями вот в своих
3: детях. Ты, Кать, не ожидал, наверное.
4: Да, то есть она это воспринимала нежным ребенком, да? То есть прежде всего объяснить, что я, во-первых, сказать о том, что я удивлена, да, твоим поведением, и объяснить, что это не норма поведения, да, Кать? Ты сказала, что, в принципе, воспитательницу пинать нельзя.
1: Да.
4: И до этого мальчиков кусать тоже, да? То есть, как бы, мы говорим о том, что все равно это наша миссия. Что такое хорошо, что такое плохо.
3: Разговаривать, да, с ребенком,
4: да,
3: в первую
4: ребенку
3: очередь,
4: рассказать.
3: Да?
5: Вот мне сейчас дочке 5 лет. И я недавно стала замечать, что она уже вот в интонациях у нее проскальзывают, грубые интонации, в общем, появляются. Например, ее спросишь: ты что сделала? Что-что? Ну, ничто. Угу. Вот так вот. Прям буквально вот месяца два назад стала замечать. И я с ней эти ситуации, ну, как-то вот останавливаюсь сразу, не пропуская мимо ушей. То есть я понимаю, что это все запустить очень быстро можно. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы не только я ее постоянно останавливала, постоянно что-то ей объясняла, надоедала своими нравоучениями. Вот можно как-то ребенка побудить, чтобы она сама за собой замечала как-то, может быть, сама себя воспитывала?
4: Вот есть дети разные. Вы сказали: нельзя, да? И ребенок доверяет абсолютно, и ему этого достаточно. Вот его вот такой склад ума, и вот до определенного момента он будет этим нельзя вашим пользоваться. Потом возникает момент, когда... А есть такие, вернее, дети, которые нужно показать механизм, почему это плохо. Она вам так ответила, а вы говорите, грубо, к примеру, или жестко ответила: а ты знаешь, вот когда ты мне отвечаешь, вот я думаю вот об этом, что ты, может быть, перестала меня любить, что, может быть, ты меньше меня любишь. Тогда от этого мое сердце в 5 лет, от этого мое сердце сжимается, мне становится плохо, мне так тебя не хватает.
5: Грустно.
4: Стой, грустно, мне хочется поплакать. То есть вы описываете механизм своих эмоций. И теперь в следующий раз, когда она захочет вам, все равно где-то у нее это отпечатается. А в 5 лет они вообще очень открыты для подобного.
3: И мамочку берегут.
4: Да, да. Они очень еще имеют с нами очень тесную связь. И когда вы ему ребенку расскажете этот механизм своих эмоций, почему вам не нравится это?
5: Вот этого я еще не делала.
3: Да,
4: и вы тогда в тот момент, понимаете, она в следующий раз, когда, прежде чем что-то вам сказать, она вспомнит и скажет: а мамочка там, наверное, расстроится, там, может быть, она мне не покажет. Вы обязательно скажете, что я не показываю это. Я там, внутри себя переживаю. И, может быть, это даже остановит ее. И где-то вы уже, знаете, такую, как на дереве, зарубочку оставите.
6: Как своего ребенка отгородить от таких детей, которые начинают агрессивно вести себя по отношению к моему ребенку?
5: Это чтобы он не перенял у них?
6: Да.
3: Ну да, мы же говорили, то, что надо, как бы, чтобы у него было как можно меньше примеров грубости.
4: Но если мы говорим о маленьких детях, да, то то в этом отношении мы можем как бы немножечко расслабиться, потому что все-таки

0: до определенного возраста, да, мы являемся для них абсолютными авторитетами.
1: То есть главное в семье, что
0: да,
1: и дома,
0: то
1: да?
0: То есть, понимаете, мы можем объяснить, безусловно, опять мы должны разговаривать с ребенком и объяснить, почему этот мальчик сделал именно так. Может быть, его до этого кто-то обидел, да, мы можем объяснить. Угу. Может быть, просто он по-другому не знает, да, не знает, как себя вести.
2: Нужно ли отвечать на грубость грубостью, давать сдачу?
0: Это когда если ребенок...
1: Для мальчиков если... вообще это как-то очень актуально. Все-таки мальчишки в основном дерутся.
0: Ну, вы знаете, это, конечно, такой вопрос очень спорный, безусловно. Угу. И каждый ребенок, он индивидуален, и каждый родитель тоже преподносит эту... Я могу единственное, что рассказать вот из своего опыта. Да. Он такой был достаточно тоже юмористический. У меня сын, значит, он такой... тоже зацелованный такой, ну вот прям он у нас первенец. И вот он такой у нас был до этого болезненный. Вот и мы так uh-huh. его хулили-лили. Плюс он еще и скрипач. Вот представьте, uh-huh. такой вот маленький, интеллигентный. И тут он попадает, значит, в группу. Он долго не ходил в садик, попадает в группу уже подготовительную. А у них получилось так, что в этом коллективе, значит, мальчиком оказался лидером маленький. Такой прям вообще, но очень агрессивный. То есть и для моего Лёши это шокировало просто. Он приходил, плакал, он говорил, я не хочу в этот садик, не хочу. И значит, и я ему говорила, сынок, вот даже если так, ты не должен давать сдачу, не должен давать. Ну и значит, а тут я понимаю, он, значит, ходит, не находит себе места. Потом, значит, я в одну комнату, он пришел к папе. Ну, я, значит, там занимаюсь своими делами. Я такая думаю, что он там говорит? А папа говорит, да врежь ему. Что ты ждешь? Он спендик. Я ему говорю, как, чему ты учишь ребенка? Он говорит, а что? Пусть пацаном растет. А что делать? Он должен, говорит, один дать раз отпор.
3: Говорить с ним на его же языке, да?
4: Ну, как дал?
0: Потом, ну, я смотрю, что он потом нашел другой выход, и, значит, и он с ним подружился. С этим мальчиком в конечном итоге хороший. Он подружился, да.
1: Хороший выход. И,
0: а потом у нас получилась такая же ситуация уже в начальной школе, когда тоже его там доставали, и он, значит, и уже я вижу, что он вообще прям вот закрывается. Я говорю, слушай, Илюш, ну муж правда, как папа говорит, муж ты там это дашь. А он такой, да, как? Значит, ну, у меня там тоже в детстве было прошлое, там, я занималась спортом и, значит, непосредственно боевым видом спорта. Я говорю, давайте я покажу приемчики, да, я покажу
4: приемчики. Когда мама показала.
1: И,
0: значит, я ему решила показать, да, приемчики. И вот, значит, я смотрю на меня вот такими глазами, я понимаю, что это не его, что он не агрессивный, он просто не находит в себе резервы поднять на человека руку. Вот просто в нем нет этой агрессии, понимаете, нету этой ненависти. Я понимаю, что это не его. Я говорю, знаешь что, сынок, наверное, твоя сила, как и у меня, в речи, в словах. Давай обороняться словами. Я говорю, знаешь, все можно перевести в шутку. И вот мы, значит, с ним выработали позицию, что он теперь этому очень хорошо владеет. Он тоже как бы речистый такой, у него язык подвешен, и он теперь старается все такие конфликтные ситуации перевести в шутку. Он говорит, мам, работает. Он не обзывает, там, не унижает, он просто переводит в шутку.
4: То есть, ну, это вот все-таки, вот видишь, ты сама говоришь, что это не его. А вот есть дети, вот у меня вот мальчонка, ему 3 года, но он такой боевой петушок.
0: А вы не замечали, что есть, допустим, такой тип детей, да, которые просто от этого даже получают удовольствие?
1: Mm-hmm.
0: То есть, да. То есть откуда это в них? Да, мы можем точно сказать, что это вынесено из семьи. То есть где-то ребенок это видел. Это модель поведения, которую он просто уже однажды воспринял и просто это делает. Возможно, когда он это видел, был свидетелем этих моментов, он подумал, что человек, который это проявил, это сильный человек. Потому что его все испугались. Он на себя это принял, ну, к примеру, да? Он на себя это принял, и теперь он точно так же себя ведет. Если родители используют в своей речи какие-то слова, ну, ваши дети все равно будут это делать. Если дома не используется бранная речь, да, там какие-то слова, даже просто в шутку, то ребенку будет трудно это произнести. Да.
1: Ты знаешь, сейчас еще одна такая есть проблема, что нередко дома дети ведут себя очень прилично и воспитанно, и родители ни о чем не подозревают, пока не приходят на родительское собрание и не знают от других родителей, каким же действительно является их ребенок в коллективе.
0: Когда мы сталкиваемся с ситуацией, что вам посторонние люди говорят о проявлении вашего ребенка, которого вы не ожидали, это первый сигнал, да? То есть вы, безусловно, не должны мимо ушей пропустить подобную информацию. Потому что если она существует, значит, что-то для этого...
1: Повод был,
0: посылки, да? Да, были. Это, прежде всего, вопрос к нам самим.

вспомните о том, где были промахи определенные. Может быть, где-то что-то было не рассказано ребенку. Может быть, где-то что-то было не преподнесено неправильно. Пример, может быть, он увидел. Знаете, как вы думаете, у меня был тоже такой случай известный, что мама такая сердобольная просматривала, что ребенок смотрит, какую там информацию получает и все. Он уходил к бабушке, да. Брал себе разные ужастики, всякие мультики вот эти.

0: вот мы настраиваемся на такой разговор, что он любим. Вам не нравится, то есть схема такая, вам не нравится его поведение. Вам было неприятно услышать это от других людей, но он все равно любим. И от того, что он любим, вам еще неприятнее это слышать, вам еще больнее, потому что это теперь уже ваша общая боль. Понимаете, это очень важно. То есть объединить вас в одну связку с ребенком.
1: Если, конечно, ребенок растет верующий в семье, то он же слышал, и как-то, может быть, стоит напомнить ему о том, что действительно, даже если мама, папа не видят, то его видит Бог в этой ситуации. Ему тоже больно, горько это видеть. Он мог бы тебе помочь поступить по-другому,
0: это
1: чтобы
0: очень
1: этого
0: помогает,
1: не произошло.
2: Об этом лучше заранее поговорить, прежде чем в школу отправить.
0: Об этом нужно говорить все время. Вы знаете, я вот, допустим, из своего личного опыта и опыта общения с подростками, я понимаю, что это нужно, особенно в подростковом возрасте, говорить все время. И у меня, допустим, это срабатывало, о чем говорит Аня. То есть, когда я останавливала детей, именно подростков, в попытке там, совершить какой-то плохой поступок или что-то плохое сказать, я говорю, давай сейчас мы подумаем о том, что на нас смотрит Иисус. Вот представь себе, что Он находится рядом с нами. Будешь ли ты себя подобным образом вести при нем? Знаете, они как-то вот начинают сразу как-то вот по-другому, но это часто очень срабатывает. Это очень хороший способ. А когда вы сами, точно так же этим пользуемся.
1: Спасибо, Алена. Спасибо, девочки. Думаю, что нам есть над чем поработать, вернувшись домой.

Смотрите, какие ватрушечки румяные получились. Я думаю, что они не могут не понравиться. Мы сейчас в этом убедимся. Приятного аппетита!

0: Столкнувшись с грубостью ребенка, нужно искать причины его поведения прежде всего в себе.
1: Я обязательно буду говорить детям о своих чувствах, если они вдруг будут мне дерзить.
2: Сегодня я поняла, что с грубостью необходимо бороться разными методами, одним из которых является любовь.
3: А иногда просто нужно сесть со своим ребенком и поговорить с ним, чтобы лучше понять его.
4: Любите своего ребенка, цените. Станьте для него положительным примером. И тогда вы сможете избежать грубости и агрессии в любом возрасте.
5: Есть Бог, живущий на небесах. И мы, родители, можем просить у него мудрости, как управлять нашими детьми, как воспитывать их. Мы убедились в том, что он отвечает на такие молитвы. Можете попробовать и вы. Всего вам самого доброго. Благословений.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Наверное, каждая женщина до того, как выходит замуж, живет спокойно, беззаботно, но как только появляются дети, муж, заботы, вот здесь вот женщина мало думает уже о себе, больше как-то о других. Мало времени остается на отдых, на развлечения. Это нормально? Или это проблема все-таки?
1: Ну, если с этим ничего не делать, если это как-то не решать, это может перерасти в проблему, действительно. Это действительно является правдой, то, что женщина, когда у нее появляется семья, дети, муж, она склонна забывать о себе, потому что женщина, ну, как-то изначально ориентирована на отношения, на окружающих, о том, чтобы обо всех позаботиться. И действительно, если не ставить вот эту вот заботу о себе в приоритет, то она может оказаться вообще в самом дальнем списке, на последнем месте. И результат всего этого будет, ну, достаточно такой неприятный и плачевный. То есть это будет... Ну, женщина будет чувствовать себя просто как загнанная лошадь. И, конечно же, это будет отражаться на ее состоянии, на ее самочувствии далеко не лучшим образом. И, соответственно, это же ее состояние будет отражаться в первую очередь на ее семье, на тех, кого она больше всего любит, то есть на муже и на детях. Потому что это не очень, ну, хорошая такая тенденция. И за этим специально нужно следить. Специально это нужно ставить в приоритет и не забывать о себе.
0: Мужчины в этом как-то отличаются от женщин?
1: Мужчине, как сказать, проще, то есть женщине проще, как сказать, вот уйти, что называется, в омут с головой, то есть полностью раствориться в жизни вообще семьи, там, мужа, детей, если она еще и работает, то в работе. Женщины как-то более склонны к такой вот жертвенности, ну, к жертвенности в хорошем смысле слова, вот, и женщины более склонны забывать о себе, чем мужчинам.
0: Ну, а мужчина, когда сталкивается с такой ситуацией, да, наверное, мужчина, наверное, вовсе и не замечает даже того, что происходит.
1: Возможно.
0: Женщина, жена готовит, все вовремя, стирает, убирает, детей в школу одевает и так далее. Ведь, ну, можно сказать, что женщина многозадачная.
1: Да. И может делать много дел сразу.
0: Да, мужчина не может этого. Я вот лично иногда очень удивляюсь способностями женщин, способностям женщин, когда они одновременно делают качественно и очень много всего. Вот это можно назвать отсутствием заботы о себе?
1: Можно, да, если, то есть, как это, как сказать, проверить, если женщина в конце дня падает просто без сил, если язык на плечо, если у нее

0: у самой от себя такое состояние, что как будто бы она загнанная лошадь, если вдруг она становится более раздражительной, ну, там, склонна, может быть, там, срываться криком, ну, там, на семью, на детей, то это как раз показывает как раз то, что она немножко перетрудилась, она слишком загналась, что, как говорят сейчас. Вот. Это значит, что нужно вовремя остановиться, надо как-то это подумать о себе.
1: Ну а как можно остановиться? Ведь если остановишься, то дети пойдут в школу в грязной одежде, к примеру. Или, может быть, что-то будет не вовремя, кто-то останется голодным. Вот как можно все это оставить?
0: Понятно, что у женщины, вот у которой есть семья и дети, несколько детей, у нее очень много дел, и часто делает их не в проворот. И к тому же, что все эти дела, они являются рутиной. То есть женщина постоянно что-то делает. И в этом состоит как раз специфика, может быть, ее вот, ну, как сказать, работы. То есть мужчина, он конкретно ставит цель, он идет, добивается этой цели, все. Дальше он ставит другую себе цель, другую задачу, идет и добивается, и все. Женщина же не может поставить, как сказать, точку в каком-то деле, потому что вот эти все задачи, которые женщина выполняет, там, готовка, стирка, уборка.
1: Они бесконечны.
0: Они рутины, уроки с детьми, и это нужно делать всегда. И вот эта вот рутина, чтобы не поглотила, в этом все-таки водовороте нужно поставить приоритетом заботу о себе. То есть если эти вещи не планировать вообще, если даже о них не думать, то, конечно, времени не появится на эти вещи никогда. С другой стороны, я вот хочу немножко сказать, почему это так важно женщине заботиться о себе. Речь идет даже не то, что о каком-то, ну, о здоровье. Речь идет о том, кем является женщина в семье, кем она является для своих детей, кем она является для своего мужа. Мне очень нравится такая метафора чудесная, когда-то я услышала, когда сравнивают, говорят об отце, ну, о супруге, муж – это голова семьи, а женщина – это сердце. То есть муж, он ведет семью вперед, он ставит стратегически, продумывает, куда они должны прийти, он думает о внешних вещах, он их обеспечивает и защищает вот эти внешние границы. Женщина же является атмосферой, семейной атмосферой, то есть сердцем семьи. Она создает вот этот вот внутренний мир, наполнение внутреннего мира. То есть если мужчина обеспечивает задачи внешнего мира, обеспечение семьи, он зарабатывает на квартиру, зарабатывает на дом, покупает какие-то вещи, то женщина, она занимается обустройством вот этого вот мира. И на самом деле от состояния мамы, ну вот и от состояния супруги, от состояния женщины, зависит климат в семье, зависит атмосфера. И вот поэтому, если мы имеем, ну, как отдохнувшую, расслабленную женщину, которая заботится о себе, это совершенно одна атмосфера будет в семье. Если же мы имеем напряженную, загнанную женщину, которая взваливает на себя миллион задач, и совершенно ей некогда остановиться, вздохнуть, то атмосфера в семье будет совершенно другая. И это очень важно понимать. И эту функцию, ну, как бы вот сердце семьи, атмосферы семьи, никто, кроме женщины, не сделает. То есть на детей понятно, что очень, слишком рано возлагать такие задачи. У мужа, у него свои задачи в семье. То есть мы равны как партнеры, но каждый отвечает за свою сферу деятельности. Вот. И поэтому от того, насколько расслаблена мама, насколько она в хорошем настроении, насколько она наполнена, ну, вот какой-то вот своей энергией, позитивными эмоциями, это сказывается в первую очередь на всех. Сразу же все это чувствуют. То есть это очень хорошо сказывается на мужа, это очень хорошо сказывается на детях. И эти заботы о себе поэтому важно поставить в приоритет. Важно прямо вот именно искать эти моменты. Как можно это сделать? Есть такое вот даже хорошее упражнение. Написать можно 100 способов заботы о себе. То есть каким образом я отдыхаю? И сюда можно...
1: Оля, ну вот простите, продолжите обязательно с вами чуть позже. Если отложить в сторону то, что есть сейчас. Ведь те дела, которые есть сейчас, они заполняют все время свободное и несвободное. Ну, едва ли там остается время только на сон. Если искать время для себя, то получается, что нужно от каких-то дел отказаться.
0: Возможно.
1: А кто их сделает?
0: Возможно, от каких-то дел нужно отказаться. Возможно, какие-то дела нужно и можно делегировать детям или мужу, ну, воспитывать, взращивать себе команду помощников. Возможно, где-то следует

0: убавить свой перфекционизм. То есть, например, не обязательно мыть полы три раза в неделю, достаточно, может быть, одного раза. Ну, то есть просто и эти моменты, просто одно дело, что важнее? Важнее идеально-идеально там вычищенная квартира или важнее мое состояние эмоциональное?
1: А если что речь идет об образовании детей, там 8 секций в неделю, и английский, и музыка, и все остальное. Ведь мать заботится. Отцу, наверное, меньше приходится обо всем этом волноваться. А мама, она переживает об этом? Вот как ей быть?
0: Вы знаете, если на чашу весов, допустим, положить, с одной стороны, 8 секций ребенка, с другой стороны, состояние мамы. Я выбираю, конечно, состояние мамы. И у меня были такие ситуации, у меня двое детей. От каких-то вещей я отказывалась, потому что мне реально было тяжело. Реально было тяжело или невозможно. Я выбирала свое вот это вот состояние. Иначе я превратилась бы просто в вечного какого-то водителя, воспитателя. То есть и моего времени полностью не было бы. Вот. Вот я продолжу, да, про способы заботы о себе. То есть оставить такой список. То есть туда перечислить 100 способов, кажется, что много. Но это могут быть какие-то совершенно элементарнейшие способы. Например, там, сходить в душ, там, принять ванну, ну, включить какую-нибудь музыку. Вот. Ну, от таких простых до более, может быть, каких-то затратных по времени по деньгам, может быть, там, сходить на массаж или купить абонемент в бассейн и так далее и тому подобное. Но еще существуют такие способы, которые можно привнести какой-то такой отдых в свои повседневные дела. То есть вот известно, что люди делятся вот на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Вот, что аудиалам важно воспринимать информацию через глаза, вернее, визуалам, аудиалам через уши, кинестетикам через прикосновение. И я вот, допустим, я поняла на каком-то этапе, что меня очень сильно вдохновляет и расслабляет музыка. То есть я аудиал, и у меня есть любимая музыка, любимые подборки, которые меня прямо очень хорошо расслабляют, очень приводят в так называемое ресурсное состояние. И каждый раз, когда мне нужно делать какую-то рутинную работу, от которой я устаю, например, готовка или глажка, я включаю себе музыку.
1: Во время готовки?
0: Во время готовки я всегда включаю себе музыку. И я попадаю в какой-то абсолютно какой-то свой мир. И это происходит на таком вот очень большом подъеме. С другой стороны, тоже вот можно в течение дня искать какие-то такие моменты. То есть не обязательно быть с детьми прямо вот все 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. То есть пока мои дети играют, например, или даже пока они еще не легли спать, я могу выделить себе полчаса, чтобы сходить в душ или чтобы принять ванну, чтобы расслабиться. Вот совет, который постоянно я даю молодым мамам, у которых вообще дети совсем маленькие, младенцы, это не пренебрегать дневным сном. И я помню, когда мои дети были маленькие, когда они нуждались в этом сне, в дневном, я обязательно ложилась отдыхать вместе с ними. То есть, потому что отдохнувшая женщина – это совсем другая женщина. Потом, когда я вставала, у меня было очень много сил, и те дела, которые у меня были, я делала уже с легкостью. Они намного быстрее и лучше у меня шли.
1: А вот чем чревато состояние, когда женщина не отдыхает, к чему это может привести?
0: Это может привести к нервным срывам, это может привести к болезням, это может привести к психосоматическим заболеваниям. Женщине ей нужно понимать, она не создана для того, чтобы в таком очень напряженном ритме, режиме быть постоянно. А мужчина, он может так, но женщина нет. И это даже как бы говорит об этом ее физиологический цикл, который идет волной. И женщина постоянно, у нее постоянно чередуются периоды подъема и спада, периоды подъема и спада. И к этому нужно относиться, это нужно принять, и нужно относиться к этому с уважением. То есть, если женщина в период спада будет себя перегружать, это кончится очень плачевно, как для нее, как для ее физического и психологического состояния, так и для всех остальных членов семьи. То есть, женщина попросту будет срываться, криком на детей, на мужа, и по сути будет страдать вся ее семья.
1: Угу. Да, действительно, это очень важно. А еще такой вопрос. Вы говорили о том, что женщины, они могут много делать разных вещей. Угу. Мужчина к одной цели идет долго, потом ставит перед собой другую цель и идет дальше. А что делать, если такого мужчины нет?
0: Если мужчины
1: нет? У женщины нет такого мужчины, который идет и делает большие дела.
0: То есть женщина одна получается, да?
1: Да, хотя муж есть.

0: Но ей приходится брать на себя вот эти вот лидерские какие-то качества.
1: Ну, женщине в этом случае становится, конечно же, сложнее. Потому что вот когда функцию выживания, да, по сути, берет на себя мужчина, и женщине не нужно заботиться о таких вот, ну, таких базовых, вообще основополагающих вещах, и она может расслабиться, когда она знает, что ее обеспечат, что принесут деньги, ее обеспечат финансово, будет у нее кров. Но когда она сама должна все это делать, понятно, что, ну, ситуация здесь более сложная. И тем более такой женщине нужно специально находить время для того, чтобы заботиться о себе, для того, чтобы качественно хорошо отдыхать.
0: Угу. Мужчина, ну и окружающая семья, они должны каким-то образом поддерживать, помогать и со своей стороны предлагать помощь, когда они видят, что их мама, она уже вот как-то очень уж закрутилась.
1: Конечно, конечно.
0: Как это возможно? Ведь не каждая женщина отдаст то, что делает сама. Иногда некоторые очень трепетно относятся к своим обязанностям.
1: Очень важно уметь делегировать. Очень важно уметь вовремя подключать детей. И даже когда они маленькие, начиная с того времени, пока они маленькие, и понятно, что маленькие они еще плохие помощники, ну, в кавычках плохие, конечно. Но, с другой стороны, таким образом дети учатся. И когда дети достигают к подростковому возрасту, они могут быть очень хорошими помощниками, если вовремя начать их подключать. И женщине не надо как бы стесняться и бояться просить помощи у мужа. Какие-то вещи, ну, по хозяйству просить делать его. А также тоже женщине не нужно стесняться просить бабушек, например, помочь с детьми. Даже если бабушка возьмет на себя одного ребенка, будет его водить, например, два раза в неделю в бассейн и забирать, это уже будет огромная помощь, огромная разгрузка. Только очень важно конкретно, очень внятно запрос свой формировать. Чего нужно, чего хочется. Вот. И также сейчас есть такой очень хороший выход, и женщины к нему прибегают, когда они для какой-то задачи нанимают себе, берут помощника со стороны, например, который помог бы убраться, который помог бы приготовить, или который помог бы привести ребенка из школы, если, например, она сама не успевает.
0: Если женщина заботится о себе, находит время для себя, для каких-то развлечений своих, окружающие, муж, дети выигрывают...
1: Они только выигрывают от этого.
0: Каким образом это происходит?
1: Ну, муж выигрывает прежде всего от того, что он приходит вечером домой туда, где его жена находится в хорошем настроении. Она в хорошем настроении, у нее очень много энергии, у нее очень много сил есть на мужа, то есть прежде всего. Она может позаботиться о нем, позаботиться о его потребностях. Она не будет срывать на нем весь свой негатив. Для детей это тоже потрясающий, очень хороший пример, особенно для дочки. Дочка, она же впитывает, как мама себя ведет. И девочка тоже учится заботиться о себе. Почему сейчас очень много женщин, которые просто как лошади пашут? Потому что у них был такой пример мамы, которая пахала. И которая не заботилась о себе. И вырастает потом целое поколение таких женщин, которые не умеют заботиться о себе, не могут поставить это в приоритет. А ведь это очень важно.
0: Угу. Да, действительно, тема очень важная. Спасибо вам большое, Ольга. Мы, дорогие наши зрительницы, желаем вам находить больше времени для себя. Ну и, естественно, старайтесь, чтобы окружающие вам в этом помогали. Наша программа завершается. Мы желаем вам всего доброго и до свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы.

0: 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю».

Дорогие друзья, рад вас снова приветствовать на нашей теме, посвященной личным отношениям с Богом, онлайн с Богом. Это целый курс, в котором 30 тем, и большинство из них мы уже прошли. Надеюсь, вы смогли прослушать все предыдущие темы. И на прошлой теме мы провели такую современную аналогию между нашими отношениями с Богом, да, и, например, мобильным устройством. Сегодня хотелось бы и начать эту тему тоже с такой аналогии, современной аналогии связи. Связь, да, реклама, которую мы слышим, гарантирующая нам какую-то хорошую связь, операторы, условия, тарифы и так далее. Поэтому хотелось бы начать именно с того тарифа, который нам предлагает Господь. И этот тариф называется «Личные отношения с Богом». То есть это ваш эксклюзивный доступ к Небесному Отцу. Дорогие друзья, да, я рад поделиться с вами самым ценным возможностью личного общения с Творцом Вселенной. Это не просто религия, это живые отношения, проверенные вечностью. Изначально близость с Богом была доступна лишь единицам, я имею в виду после грехопадения. Да, это пророки, цари, священники. Но когда Иисус разорвал завесу в храме, произошла революция. Теперь каждый может стать другом Бога. Каждый может приходить и общаться с Богом 24/7. Ваш персональный канал связи. Каждый человек рождается с встроенным таким молитвенным интерфейсом, но без активации. То есть через покаяние, да, происходит активация, и тогда что-то меняется. А до этого работают только базовые функции. Это экстренные вызовы, это молитвы в отчаянии, это какие-то короткие сообщения, это быстрые просьбы. Но после личного знакомства со Христом вам открывается полный доступ. И что он в себя включает? Это круглосуточная горячая линия. Это безлимитное общение в любое время. Это прямой доступ к Божьей мудрости. Это особые ночные тарифы. Молитва в тишине приносит двойное благословение. Каковы же преимущества личных отношений? Это Дух Святой, который учит вас молиться и направляет в этой жизни. Это такая бонусная программа в виде радости, мира и терпения, как награда за общение с Ним. Это групповые звонки, это совместные молитвы в церкви, которая тоже имеет особую силу. Иисус сказал, где двое или трое, там я посреди них. Это эксклюзивные привилегии. Какие же привилегии? Это приглашение на вечную встречу с Богом и премиум доступ к Его мудрости, защите и к Его вдохновению. Как подключиться? Да, просто. Просто начните разговор. Скажите: «Господи, я хочу знать Тебя лично». И Он сразу ответит. И эти отношения навсегда. Важно, это не абонемент, это дружба. И чем больше времени вы проводите в общении, тем глубже становятся ваши отношения. Поэтому начните сегодня, и ваша жизнь, она наполнится настоящим.

настоящим смыслом. Вот такая современная аналогия, если позволите, да, с тем, что нам предлагает мир в плане связи между людьми и как важно нам поддерживать нашу связь, постоянную связь с нашим живым Богом. Хотел бы привести вам цитату, мысль, которая меня затронула, коснулась, мысль известного ныне покойного уже музыканта и актера Петра Мамонова. И он сказал так: «С Богом надо иметь личные отношения. Иначе все свечки, все посты, все причащения, все мимо. Христианство – это живая жизнь с живым Богом, а не какие-то оккультные или магические действия. Хоть опейся святой водой, ничего не будет, если не будешь менять свое сердце, свои мысли, всю свою жизнь». Какое точное, какое емкое высказывание. Действительно, все остальное в нашей христианской жизни становится обрядовым, становится бессмысленным, да, без личных отношений с Господом. Хотелось также еще поделиться историей, ну, великого естествооткрывателя Давида Ливингстона. Давид Ливингстон большую часть своей жизни провел в Африке. Он человек с мировым именем, мужественный, образованный, умный. Он был миссионером в Центральной Африке, и при этом он еще был исследователем, потому что он открыл много того, что не было известно до него. И вот история его жизни такая, что когда он был в Центральной Африке в одном из своих путешествий, то однажды утром, когда носильщики, туземцы, которые помогали ему переносить груз, упаковали багаж и свернули их лагерь, палатки, они увидели, что Ливингстон не выходит из палатки. Только его палатка, она стояла, и они его не тревожили, потому что они знали, что утром он долго молится, он общается с Богом, он говорит со своим небесным отцом. Но на этот раз это было слишком долго, и, наконец, руководитель колонны носильщиков, он заглянул в палатку через щель и увидел, что он все еще на коленях. Они прождали до обеда, и тогда, наконец, решились войти в палатку. И он все еще был на коленях, но сердце его не билось. Этот человек умер, молясь на коленях. Он беседовал с Богом, и во время этой беседы, да, то есть он, ну, если так выразиться, перешел в вечность. И вот он, да, тот, кто, этот миссионер, который отдал свою жизнь, проповедуя Христа в Африке, у него были близкие отношения с Господом. И он однажды высказался следующим образом. Он сказал так: «Посылай меня, Господи, куда угодно, только иди со мной. Налагай на меня любое бремя, только поддерживай меня. Разорви любую связь, но только не ту, которая связывает меня с тобой». Как мы говорили уже в предыдущих темах, Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы восстановить эту утерянную, разрушенную связь. Эта связь оборвалась в Эдемском саду, в тот момент, когда Адам и Ева, ну, решили строить связи с другой личностью. Бог со своей стороны сделал все для того, чтобы восстановить утерянные отношения. По сути, вся Библия, да, все Евангелие, вся Библия, начиная от книги Бытия до книги Откровения, вся повествует о желании и попытке Бога восстановить потерянные отношения. И Божья любовь, она не останавливается ни перед чем. Господь заплатил эту цену. Бог любит бесконечно тебя, и Он желает быть в общении с тобой. Личные отношения с Богом, они преображают нашу жизнь. И я не знаю, может быть, я когда-то где-то услышал эту цитату, или, может быть, сам придумал, уже точно не помню, но я сказал бы так: в общении с Богом ты становишься, наконец, настоящим собой. То есть вот именно в общении с Богом ты, наконец-то, становишься собой, потому что без общения с Богом мы всегда будем как будто бы играть не свою роль, мы всегда будем кому-то подражать, да, и вообще, возможно, даже проживать не свою жизнь. Поэтому ищите этих личных отношений с Господом, потому что они помогают нам действительно быть теми, кто мы есть, принимать себя. Я хотел бы привести еще один вдохновляющий пример известной христианской личности нашего столетия, описанной в книге Гордона Макдональда «Как упорядочить свой внутренний мир». И там он рассказывает об одном известном человеке. Этого человека звали Эрик Лидл, и по его жизни, по эпизоду из его жизни сняли христианский художественный фильм
называется «Огненные колесницы».

Он был бегуном, он был прославленным спортсменом, он был участником Олимпийских игр. И после победы на Олимпиаде, когда там стал вопрос у него его веры, и он проявил такую стойкость и принципиальность в вопросах своей веры, после событий этого фильма он отправляется миссионером. Он отправляется миссионером в Китай. И там он совершает служение, и там он в Северном Китае попадает в заключение. Да, он попадает в заключение во время Второй мировой войны. И его биограф говорит о том, как высоко ценили Эрика в том лагере. И в чем же был секрет его влияния, его цельности как личности, чистоты, да, среди вот немыслимых тягот, с которыми он там встречался. И его биограф цитирует слова женщины, которая находилась в то время в лагере вместе со своим мужем, и они хорошо лично знали Эрика Лидла. И вот эта женщина в своем интервью сказала следующее. На вопрос, в чем же был секрет, как ему удалось там оставаться такой целостной христианской личностью. И она сказала, в чем был его секрет? Однажды я спросил его, но в действительности уже знал ответ, потому что мой муж был с ним в одном бараке и тоже участвовал в этом секрете. Каждое утро, около 6 часов, плотно закрыв шторы, не пропускающий свет масляной лампы, чтобы патрулирующие часовые не подумали, что кто-то пытается сбежать, он спускался со своей верхней койки, минуя спящие тела своих товарищей по бараку. Потом, за маленьким китайским столиком, двое мужчин тесно сидели в свете, который освещал только их Библии и записные книжки. Молча они читали, молились, думали. Эрик был человеком молитвы не только в установленное время, хотя он и не пропускал молитвенные собрания или причастия, когда их можно было организовать. Он говорил с Богом постоянно, естественно, как мог бы делать тот, кто поступил в школу молитвы, чтобы изучать этот метод внутренней дисциплины. Дальше она говорит следующее. Казалось, что у него не было обременительных душевных проблем. Его жизнь имела в своем основании Бога, веру и надежду. Как сохранять этот внутренний мир во время тяжелых испытаний? Как нам во время искушений сохранять целостность нашей христианской природы, личности, сущности? Это возможно, когда ты находишься в тесных, близких, личных отношениях с Господом. И благодаря, да, подобным встречам сердце человека становится таким, из которого исходит вот эта энергия, дающая жизнь. Помните, как автор притчи говорит, «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Однажды мне задали такой вопрос, услышав одну из тем этого цикла. «Антон, ну вот все эти темы о том, как общаться с Богом, не создают какой-то искусственности?» То есть иногда думается, что есть некая искусственность в прописывании технологии взаимоотношений. Или по-другому, ну не должно ли это быть как-то естественно? Ну просто само по себе. Вот мы же с кем-то общаемся просто так, вот, и все. То есть нужна ли вот какие-то вот эти рекомендации и так далее. И у меня есть ответ на этот вопрос, да, потому что, ну, мы тоже учимся общаться вообще-то с детства, с рождения. Мы учим наших детей, как поприветствовать кого-то, или как завести общение, какой вопрос задать, да, чтобы возникло это общение. Поэтому грех, вошедший в нашу жизнь, и неумение строить отношения, вот они создают настоящую искусственность в отношениях. Ну, приведу такой пример, когда-то я услышал, мне очень понравился. Если я учусь кататься на велосипеде, то мне будет неуютно, неудобно, иногда больно, и вообще это неестественно как-то. Но когда ты уже умеешь, то ты просто едешь, ты наслаждаешься скоростью, поездкой, и ты не думаешь о том, что тебе нужно нажимать или что крутить. Да, когда ты чему-то научишься, проходит вот это ощущение искусственности, неловкости, и ты просто наслаждаешься этим. Если общаться с Богом, да, то это делать с каждым разом становится все легче и легче. Да, и

дольше. Потому что ты уже достаточно много знаешь о Боге. И когда ты общаешься с Ним, там, говоришь о Нем, то в твоем словарном запасе есть уже достаточно много слов. Ты знаешь, как сформулировать мысли, как описать. Ну, если позволите, это так же, как приведу пример отношений между мужем и женой, например. То есть вот их отношения. Ну, допустим, моя жена периодически спрашивает меня или просит, чтобы я сказал ей что-нибудь хорошее. Вот. Наверное, конечно, это свидетельство того, что надо чаще говорить. Вот, и у женщин возникает такая потребность. Она, конечно, прямо просит меня, когда в этом нуждается. И насколько бывает это непросто, даже сложно, скажу. Да, я могу сказать какие-то слова. Любимая, дорогая, солнышко мое. Вот, и иногда это вызывает затруднение. Но это затруднение означает, что я не люблю этого человека, не хочу быть рядом с ним, общаться, или он мне не интересен, или я не хочу сказать что-то доброе. Нет. Просто порой мы не знаем, как выразить своими словами то, что мы чувствуем, или то, что мы переживаем. У нас просто нет этого опыта. И когда ты пользуешься подсказками других людей, то тебе с каждым разом становится легче делать это. Даже в отношениях с Богом. Ну, конечно, это может быть такая грубая достаточно иллюстрация, но все-таки, когда ты начинаешь, то тебе будет непросто. То есть, если вы только начали этот путь общения с Богом, может быть, только благодаря этому циклу вы вдруг узнали, что вообще можно с Богом так общаться, говорить, разговаривать, то я скажу, первое время вам будет сложно, так же, как кататься на велосипеде. То есть для вас будет непривычно, вы будете чувствовать дискомфорт, незнание того, что сказать, вы будете еще оценивать свою молитвенную жизнь успехами великих молитвенников и сколько они молились. Хотя это не нужно. Опять же, повторю, у каждого из нас свой опыт. Они тоже когда-то начинали. Но постепенно, постепенно, да, практикуюсь изо дня в день в этом общении, оно будет становиться все легче и легче. То есть не нужно останавливаться, нужно практиковаться. Нужно быть искренним, читать, изучать, и в конечном итоге, да, это общение будет просто пролетать. Ты будешь говорить с легкостью с ним, размышлять о нем. Поэтому просто нужно начать. Нужно решить для себя, что вот с сегодняшнего дня я начинаю каждый день выделять это время. Напишите себе где-то это, что там с 6 до 6.30 или до 7, это мое время, или с 5 до 6. Или, может быть, это какое-то вечернее время, с 9 до 10. Это то время, когда я отключаюсь от всего. И я буду учиться разговаривать с Господом. То есть надо попробовать. И у меня, знаете, есть один из любимых моих таких библейских текстов. Он записан в книге «Псалтырь», это 39-й псалом, 9-й текст. Там написано «Вкусите и увидите, как благ Господь». Может быть, вы сначала программы обратили внимание, что у меня на столе лежит яблоко. Для чего яблоко? Так вот, да, для того, чтобы познать, как благ Господь и насколько замечательно общаться с Ним, надо вкусить, то есть надо попробовать. И вот я проведу иллюстрацию с этим яблоком. Скажу, я редко встречал людей, которые не любят яблоко, хотя вот недавно я проповедовал в одной церкви и привел этот пример, и одна сестра сказала, да, я вот тот человек, который не любит яблоко. Это единственный случай. Может быть, мы их просто не так часто едим, вот. Но все-таки в основном мы нормально к ним относимся. Но у каждого из нас есть какой-то свой любимый сорт, какой-то свой вкус, жесткость яблока и так далее. Кто-то любит большие и мягкие, кто-то маленькие и жесткие, кто-то, чтобы они были кислые, кто-то ест только сладкие яблоки, кто-то предпочитает только зеленые, а некоторые только красные либо желтые. Так вот, я не встречал, опять же, да, кто не любит. Приведу пример, да, продолжим эту иллюстрацию. И у меня тоже есть мой любимый сорт яблок. Я всегда забываю, как он называется, потому что я, ну, такой человек, который не выращивал, в принципе, яблоки. Я люблю вот наподобие таких яблок. Наши, я называю их, отечественные, да, которые растут на наших деревьях. Они такие зеленые с краснотой, при этом они жесткие, они сочные, но не с кислинкой, да, такие ароматные, свежие. И знаете, я весь год жду таких яблок. Начиная еще с того момента, когда я впервые их, наверное, распробовал, потому что у нас в доме

когда мы жили, было дерево, яблоня. И там как раз росли такие яблоки. И проходя мимо этой яблони, я постоянно наблюдал, как там назревают, да, эти плоды. И в конечном итоге, когда приходил момент, да, летом, в жару, ранним утром, я выходил из дома, и я проходил мимо этой яблони, направляясь к калитке. И я остановился там и понимал, что, ну, они уже достаточно созрели. Я срывал это яблоко, да, и я его с большим удовольствием ел. Я даже в магазинах ищу и присматриваю именно такой сорт. Я другие практически не ем. И вот когда я чувствовал этот аромат, выходил и срывал это яблоко, то я, во-первых, не сразу, конечно, откусывал от него. Потому что прежде чем откусить, ты уже представляешь себе и думаешь, ты понимаешь, что ты сейчас переживешь, потому что ты уже вкушал. Ты знаешь, что это будет очень сейчас приятно, освежающе, вкусно. И вот ты представляешь это себе. И когда ты его наконец-то кусаешь, то ты пытаешься отхватить кусочек такой побольше, и ты не сразу его прожевываешь. Да? То есть откусил его, отломал, и что? Сначала ты высасываешь из него этот прохладный яблочный утренний сок. Да? И он настолько приятный, и такой кисленький, и сладкий при этом, что у тебя аж скулы сводят от удовольствия. Да? И только потом ты начинаешь его жевать и понимаешь, что это такое вкусное яблоко. Это так здорово наслаждаться им. Да, именно свежим яблоком, сегодняшним, сорванным с дерева. Так вот, если ты хоть раз вкусил, допустим, такое яблоко, свое любимое яблоко, то ты постоянно будешь жаждать вновь и вновь переживать эти удивительные ощущения. Да, ну, если не яблоко, приведите, да, для себя пример в любом другом фрукте, например. И потому что попробовал. Вот точно так же в отношениях с Богом. Когда ты пережил этот опыт, ты знаешь, какая это радость быть в тайной комнате с Ним, какая это радость жить сегодняшним опытом, да, а не какими-то опытами прошлого. Именно сегодня переживать эту личную встречу с Ним, именно сегодня получить откровение о Нем и от Него. У тебя будет желание вновь и вновь, чтобы это было. Даже в моменты, когда ты переживаешь духовную апатию, то, о чем мы говорили из одной из тем, все равно у тебя будет стремление и попытка вернуться вновь туда, к этим близким личным отношениям с Ним. И это здорово. Но для этого нужно попробовать, нужно вкусить. Я надеюсь, что каждый из вас в своей жизни уже вкушал вот эту радость того, когда ты можешь просто говорить с Господом. Когда ты можешь открывать Ему свое сердце, свою жизнь, познавать Его, радоваться тому откровению, которое ты получаешь о Нем из Священного Писания. Поэтому это меняет жизнь, это преображает твою жизнь. И для себя я понял, что у меня есть, ну, некий девиз жизни, некое посвящение. Как помните, вот на одной из тем я говорил про 70 резолюций Джонатана Эдвардса. У меня тоже есть мои резолюции, мое посвящение, которому я стараюсь быть верным и его придерживаться. И это посвящение в том, что я хочу искать всем сердцем Господа, потому что мое сердце, оно жаждет общения с Ним. И я хочу искать ежедневного обновления в Духе. Я хочу подражать Иисусу в Его отношениях с Отцом, брать с Него пример. Я хочу стремиться, чтобы Его мир наполнял мое сердце каждый день. Я хочу правильно расставлять приоритеты и помнить, что самое важное – это общение с Господом. Я хочу искать в первую очередь не Божие благословение, а Его самого как личность. Я хочу возрастать в своей любви к Иисусу день ото дня все больше и больше. Если вам это близко, если это откликается в вашем сердце, то я очень рад этому. Да, сохраните эту мысль для себя. Может быть, напишите свои резолюции, да, или вот свой девиз жизненный в вопросе вашей духовности и личных отношений с Богом. Сформулируйте, как вы это видите. Да, повесьте, распечатайте на видное место. И пусть это всегда будет перед вашим взором, чтобы вы, глядя, вспоминали и помнили. Может быть, установите это на рабочий стол вашего мобильного устройства либо компьютера, чтобы, открывая либо включая, вы видели, что для вас приоритет номер один – это быть близким.

близких отношениях с Господом. Это общаться с Ним, это находить время для того, чтобы каждый день приходить в тайную комнату. Находить время, чтобы каждый день открывать Слово Божие, открывать Писание для того, чтобы вкушать, для того, чтобы познавать, для того, чтобы восхищаться и все больше и больше влюбляться в нашего Бога. Дорогие друзья, надеюсь, эта тема была вам полезна.

показатель того, что в каких бы ты тяжелых обстоятельствах жизни ни находился, если ты хочешь сохранять целостность и быть в мире с самим собой, с людьми и с Богом, то находи это время. Находи время для того, чтобы побыть с Ним. Также да, мы с вами поразмышляли сегодня в начале о том, как да, важно подключиться к этому безлимитному тарифу, где, по сути, все нам дается бесплатно. Любая связь. Но при этом она, конечно, была не бесплатная для нашего главного провайдера, если так можно сказать. Потому что она стоила очень дорого. Вот. И также я думаю, что вы вдохновились тому, чтобы написать для себя очень важные вот эти принципы вашей духовной молитвенной жизни. Пусть Господь благословит вас в этом, и мне было очень приятно поучаствовать в том, что Дух Святой, я верю, будет продолжать делать и в вашей жизни, вдохновляя вас переоценивать ценности, вдохновляя вас учиться правильно планировать свое время, правильно распределять жизненные приоритеты для того, чтобы ежедневно вкушать и видеть, как благ, милосерд, долготерпелив и многомилостив, как мудр наш Господь. Также хочу сказать, что наш цикл онлайн с Богом подходит к завершению, у нас осталось не так много тем, и эти темы будут посвящены важному вопросу того, как слышать голос Божий. Потому что все предыдущие темы в основном мы говорили о том, как нам говорить с Богом. Но отношения – это двухсторонняя связь, подразумевающая не только наше общение с Ним, но и Его общение с нами. Поэтому будущие темы мы посвятим именно тому, как услышать Его голос. Поэтому обязательно послушайте эти темы для того, чтобы завершить полностью этот цикл и иметь полное представление и понимание того, что такое личное отношение с Богом и как их строить. В завершение темы я хотел бы совершить молитву и попросить Божьего благословения на вашу жизнь, на вашу духовную жизнь. Я сам скажу, нуждаюсь в молитвах, и если вы молитесь, то включите меня в ваши молитвенные списки для того, чтобы я также всегда на протяжении всей своей жизни, сколько Бог мне даст дней жизни, я мог бы ежедневно быть в общении с Ним и сохранять эту близость с Ним. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твою огромную любовь к нам. Благодарность Тебе за то, что Ты вдохновляешь нас многочисленными примерами. И столько людей за всю историю Земли искали Тебя и обретали эту радость, эту цельность, эту полноту, наполненность жизни, смысл в общении с Тобой. Поэтому, Господь, помоги нам не потерять зря время, распыляя нашу жизнь на что-то второстепенное, но с этого дня и далее уделять достаточно времени для того, чтобы оставаться на связи с Тобой. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь для этого, Господь. Слава, хвала и поклонение Тебе, Господу. Наша молитва во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну что, дорогие друзья, как я уже говорил, очередная тема подошла к концу, но я надеюсь, что вы досмотрите все темы этого цикла и получите огромное духовное благословение. Всего вам хорошего, до скорых встреч. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем беседы в рамках цикла «Пророки в Коране» с Джабиром Исмаиловичем Исхаковым. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте.
0: Давайте продолжим наше размышление о судном дне, о конце света. В прошлой программе мы уже коснулись отчасти этого вопроса. Сегодня хотелось бы продолжить и подробнее рассмотреть его. Как он представлен в Коране, в суннах?
1: Да, в суннах говорится о том, что пророк Джибрил начнет...
0: Ангел, наверное,
1: Джибрил. Да, ангел Джибрил начнет с того, что вострубит в трубу, в рог. И с этого вот начнется как бы судный день, судный час. И это записано в Коране. В суре 78, которая называется «Ан-Наба», в 18-м аяте. «В тот день затрубят в рог, и вы придете толпами». И небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину гиена является засадой.
0: Опять же, перечисляются определенные природные катаклизмы, о которых мы также читаем в Инжил, в Евангелии, и читаем в книге Откровения.
1: И здесь перекликается тем, что тоже начинается рог, трубит рог.
0: О, это очень похоже на библейское описание судного дня.
1: Да.
0: А еще в Торе, да, когда говорится о судном дне, Йом-Хакипурим, Йом-Кипур, как многие его знают, да, это название, он начинался именно с трубного звука, да,
1: шафар. Того,
0: что, да, шафар, что трубили вот этот вот большой бараний рог. И в Коране тоже описывается, да, что...
1: Что тоже мы только что прочитали, что тоже затрубит рог.
0: И, перед судом.
1: Да, и горы придут в движение. Это опять вот какие-то катаклизмы, которые перекликаются с Священным Писанием. И также там дальше мы можем прочитать в самых последних двух стихах этой же суры, что ангелы воссядут и дух в ряд выстроится, и никто не сможет уже говорить. То есть вот мы можем вспомнить, что в Священном
0: Писании... Книги Даниила, да, пророка Даниила, который также описывает судный день, подошел, да, к ветхому днями, тот, кто был похож на сына человеческого или сын человеческий, да, Иса так называется в Священном Писании, в Библии. Судьи сели и раскрылись книги. То есть небожители, ангелы с раскрытыми книгами участвуют в этом процессе суда.
1: Суд описывается с того, что не только один Бог, но и ангелы восседают с ним для того, чтобы судить. Вот вы назвали имя Даниила, да?
0: Угу.
1: Вот его нет в Коране. Но есть очень много описаний о нем в хадисах, и есть много историй о том, что его тело приносило в свое время очень, даже уже...
0: После смерти.
1: После смерти его тело приносило очень много, скажем так, чудес. И вы знаете...
0: Это в традиции в исламской существует.
1: Это в исламских такое, да? традициях. Вот я сам родом из города Самарканда, и у нас в Самарканде находятся мощи пророка Даниила.
0: А, да, даже так.
1: Да, и это место у нас очень, очень почитаемо. И почитаемо

0: не только мусульманами, но и иудеями, и христианами, которые туда приходят.
1: Ну, естественно, для того, это чтобы... же и в Библии о нем говорится.
0: Но... Видите, факт того, что мусульманские халифы, они уже встретились, столкнулись. Я читал одну статью Дамира Гайнудина о том, что это тело Даниила было, знаете, они когда уже в те времена халифы пришли в одну страну и нашли 300 сундуков с богатствами, и один сундук был залит маслом. И когда они хотели вскрыть, все хранители сундуков сказали: забирайте все, только это не вскрывайте. А почему? Потому что этот сундук, там находится тело пророка Даниила. Как так? Зачем оно? А мы, говорит, взяли его на прокат у христиан и отдали им 50 наших лучших воинов в залог, чтобы вернуть. Почему? Потому что у них, когда не было дождя, была засуха, они где-то взяли это тело, принесли, и у них был дождь, и у них пришел как бы...
1: Ну, в общем, такие поверья, да?
0: Да. И потом мы взяли, а теперь не возвращаем. И так интересно, и он написал Умару, халифу, этот воин, что мне делать? Тот ему сказал: скрой это тело, чтобы не было к нему никаких похождений, чтобы его не
1: действительно
0: почитали.
1: Действительно, это же язычество.
0: Это язычество. Но как это тело попало в Самарканд? У нас есть поверье, что Амир Тимерлан, который был тоже, скажем, захватчиком многих земель, почти половина Европы, половина евразиатской, всего континента он захватил. Он тоже дошел до города Сузы, и там точно так же он услышал, что вот это тело, и это тело мощи.
1: Суза – это же территория Ирака, да? Да,
0: вот он дошел, да, Тимур там был. И это, кстати, в Сузах и был похоронен Даниил. И вот он взял часть мощи, привез их к себе в столицу и захоронил вот именно в том месте, где сегодня есть. И поэтому сегодня люди считают, что в Самарканде тоже погода такая очень приятная, и то, что этот город имеет много таких достопримечательностей и хорошие какие-то погодные условия, это как бы приписывают к Даниилу.
1: Ну, есть такое поверье, да? Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета. После того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное.
0: Человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди.
1: В Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого.
0: Изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам. Но я хочу сказать, что, видите, Даниил же не просто был таким почитаемым человеком. Мы можем прочитать его жизнь в Священном Писании отдельной книгой, потому что ему Бог открыл то, что будет вот с его времен до последнего времени.
1: Да, это пророк, который много говорит о суде, и причем говорит языком, можно сказать, Нового Завета, потому что очень много описаний, похожих же, подобных книге Даниила, мы читаем в книге Откровения, да? Да, мы читаем в Евангелии, которые исполнились. Да.
0: Но и при этом он давал объяснение тем царям, которые при нем жили, когда он царю ассирийскому описал истукана. Вот, может быть, зрители многие не знают вообще, о чем мы говорим, но это очень такая интересная история. Но в Коране Даниила нет. Как и нет, скажем, пророка Исаии, пророка Еремея.
1: Но хорошо, что в исламской традиции он почитается, о нем известно. И вот тот истукан, о котором вы сказали, да, история этого сна была описана Даниилом во второй главе его книги, и там предсказан весь ход мировой истории. От Вавилонского, древнего Вавилонского царства и до современной разделенной Европы, что она не сольется одно с другим, эти царства, после того, как Римская империя разрушилась, да, эти царства больше никогда не соединятся в одно целое монолитное. И сегодня мы видим подтверждение этому, несмотря на то, что Евросоюз вроде делает попытки интеграции, да, и прочее. Вот в этом году Брексит произошел. Да. Британия вышла из Евросоюза. Наши зрители, если им интересна эта тема, вы можете открыть вторую главу книги пророка Даниила в Священном Писании, в Танахе, и прочитать подробно этот рассказ. И эта история, которая за 600 лет до нашей эры предсказала смену всех мировых

0: держав вплоть до наших с вами дней. И чем заканчивается эта история?
1: Это судом, очень, да, конечно. Это, видите, что камень придет с неба и ударит именно в то место этого истукана, где написано, что ступни.
0: Да, то есть это как раз во дни тех царств написано. Да, Бог небесный, тех... возникнет другое царство, которое вовеки не разрушится. Не... Разрушится, закрушит все царства, а само будет стоять вечно.
1: И вот, вы знаете, вот этот истукан, или вот этот рассказ, который был рассказан царю, да, вот Даниилом, он настолько повергает сегодня вообще вот то, что во все происходящее, потому что мы видим это, мы живем, вы рассказали, что мы видим, во-первых, все империи, которые были, это и Ассирийская империя, и Греческая империя, и Римская империя, и сегодняшняя. Вы знаете, даже вот есть одна церковь христиан, которая выпускала во времена Второй мировой войны маленькие брошюрки. Угу. И когда Гитлер... Войска фашистской Германии дошли до Москвы и уже были в 8 километрах от города, где уже видели трамвайные линии. В Лондоне в это время вышла небольшая брошюрка, и было написано: «Немецкая Германия никогда не завоюет Советский
0: Европу,
1: Союз».
0: Европу, Советский, потому что не сольются одно с другим. Не так сольются. Было сказано в книге пророка Даниила.
1: Они это писали на основании пророчеств этого.
0: Вот. Верою. Они не могли знать. Они верили, что пророчество исполнится,
1: хотя,
0: и они не сольются.
1: Хотя, Алексей, 8 километров осталось уже до Кремля. Да? 8 километров.
0: Так Наполеон зашел в Москву, зашел. И зимовал там, да. Но все равно, да, не смог. Да.
1: Вот. Поэтому мы видим, что эти пророчества исполняются. И как в Коране мы прочитали, что есть вот именно вот это, что будут судить не только Бог, но и ангелы. Вот это записано в той же суре, только последними аятами.
0: Напомните еще раз, какая это сура.
1: Угу. Это 78-я сура, последних два аята. Вот мы прочитаем. «В тот день, когда дух и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивый, и говорить они будут правду. Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого в тот день. Человек увидит, что уготовила его рука, а неверующий скажет: «Эх, если бы я был прахом».
0: То есть на тот момент уже поздно будет что-либо изменить в своей судьбе. Нужно готовиться сейчас, заранее, к суду, к судному дню. Сейчас переосмысливать свою жизнь, свои взаимоотношения с Богом.
1: Именно. Потому что суд – это уже будет исполненный факт. Все, что я сделал, я уже пришел, и точка уже поставлена, понимаете? Ну вот, может быть, наша передача с вами, и она приводит к тому, что люди должны, которые смотрят нас, они должны уже сегодня задуматься, что этот день, он не за горами, он придет. Знаете...
0: Ну да, все признаки об этом говорят. Начиная от пророчества Даниила,
1: да.
0: Мы живем в эпоху тех царств, когда Бог Небесный установит свое царство. Конечно, длительное время уже длится эта эпоха, но да. Есть и другие признаки. Как вот в исламе мы прочитали, есть некоторые перекликающиеся и очень параллельные с Инджилом, с Евангелием, с 24 главой Евангелия от Матфея, где указывал Иса, Иисус, что будут определенные катастрофы, будут глады, моры, землетрясения по местам, восстанет народ на народ и царство на царство.
1: Точно так же это в суннах все говорил Мухаммед. И вот мы сегодня и прочитали, что горы тоже придут в движение. Видите, на самом деле, сегодня, когда мы видим, что это все исполняется, да, мы должны задуматься. Но опять же, человек такое существо, он не хочет верить, что с ним что-то плохое произойдет. До того момента, когда этот день наступает. Знаете, в Коране есть текст, в котором говорится, что человек, когда увидит уже ангела смерти, он хочет ему сказать: подожди, все, я теперь увидел тебя. Угу. Написано, что пелена на глазах.
0: Спала.
1: И вот теперь я увидел. А раз я увидел, значит, я теперь, подожди, я хочу изменить что-то.
0: Не Но получится. Поздно изменить.
1: Поздно, конечно. Поэтому вы, как сказали в одной из передач, верить в невидимое уже сегодня мы должны научиться. Вот мы
0: это
1: должны...
0: похоже на историю с Ноем. Да? Мы в одной из программ подробно рассматривали о пророке Ное, о том, как он строил ковчег, как был всемирный потоп. И вот то, о чем мы сейчас говорим, в Инжиле Иса говорит: как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо во дни Ноя ели, пили, женились, выходили замуж и не думали до тех пор, пока не пришел потоп и не истребил всех.

0: То же самое будет перед вот этим судным днем. Хотя... Многие люди будут жить обычной жизнью, хотя должны бы прислушаться и изменить свое мнение, и войти в ковчег.
1: Вот, данной нашей передаче можно назвать, что это тоже Ноев ковчег. Почему? Потому что когда они ели, пили и женились, в это время стучали молотки.
0: Да.
1: Стучали молотки, и работа
0: какая-то шла. И голосом мной призывал, да, также. Голос. Он говорил об этом.
1: И работа
0: 120
1: шла.
0: Лет.
1: 120 лет строился ковчег. Да. Но это не было, что трудно построить ковчег. 120 лет Бог давал шанс людям войти в этот ковчег.
0: И если бы они захотели войти, и не хватило бы места, еще бы построили ковчегов. И было столько достаточно места, чтобы все вошли.
1: Именно.
0: Но захотели только 8 душ, написано, спаслись. Да?
1: И поэтому... Им можно сказать, что было легче, потому что они, я еще раз говорю, что они видели и слышали стук молотков. И
0: но им также было трудно поверить, потому что ни разу не было дождя в то время, еще не ушел дождь.
1: Ну, хоть что-то они видели. Сегодня мы можем положиться только на те признаки, которые описаны в Священном Писании и в Коране. То есть мы только можем видеть их. Ну, а как мы увидим, если мы не читаем? Слава Богу, хоть есть такие программы, где мы можем говорить, что признаки пришествия, признаки часа суда, оно уже сегодня явно. Мы говорили об этом. Роскошество людей, там, погоня за богатством, погоня за строительством там, разных башен.
0: Большая война между двумя великими
1: войны,
0: народами.
1: Войны, которые, да, землетрясения, голод, болезни. Посмотрите, как болезни сегодня, они как обыкновенный грипп, он каждый год мутирует, Я думаю, скоро придет время, когда грипп будет самой большой проблемой
0: человечества. Причем это при современном уровне медицины, когда ученым очень многое открыто. Вот, и чем больше открывается, тем больше мы видим, что эти болезни приобретают такие формы, с которыми труднее и труднее бороться.
1: Нанотехнологии не помогают, потому что все идет к тому, что человек... Предстоит встреча с Богом. Но в это надо поверить. Если мы в это не верим, если мы не живем этим, то как мы можем верить в то, что мы будем жить в те дни, когда будет вот это, все вот эти катастрофы, все вот эти страхи, все вот эти глады, моры, землетрясения. Опять же, мы только можем, вот когда мы увидим это, тогда мы поверим, но тогда уже будет поздно. Мы несколько раз об этом говорили. Когда мы увидим, вот тогда поверим. Так же и в смерть. Видим смерть, понимаем, что она наступила, а уже поделать ничего не можем. Угу. Поэтому хотелось бы, чтобы эти передачи принесли людям понимание о том, что сегодня нужно действовать. Сегодня время для того, чтобы изменить. Сегодня время для того, чтобы обратиться к книгам, обратиться к вере, обратиться в милосердие, обратиться в добро, изменить отношение к врагам, изменить отношение к должникам, изменить отношение к семье, изменить отношение к родителям, понимаете? Вот потому что сегодня, завтра может быть поздно. Вы знаете, в еврейской традиции у них нет завтрашнего дня, нет вчерашнего дня, потому что вчерашний день, он уже его не изменить. Он уже в архиве у Всевышнего. А завтрашний день, мы не знаем, что нам завтрашний день принесет. И по большому счету у человека остается только сегодняшний день. Вот он сегодня.
0: И твори свою судьбу сейчас.
1: Сейчас. Но не надо путать с эпикурейством. То есть вот сегодня, я сегодня открыт для милосердия, я сегодня открыт для прощения, я сегодня открыт для любви, я сегодня открыт для добрых, благих дел.
0: Да, то есть не значит, что не надо планировать будущее. Это значит, что в настоящий момент не нужно считать, что как будто мы черновик пишем.
1: Да.
0: Нужно понимать, что это пишется наша жизнь, да, и ангелы записывают те дела, которые мы совершаем уже сегодня. И если сегодня я не стремлюсь к чему-то хорошему, да, не стремлюсь к изменению, не прошу Бога преобразовать мой характер, то завтра может быть поздно уже, да. Дорогие друзья, сегодня мы продолжили разговор на тему о конце света, о страшном суде, о судном дне, о знамении часа, как это представлено в исламе, как это представлено в Коране. И мы видим, что еще древние пророки, пророк Даниил, писал об этом. И в Евангелии Иса в Инджиле очень много информации оставил о признаках пришествия. И мы убедились, что и в исламе, да, Коран, и Сунны говорят, и очень много параллелей между Евангелием и исламом в этом плане. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас оказаться готовыми

0: тот день предстать пред лицо Божие с радостью.
1: Нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Вместо паломничества, знаете, паломничество.
0: Превратили сейчас.
1: Толпы людей туда ходят. Толпы людей.
0: Мусульманами себя считающих.
1: Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы. То есть, если он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать.

настоящий человек и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек и во плоти Бог. Он оставил ради всех вечности чертог. Настоящий человек.

самарянкой найден путь у Христовых ног. Жаждал он, как человек,

0: Иногда верующий открывает у себя особый дар. Скажем, настолько красиво и убедительно говорить, что люди заслушиваются. Или так вести свой бизнес, что все видят его успешность. И это становится поводом чувствовать себя лучше, выше и одареннее других. Так для чего Бог дает дары? Чтобы как-то выделяться или впечатлять людей? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром. Сегодня поговорим о знаменитой 13 главе. Павел Владимирович, здравствуйте. А можно ли перед тем, как мы начнем рассуждать, о каких дарах еще идет речь, да, немножечко коснуться, с чем мы столкнулись в прошлых главах? Да? Как я понимаю, это были какие-то проблемы, которые апостол Павел описывал в главах, да, послания к Коринфянам, и также говорил о том, какие наставления, да, он хочет дать церкви.
1: Дело в том, что церковь во времена апостола Павла, она только начинала свой путь. Вот. И она только сделала шаг за пределы иудейского мира, иудейского сознания, традиционного иудейского сознания в языческий мир. Угу. Это такой был шаг, как в космос в открытый, такой неведомый, неизвестно, что там, к чему это все приведет. И апостол Павел в этом смысле был таким вот пионером этого движения, как он называет себя, апостолом язычников. Да? Угу. То есть ему нужно было создать и теологию, как бы новую, в которой бы было место для язычников, потому что теология иудейского представления о Мессии и спасении, она не включает никого, кроме иудеев. Да? И апостолу Павлу нужно было создать такое пространство, где бы церковь жила и развивалась, пространство, в котором вместе бы друг с другом, бок о бок, жили и иудеи, и эллины, и рабы, и свободные, да, и, в общем, все те представители вот каких-то обществ, нюансов, имеющих какие-то нюансы свои, свои особенности в одном. И послание к Коринфянам, вообще все послания апостола Павла посвящены этой теме, все, но с своими, как бы, особенностями. Вот послание к Коринфянам, оно выделяется среди других посланий тем, что из него мы можем узнать о трудностях вот этого дела, этого процесса, ну или, может быть, не трудностях, а каких-то вот вызовах, каких-то, это, знаете, как лоскутное одеяло. Вот из этих лоскутков нужно сшить одеяло целое, да. И вот апостол сшивает. И вот эти лоскутки, вот как раз послание к Коринфянам, очень ясно они видны. Да? Вот какие? Угу. Такая особенность, так, как бы разных цветов, вот, разные ткани, там, фактура разная, вот все. И как с них вот сделать целое. Угу. И вот послание.

0: Коринфянам как раз этому посвящено, да. И мы с вами вспоминали, говорили о таких трудностях, как языческие представления, которые прежние языческие представления, или, скажем, не языческие, а характерные для вот той культуры языческой, в которой люди жили. Вот как они, когда привносились в церковь или приходили в церковь, какие они вот создавали вызовы и трудности, да, в коринфской общине. Ну, какие? Например, помните, мы говорили о любви людей в античной культуре к ораторскому мастерству, да? Ну, или как бы вот о том, что ораторское мастерство было одно из самых почитаемых и самых востребованных. Как вот у нас какое-то время назад, вот там народ больше всего шел в юридические факультеты, потому что юристы были востребованы. Все вдруг стали судиться друг с другом. Вот, и спорить о каких-то там гражданских, там еще каких-то вопросах. Вот сразу резко у нас выросло к этому делу. Да? Это вот что-то похожее к тому, что было там в античном мире. Или там вопросы о браке и безбрачии, вопросы о пище, посвященной, значит, идолам, о вообще идолослужении, участии в каких-то церемониях, связанных с идолослужением. Вот, о том, как мы должны относиться друг к другу в общении, несмотря на наши различия, различия наших взглядах. Вот, о дарах, в кавычки мы берем это слово, или способностях таких, которые, да, то, что дары можно по-разному как бы понимать, да, что такое дар, да. А что такое, экзальтация просто, а не дар. Да, вот эта вот сложность такая, она, с одной стороны, была вызовом для апостола, но с другой стороны и возможностью, потому что там, где есть вызов, там есть и возможность. Да? Возможность идти такое вот, как современное слово, глобальный мир, такое глобальное Евангелие.
1: Понятно.
0: Универсальное, которое бы подходило для всех, независимо от того, какой человек культуры. Вот. И, в общем-то, так и случилось. Когда христианство шагнуло за пределы иудейского мира, оно не растворилось в этом мире, оно не умерло здесь, не перестало существовать, оно его, этот мир, преобразовало. Именно благодаря этому заданному апостолом Павлом началу универсальности. И иудею, я должен всем, как он говорит, и эллину, и тем, и всем должен. Если бы он сегодня говорил, наверное, бы перечислял и другие, китайцу, и, значит,
1: разные народы,
0: японцу, да. Папуасу, и индейцу, значит, всем. Да? А это люди совершенно разные, воспитаны в разных культурах. Но Христос их всех объединяет. Вот это была цель апостола Павла. И здесь мы видим вот этот вот шаг в этот космос, космос открытый. Да? Пророки вообще говорили о том, что мы об этом в 14 главе будем вспоминать, когда будем исследовать 14 главу первого послания к Коринфянам, о том, что разноязычие народов – это угроза для Израиля. Вот, поэтому, когда в Иерусалиме звучит иноземная речь, это признак того, что пришли захватчики, и все плохо. Вот, то есть Израиль должен хранить свою строгую идентичность, вот не смешиваться с другими народами никак, не делиться с ними ни своим духовным наследием, и у них не перенимать в том числе. Вот. А тут как бы все наоборот. То есть эта схема рушится, открываются все двери, и потоком народ хлынул, значит, в церковь. Вот. И с Божьей помощью, Духом Святым, значит, церковь смогла переварить эти народы, да, включить их в свою весть. Вот это об этом.
1: Благодарю за такой маленький экскурс. Да, все, так скажем, ответы и все разного рода наставления наши зрители могут посмотреть в программах, которые мы уже с Павлом Владимировичем отсняли. И найти разного рода толкование Павла Владимировича на слова апостола Павла.

0: Давайте, наверное, перейдем тогда к 13 главе. Вот о чем же будет она, да, и можем начать, наверное, читать, да, разбираясь тоже так же по крупицам, что здесь говорит нам апостол Павел.
1: Да, ну, вообще 13 глава, как мы уже с вами говорили, деление на главы и стихи – это очень такое условное дело. Апостол Павел не делил ни на какие главы, ни на какие стихи. 13 глава – это продолжение предыдущей темы. Вот, оно прямо вытекает.
0: О дарах.
1: Да, почему она выделена как бы в отдельную главу, ну, это как такая вот... Какое-то такое вот поэма, что ли, такое вот отдельно немножко стоящее. Но, по сути дела, является продолжением темы о дарах. Помните, мы с вами говорили о том, что те проявления и способности, ну, в кавычки возьмем, сверхъестественные, да?
0: Что-то ровно Богом.
1: Да, ну, как бы. Да. Потому что не всегда это так в Коринфе было. Они были поводом для того, чтобы... Люди превозносились один над другим. Участвуя в мистериях языческих, люди переносили ту экзальтацию, которая там, значит, была, в церковь, и как бы считали это признаком духовности, признаком или поводом для того, чтобы мериться друг другом духовностью. Кто более духовный, кто менее духовный. А это опять вот это лоскутное одеяло, о котором мы говорили, оно его разрывало. По швам расходилось оно. И вот, чтобы сшить его всем вместе, нужно было какую-то крепкую нитку найти. Вот. И этой крепкой ниткой апостол Павел называет что?
0: Любовь.
1: Любовь, абсолютно точно. Да, вот как раз 13 глава, это вот та крепкая нитка, суровая, да, или как у нас там говорят, суровая нитка.
0: Да-да-да.
1: Которая бы это сшила. Ну вот, давайте мы прочитаем.
0: Давайте я прочитаю. Итак, 13 глава в синодальном переводе. С первого текста по 13. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда-то, что отчасти прекратится. Когда я младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательное. Тогда же лицем к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот такие тексты у нас в 13 главе, которые говорят о любви. Но какую здесь основную мысль хочет передать апостол Павел, вот если мы говорим вообще о дарах и о наставлении к церкви?
1: Ну да, апостол Павел ищет то, вокруг чего бы можно было объединить таких разных людей. Вот, как сшить это из разных кусков в одно единое целое. И он находит, ну, в общем-то, не то, что он находит, это библейская заповедь. Вы помните, еще Моисей заповедует Израилю: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и люби Бога да, всем своим сердцем, всей своей душой». Да, а в другом месте добавляет и ближнего своего. Да? Спаситель потом это пересказывает, отвечая на вопрос фарисея. То есть любовь к Богу, любовь к ближнему – это библейская истина. А дело в том, что человек не робот, который действует в соответствии с определенными алгоритмами.

0: Вот, как бы решение, действие человека, оно каждый раз, это его выбор, это его, ну, как бы видение, понимание, оно вытекает из его истории, из его сущности человека. Вот. А что является сущностью этой? Да, и вот апостол Павел говорит, не ненависть, не соперничество, не зависть, не распри, а именно любовь. И что такое любовь? Что такое?
1: Да.
0: Какое-то общее слово. Вот сегодня, мне кажется, это слово вообще утратило свое первоначальное значение, оно больше воспринимается, ну, как-то вот эмоциональная часть, чувства, которые нас переполняют. Да? Вот. Но это не совсем так. Ну, вообще в русском языке мы любим, например, какую-то еду.
1: Да.
0: И мы любим там свою жену, например, или своих детей. То же самое слово мы используем.
1: Угу.
0: Любовь.
1: Ну да, любовь.
0: Это немножко как бы у нас, это, ну, не то, что обесценивает, но, ну, как-то вот...
1: Мы все любим.
0: Мы все любим, да.
1: Да.
0: Да. Даже в английском там like, love есть, да?
1: Угу.
0: Два слова. У нас как-то вот...
1: А у нас
0: нравится
1: все еще. Одно.
0: У нас еще нравится, есть, нравится, да. Есть, нравится. Но это я к чему говорю? К тому, что вообще вот здесь в греческом языке слово используется агапы. Ну, вообще в греческом языке есть несколько слов, которые обозначают любовь. Там филио, там строгое, эрос. Вот, несколько слов. У каждого есть свой оттенок. Но Евангелие, вот, когда говорит о любви в таком... в контексте христианском, церковном, оно вот использует, как правило, это слово агапа чаще всего. Да? Угу. Бог возлюбил мир. Вот.
1: Да.
0: И вот здесь это слово используется. И апостол вот в этой части, он как бы рассказывает о том, что же это такое. Вот. И рассказывает это, как мы с вами прочитали, ну, таким языком очень образным, поэтическим. Вообще вот апостола Павла в этом смысле интересно читать. Он человек эмоциональный, такой не холодный, не рациональный такой, да? Не, ну, конечно, рациональный, но вот эта его рациональность, она сдабривается такой хорошей порцией такой эмоциональных красок поэтических, вот подобных вот тому, что мы здесь с вами читаем. Может быть, это был гимн, который... в те времена как бы имел хождение какое-то. Может быть, это не, апостол Павел кого-то цитирует, мне неизвестно.
1: Угу.
0: Но явно стиль как бы меняется. Вот 12 глава, 13 глава, стиль другой. Ну, давайте разберем.
1: Да.
0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, ну, здесь вообще поэзии свойственна образность и такие гиперболы, преувеличения. Да? Поэты часто сравнивают там, ну, например, глаза там любимой сравниваются с небом, там, или голос там с шумом. Вот, да, вот, например, там песни Библии, там, да.
1: Да,
0: ну,
1: да, там
0: это свойственно вообще поэзии. Mm-hmm. Вот апостол использует это преувеличение. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, тут не идет речь о каких-то конкретных ангельских языках, или что ангелы говорят на каких-то языках.
1: Mm-hmm.
0: Но вот эта дуалистическая идея о том, что есть мир духовный, мир земной, мир, значит, ангельский, мир человеков, она как бы здесь, ну, обыгрывается, скажем так, да? Если я говорю вот на самых даже, что ни на есть ангельских языках, а любви не имею, то я имею звенящий кимвал звучащий. То есть все, что мы не делаем, все наши дары, самые большие, которые мы обладаем, о которых речь шла в 12 главе, они имеют только один мотив – проявление любви. Если этого мотива нет, то смысла у них нет никакого. Медь звенящая. Ну, представьте себе оркестр симфонический, да, в котором вдруг смолкают все инструменты, духовые, струнные, и остается только один барабан. Или тарелки. И вот бум-бум. Сколько вы выдержите такое?
1: Думаю, что не
0: такое
1: очень
0: представление.
1: Долго.
0: Да, не очень долго. Вот это и есть. Это проявление даров, там, которые перечислены.

0: 12 главе, ну, даров мы имеем в кавычки, угу, опять берем это слово, ну, каких-то проявлений, если в них нет любви, то это вот медь звенящий. То есть смысла никакого это не имеет.
1: Угу.
0: И дальше он развивает мысль. Да, здесь он говорил о говорении на языках. Дальше. «Имею дар пророчества и знаю все тайны».
1: Угу.
0: То есть я являюсь каналом вот этим, в прошлый раз мы говорили, да, каналом, когда вот вышние миры, значит, через меня действуют, сообщая свои тайны.
1: Угу.
0: «Имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять». Помните евангельскую историю, где Иисус говорит, если будет ваша вера с горчичное зерно, да, то,
1: да,
0: скажете горе, она перейдет. «А любви не имею, то я ничто». То есть, угу, даже самые величайшие проявления, они никакого смысла не имеют. Тут тоже апостол использует эту идею гиперболы, преувеличения. «Если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, любви не имея, то нет мне в том никакой пользы».
1: Угу.
0: То есть даже самые великие аскетические подвиги, самое самопожертвование, оказывается, может быть не во имя любви, а во имя чего-то другого. Ну, например, прославиться. Вот как Геродот поджег храм, значит, Афродиты, да, не Афродиты, а Артемиды, угу, в Ефесе, и прославился. Все помнят его, Герострат, прошу прощения.
1: Да,
0: Геродот,
1: да,
0: это,
1: да,
0: история. Герострат.
1: Герострат.
0: Поджег, значит, этот храм, и он прославился. То есть он не из-за любви это сделал,
1: угу,
0: а из-за того, чтобы прославить. Так может и в нашей жизни быть. Для того, чтобы войти в историю, мы можем что-то сделать, а это будет движимо совершенно другим.
1: Угу.
0: А любви не имею, то это не имеет никакого смысла. Любовь долготерпит, и дальше он переходит к тому, что же собой представляет любовь.
1: Угу.
0: Вот. Мы говорили, что в современном мире это немножко нивелировано, это слово, да, изменило свое значение, это что-то такое стало поверхностное. Вот. А когда мы читаем описание любви апостола Павла, мы понимаем, что любовь – это не чувство, а любовь – это скорее…
1: Глагол.
0: Да. Это такое вот…
1: Ну, то есть здесь как будто бы какое-то действие. Оно не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Да, любовь не перестает.
0: Да, это даже это действие не в смысле вот волевое усилие, когда я себя преодолеваю. Да, ну, наверное, в каких-то моментах это так, проявляя долготерпение, милосердие там, и так далее. А
1: да,
0: это, ну, характер, что ли, это часть природы человека. Вот это вот любовь. Когда, угу, для человека быть долготерпеливым, это естественно. Он не мучается от этого. Или проявлять милосердие, дух прощения, это естественно для человека. Он не заставляет себя это делать каждый раз. Да? Потому что когда мы идем против себя, сколько мы можем идти? Вот, наверное, не очень долго. Мы сгораем тогда.
1: Ну да.
0: Такое сгорание наступает. А когда это часть характера,
1: да,
0: когда это часть нашей натуры, нашего естества, вот об этом естестве как раз и говорит апостол Павел, называя это любовью. Долготерпение, милосердие, не завидует, не превозносится, не гордится. То есть любовь – это то, что обращено не на себя, а обращено на ближних. Да?
1: Угу.
0: Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, все уверит, все надеется и все переносит. Проявление нелюбви – это сосредоточенность больше не на ближнем, не на созидание чего-то такого, а на себе. Это вот как… Что мешает вот людям соединиться в одну такую общность, где не будет вражды? Ну, слишком они заточены на решение каких-то своих проблем.
1: Угу,
0: вот. Но при этом мы забываем о том, что, живя в сообществе себе подобных людей, мы не можем игнорировать их интересы. Если мы их игнорируем, то мы как бы расталкиваем друг друга. А если мы друг друга расталкиваем, то каждый остается сам по себе. Да? Мы как бы превращаемся, что-то целое превращается в пыль, в какие-то

части, как вот апостол Павел использовал этот термин, этот образ тела. Рука, нога, голова, все разлетается в разные стороны, и просто тело умирает, перестает существовать. Вот, поэтому любовь, она смотрит на вопрос взаимоотношений не с точки только

0: там, не знаю, ну, патриотизм, слово есть такое, патриотизм. Что такое быть патриотом? Ну, это не ходить там с лозунгами и не кричать, а видеть интересы моих ближних, которые живут рядом со мной, точно так же, как и свой интерес.
1: Да.
0: Вот. И в этом смысле вот современный мир, он как раз идет противоположным путем. То есть, когда богатство скапливается в руках небольшой группы людей, и они это богатство распределяют не так, чтобы всем было хорошо, а используют только в своих целях. Получается, что мир, вот такое разделение в мире получается. И из этого рождается протест там, в виде войн, в виде терроризма, в виде там, каких-то вот протестов. Там, вот. Это все порождает вот это эгоистичное отношение к миру, к общности, в котором нет любви. Апостол Павел созидает церковь коринфскую и говорит, что вы смотрите на церковь не на как возможность извлечь свою выгоду от пребывания в ней, а как на что-то целое, где всем будет хорошо, если все будут на это смотреть не только через призму своей выгоды, а через призму блага, которое было для всех. Поэтому любовь не ищет своего. Он говорит, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит и все переносит.
1: Как итог, что мы можем здесь сделать? Что самое важное?
0: Поэтому он говорит, что любовь никогда не перестает, когда пророчество умолкнут, языки. Дело в том, что любовь – это цель, это мотив, это путь, это вечная цель. А языки, знания, все, что вот, чем гордятся коринфяне, это просто средство, которое мы должны использовать для достижения главной цели. А главная цель – это соединение вот в этой, в любви, в взаимном уважении друг к другу. И дальше он говорит, что любовь превосходит в своем стремлении, в своей цели эти вечные наши ограниченности. Мы сейчас отчасти знаем, а когда настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то есть вот это отчасти, это младенческое, когда я говорил, мыслил, рассуждал, это вот коринфяне, которые эгоистичны, которые, значит, думают только о себе. Вот. А в вечности это все будет растворено или как бы объято любовью. Ведь поэтому он говорит, теперь пребывают три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Да. Павел Владимирович, я благодарю вас за размышления на тему любви, которая написана была в 13 главе. Спасибо большое. Насколько одаренными мы бы не были, но если в нас нет любви к ближнему и Богу, то, увы, мы медь звенящая или кимбал звучащий. И нет нам в том никакой пользы. Только любовь придает смысл нашей жизни. Любовь не просто чувство, а образ жизни.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет всем!
1: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
2: Нет, уроки учу быстрым методом.
1: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
2: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
1: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
2: Дядь Лёш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
1: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
2: Только когда выпрямиться забываю.
1: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
2: За правду?
1: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
2: Портфель с дерева никак достать не могла.
1: А как он туда попал?
2: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин. Взял мой портфель и говорит: я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют. И забросил мой портфель прямо на дерево.
1: Да уж, поступок не из лучших.
2: Вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
1: А он что?
2: Говорит: это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать. Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
1: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
2: Про него написано в Библии.
1: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.

0: Он упал на землю и услышал голос.
1: Савву, Савву, что ты гонишь меня?
0: Кто ты? Спросил Савва.
1: Я Иисус, которого ты гонишь, ответил голос.
0: Савву очень сильно испугался и сказал: Господи, что повелишь мне делать?
1: А Господь сказал: встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать.
0: Савва поднялся с земли, открыл глаза, но ничего не смог увидеть. Дядь Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала.
1: Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савву отвели в город Дамаск, его друзья –

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго человека.

0: Дядь Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: За правду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюша, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать. Так. Потряси чуть-чуть верхнюю.
1: Ну вот, все готово.
0: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готова?
1: Да. Готова.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Сереж, ты мне друг?
1: Ну да. А что ты хотела?
0: Сюрприз себе сделать?
1: Конечно, друг.
0: Тогда тебе маленькую собачку приведу пожить?
1: Подожди, подожди. Мне без разрешения нельзя. Да и кот, наверное, против будет. А ты где ее вообще взяла?
0: Соседи попросили приютить на недельку. А у меня с собаками дружба с детства не складывается. Аллергия, может, какая. Как увижу собаку, бежать хочет. Однажды в деревне идет на меня такая с открытым ртом, хвостом машет быстро-быстро. Я как побегу, в крапиву за нее нырять пришлось. А она до крапивы за мной так и бежала. Хотя и русским языком кричала. Фу, местная я, Маша Грачева. А я Сережа Сироткин. И сегодня мы будем говорить о дружбе, о животных. Ладно, о друзьях. Вот ты от собаки убежала, а она, может, с тобой подружиться хотела. Сомневаюсь, глаза-то у нее были голодные, как у волка. Есть хотела, значит, может, потерялась. Я тут недавно видел, как люди для таких приют сделали. Пойдем покажу.
2: Все эти кошки и собаки здоровы, привиты и ждут хозяев. Целую кошачью семью привезла Ирина. Выброшенных четвероногих подбирает она на улице с детства. Раньше всех оставляла у себя. Позже начала пристраивать через фонды и приюты. Только за этот год таких найденышей на ее счету около сотни.
3: Жалко. Очень жалко. Хочется дать шанс. По идее, можно же, да, закрыть глаза, отвернуться и проехать. Но не могу. Останавливаюсь, все время в машине переноска кошачья, запихиваю, привожу.
2: Сегодня на улицах Москвы десятки тысяч бездомных животных. Эту проблему создают сами люди, говорят волонтеры. 75% дворняг выброшены бывшими хозяевами. И даже редкая порода не гарантирует собачьего счастья. Волонтеры надеются, что все эти животные уже сегодня попадут в хорошие руки.
4: Мы хотели подобрать себе собачку в качестве питомца, потому что кошечка у нас уже есть. Не хочется именно покупать собаку, а хочется помочь какой-то собаке, которой нужен дом.
0: Домашним животным без людей никуда. Им тоже друзья нужны. В Библии написано: если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. А не бегай за добрым человеком с открытым ртом. Не нападай. Так не все же нападают. Это да. Может, котенка я и завела бы. Была бы главной над ним, дотировала. Главным быть – это кормить, поить, как я своего кота. Быть главным – это когда тебе во всем подчиняется. Интересно, все так думают? Сейчас узнаем.
5: А у тебя есть домашние животные?
6: 3 кошки.
5: А что им нравится и что не нравится?
6: Им нравится бегать, прыгать и убегать от моего брата.
7: Собаке нравится, когда с ней гуляют, а не нравится, когда его моют.
5: А у тебя есть домашнее животное?
8: Да.
5: А какое?
8: Попугай.
5: А что ему нравится, а что не нравится?
8: Он любит грызть все подряд.
5: А не нравится?
8: Когда его... гоняет из угла в угол.
9: Кошка любит играть с клубком и с мягкими игрушками, которые мы обычно приносим. А хомяк любит спать.
5: Они любят?
9: Когда его берут очень часто на руки.
5: А у тебя есть домашние животные?

0: Нет.
1: А ты хотел бы его завести?
0: Да.
1: А какое?
0: Собаку.
2: А что значит быть главным над своим питомцем?
0: Ну, когда ты за ней ухаживаешь, кормишь ее и делаешь то, что она хочет.
2: Надо следить, значит, заботиться о нем. Не обижать.
3: Это значит за ним ухаживать, ходить гулять.
4: Ну, как бы быть вежливым в ответе. То, что если с ним что-то случится, например, что-то плохое, например, когда собака погонится за, например, кошкой, то спасти от собаки кошку. Чего-то такого опасного, что они боятся.
5: Я думаю, то, что это большая ответственность, которую нужно сначала заслужить.
6: Это значит их любить и целовать.
7: Ухаживать за ними. И чтобы они слушались.
1: А за что бы мог сказать тебе спасибо твой питомец, если бы умел разговаривать?
7: За то, что я его люблю, за то, что я ухаживаю.
1: Спасибо, что заботишься обо мне.
4: Конечно, он мог сказать спасибо за то, что я ему помог что-то сделать. Но такого нету. Жаль, такого нету.
3: За еду, за то, что я его глажу, за то, что я забочусь о нем.
0: За то, что, ну, как бы ухаживали за ними и давали свою любовь им.
1: В общем, главный тот, кто любит, защищает и заботится.
8: Я бы тогда лучше козу завела. Выведешь ее на улицу, она сама по себе гуляет.
1: Корм добывает. А еще и пользу приносит. Молоко дает. А я его очень люблю.
8: Польза не только в молоке, шерсти. В чем же еще?
1: Пошли спросим у того, у кого уже есть животные.
8: Хорошо.

0: Маш, смотри!
1: Пойдем, Пуш.
0: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: А это ваша кошка с собакой?
1: Мои.
0: А еще у вас есть какие-нибудь животные?
1: Да, у меня еще есть кошка и кот, но они дома.
3: А вы всегда хотели несколько кошек?
1: Честно говоря, нет. Это получилось совершенно случайно. Я никогда не мечтала о таком количестве домашних животных.
3: А как получилось, что у вас несколько животных?
1: У каждого кота, даже у этой собаки, своя история. Ну, например, я расскажу историю Тяпы. Эту собаку зовут Тяпа. Когда-то я подобрала ее достаточно морозным таким днем. Она была маленькая, дрожала, ей было очень холодно. А вокруг проходили люди, и мне было так ее жалко. И я подобрала, положила к себе в карман, привезла, намыла, начесала. И выросла такая чудесная собака. Таким же образом и коты к нам попали. Случайно подбирали там-сям, у дома, на участке. Маленькие, голодные, несчастные. Но, тем не менее, мы их подбирали, лечили, выхаживали. Вот, смотрите, какие красавцы у нас получились.
0: А как кошка с собакой уживаются друг с другом?
1: В это трудно поверить, но кошка с собакой могут дружить. Единственное условие – они должны постепенно привыкать друг к другу. Если мы возьмем незнакомую собаку и возьмем незнакомую кошку, и в каком-то небольшом помещении будем как-то пытаться их объединить, конечно, ничего хорошего у нас не получится. Но если постепенно, с любовью приучать их друг к другу, знакомить, чтобы они не боялись друг друга, тогда, конечно, они подружатся и будут прекрасно ладить.
3: А вот какая польза от кошки с собакой? Ведь они не дают молоко, как коза.
1: Да, действительно, кошка с собакой не дают молоко. Более того, бывают такие моменты, когда от них один ущерб. Они могут цветочный горшок разбить, они могут ободрать обои или обивку дивана. Такие случаи у нас бывали. Но польза ведь не этим измеряется. Польза измеряется той радостью, которую они дарят тому, у кого есть животные. Потому что они чувствуют наше настроение, они угадывают малейшие наши желания, они всегда безумно рады нас видеть. А когда возвращаешься домой, они так счастливы тебя видеть, как будто ты из космоса вернулся, не было у тебя лет 50. Хотя всего-навсего ты, может быть, уходил каких-то полдня. Так что радость, безумная радость, вот что.

0: дают нам домашние животные.
1: Ну, когда о них заботишься, когда их любишь, когда переживаешь за них, то на душе становится хорошо и тепло. Потому что любовь, она чувство ответное. Они мне дают много любви. Соответственно, я даю им ответную любовь. И таким образом мы счастливы.
2: А в этой будке кто-нибудь живет?
1: В данный момент там никто не живет. Когда-то в нашем дворе обитала одна бездомная собачка. Ее жители кормили, но шел сильный дождь, и однажды я подумала, вот мы все ушли в квартиры, у нас там сухо и тепло, а она, бедная, так и лежит на листиках под дождем. Мне стало очень жаль ее, и мы с мужем построили ей будку. Но собачку ту забрали, она обрела семью. И я знаю, что, допустим, летом, может быть, там и никто не живет, но зимой в сильные морозы или дождливыми вечерами в этой будке ночуют бездомные животные. И иногда зимой даже видно такая тропиночка, которая ведет к этой будке, протоптанная лапками животных. Так что она, в общем-то, приносит нам пользу. Там можно переночевать и согреться.
2: А за что бы вы хотели сказать спасибо вашим животным, если бы они понимали вас?
1: Дело в том, что они меня понимают. Они меня прекрасно понимают, даже без слов. А спасибо я бы им сказала за радость, которую они приносят, когда с ним общаешься.
3: Спасибо!

0: учитель, что у меня аллергия на собаку уже проходит.
1: Да ладно как.
0: Правда. Надо, пожалуй, приютить собачку на недельку. Приходи, вместе поиграем с ней. Сказать, пожалуй, не поиграешь. Поднет еще.
1: Может, тебе лучше лошадь завести? На ней кататься можно.
0: Что уж сразу не слона? Вообще лучше дельфина. Я слышу, это самые умные животные, между прочим. Они умеют играть, дружить, утопающие помогают до берега добраться.
1: Лошади тоже очень умные животные, даже маленькие пони.
0: Докажи.
1: Пойдем, я тебе об этом видео покажу.
2: Это мини-лошадь-поводырь по кличке Панда. Вот уже 14 лет она верно служит своей незрячей хозяйке Энн Эдди. Между Энн и Пандой настоящая дружба. Миниатюрная лошадка все понимает с полуслова.
3: Когда Панда ведет меня, мне кажется, она делает все даже лучше, чем моя первая собака-поводырь.
2: Но год назад эта дружеская связь могла прерваться. У лошадки возникла кишечная непроходимость, и она могла погибнуть. Энн с мужем решили во что бы то ни стало вылечить животное. Медицинские счета превысили 30 тысяч долларов. 11 тысяч собрали через онлайн-компанию. Остальную сумму внесли супруги, потратив все свои сбережения. Но Энн ни разу об этом не пожалела.
3: Конечно, я хотела сделать все, чтобы ее спасти, ведь она особенная и очень мне дорога.
0: Доказал! Этот пони классный! Жаль, что не все животные такие. Некоторые кусаются. В лесу вообще едят друг друга за каждым углом.
1: Ничего, Маш, когда Господь снова придет на землю, то волк с ягненком будет жить мирно, лев с теленком, собака с котом,
0: а змея с поросенком.
1: Ну да. Даже сейчас есть те, которые ведут себя как друзья. И помогают, и прощают.
0: Это да. А вот ты, Сереж, иногда на меня обижаешься. Выходит, друг-то ты не настоящий.
1: Ну, всегда прощает и любит только Бог, Маш.
0: Значит, только он один настоящий друг. А как можно с Богом дружить? Самым главным над всеми.
1: Как? Радовать его, про все дела рассказывать, просить помочь.
0: Представляю себе, Маша Грачева дружит с Богом. Фантастика.
1: Все реально, Маш, никакой фантастики. Иисус Христос сам называл нас своими друзьями. Вот так вот.
0: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
1: Септуагинт – это первый в истории перевод Библии.
2: Автор Нового Завета пользуется септуагинтой.
3: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
1: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего восточного Средиземноморья. Lingua franca есть такое понятие, это общий язык для всех.
4: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов. Да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценный, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
0: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в 3 веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в 3 веке до нашей эры, греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон,

0: Что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременный перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков. Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И, в общем, христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
1: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 года до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в 3-1 веках до нашей эры.
0: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи, это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», от числительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
2: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводятся, ветхозаветные цитаты, приводятся по Септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется септуагинтой или по памяти, или ее цитирует, но использует именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий использует. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше, а христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифа, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку Септуагинта становится своего рода, ну, как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом.

0: и не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
1: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие — сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Потому что Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком, на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов — это перевод на сирийский. Он появляется где-то до 5 века. Он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний. Когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский — это диалект арамейского языка, просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, вообще готский перевод. Я вот не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний. И он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
0: Сафроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
1: В V веке формируется Библия, которую мы называем вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая

0: еще раз была сверена, были найдены новые рукописи, там, в общем, текстологические, она была сверена, и вот составлена была новая редакция, сейчас вот пользуется, если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой Вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, на Британских островах, и в в Испании, все. То есть, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые переводы, как правило, делались в Вульгате, с Вульгаты.
1: А перевод — это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
2: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию. Перевод возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали ту Библию, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она непонятна.
3: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
4: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое тогда. Солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово срединных тревог, и в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества, и как пчелы в улей опустелом, дурно пахнут мертвые слова.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: Поэт Георгий Адамович в своих воспоминаниях так отзывался об этой представительнице Серебряного века. Есть люди, которые как будто выделанные машиной на заводе, выпущены на свет Божий целыми однородными сериями. И есть другие, как бы ручной работы. Но помимо ее исключительного своеобразия, я не колеблясь скажу, что это была самая замечательная женщина, которую пришлось мне на своем веку знать. Не писательница, не поэт, а именно женщина. Человек среди, может быть, и более одаренных поэтесс, которых я встречал. Кто же эта удивительная женщина, которая является живым и выдающимся явлением не только в русской литературе, но и в жизни многих людей? Зинаида Николаевна Гиппиус родилась 20 ноября 1869 года в России в маленьком уездном городке Тульской области Белюве. Ее отец Николай Романович был известным юристом. Мать Анастасия Васильевна была дочерью екатеринбургского оберполицмейстера Степанова. Семья Гиппиус ведет начало от немца Адольфуса фон Гингсте, который изменил фамилию на фон Гиппиус и обосновался в Москве в начале XVI века, где в немецкой слободе он открыл первый книжный магазин. Зинаида была старшей среди четырех сестер. Семья Гиппиус часто переезжала с места на место в связи со служебной деятельностью отца. По этой причине Зинаида не получила полноценного образования. Различные учебные заведения она посещала урывками, готовясь к экзаменам с гувернантками. Стихи будущая поэтесса начала писать с 7 лет. В 1902 году в письме Валерию Брюсову она заметила.
1: В 1880 году, то есть когда мне было 11 лет, я уже писала стихи. Причем очень верила во вдохновение и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги. Стихи мои всем казались испорченностью, но я их не скрывала. Должна оговориться, я была нисколько не испорчена и очень религиозна при всем этом.
0: Первые ее тексты были опубликованы в 1888 году. И уже через год, в 89 году, она вышла замуж за Дмитрия Сергеевича Мережковского и переехала с ним в Петербург. По словам Гиппиус, с мужем они прожили 52 года, не разлучаясь ни на один день. В Петербурге она познакомилась с известными писателями и критиками того времени. В 1896 году Мережковские познакомились с философом Владимиром Соловьевым, интерес к которому Гиппиус проявляла всю свою жизнь. В его трудах она находила много глубоких и близких себе идей и не переставала ему удивляться. Позднее тесные отношения Гиппиус завязывает с Розановым, Сологубом, Блоком, Брюсовым, Белым. Секретарь Мережковских Злобин отмечал.
2: Она оставила после себя записные книжки, дневники, письма, но главное – стихи. Вот ее настоящая автобиография. В них вся ее жизнь без прикрас.

0: Но их надо уметь прочесть. Если к ним нет ключа, лучше их не трогать. Попадешь в лабиринт, из которого не выбраться.
1: Стихи Гиппиус писала начисто. Всегда любила их писать и творила их, словно молитву. В письме к Комаровой от 29 июля 1897 года она признавалась:

0: мире не доставляет мне такого удовольствия, как писание стихов. Может быть, потому что я пишу по одному в год приблизительно. Зато после каждого я хожу целый день, как влюбленная. Стихи — это моя молитва. И дар писать их все равно, худы они или хороши, я не променяла бы ни на какой другой дар.
1: Поэт Валерий Брюсов так отзывался о ее творчестве.
2: Ее стихи всегда обдуманы, умны. В них есть острая наблюдательность, направленная как вовне, так и вглубь души. Они всегда сделаны просто, но изящно и с большим мастерством.
1: Гиппиус считала, что поэзия должна служить красоте и истине. Идейно-смысловая сторона ее текстов более важна, чем ее стихотворное мастерство в лучших ее произведениях. Она писала:
0: «Душа по природе религиозная. Проще говоря, невыносимое ощущение покинутости в мире, если нет Бога. Людям жить без Бога не свойственно по самой их человеческой природе. Пока мы не найдем общего Бога, или хоть не поймем, что стремимся к Нему, единственному, до тех пор наши молитвы, наши стихи, живые для каждого из нас, будут непонятны и не нужны ни для кого».
1: Гиппиус понимала роковую неспособность человека обрести истинную свободу и счастье. Она считала, что они возможны только тогда, когда свобода будет подчинена Богу.
0: «Я разрываю людские сети. Счастье, уныние и сон. Мы не рабы, но мы Божьи дети. Дети свободны, как Он. Только взываю именем Сына к Богу, Творцу бытия. Отче, вовек да будут едины воля Твоя и моя».
1: У Гиппиус множество стихотворений, рассказов, статей посвящено любви. Например, стихотворение «Любовь одна» было переведено Райнером Марией Рильке на немецкий язык.
0: «Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Не может сердце жить изменой, измены нет, любовь одна. Мы негодуем или играем, или лжем, но в сердце тишина. Мы никогда не изменяем, душа одна, любовь одна. Однообразно и пустынно, однообразием сильна проходит жизнь. И в жизни длинной любовь одна, всегда одна. Лишь в неизменном бесконечность, лишь в постоянном глубина. И дальше путь, и ближе вечность, и все ясней. Любовь одна, любви мы платим нашей кровью, и верная душа верна, и любим мы одной любовью. Любовь одна, как смерть одна».
1: Соглашаясь с героем Достоевского, старцем Зосимой, что ад – это неспособность человека любить, в письме к Философову от 16 июля 1905 года она вновь возвращается к этой центральной для себя теме.
0: «Я ищу Бога любви, ведь Он и есть путь и истина, и жизнь. От Него, в Нем, к Нему. Тут начинается и кончается все мое понимание выхода, избавления, достижения всяческой ко всему и во всем любви».
1: В статье «Хлеб духа» в 1901 году Гиппиус, уверенная, что не хлебом единым жив человек, говорит о другой важнейшей составляющей его жизни – хлебе духа. А он только единственный – понятие Бога. Именно в нем поэтесса видит истинный смысл и оправдание существования человека.
0: «Вначале было слово. Ждите слово, откроется оно. Что совершилось, да свершится снова, и вы, и он одно. Последний свет равно на всех прольется по знаку одному. Идите все, кто плачет и смеется, идите все к нему. К нему придем в земном освобождении, и будут чудеса, и будет все в одном соединении – земля и небеса».
1: В 1920 году

0: Гиппиус вместе с мужем эмигрировала в Европу. Ее творческая активность постепенно угасла. Она не могла творить вдали от родины, и в душе остался тяжелый холод. Душа мертва, как убитый ястреб, признается она. Эти метафоры становятся ключевыми в последнем сборнике «Гиппиус. Сияние» 1938 года. Творчество Зинаиды Николаевны Гиппиус при всем своем внутреннем драматизме и напряженно-страстном стремлении, казалось бы, к недостижимому, несет в себе освобождающий свет надежды. Поэтесса верила в конечное торжество любви и гармонии человеческой жизни и бытия. Живя в эмиграции, она так писала о своей зазвездной стране надежды.
1: Увы, разделены они. Безвременность и человечность. Но будет день, совьются дни в одну трепещущую вечность.

0: но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою».
1: Завет. Соглашение между двумя сторонами, предполагающее взаимное обязательство. Одна из ключевых тем Библии – завет между Богом и человеком. Исполнение условий завета несет благословение, а их нарушение – проклятие. Согласно книге «Бытие», первый завет Бог заключил с Адамом в Эдемском саду. После потопа Бог заключил завет с Ноем и всякой живой душою на земле. Знаком этого завета стала радуга. В книге «Исход» рассказывается о завете Бога с израильским народом, заключенном при посредничестве Моисея. В основу этого завета легли 10 заповедей. Израильтяне оказались неспособны выполнить обязательства этого завета. Они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Бог, напротив, всегда хранил верность завету со своим народом. Пророки Иеремия и Иезекииль в своих книгах раскрывают Божий план заключения нового завета со всем человечеством. Принимая верой искупительную жертву Иисуса Христа, каждый человек отныне способен вступить в отношения завета с Богом. В послании к евреям апостол Павел называет этот завет новым и лучшим. В Евангелиях и 11 главе 1 послания к Коринфянам этот завет связывается с кровью Иисуса Христа.
0: «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях».

0: Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма печалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня». И когда они сели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов».
1: Главные моменты и детали Тайной вечери нашли свое отражение в живописи и получили свое осмысление и интерпретацию. В раннехристианский период чаще всего художники располагали учеников и Христа по дуге D-образного стола. Это место за таким столом являлось самым почетным. Вот посмотрите на эту мозаику из Равенского храма Санта-Аполлинари Нуова VI века. Крупная фигура Христа и сидящие за ним апостолы образуют плотный полукруг возле стола. Мы видим 11 учеников, так как Иуда, по трактовке тогдашних богословов, не мог принимать причастие. Он уже вышел с вечери, чтобы совершить свое предательство. Позднее появились изображения Христа и учеников, сидящих за прямоугольным столом. Вот иллюстрация Псалтыри XII века. Иуду стали изображать по противоположную сторону от Христа и учеников, так, чтобы его взгляд не мог встретиться со взглядом зрителя. В изображении Евхаристии немало живописцев стремились к более глубокому постижению мистической тайны события. Порой это приводило к парадоксальному результату. Так, на картине Тинторетто «Тайная вечеря» для венецианского храма Сан-Джорджо-Маджоре, написанной в 1594 году, вокруг сцены причащения апостолов создана удивительная световая атмосфера. Как ночь рассеивает свет луны и звезд, так темное пространство картины прорезает сияние вокруг головы Христа и нимбы над головами апостолов. Лучистые ангелы летают вокруг лампы под потолком. Этот свет помогает зрителям погрузиться в духовную тайну происходящего. В то же время на картине много обыденных деталей, которые парадоксально вплетены в повествование и не соответствуют евангельскому тексту. Обилие блюд с едой, фруктами, кувшинов с вином. Вокруг стола суетятся люди, и даже за спинами апостолов мы видим силуэт женщины с тарелками. Все это напоминает постоялый двор, а не тайную комнату, где присутствовали только избранные ученики. Как связана вся эта бытовая суета и святое таинство? Вероятно, бытовое начало понадобилось Тинторетто для того, чтобы дать нам глубже почувствовать Евхаристию как реальность сегодняшнего дня. Причастие – это не эзотерический ритуал, предназначенный только для избранных. Поэтому совершенно обычные люди, похожие на прислугу с картины великого художника, следом за апостолами приходят к причастию, как приходим к причастию и мы в наше время. Вообще, феномен того, что мы видим и что мы понимаем в произведении изобразительного искусства, один из самых интересных в современном искусствоведении. Мы часто не понимаем то, что хотел сказать художник в своем произведении –

но усматриваем в картине то, о чем он и не думал, создавая ее. Перед нами самое знаменитое произведение на заданную тему – «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Эта фреска была создана художником на стене Миланского монастыря Санта-Мария-делла-Грация в 1498 году. Позже великий гений эпохи Просвещения Гёте дал свое описание фрески, которое для современного человека стало основанием восприятия этого изображения. Он своим авторитетом и гениальной интерпретацией заставил всех видеть во фреске психологическую драму, разыгравшуюся между учителем и учениками. Эмоциональное состояние апостолов, показанное с великой силой реализма и глубины, в тот момент, когда Христос сказал, что один из них предаст его, удивление, возмущение, вопрошание, гнев и другие сильные эмоции написаны на лицах апостолов. Правая рука Христа тянется к хлебу, как бы указывая на того, кто предаст его. Посмотрите, Иуда отдергивает свою руку. Гёте видел в Леонардо глубокого психолога. И это действительно так. Но это не все, что хотел сказать великий Леонардо. В изображении собрано не одно мгновение, а несколько. А теперь обратим внимание на выражение лиц учеников, которые находятся на другой половине стола, справа от нас. Разве они выглядят как люди, которым только что сказали о предательстве? Скорее всего, они уже некоторое время обсуждают другое услышанное от учителя известие. Искусствоведы разъясняют, что здесь ученики обсуждают слова, сказанные Христом о Евхаристии. Христос предлагает им хлеб и вино, как символ своего тела и крови, которые будут отданы за них во оставление грехов, и обещает, что будет пить с ними вино в царстве Отца своего, куда и указывает палец вопрошающего апостола Фомы. На копии варварски разрушенной фрески, выполненной при жизни художника, сохранилось утраченное изображение ног Христа под столом, написанных Леонардо. Ноги Христа сложены, как у распятого на кресте. И это предсказание о предстоящей жертве Христа. Бесспорно, Леонардо имел глубокие познания в теологии, и люди 15-16 века понимали весть художника, обращенную к ним. Современники писали о великом гении и умении художника стянуть в одном изображении несколько эпизодов. Аллюзией на великое произведение Леонардо стала картина «Тайная вечеря» Сальвадора Дали. Сальвадор Дали писал: «Через века мы с Леонардо да Винчи протягиваем друг другу руки». Испанский художник 20 века, сюрреалист, эпатировавший публику своим поведением и картинами, обращался в своем творчестве довольно часто и к религиозным сюжетам. Автор монографии о художнике, искусствовед Евгения Завадская, писала о его «Тайной вечере» так: «В ней воплощено философско-религиозное и эстетическое кредо Дали. Здесь воздух и свет, и конструкция, и сон, и явь, и надежда, и сомнение». Картина Дали вмещает в себя много символов. Она зашифрована. И многие искусствоведы пытаются ее расшифровать. Все в этой картине взаимосвязано. Внутреннее пространство, внешний ландшафт, море, горы, силуэты апостолов.

апостолов и Христа. Ландшафт на картине – это любимое место художника. Порт Легат в бухте Коста-Браво на побережье Средиземного моря. С этим местом у Дали связано очень много личных переживаний. В то же время на картине эти горы и море воспринимаются как-то по-космически, как первозданная, только что сотворенная Богом Земля. И все это вписано в некую геометрическую раму, обрамляющую грани прозрачного пятигранного кристалла окна. Художник верил в сакральную силу числа, спасительную совершенную форму, которая олицетворяла для него духовную гармонию, нравственную чистоту и величие. Мы видим каменный стол. На столе только разломанный на две половинки хлеб и половина стакана вина. Это явно не просто трапеза. Это молитва и таинство причастия, Евхаристия. Расположение апостолов вокруг стола абсолютно симметрично. Они преклонили колени, и головы их опущены. Лиц не видно, эмоции не показаны. Учеников невозможно идентифицировать. Они выглядят погруженными в себя, в раздумья. Их позы можно трактовать как позы кающихся в грехах, предательстве, ошибках людей или как позы людей, погруженных в самоанализ. Художник изобразил учеников гиперреалистично, а в Христе показана иная природа. Сквозь торс Христа просвечивает вода. Он как бы погружен в воду. В ранней церкви рыба стала символом Христа. Анаграмма греческой фразы «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель» составляет слово «рыба», «ихтус». А стихия рыбы – вода, поэтому этот образ связан с крещением. Мы же рыбки, вслед за рыбой нашей, Иисусом Христом, рождаемся в воде, писал выдающийся раннехристианский писатель, теолог и апологет Тертуллиан об обряде крещения. Соответственно, символом Христа и апостолов становится также рыбак, ловец душ. А в лодках, которые мы видим за Христом, можно уловить намек на избрание апостолов из рыбаков и призвание их вместо рыбы ловить человеков. Взятым с фрески Леонардо жестом Иисус Христос указывает на небеса и на фигуру в небе. «Сие есть тело мое». Сальвадор Дали считал себя католиком, а в католической литургии в момент совершения таинства священник высоко поднимает хостию – это хлеб, как они верят, ставший телом Христовым. И люди несколько секунд молча смотрят на нее. В момент причащения священник снова на несколько секунд показывает тело Христова причастнику. И именно момент визуального созерцания тела Господня и стал основой композиции Дали, считают некоторые исследователи. А кому-то раскинутые руки напоминают сцену распятия, кому-то – вознесение, возвращение в небо, к Отцу. Небо занимает большую часть картины. Дали пишет в дневнике: «Но где же оно, небо? Что оно такое? Небо не над нами и не под нами, ни слева и ни справа. Небо в сердце человека, если он верует». Картина «Тайная вечеря» была написана Сальвадором Дали в 1955 году. Именно в это время художник, который всегда отзывался на все современные события, происходившие в мире – войны, изобретение и применение атомной бомбы, развитие науки – очень сильно волновала проблема

соотнесение мира и христианства. После всех ужасов Второй мировой войны, разрушений и массовых убийств, какая глубочайшая вина легла на всех людей и особенно на христиан, сопричастных падшему человечеству, за все, чему допущено было совершиться в XX веке. Художник в своей картине размышляет о том, что такое виновность и невиновность, о том, что такое предательство и выбор, о том, в каком новом мире, мире после Освенцима, живет человек. Он пишет: «Жизнь сурова, но зато ее озаряет свет вечности». Свет вечности озаряет нас с картин великих художников, прикоснувшихся к глубочайшей тайне спасения, открытой Христом во время Тайной Вечери. Благодаря их творчеству мы мысленно участвуем в этом событии, некогда совершенном в Тайной Горнице. Когда мы с верой размышляем о великой жертве нашего Господа, сам Христос наполняет нас своим Духом.

0: приятно посидеть на берегу речки теплым летним вечером или ранним утром. Тишина, легкий туман, рыба плещется, красота. Но, как обычно, все равно найдется что-то, что обязательно портит жизнь. И сегодня это маленькие кусачие и назойливо пищащие комары. Как назло, именно у воды их бывает больше всего. Впрочем, это естественно, ведь развитие комаров происходит в водоемах и водотоках. Иначе говоря, в прудах, озерах, реках. Насосавшись крови, комариные самки оставляют яйца на поверхности воды. Некоторые виды комаров откладывают каждое яйцо отдельно, другие – целыми кладками, напоминающими крошечные плоты. Одна комариха может отложить сотни яиц, для созревания которых и нужна кровь. Из яиц вылупляются личинки. Они похожи на сереньких, мохнатеньких червячков. Пока они не стали взрослыми комарами, наша кровь их нисколько не интересует. Рацион будущих кровососов гораздо скромнее. Они питаются одноклеточными водорослями, бактериями, инфузориями и прочей мелочью. Но такая диета нисколько не мешает им вырасти и окуплиться.
1: В отличие от многих других насекомых, куколка комаров выгодно отличается умением быстро плавать. Из куколок появляются взрослые комары. Окрепнув, они вступают в размножение, и все повторяется. Если из каждого яйца вырастет комар, то комары заполонят собой всю планету. Но, к счастью, так не происходит. И личинки, и куколки комаров, несмотря на свою подвижность, остаются довольно уязвимыми. Для жуков-плавунцов, хищных водяных клопов, личинок-стрекоз и многих других беспозвоночных они легкая и желанная добыча. Но это только начало. Те, кто едят личинок комаров, сами станут едой, но уже для рыбы. Рыба, кстати, тоже не брезгует будущими комарами. Если бы не комары, рыбы, которые мы с удовольствием едим, было бы значительно меньше. Да и вообще, природа была бы заметно беднее. Получается, что плодовитые комары кормят рыб и других водных обитателей. В некотором смысле они делают это за счет человека, ну, за счет нашей с вами крови. По цепочке вещества и энергии идут от человека к комариным самкам, от самок к яйцам и личинкам, от личинок к рыбам, а от рыб

к рыбакам. Но за укусы комаров мы получаем вознаграждение в виде рыбы и интересных наблюдений на речке, где жизнь бьет ключом. Многие радости в нашей жизни сопряжены с неприятностями. Но неприятности проходят, а радости остаются. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений.

0: Очень интересный вопрос у нас с вами сегодня. Как ангелы служат сильным мира сего? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады приветствовать вас на цикле программ «Что есть Евангелие?». Мы с вами говорим о Евангелии в действии, о том, как оно действует в нашей жизни сегодня, хотя исследуем-то мы события давно минувших дней, события того времени, когда жили и служили Господу и людям апостолы Иисуса Христа. Тем не менее, очень актуально для сегодняшнего дня. Вот, Лена, это ведь вот актуальный вопрос. Служат ли ангелы сильным миру сего? Ты как считаешь?
1: Обязательно. Я даже слышала такое выражение, что на любом заседании, на любом совете присутствуют ангелы для того, чтобы воздействовать на присутствующих в этом собрании и чтобы принимались правильные решения.
0: Ну да, ведь они несут особую ответственность, огромную ответственность. Да. Я думаю, что они сами очень часто приглашают ангелов, да, приглашают Бога к участию в принятии решений. А даже если, как подчас люди бывают, забывают об этом, то все равно ангелы, Господь же понимает, что судьбы народа зависят, да, от этих людей.
1: Да, Господь печется и заботится о людях.
0: Да. Ну что же, Николай, вот мы сейчас в какой главе?
2: Мы еще 12-ю не закончили в прошлый раз.
0: Угу. И как раз вот становится актуальной вот эта тема именно ангелы и сильный мир сего, да?
2: Ну да. Она была актуальна и в начале главы, да, когда ангел вытащил из тюрьмы апостола Петра чудесным таким образом. А вот дальше тоже служение ангелов продолжается, только уже не такое радостное, не такое, ну, не знаю, скорее всего, трагическое даже. Потому что это связано с человеком, на которого воздействовали другие ангелы, ангел-сатаны, то есть бесы. К сожалению, вот на тех советах, которые, говорят Лена, присутствуют не только ангелы Божии, но еще и другие ангелы, которые возбуждают людей принимать решения, исполненные там какой-то корысти или зависти,
1: злобы.
2: Или злобы. Да, и это
0: тоже... Они, к сожалению, во всей нашей жизни присутствуют, да, во всех обстоятельствах нашей жизни. Мы все с вами живем в контексте великой борьбы между добром и злом, между Христом и сатаной.
2: Ну да, и вот эту борьбу мы сейчас увидим, как происходит вот с одним высокопоставленным служителем Божьим, хотя он и не служитель Божий оказался, а служитель сатаны как раз. Это Ирод, царь, четверовластник.
0: Угу. Еще раз, тот Ирод, при котором был казнен Иисус Христос.
2: Да, тот Ирод, при котором был казнен Иисус, и который казнил Якова, брата Зеведеева, брата Иоаннова, сына Зеведеева, одного из апостолов, наверное, самого старшего из них. И вот дальше мы читаем 18 стих. «После того, как Петр был освобожден, когда он пришел к своим и донес ему весть о своем освобождении, а потом он пошел в другое место». А вот дальше написано: «По наступлении дня между воинами, которые стерегли Петра, сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром».
0: Ну, то, что он исчез из темницы, да, несмотря на огромную стражу, которая его охраняла.
2: Ну, скорее всего, эти воины не были такими паи-мальчиками, такими безобидными людьми. Скорее всего, были с их стороны допущены издевательства какие-то по отношению к Петру и, может быть, ругань, я не знаю, насчет побоев. Но вот эти люди, они не могли вести себя вежливо с ним или там культурно и корректно. Наверное, они как-то себя вели по-другому все-таки в такой темнице и проявляли вот такую свою власть вот над ним, над

0: заключенным, что потом они вот проявили тревогу, вот эту вот встревоженность. Скорее, они тревожились о своей судьбе больше, чем о судьбе Петра.
1: Потому что сбежал, да, их,
0: да.
1: Кого они должны были охранять, не отпускать.
0: Хотя они в этом не были виноватыми, да, но вот оказались виноватыми в глазах Ирода. Ирод же, поискав его, то есть Петра, и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Ну вот, самое такое, не знаю, простое решение принимает царь-деспот, который использует власть не в божьих целях, а в целях страны и своих личных там каких-то корыстных или там еще каких-то. То есть человек просто злобный и вот так вот решает все вопросы, наверное. Раз, и все, готово. Ага, мешает ему Яков убить. Эти стражи там провинились, уничтожить,
1: то
0: казнить.
1: 16 человек, не так уж это и мало, да?
0: Да.
1: Да.
0: Ну, вот это, я не знаю, может быть, это отпечатание за помазанника, которого они стригли, не знаю, может быть, так. Но это трудно об этом говорить сейчас, да. Но потом Ирод отправился из Иудеи в Кесарею, там оставался. Не получилось у него. Один помазанник исчез из гробницы, Иисус Христос. Остался он с носом тогда.
1: Ирод.
0: Второй исчезает у него, несмотря
1: на
0: все предосторожности, какие только мог он, вот, чтобы еще все вроде бы предусмотрел. И этот пропал у него прямо.
1: Петр.
0: Петр, да. Ничего не получается. Ну и все, и махнуть на все рукой, уехать куда-то там в Кесарею, там оставаться, пускай там все как-то забыть все быстрее, там окунуться в какие-то там, может быть, развлечения, в удовольствие какие-то побольше. Кесарея это же римский, по сути дела, город прибрежный, как курорт. Там все было устроено по-римски. И амфитеатры там, и бани, и все вот эти удовольствия, все и храмы там разным богам. В общем, стиль жизни там был, как в Риме, в этой Кесарее. И вот он там оставался. А дальше он, нам Лука повествует, что Ирод был раздосадован на тирян и сидонян. Это соседняя область с Галилеей, прибрежные тоже города, Тир и Сидон.
1: Прибрежные средиземноморские, да?
0: Да, но это не Иудея, да, и не Галилея, да. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. Ну, возможно, даже у этого Ирда в голове война тут какая-то намечалась, вот с этого всего, там, сколько он был озлоблен тут. Что...
1: С Тиром и Сидоном.
0: С Тиром и Сидоном повоевать еще, что ли, вот тут их кого-нибудь там еще лишить жизни. Ну, вот его
1: просили, то есть, когда враг человеков не дает покоя, да, то есть ищешь, кому же еще отомстить, что-то сделать такое, что не очень приятное.
0: Но мы увидим сейчас, что ангелы Божии тоже не остаются безучастными здесь. Они пытаются как-то воздействовать на этого человека, пытаются как остановить его. И потом они проявляют себя в конце. Ирод был раздосадован, да. В назначенный день он, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, к этим вот послам, сидонян и тирян. А народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Ну вот, подхалимаш вот такой, да? То есть подсластить пилюльку. Видели, что он слишком какой-то приехал взбудораженный, там какой-то недовольный, злой. И вот, наверное, так вот решили задобрить тоже его, чтобы он там никаких санкций тут нам не устроил. Возможно, да. Но вот написано дальше. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Вот как Библия, как лаконично все пишет. Наверное, вот в одном предложении, да, в нескольких словах целая жизнь, целая судьба. Просто вот, что там могло происходить, быв изъеден червями. Ну,
1: то есть он мог воздать славу Богу? Вот если ему это тут звучит как упрек, но он не воздал славу Богу. Ведь он был помазанником на царство. Он должен, а мы с вами говорим, что нет лайфхака.

0: власти не от Бога. То есть он должен был воздать славу Богу.
1: Он должен был использовать власть так, на то, на что дана она ему была Богом. То есть на мудрое, разумное правление, для того, чтобы народ успевал тут, благоденствовал, чтобы страна его развивалась, и чтобы не было никаких вот таких вот убийств тут, каких-то необдуманных, и там, не знаю, в порывах вот в этих. Вот этих порывов тоже не должно быть у властителя Божьего. И ты должен был вот этим воздавать славу Богу. Не просто говорить, да, слава Богу, слава Богу. Это, конечно, слова хороши, да, но вот дела-то, они важнее гораздо. И тем более от него Господь ожидал этих дел, когда давал ему власть. Но вот он взрастил вот этих своих духовных паразитов. Алчность, трусость.
0: В себе.
1: В себе, да. Вот они там развивались у него. И вот эта злоба, жестокость непонимоверная, вот это все, вот это как паразиты, да. Вот они высасывали у Ирода все человеческое. В конце концов, он превратился в подобие дьявола. И потом ангел просто позволил этим червям духовным материализоваться в реальность.
0: Как страшно.
1: И уже вот они высасывали из него вот все остатки вот его жизни, что ли. Вот такая страшная смерть. Кстати, говорят, подобной смертью умер его отец, вот этот Ирод Великий. Тоже что-то такое страшное.
0: От каких-то паразитов, да?
1: Похоже, да. Ну, Библия об этом не говорит, да. Но вот здесь вот четко и ясно сказано, что он был изъеден с червями. Реальными червями. Ну, когда-то Христос выгонял духов этих вот злобных из человека. Помните, да, вот встретил обесновавшийся там в одном в пустынном месте.
0: В котором был легион.
1: Легион вот этих червей, бесов вот. И тогда Христос позволил им материализоваться в свиньях, что ли. И те взбесились прямо на глазах у всех и бросились с крутизны в море. Вот что-то похожее, наверное, получилось и с Иродом этим. То есть черви вот этим духовные, вот бесы вот эти материализовались в реальных червей и уничтожили
0: плоть,
1: да, этого человека. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились в Иерусалим, из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозываемого Марк.
0: Давайте напомним, кто такие Варнава и Савл.
1: Ну, здесь повествование вновь возвращается к Савлу и Варнаве. Савл, это, помним, впервые появился на страницах книги Деяний во время казни Стефана. Еще, наверное, молодым человеком он был. И он одобрял это убиение Стефана, потому что Савл был фарисеем, воспитывался в строгом учении фарисейском, в иудаизме. И он одобрял то, что делалось с христианами. То есть их репрессировали, их даже казнили. И Савл в этом участвовал самым активным образом. Но потом с Савлом произошла интересная
2: метаморфоза.
1: История. Произошло чудо обращения. Он обратился и стал, наоборот, проповедовать Христа распятого как Мессию, которую народ Божий должен ждать. И дождался, в общем-то. А Варнава – это еще один из апостолов, который как бы поверил, что Павел действительно обратился.
0: Угу. А Савл, после обращения он стал апостолом Павла.
1: Да, но тут еще он не Павел, да. Павлом он станет в следующей главе. Угу. А пока он еще Савл, носящий имя царственное.
0: Да,
1: царя,
0: Саул.
1: Да, помазанник еще одного Божьего, царь Саул.
0: Это первый израильский царь.
1: Первый царь израильский, которого, кстати, запросил народ. Это не Божья была воля назначать Саула царем. Он просто выбрал им этого царя, но была воля народа, чтобы...
2: Которого они хотели.
1: Они хотели царя, как у языческих, вокруг соседей, и чтобы у них так же было устроено все, как и у них. Но Господь согласился с их выбором. Что ж, не меня, не тебя, Самуил, не отвергли, как сказал пророк Самуил, а меня. Ну, значит, вот

0: вам тогда другой путь развития. И вот Варнава – это...
1: То есть Господь, человек... Он не действует насильно никогда. Бог не действует насильно. Есть много вариантов развития событий. И в зависимости от того, что выбирает человек, то по такому варианту идет дальше развитие.
2: Но Божья воля, она все равно выполняется. Да, несмотря ни на что, несмотря на все какие-то повороты, которые происходят в результате выбора человека, но Бог свою волю Он проявляет до конца.
0: Вот здесь заканчивается у нас 12 глава. Слово Божие росло, распространялось. И вот если должен был умереть Петр в описании этой главы, умер Ирод.
1: Угу. То есть по человеческому разумению, по разумению царя Ирода должен был умереть Петр, да? А по Божьей воле умер тот, кто желал его смерти и был готов ее осуществить, умер сам Ирод.
0: И мы увидели, что в этом участвовал ангел. В одном случае ангел поступил с Петром по-царски, а в другом случае с царем, как поступают даже не с рыбаком, а с рыбой. То есть то, что должна была получить рыба, получил этот царь Ирод.
1: Это ты имеешь в виду черви? Да, это сильный такой образ.
0: Ну а далее история приходит на Савла, и вот, мы не случайно видим вот переход от одного апостола к другому. Это говорит о том, что вот у Бога нет каких-то таких вот крутых апостолов, вот прям вот героев таких вот. Он из обычных людей делает себе апостолов вот таких.
1: Про рыбака-то ведь мы сейчас сказали, потому что Петр был рыбаком.
2: Да.
0: Ну да, Петр был простой человек, не книжный, не без особого образования такого. А с другой стороны, вот Павел. Это маститый богослов, передовой в учении того времени, то есть наставленный очень мощно и сильно. И вот такого человека Господь избирает, вот он ему такой вот нужен. Но нужен ему и рыбак простой, ему нужен и Иоанн рыбак, то есть ему нужны все, кто откликается. Наша задача только вот откликнуться на тот призыв, который мы чувствуем в своем сердце, который мы слышим со страниц Писания. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас».
1: А почему Богу нужны все? Вот выбрал бы Он каких-то особенных, они бы распространяли Его весть. Почему ты говоришь, что Богу нужны все?
0: Ну, потому что мир очень разнообразен. Вот эта палитра людская. И к одним Бог находит ключик вот через апостола Павла, к другим Он через апостола Петра, к третьим Он через Иоанна, к четвертому через Иону непослушного. И Он, ему все вот такие нужны. Вот вся, чтобы всю эту гамму вот этих человеческих страстей, наклонностей, интересов, мыслей, чтобы все вот это охватить, Он избирает разных людей. И чем больше их у Бога, тем быстрее распространяется Божье Царство по земле.
1: Поэтому и каждый из вас, дорогие друзья, вы тоже имеете свой круг влияния, вы тоже воздействуете на определенных людей во славу Господа. Вы тоже расширяете Царство Небесное. Хотя бы тем, что просто смотрите эту передачу, может быть, кому-то говорите об этом.
0: Давайте читать 13 главу. В Антиохии, в домашней церкви, в тамошной церкви, извините, были некоторые пророки, учителя. Варнава, вот опять Варнава, он же, и Симеон, названный Нигер, и Луций Киренейнин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Вот такая разная такая палитра. Тут и Нигер есть, да, и Киренейнин из Киренеи, и совоспитанник Ирода из царского дома тоже. И тот же Варнава, простой человек, сын утешения, как его имя переводится. И среди них и ученый-богослов, а Савл тоже. И вот они все называются пророками. Дар пророчества, то есть имеющие. А дар пророчества – это дар Святого Духа. И он дается

0: не просто вот чтобы, ну, как бы, какие-то пророчества описывать, что будет происходить, что не будет.
1: Да, возвестить какие-то будущие события.
0: Какие-то будущие, они, он дается с практической целью, конкретно. Вот, что нужно именно сделать вот в ближайшее будущее. Это, ну, дар, который помогает составлять ближайшие планы, и планы с перспективой, чтобы эти планы соответствовали планам Божьим.
1: Коля, ты считаешь, что у верующих есть этот дар пророчества? Ну, у каких-то или у всех, как ты считаешь? Ну,
0: нет, не у всех. Павел как-то дал пояснение такое, что все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители. Но в целом...
1: Нет, вот, не все, не да, все, ответ?
0: Да, ответ нет на эти вопросы. Но вот в целом, да, общество вот верующих, оно имеет и пророков, и целителей, и чудотворцев, и знающие ими языки. То есть вот все вот это в целом, оно составляет полный набор духовных даров. Угу. Это мы говорим о церкви. И христианская церковь имеет все дары Духа Святого. Но не каждый из нас их имеет.
2: Не все мы можем.
0: Не все мы, да. У каждого свой дар.
2: Да, да, да.
1: Не все имеют все дары. То да, есть такое невозможно. Да, да, да. Но у каждого свои дары есть.
0: Хотя вот, например, если мы говорим об апостоле Павле, то у него было множество даров, если не все. То есть человек, обладающий вот гаммой вот этой палитры даров духовных, который ему он использовал, вот мы видим, как он использовал их до того, и что будет после происходить с ним тоже, такие чудесные события. И он и дар исцеления, и дар языков, я более всех говорю языками, он даже так сказал, вот. И дар пророчества, то есть Павел пророк, он тут и вот и назван здесь, вот в первом тексте, пророк. Когда они служили Господу, то есть... Эти дары для служения Богу даны. Не просто так вот поиграться с ними как-то, да, или что-то там. Вот в Коринфской церкви увлекались даром языков на богослужениях. Но Павел сказал, нет, не надо этого делать. Лучше вы говорите это Богу отдельно, один на один. Но в церкви вы говорите так, что вас понимали. Или хотя бы имеете переводчика, чтобы он мог перевести. Ну, вот они даны для служения Господу. Еще тут интересно...
1: Опять же, для служения Господу они даны для того, чтобы приводить людей к спасению, да? Потому что Бог именно этого хочет. Только таков и есть его план для человечества.
0: Ну да, чтобы делать мир лучше, чтобы делать мир счастливым, делать людей счастливыми, чтобы никто... У меня мечта такая, чтобы никто не болел, никто не умирал. Никто не врал, никто не делал зло никому.
2: Ну, вы уже описываете новое небо и новую землю, где уже не будет ничего того, о чем вы говорите.
0: Да, это мечта Божия. Сам Иисус молился, да приедет царство твое на земле, как на небе. Да. Он как бы, мы на небе, да. Но он говорит, ну пусть и на земле будет, как на небе. Это вот я об этом мечтаю. И хочу, Господи, чтобы этого было все-таки. И ради этого я на крест иду. Чтобы Царство Божие вот здесь вот, оно расширялось, и в конце концов заполнило бы всю землю. И так оно и будет ведь.
2: Да.
0: Конечно, слова Христа сказаны, они не бывают напрасными, не бывают тщетными. Тогда же они, совершив пост, когда они слушали Господа и постились, вот интересно о посте тут сказано, да, что вот пост все-таки, он... не случайно был примен здесь во время служения Господу. Потому что пост усиливает многократно возможность встречи с Богом.
1: И а почему, интересно?
0: Потому что я не думаю ни о чем, кроме как узнать волю Божию.
1: Как во время поста?
0: Во время поста,
1: ну, да. Во время истинного поста, да?
2: Да.
1: То есть я не обременяю свой организм вот, ну, дополнительными нагрузками, да? Но ведь это же все в разумных пределах должно быть. То есть пост, который, ну, там, слишком длительный, или который изнурительный, который нарушает здоровье чье-то. Это же ведь не то, что Богу угодно.
0: Пост – это не полный отказ от пищи, может быть. Это как, от какой-то

определенной пищи, это тоже будет постом. Я откладываю, допустим, там пирожные в сторону, там какие-то еще сласти, или там мясную жирную пищу откладываю в сторону, там питаюсь в это время, допустим, пищей скромной, там, не знаю, что мы едим, овощи в основном. Ну, от мясной пищи тоже не надо отказываться полностью, если человек не переносит этого или там вредит его здоровью. То есть сюда

0: неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного своего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Угу. То есть пост даже это не то, что отказ от пищи. Это все то, все те дела Божьи, которые Господь хочет, чтобы мы творили в своей жизни. Вот это истинный пост. А как он пишет, а ваш пост, которым вы это... Почему мы постимся, а ты не слышишь? Это, смиряем души свои, а ты не знаешь. А Господь говорит, вот в день поста вашего вы исполняете волю свою.
1: Волю свою.
0: Да, и требуете тяжких трудов от других. Mm-hmm. А он говорит, вот истинный-то пост – это нечто другое.
1: Mm-hmm. Очень интересно.
0: Потому что часто человек, когда отказывается от чего-то, вот Николай Геннадьевич сказал, что не стоит отказываться полностью, да, хлеб и вода, они должны быть, чтобы держать в каком-то нормальном состоянии человека, способного воспринимать все то, что будет ему говорить Господь. А он говорит, это больше на делах ваших отражается пост ваших. Mm-hmm. Если вы... всякие распри, всякие ссоры, и все прекратите. Если вы накормите голодного, отдадите все, в чем нуждаются ваши ближние, то вот вы и совершаете тот пост, который мне угоден.
1: То есть духовный пост.
0: Да,
2: это
0: да.
2: Такое насыщение поста, вот духовный, да.
0: Да, да, да, духовная поста, составляющая.
2: Да. Составляющая, да. Тем не менее, все-таки вот здесь апостолы постились, скорее всего, от какой-то пищи отказались все-таки. И Дух Святой сказал, отделите мне Савла и Варнаву на дело, которым я призвал их. Вот они для этого постились, чтобы узнать волю Божью. Угу. Что нам делать, как вот нам поступить, что предпринять, какой план. Господи, какой план? Мы не знаем. Дай нам понять. И они ради этого они назначили какой-то пост. Что они там назначили, мы не знаем. Но это был... Они постились, да. И они узнали волю Божию, потому что пост, он увеличивает многократно процент богооткровения. Угу. Он резко возрастает.
1: Именно или отказ от пищи, или отказ от каких-то видов пищи. Ну, то есть это облегчение как-то вот организму, да, когда он не на переваривание пищи тогда свои усилия направляет, а вот на духовную составляющую.
2: Да, необходимое поддержание жизни, да. Вот на эту пищу идет.
0: У нас вот как-то на слуху пост – это все-таки отказ от пищи, да?
2: Да.
0: А вот мы сейчас у Исаия прочитали, что это нечто другое. А я как-то, у меня ассоциация пост, то есть человек стоит на посту.
2: Ружьем.
1: Интересно.
0: Да, да. То есть он стоит на посту. То есть они, у них собрание, и они как бы вопрошают Бога о том, кого нам послать. И Бог им отвечает. То есть они в служении. Служение, пост – это, когда на посту человек стоит, это тоже служение.
1: Да.
0: И здесь. И вот у меня как-то вот было такое вот озарение, что все-таки пост – это больше... То есть я стою на посту, на страже чего-то, на страже своего разума, чтобы не допускать чего-то плохого, на страже своей плоти, чтобы ничего не вкушать того, что не полезно.
1: Интересно.
2: И вот третий текст. «Тогда же они, совершив пост и молитву...» Конечно, пост без молитвы он никакого смысла не имеет. Это будет просто голодание. «Возложив на них руки, отпустили их». Вот они...
1: Савла и Варнаву?
2: Савла и Варнаву, да. «Отпустите мне Савла, отделите мне Савла и Варнаву», сказал Господь. Как он это сказал, Дух Святой? Голос ли это был какой-то? Или они просто убедились в том, каждый получил какое-то откровение сам, убеждение такое. Да, нужно послать именно этих вот людей. А потом они объединились свои мнения и выяснили, что у них одно и то же оно у всех. И, может быть, в этом был так голос Духа Святого проявлен. Но они точно уже точно знали, что это воля

0: Божия Саула Варнава. А после этого, как они это узнали, они совершают второй пост и молитву. А дальше возлагают руки еще на них. Вот это действие какие-то, да? Пост, молитва, возложение рук, все это вот, как бы в служение.
1: То есть это служение.
0: Входит, да.
1: Служение.
0: И они их отпустили. Возложение рук – это не просто там, ну, иди давай, Павел, похлопали по плечу, давай, вперед. Нет, это гораздо более серьезная вещь – возложение рук. Через возложение рук передаются, как мы здесь уже читали, передаются дары Духа Святого, исцеляются люди, обретают дар языков, тот же дар Святого Духа, и получают силу еще. Вот им нужна была сейчас сила Духа Святого, Павла и Варнаи, потому что не знаю, куда, не были там никогда в этих местах, куда они собираются. И Господь их отправляет и дает им силы Духа Святого. Реальные силы, не какого-то, не символ, это рукоположение был, а передача вот именно силы Духа Святого.
1: А человек может получить силу Духа Святого через рукоположение, если он хочет ее принять. А если, например, он вообще не понимает, что такое рукоположение, ну, он же ведь не примет механически, то есть тут обязательно это обоюдное?
0: Ну, опять же, рукоположение, оно разное. Оно может быть для исцеления. Вот человек, который неверующий, например, в Бога, ну, у него сердечный приступ на остановке. И я прохожу мимо и вижу, что человек, все, он там, что мне делать? Я знаю, что через рукоположение возможно исцеление. Я это делаю, и со мной такого не было еще, да. Но и человек, который неверующий, но который хочет быть здоров и жив, он, несомненно, скажет, да, хочу получить сейчас исцеление от Бога, от Иисуса. И он его получит.
1: Потому что вот я знаю, есть такое елее помазание, да, больных людей, когда приходят пасторы, пресвитеры, и когда они вот, ну, наносят елей. Но там, по-моему, главное условие – это чтобы человек этого хотел. Да? Чтобы человек это понимал, что происходит, что он хотел бы вот этого вот помазания.
2: Ну да, и даже такое, что перед елеем помазанием человек должен примириться с окружающими людьми, то есть он должен исповедоваться и перед Богом, если имеет какие грехи, и примириться с ближними, чтобы вот это было действительно... Ну, исцеляющая сила, она ведь от мира Божьего, который должен в наших сердцах присутствовать. И вот, а это, ну, это символ все-таки, да, елея помазания?
0: Это символ, да. Это вот... Поскольку присутствует масло, а масло само по себе есть символ. Это не исцеляющий какой-то.
2: Да, не лекарство. Там, это да, не лекарство.
0: Просто оливковое масло. Это мы говорим о служении, которое описано в послании Якова.
2: Да. Ну да, то есть, когда призовите пресвитеров, да.
0: Вот на эту тему мне бы хотелось говорить как-нибудь отдельно, потому что там очень много заложено в этом служении. И нужно просто разобраться, что же это
1: означает. Хорошо, зачем сделаем масло. Обязательно.
0: Мы еще не говорили об этом? Я что-то вспоминаю. Или говорили когда-нибудь? Не помните?
2: Но мы более подробно не говорили. Мы упоминали об этом, но подробно не говорили.
0: Тогда, если такой представится случай, мы можем об этом, просто эту тему осветить гораздо более шире, чем
1: Хорошо.
0: Мы это делаем. Тогда же они, совершив пост и молитву, возложив на их руки, отпустили их. Сии были посланы Духом Святым. Быв послан Духом Святым, пошли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр. Вот куда они направились, на остров Кипр. И прибыв в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе Иоанна для служения. Вот опять мы с вами встречаемся с синагогами иудейскими. Хотя вот Павел, казалось бы, можно такое слово сказать, что съехал с катушек, что ли, в направлении проповеди язычникам. То есть для него ничего не существовало более важного, чем идти и говорить Евангелие, Слово Божие.

0: ничего его не останавливало. Он такой вот, не знаю, неодержимый, может быть, ну, в лучшем смысле слова этого, одержим вестью Евангелия, чтобы донести, и теперь он понимает, что в этом воле Божией его Христос для этого и обратил, и он понимает, в чем его смысл жизни. И вот он отплывает в Кипр вместе с Варнавой. И тем не менее, все равно вот это предубеждение, что надо пока, все-таки с язычниками пока подождать, надо в синагогу сначала. Сначала в синагогу. Там свои братья, свои, меня примут лучше, они знают Писание, вот это вот.
1: А может быть, язычники нигде не собирались? А иудеи-то собирались в синагоге?
0: Ну, Павел, Иисус, как помните, сказал, иди, я пошлю его далеко к язычникам. Он посылает его к язычникам. Но Павел использует синагогу. Пока использует синагогу. Его однажды его оттуда выгонят, в конце концов, из синагоги. Он будет обращаться к язычникам в других местах, в каких-то училищах, там, может быть, даже в театрах, там где-то еще, где собираются язычники. В Ареопаге он будет обращаться к язычникам. Много разных мест, где можно было обратиться к язычникам. Но Павел выбирает синагогу по еще какому-то стереотипу. Он еще движим вот этим вот предубеждением пока. Но он горько потом об этом пожалеет, может быть. Потому что натерпится он от иудеев в итоге. И так натерпится, что...
2: Но все-таки он еще даже в послании к римлянам писал о том, что я должен иудеям, должен. Он чувствовал, что они мне близки по моей плоти, по учению.
1: По происхождению.
2: Да, по происхождению. И он пишет вот, в послании к римлянам о том, что я должен им. Угу. Поэтому я думаю, что он и проповедовал в синагогах.
0: Угу. Имели себе для служения Иоанна. Вот обычно у нас вот такое складывается впечатление, что Иоанн для служения, ну, это, наверное, там водичку на руки полить, там пищу приготовить. Вот.
1: Но это был не апостол Иоанн?
0: Это Иоанн Марк.
2: Марк, вот о котором мы читали в предыдущей
0: молодой
2: главе.
0: Молодой человек еще. Ну, вот для какого служения? Вот. Скорее всего, не для того, чтобы там как-то физические нужды апостола исполнять. Потому что апостол — это хоть он и царственный особо, да, в смысле Божий сын и Божий помазанник, но все-таки это человек, который мог сам о себе и позаботиться, и руки-то помыть сам мог. Иного рода служения ожидал Иоанна. Он владел словом. Он все-таки участвовал в этих событиях, которые происходили вокруг казни Иисуса Христа. И в его доме собирались верующие христиане, в доме его матери. И он должен был для служения как свидетель, как очевидца, как служитель слова он должен был быть в поддержку служения апостолов. И вот, наверное, на этом мы сегодня закончим, к сожалению. Но поговорим дальше в следующий раз.
1: Очень интересная глава, 13-я, да, «Деяния апостолов». С удовольствием продолжим в следующий раз. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фёдоровна Уткина, прощаемся с вами. Благодарим вас за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Пожалуйста, пишите нам. Мы очень большую радость получаем от всех комментариев, которые вы нам присылаете. Они нас направляют на новые мысли. Вот, сегодня запланировали в процессе разговора еще о елее помазании поговорить, да, тоже один из библейских, одно из библейских установлений в послании апостола Иакова. Ну что ж, дорогие друзья, прощаемся с вами, до следующей встречи, до свидания.

что такое скиния и зачем она была нужна. В Ветхом Завете описано повеление Бога Моисея построить.

строить скинию. Об этом повествует книга «Исход», а также книга «Левит», где подробно описано не только построение скинии, но и действия, которые нужны были для совершения определенных ритуалов и священных действий в этом месте. Но почему именно Бог повелевает Моисею сделать скинию? Скиния – это палатка, шатер. Почему именно не какое-то другое сооружение? Например, строение, храм и так далее. Для этого нам нужен именно понимание контекста, то есть ситуации, в которой Моисей принимает повеление Божие. Дело в том, что Господь вывел свой народ из египетского рабства и привел его в пустыню. Это было пока не то место, куда Бог ведет свой народ. Он его ведет в обетованную землю. Но пока израильскому народу нужно настроиться или понять своего Бога. И они находятся в пустыне. Сами же израильтяне живут в палатках. То есть у них нет своих домов. И вот здесь Бог создает скинию или повелевает создать ему тоже скинию, палатку для того, чтобы показать, что я поселюсь среди вас. Я нахожусь также в тех же равных условиях, в которых находитесь вы. Я делаю с вами такой же шатер, как и ваш шатер. В вашем доме есть пища, и в моем доме будет пища. Вы там живете, и я буду жить в этом месте, именно посреди вас. Это важный момент, который показывал Израиль, что Бог действительно находится не где-то далеко, но Он находится среди них, именно в центре. Потому что все колена, все шатры израильского народа должны были располагаться вокруг именно скинии. Она была центром. И это место показывало, или как была такой метафорой, иллюстрацией, или наглядным изображением того, что Бог находится среди Божьего народа, ведет его и общается с ним. И что любой человек, который хочет услышать Бога, обрести прощение, обрести оправдание, он приходит именно в это святилище, в эту палатку. Позднее, когда Божий народ поселится на земле, которую обещает ему Бог, и в сердце Давида появится желание построить храм, и Бог это одобрит, да, хотя он потом скажет, что это сделает Соломон, тем не менее у Израиля появится храм. И мы видим с вами, что уже идея будет другая. У израильского народа есть свои дома, которые сделаны из кирпича, из камня, да, то же самое теперь делается и храм Бога. То есть опять Бог также поселяется среди своего народа, но только немножко в других условиях. Поэтому изначально Бог делает скинию для того, чтобы показать, что Он близок к своему народу, что Он разделяет с ними те условия быта и жизни, какие есть у них. Но более того, Он хочет показать, что именно если Он будет в их центре, в центре их духовной, религиозной, вообще социальной жизни, и всегда будет оставаться главным, это значит, что Израиль достигнет своей цели, своей задачи, которую перед ним поставил Бог, чтобы другие народы пришли к познанию и видению истинного и живого Бога. Но через скинию Бог и показывал то, как Он прощает, показывал и то, как Он берет на себя грех. Другими словами, скиния стала некой метафорой или композицией, постановкой благой вести, Евангелия. Как человек, грешный человек, может прийти в присутствие святого Бога, как он может общаться с ним, через что, как снимаются эти барьеры и через кого именно это возможно. И потом уже в Новом Завете мы видим, что Иисус Христос становится той личностью, которая умирает за наши грехи, спасает нас от этого греха и становится тоже священником, у которого есть своя скиния. Например, евангелист Иоанн, когда он описывает воплощение Сына Божьего, он говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Вот интересно слово «обитало». Это греческое слово или глагол «скинео», который означает «строить шатер» или «палатку». Евангелист Иоанн хочет использовать этот глагол для того, чтобы показать, что как в древности Бог был со своим народом вот в этой скинии,

теперь Христос воплотился, как стал Словом, и теперь воплотился в человеческое естество, чтобы навсегда быть человеком. И это нужно было израильскому народу увидеть через определенные обряды и действия, которые совершались в этой скинии. Увидеть то, что хочет Бог осуществить через священника истинного Иисуса Христа. Именно для этого и предназначалась скиния, для нашего спасения, для показания Божьего плана, любви и плана спасения.

0: Вы знаете, я русский уже в моей душе. Когда мы переехали сюда в 96-м году, 25 лет назад, я понял, что для этого я родился. Поэтому я никогда не смотрел назад. И я не думаю о себе как норвежец. Я думаю о себе, что я русский. Ну, понятно, акцент есть, но мы ни одного дня не думали о том, чтобы ехать обратно. Я просто думал, что Бог, Он дал мне родиться и вырасти в Скандинавии. Наверное, какой-то опыт оттуда было хорошо, я не знаю. И потом Он привез меня в мою страну, и это Россия. Молитва – это тот поток, который всегда должен быть в церкви и в жизни человека. Все начинается с молитвой. Все начинается с того, что я обращаюсь к Богу, и то, что я успокаиваю свое сердце, чтобы слышать от Него. Это для меня начало всего, что происходит в моей жизни и то, что происходит в нашей церкви. Иисус сказал в Матфея 18 главе, если двое из вас согласятся молиться о любом деле, тогда дано будет вам Отцом Моим. И я много раз думал, почему Он сказал это. Много написано в Библии, что молитесь, получите. Он тоже говорит, что особенно, когда мы соглашаемся. И я думал, причин, наверное, много, но Богу угодно, когда мы собираемся вместе, когда мы вместе договоримся о том, что мы просим Бога, когда мы любим друг друга, когда мы в единстве поклоняемся Ему. Это Богу угодно, и тогда открывается тоже небо над нами. И поэтому важно, что местная церковь собирается молиться, и очень важно тоже, что как все люди из разных конфессий, из разных церквей, что они собираются, и когда у нас одно сердце, тогда что-то особенное с неба, потому что Иисус, Он говорил об этом. И быть в этой атмосфере, это просто чудесно. Я так люблю молиться с другими, верующими из разных церквей.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильная. Коллективная игра, это же ответственность, это чувство локти. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет». Ибо прежнее прошло.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня темой наших духовных размышлений будет формула успеха. Вы хотите быть успешными в избрании спутника жизни, в получении образования, в создании семьи, в различных сферах вашей жизни? Сегодня очень многое говорится об успехе, предлагаются различные рекомендации, специалисты продолжают проводить различные исследования, открывая секреты, как стать успешными человеку в различных аспектах или сферах его жизни. В одном из исследований говорится о том, что

успешными составляющими или секретами, или составляющими успеха является следующее. Это построение правильных взаимоотношений с людьми. Это поддержка супруги. Это креативность в работе. И это работать больше, чем работают другие. Священное Писание также не умалчивает об этой важной составляющей человеческой жизни. Более того, оно дает удивительные рекомендации, как нам стать успешными в нашей жизни, в нашем служении, в нашем бизнесе и в различных сферах нашей жизни. Давайте на примере нескольких библейских личностей мы попытаемся выкристаллизировать эту формулу успеха. Книга Бытие, первая книга Библии, 6 глава. Бог говорит о Ною, о предстоящем потопе, и дает повеление построить ковчег, собрать в него животных. «И сделал Ной все», 6 глава, 22 текст, «как повелел ему Бог, так он и сделал». А в этой же 7 главе этой же книги Бог дает рекомендации, каких животных взять, как войти ему со всем семейством, как сохранить свою жизнь. И 5 текст этой главы говорит: «Но и сделал все, что Господь повелел ему». Следующая библейская личность, которая представляет интерес для нас, чтобы определить формулу успеха, это Авраам. Удивительный человек. Итак, Бог повелевает ему: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И 4 текст. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь». Следующая библейская личность, которая представляет для нас интерес в поиске формулы успеха, это Моисей. Когда Моисей работал над устройством скинии и святилищем, он получил от Бога множество рекомендаций. И вот 40 глава книги «Исход», 16 текст нам говорит: «И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так он и сделал». Я хотел бы вместе с вами еще говорить об одной личности, известной библейской личности — Давид. 2 книга «Царств», 5 глава, 22 текст. «И пришли опять филистимляне, расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему: не выходи навстречу им, а зайди им с тылу и иди к ним со стороны Тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам в дерев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян от Гаваи до Газера». В жизни исторических личностей, лидеров, царей, пророков, мы находим эти удивительные слова: «как повелел ему Господь, так он и сделал». Книга пророка Иеремии, 13 глава. «И было ко мне слово Господне в другой раз и сказано: возьми пояс, который ты купил на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там, в расселении скалы. И пошел я и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь». И еще одна личность, о которой хотелось бы прочитать, в книге пророка Иезекииля, 9 глава, 11 текст. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как ты повелел мне». Итак, читая и размышляя над этими библейскими текстами, мы видим, что этой формулой успеха, которую предлагает Библия, звучат эти слова: как повелел Господь, так он и сделал. Но в Священном Писании предложены нам не только те личности, на которых мы призваны равняться или быть похожими, или стремиться, но и встречается ряд личностей, которые поступали несколько по-иному. Я хотел бы предложить вашему вниманию одну библейскую историю, которая описывает нам Саула, первого из царей израильских, который получил от Бога повеление наказать народ амаликитян. И Господь дал ясное, конкретное повеление: иди и порази Амалика. И поразил Саул Амалика, это 15 глава 1 книги Царств, и поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что

перед Египтом. Казалось бы, он сделал так, как повелел Господь. Он выполнил, казалось бы, что он выполнил повеление Господа. Но 9 текст говорит: «Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Конечно же, это не было той формулой успеха, как повелел Господь, он так и сделал. И сказал Саул пророку Самуилу: «Я послушал глаза Господа и пошел в путь, как послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее для, из заклятого для жертвоприношения Господу Богу твоему в Галгале». И вот интересно, что повеление не было исполнено так, как сказал Господь. Оно было сделано только лишь отчасти. Все плохое истребили, хорошее оставили. И объяснили это очень, объяснил он очень красиво, что я это все сберег для поклонения, обратите внимание на эти слова, Господу Богу твоему. Вероятно, Господь Бог не был Богом Саула так, как он был Богом Самуила. И отвечал Самуил: «Неужели все сожжения и жертвы Господу столь же приятны, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Мы читаем еще об одной интересной личности в Священном Писании, которая не просто проявила частичное послушание, как повелел Господь, он и сделал, но проявила полнейшее непослушание. Книга пророка Ионы. Первые слова, первая глава. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Ионна, чтобы бежать от лица Господня. Господь посылал его в одну сторону, Ионна побежал в другую». И Господь создал такие условия, чтобы Ионна оказался в чреве большой рыбы, чтобы таким путем, через ряд обстоятельств, неприятных для пророка, вернуть его к той миссии, ради которой он был послан. Обратите внимание, что был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. Я не думаю, что им было очень там комфортно. Я не думаю, что в это время эта большая рыба отказывалась от пищи. И, по всей вероятности, вот это пребывание в утробе этой большой рыбы, падающие на голову остатки пищи или та пища, которую употребляла эта большая рыба. Вы понимаете, что он не был в очень уютной комнате, в теплой, светлой. Это было темно. Кругом его окружала различная слизь, неприятные запахи. Но пророк держался 3 дня и 3 ночи, противостоя Господу. И вот наступил момент, 8 текст 2 главы, когда Ионна взмолился: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Обратите внимание, он вспомнил о Господе, когда изнемогла его душа. «И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Самая трудная задача для Святого Духа – это наше своеволие. Мы обращаемся к Господу с молитвами, но до того, когда мы получим ответ, мы уже имеем несколько вариантов решений тех вопросов, которые мы приносим к Богу. Один молодой человек молился: «Господи, да будет воля Твоя на создание моей семьи, будущей, а Маша, Наталья», или конкретно называл имя той девушки, «моя». То есть он просит у Господа услышать его волю, но уже предлагает готовое решение. Самый лучший пример послушания и повиновения нам оставил Господь Иисус Христос. Очень коротко описаны его детские годы, но евангелист Лука говорит: «И был он у них в повиновении». Он был в повиновении у земных родителей, у Иосифа и Марии. Когда Господь Иисус Христос стоял перед очень серьезным решением своей жизни – спасти род человеческий, это была величайшая борьба в его душе. И евангелист от Матфея пишет об этом так: «И отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». В
В чем главное преимущество поступать и действовать так, как

повелевает Господь. Иисус Навин пишет в первой главе своей книги следующие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что здесь написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». В книге Второзакония говорятся более сильные слова. Моисей говорит следующее. «Чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». В книге притчи премудрый Соломон говорит об этом следующие слова. «Чтобы продлились дни твои, чтобы был успешен путь твой, чтобы, когда ты пойдешь, ты не запнулся и имел благословение». Сегодня мы имеем удивительное преимущество держать в своих руках, читать, исследовать, иметь в своих домах эту удивительную книгу, которая приносит, открывает секреты успеха, благополучия и благословения во всех сферах нашей жизни. Это произошло во время Великой Отечественной войны в одном из городов Европы, когда движение сопротивления пыталось сбросить тот гнет фашистского режима. И вот однажды в эту группу сопротивления пришел молодой человек и просил у лидеров этого движения дать ему какое-то задание. Они, видя его юные годы, видя, что жалко его, слишком молод, слишком красив, слишком юн, чтобы потерять в эти годы свою жизнь, предложили ему очень ответственное задание. Да, он не брал, может быть, в руки оружие, но ему была поручена очень интересная миссия. Ему объяснили о том, что он должен пройти от пункта А в пункт Б. Каждый день приносить определенный пакет. И в этом заключалась его миссия. Ему объяснили, и он начал свою миссию. Каждый день молодой человек получал в пункте А небольшой продовольственный пакет. Это было военное время. С продуктами было трудно. И шел по улицам этого города из пункта А в пункт Б. Он приносил в пункт Б этот небольшой продуктовый набор, опускал его в бачок, мусорный бачок, и возвращался тем же путем, откуда он вышел. Его просили только об одном – не менять маршрута, не прерывать свой маршрут. И так день изо дня молодой человек, посещая, следуя этим маршрутам, относил этот продуктовый набор, и он стал замечать. Он стал замечать, что продукты не достаются из того бака, в который он их складывает. И однажды он пришел к такому решению. А, наверное, напрасно то, что я делаю. Зачем я это делаю? Это бесполезно. И в один из дней он принимает самовольное решение изменить маршрут и пойти в другое время. И в тот день, когда он принимает это решение, величайшая трагедия постигает десятки, сотни людей этого движения сопротивления. Потому что его путь, его маршрут, когда каждый день они видели его в определенное время, они понимали, что раз этот молодой человек идет и несет этот небольшой пакет, значит, не время выступать. И условленным знаком для этих групп сопротивления был знак, когда молодой человек не пойдет по улицам этого города с этим продуктовым пакетом в это определенное время. И когда он принимает решение не пойти, эти группы сопротивления начинают мятеж. Но это не было решение лидеров сопротивления, поэтому сопротивление было жестоко подавлено, и десятки, сотни жизней погибли. Когда мы читаем истории Священного Писания, особенно исторические книги, такие как Четвертую книгу Царств, как Вторую книгу Паралипоменон, перед нами проходят десятки судеб человеческих личностей, перед нами проходят не просто судьбы отдельных личностей, но и судьбы народа. И мы ловим себя на мысли, что является определяющим. Что является определяющим во всех этих историях и судьбах? Почему происходят взлеты? Почему происходят падения? Почему происходят отступления? Почему происходит то негативное, что представляет нам священная история, когда гибнут множество людей? Когда люди имеют не только неуспех, но и имеют
противоположно тому проклятие. Священное Писание говорит в первой книге Царств, во второй главе, в 30 тексте следующие слова. «Ибо я прославлю, говорит Бог, прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Священное Писание открывает нам секрет того, насколько и как, и когда можно быть успешным, и как быть неуспешным. Давайте будем делать правильный выбор сегодня, завтра и во все последующие дни нашей жизни. «Ибо я прославлю, говорит Бог, прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Я хотел бы обратить ваше внимание еще раз к книге «Исход», к 40 главе, где история повествует нам о Моисее. Ему было предложено построить скинию. Удивительная глава. В течение 38 библейских текстов мы 9 раз находим эти слова. «Как повелел ему Господь, так он и сделал. Как повелел Господь Моисею». В нашем мире люди очень часто пытаются классифицировать друг друга на различные группы. Люди делят друг друга на образованных и неграмотных, на здоровых и больных, богатых и бедных. Священное Писание делит всех живущих на 2 группы. Следующих тому, как сказал Господь, и не следующих этому. Перед нами предстают группы, такие как Каин, люди такие как Каин, Валаам, Саул, Авраам, Давид, Моисей. Давайте будем делать правильный выбор, как повелевает Господь. И это будет формулой нашего успеха, нашей жизни. И в 39-м псалме мы читаем эти потрясающие слова. Пусть они будут словами нашей молитвы. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце».

Однажды, при большом стечении народа, Иисус поднялся на гору. Там Он сел, и вокруг Него собрались Его ученики. Отверши уста свои, Иисус стал говорить. Он учил. Блаженны нищетой духа своего томимые, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны скорбящие, утешены будут они. Блаженны и кроткие, вся земля им в наследство. Блаженны алчущие, жаждущие праведности, они обретут ее. Блаженны милосердные, они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога они. Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют, их царство, царство небесное. Блаженны и вы все, кого за меня будут гнать, поносить, кого будут злословить из-за меня. Радуйтесь и веселитесь. Велика ваша награда на небесах.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Больше 3000 лет назад у горы Синай произошло удивительное.

0: Удивительное событие. Событие, которое сопровождалось загадочными явлениями природы. Бог дал людям 10 заповедей. Заповеди были написаны на каменных скрижалях. Кто написал эти заповеди? Неужели до этого момента люди не знали о законе Божьем? Как вообще звучали эти 10 заповедей? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, собственно, вот 10 заповедей.
1: Хорошо, спасибо. С какого вопроса мы начнем?
0: Да я думаю, что, ну, поскольку в конце был такой вопрос, как звучали 10 заповедей, я так думаю, что...
1: Их надо прочитать, наверное.
0: Да, несмотря на то, что мы живем, ну, в общем-то, в основном в христианской стране.
1: Ну, заповеди
0: не
1: мало.
0: Не все знают, как они звучат.
1: Да, тут как-то был опрос, значит, общественного мнения. И я слышал просто, из 100 человек всего лишь там двое или трое назвали несколько заповедей. Остальные вообще не смогли ни одной заповеди сформулировать. Вот, поэтому мы прочитаем книгу «Исход», 20 глава. «Изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Это первая заповедь. То есть один Бог, других богов не должно быть. «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». То есть это вторая заповедь: не делай изображения и не поклоняйся изображениям. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». То есть эта заповедь предостерегает о том, чтобы мы в суе не произносили, то есть напрасно имя Божие святое. «Помни день субботний», четвертая заповедь, «чтобы светить его, 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил, и посему благословил Господь день субботний и освятил его». То есть это... Четвертая заповедь, кстати, самое длинное, наверное, описание всех заповедей, посвящено четвертой заповеди. 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, не раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вот все 10 Божьих заповедей, как они были записаны Богом на скрижалях. Кстати, это единственное место из всего Священного Писания, которое записано самим Богом. Не пророками, как остальная Библия, да, остальное Писание писали Божьи человеки, пророки, движимые Духом Святым. А здесь сам Бог, он никому не доверил, он своей рукой, своим перстом записал на каменных скрижалях вот эти 10 заповедей, иначе их еще называют декалогом. 10.
0: 10 слов.
1: Да, 10 слов.
0: Ну, наверное, стоит сказать, в какой момент Бог дает вот эти 10 заповедей народу своему.
1: Да, Бог дает эти заповеди, когда Он вывел народ Божий из Египта, из египетского плена.

когда они перешли через Красное море, перешли через пустыню, которая была после Красного моря, пустыня Син. И вот они подошли к Синаю, к этой горе, считавшейся, кстати говоря, у народов, которые жили там, священной горой, вот, Синай. Когда-то возле этой горы Моисей пас своих овец, когда

0: Египта, и там он тоже встретил Бога у этой горы. Вот. И здесь, у этой горы, происходит откровение Божие. 10 заповедей он открывает своему народу.
1: Угу. Ну и тут, наверное, стоит тоже сказать, что вот эти вот 10 заповедей, которые Господь произносит и потом высекает, это, собственно, часть некоего действия в целом.
0: Да, это завет.
1: Завет, который заключается, то есть вот в 19 главе, во всяком случае, там тоже, ну, определенное вступление,
0: когда он... Да, да, в 19 главе как раз говорится о том, что Господь привел народ к Синаю для того, чтобы заключить завет с ним. 19 глава, 5 стих. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников, народом святым. Вот слова, которые ты скажи сынам Израиля», говорит Господь Моисею. Вот. То есть это завет. Что такое завет? Это договор. Вот. В древности он заключался между двумя людьми. Вот. Обычно это были торговые договоры. И в договоре, ну и сегодня тоже так же происходит, прописываются обязательства. Одна сторона обязуется выполнить одно, другая сторона взамен этого выполняет другое. Договор мог быть и вассальным между господином, между сюзереном, да, и его вассалом. Но любой договор, он подразумевал обязанности сторон. Той или иной стороны, да?
1: Угу.
0: То есть, с одной стороны обязанности и с другой стороны. И вот здесь Господь говорит, я обещаю со своей стороны вас вести, вас охранять, дать вам землю обетованную, благословить вас на этой земле, защитить от врагов. А вы со своей стороны обязуетесь соблюдать мои заповеди. И вот на этом основании будет действовать наш договор. То есть, если вы не будете соблюдать заповеди, говорит Господь, я не смогу тогда вас защищать. И вы потеряете землю обетованную.
1: Интересно. И вот, собственно, ну, из того, что Господь сказал сам, ну, и впоследствии высек... Ну, на самом деле, тут разные есть мнения. То есть исследователи, кто-то говорит, что вот все эти 10 заповедей Господь проговорил, после чего люди отправили туда Моисея и сказали, нет, мы не хотим слушать, мы боимся, так что иди ты слушай, нам передавай слова Господа. Но кто-то говорит о том, что сначала все-таки люди отправили Моисея как своего представителя, а Господь, собственно, это уже дал Моисею. Ну, я не думаю, что тут большая разница в этом есть.
0: Ну, написано, да. «Изрек Бог все слова сии говоря».
1: Угу.
0: То есть это был прямой текст.
1: Ну, прямой текст тут только одно, там, слышал ли это весь народ, и говорил ли он, ну, то есть, непосредственно к Богу обращаясь, что да, мы все это, что мы все это исполним, или все-таки это делалось через Моисея, который вот принес, провозгласил, и народ вот такой.
0: Ну, как, Моисей спустился с горы и озвучил эти слова завета народу. То есть, народ услышал, конечно же, это же был завет. Он слышал повеление Божие, он знал повеление Божие. Кстати говоря, в общем-то, эти заповеди, они не новые были, это же не изобретение было там на Синае. Вот. Закон Божий существовал со дня сотворения человека. Об этом свидетельствует 4-я заповедь, например.
1: Да, мы можем говорить, что они не новые, но завет-то заключался снова.
0: Снова, да, после выхода из Египта.
1: Ну, по понятным причинам, потому что народ вышел из Египта, а в Египте, в общем-то...
0: Они впитали языческую культуру, языческие традиции, обычаи, и нужно было обновление завета.
1: По большому счету, они были практически рабами.
0: Рабами.
1: В Египте. Да. И понятно, что поскольку они были рабами,

0: то у них был другой договор, совершенно вассальный. Да. То есть они должны были слушать своих господ, ну и, соответственно, выполнять то, что они им говорят. И своей воли особо-то, свою волю проявить не могли.
1: Ну, периодически этот завет обновлялся. Угу. То есть 10 заповедей, они оставались неизменными. Еще раз хотелось бы обратить внимание, одним из таких сильнейших доказательств является вот четвертая заповедь, которая была произнесена сразу после сотворения человека, второй главе книги Бытия. Да? Ну и, собственно, и остальные заповеди, там, не убей, например, там, не прелюбодействуй и так далее, они все были известны людям. Они оставались прежними, но сам завет, он периодически обновлялся. То есть, смотрите, Бог заключил завет с Авраамом, потом он заключил завет с Иаковом.
0: Мы подразумеваем завет как соглашение?
1: Как соглашение.
0: Или завет как свод законов каких-то?
1: Нет, нет, законы оставались одни и те же. Они неизменные оставались, вот, они вечные законы. Это Божий. Бог не может менять время от времени свои законы. Кстати говоря, это то, что отличает Бога от людей, от земных правителей. Земные правители часто меняют законы. Вот в нашей стране их столько уже законов было, и столько менялось, да, и конституции, и так далее, и так далее. Вот у Бога закон остается неизменный. Он как, вот почему, кстати, символ тоже каменные скрижали, да, потому что камень – это что-то такое прочное, да, вот символ основания такого.
0: Скорее,
1: да?
0: Так,
1: Христос
0: так,
1: камень. Да.
0: С камня ничего невозможно стереть бесследно, да, и по новой переписать.
1: Совершенно
0: не получится.
1: Верно.
0: Его можно только разбить или там, да, я не знаю, стесать прямо всю,
1: совершенно,
0: поверхность,
1: верно,
0: и по новой уже.
1: Это еще раз подчеркивает неизменность Божьего закона. А вот завет нужно было периодически обновлять. Ну, то есть периодически Богу нужно было напоминать. Да, вступать в этот завет. И причем все это происходило по вине человека, потому что человек нарушал завет, Бог его восстанавливал. Да? Вот в Египте они были в плену, они нарушили завет, там поклонялись идолам, вот, и впитали эту культуру, теперь нужно было обновление завета. Потом дальше они в землю обетованную вошли при Иисусе Навине. Снова Иисус Навин произносит слова завета, да? Значит, выберите, кому служить, да, Богу, или я вот буду служить Богу. И дальше так происходит, потом попадают они в плен вавилонский, из плена возвращается снова завет. То есть он несколько раз вот в течение Ветхого Завета как бы обновлялся, завет с Богом. Каждый раз люди его нарушали, и Бог его восстанавливал, как бы.
0: Ну, мы отметим, что завет в данном случае все-таки подразумевается завет не с одним человеком, а завет с народом.
1: С народом, конечно, конечно.
0: А сегодня, мне так представляется, мы чаще воспринимаем как личные отношения. То есть, ну как, человек встретил в своей жизни Бога. Ну, как бы это ни звучало, на самом деле кто-то сейчас поморщился, может быть, от такой фразы. Но, тем не менее, человек принял какую-то, как бы это сказать, ну, вот у него была одна жизнь, после чего он узнал о Боге, узнал самого Бога, пережил какой-то личный опыт.
1: Ну, личный опыт обращения. Да.
0: Да, и вот он заключает с Богом завет. Ну, получается тоже, как договор определенный, что, ну, как в Новом Завете написано, что обещание Богу чистой совести.
1: Да.
0: Вот. Здесь, в общем-то, личные отношения. Ну, сейчас они вот представляются чаще именно как личные.
1: Но и тогда тоже были личные отношения. То есть завет с народом, он отнюдь не исключал личных взаимоотношений каждого из народа с Богом. Там, да, даже вот, к примеру, завет, который Бог заключает с Авраамом. Это же личный завет. Он с или с Иаковом, например. Угу. Или потом с Иисусом Навином. Да? Вот, то есть это как бы не только с народом, но и
0: с конкретным человеком.
1: Лично с каждым, наверное. Собственно говоря, наверное, каждый человек, который стоял здесь у подножия горы Синая, он вступал в завет с Богом. То есть как бы не просто там в общем масса, да, потому что отношения с Богом

0: Он всегда личностный характер носит.
1: Ну и еще раз важно, что закон, конечно, не появился в момент завета, но закон в завет вписан как необходимое условие.
0: Ну, закон – это условие завета. Ну, наверное, потому что число 10 тоже имеет определенное такое символическое значение в Священном Писании. Вот. И, ну, как бы, своего рода тоже полнота, да, того, что Господь желает сказать людям. Но на двух скрижалях был дан этот завет. Не просто так, потому что, ну, закон. Потому что первые четыре заповеди, они отражают характер отношения человека с Богом, а остальные шесть заповедей, они отражают характер отношения человека с человеком внутри человеческой семьи. Поэтому две скрижали. И потом Иисус говорил, что весь завет, он основан на принципе любви.
1: На двух
0: заповедей. Возлюби Бога. Возлюби ближнего. Вот первые четыре заповеди это относится к возлюби Бога, а остальные шесть заповедей возлюби ближнего твоего. Угу. Вот такое вот происходит деление.
1: Понятно. Ну, то есть, можно говорить о 10, можно говорить о двух заповедях.
0: Ну, получается, что Христос не говорит о двух заповедях. Он говорит о том, на чем, на каком принципе основан закон Божий. Закон Божий остается 10 заповедей. Как он был тогда, так и сегодня.
1: 10 или больше. Ну, потому что дальше-то, собственно, в книге Левит, там, ну, и в книге Исход тоже, и другие заповеди дают. Ну, то есть другие повеления, постановления, заповеди.
0: Но это уже не десятисловие. Это уже скорее те законы, которые... ну, помогает применять, что ли, 10 заповедей в жизни, да? Ну, есть обрядовые законы, связанные с служением, связанные со служением священников в святилище. Вот, обрядовые законы нужны были для того, чтобы поддерживать служение в святилище. А само служение святилища, оно указывало на Иисуса Христа. Поэтому, когда Христос исполнил свою миссию на этой земле, умер за грехи человеческие, нужда в святилище земном и вот в этих обрядовых законах, она отпала. И чем показано в Евангелии, событие такое произошло, завеса в храме раздралась надвое, когда Иисус спустил дух, то есть совершил то, ради чего пришел на землю, умер за грехи человеческие, в этот момент разрывается завеса между святой и святых и святым, и Господь тем самым показывает, что утратил свое предназначение земная скиния или земное святилище. А ряд законов, которые были даны, они остаются, например, санитарные законы, да, законы здорового образа жизни. То есть Господь указывает, какую пищу есть верующим, какую не надо есть, какая чистая, какая нечистая. Или как сохранять свое здоровье. Ну, как бы, может быть, они сегодня приобретают эти законы другую форму, ну, в частности, санитарные, потому что тогда они в пустыне жили. Вот, сегодня мы живем в квартирах. Но принцип-то один и тот же остается, да? Что нужно следить за чистотой того места, где ты живешь, к примеру.
1: Понятно.
0: Или там законы, которые охраняют порядок, да, вот, такие охранительные законы.
1: Ну, вот мы как говорили, ну, как вы сказали, 10 заповедей, потому что число символическое. Ну, в определенном смысле символическое. Ну, и коль скоро 10 заповедей, которые, в принципе, ну, описывают взаимоотношения с Богом и с людьми. То есть, в принципе, этого достаточно. Закон прост.
0: Да.
1: Закон прост.
0: Но не просто его исполнить.
1: Да, но вот вопрос. Всю Библию мы можем прочитать до конца, и мы увидим, что закон долговременно ни разу не получалось у народа Божьего исполнять. То есть вот здесь они говорят, да, мы все исполним. Ну, потому что несложно.

0: То есть мы 10 заповедей прослушали, их всего 10, и в принципе нетрудно, наверное. Но в итоге оказывается, что да, сейчас вот...
1: Трудно и даже невозможно, я бы сказал. Почему? Потому что мы живем в греховной плоти. Мы унаследовали грех от Адама и Евы, отступление от Бога. И то, что мы живем в греховной плоти, оно как раз не позволяет нам сегодня исполнить все заповеди Божии в точности, как того хотел бы Господь. Потому что мы во грехе, мы среди грешного народа, в греховном мире, да, мы живем. Вот, то есть это как, грех – это как болезнь своего рода, да, такая вот, которая охватила все человечество, как раковая опухоль. Да, и от нее невозможно избавиться, вот как раковая опухоль пускает свои метастазы в разные органы, да, так и грех пустил свои метастазы в каждого человека, в нашу сущность, в нашу плоть. И наша плоть, она по природе своей противостоит Богу и его заповедям. Угу. Поэтому мы постоянно, в общем-то, как бы мы ни пытались, нам не удается полностью.
0: Самый простой пример мы читаем прямо вот в книге «Исход». Вот заповеди Бог дал. Моисей уходит на гору. 40 дней он общается с Господом. Зачем? Затем, что Господь, ну, разъясняет, дает дополнительные какие-то разъяснения, как вот жить. 40 дней прошло, или даже не прошло, как на земле люди, ну, то есть месяц с небольшим, мы столько всего наобещали. На самом деле мы немного пообещали, но исполнить этого не смогли и не захотели. И уже приходит к Аарону, сделай нам тельца, там, будем ему поклоняться и так далее, потому что Моисей неизвестно куда пропал. И вообще гора дымится, молнии, громы, все прочее, это ж до сих пор происходит, но мы уже к этому привыкли, нас это никак не страшит. Все. Где Господь? Вот Господь, вот он здесь, золотой телец. Я все это к чему? Получается, что даже люди, которые абсолютно искренне заключают с Богом завет, проходят 40 дней, и они падают. Что делать? Получается, закон исполнить нельзя. Ну, вернее, можно, пока его читаешь, все просто. Когда проходит какое-то время, получается, что...
1: Ну, вот смотрите, если бы можно было исполнить закон, тогда не нужен был бы нам Христос, если бы мы его могли бы исполнить.
0: То есть...
1: Но предназначение закона в чем заключается? В том, что закон показывает, что такое грех. Угу. Чтобы мы осознавали себя грешниками. А осознание себя грешниками неизменно ведет нас к Спасителю, к Иисусу Христу. Вот это проблема современного общества, в котором мы живем. Люди, современные люди, в большинстве своем, не осознают себя грешниками. Они не считают, что сегодня действует закон Божий в нашей жизни. А он действует. Вот. А раз они не осознают себя грешниками, зачем вам Христос нужен? Но когда человек, осознав себя грешником, приходит к Иисусу Христу и получает от Иисуса Христа прощение, то он получает вместе с прощением и любовь к Иисусу Христу и к ближнему своему. Потому что это неразрывные части одного и того. Невозможно любить Бога и не любить ближнего. Это невозможно.
0: Ну, то есть, можно...
1: То есть любовь к ближнему, это и есть наша любовь к Богу, по сути дела. С любовью к ближнему это и есть выражение нашей любви к Богу, который искупил нас. Об этом говорит Евангелие. И вот когда мы полюбили Бога, когда мы любим ближнего и тем самым любим Бога, так вот я могу сформулировать, да, вот тогда мы можем исполнять эти заповеди, как они написаны.
0: Ну и, в общем-то, через любовь. Я слышал, что они написаны немножко в другой форме. То есть не в форме повеления, а в форме, как сказать, повествования, что ли. Что, например,

0: не то, что не убивай, а то, что ты не будешь убивать. Что не просто не прелюбодействуй, а ты не будешь прелюбодействовать. То есть, если ты находишься вот в этих отношениях с Богом, то закон становится твоей сутью, твоим, ну, как это сказать, твоим мировоззрением постоянно.
1: Ну, совершенно верно. Но опять же, получается, что если мы любим ближнего и выражаем свою любовь к Богу через любовь к ближнему, то, естественно, мы начнем соблюдать закон, мы не будем убивать, мы не будем прелюбодействовать, мы не будем красть, потому что мы любим.
0: Угу. Вот.
1: Но для того, чтобы знать, что такое любовь, все-таки закон-то мы должны прочитать,
0: ну да.
1: Вот, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо. Вот это предназначение закона.
0: Спасибо, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, закон – это не просто предписание, что нам делать или чего не делать. Закон – это некий эталон. Эталон взаимоотношений. Взаимоотношений нас друг с другом и взаимоотношений каждого из нас с Господом. Всего доброго. До свидания.
2: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг, и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

хочу поделиться с вами рецептом чудесного салата, который можно не просто вот есть в обычной жизни, да, а можно даже заменить ужин этим салатом и наесться. Итак, что же у нас здесь есть? Ну, конечно же, у нас есть здесь много зелени, потому что зелень, она создает ощущение сытости. Чем больше зелени в вашем салате, тем больше...

сытыми вы останетесь, потому что она создает объем в желудке. И, например, то же самое по калорийности количество мяса займет там вот такую часть вашего желудка, да, а когда мы возьмем по калорийности то же самое количество зелени, это будет полный желудок. Вот для того, чтобы создать объем, для того, чтобы иметь чувство сытости, мы с вами берем много зелени. Ну и также мы ведь уже знаем, что в зелени содержится и хлорофилл, и растительное железо, и другие полезные вещества, защищающие нас от рака, от различных видов кишечных проблем. Поэтому много зелени – это всегда хорошо. Летом я бы обязательно вышла еще в огород и нашла там какую-то траву и зелень, которую я бы добавила сюда. Ну, например, сныть. Я бы могла сюда добавить лепесточки крапивы свежие, да, предварительно отварив их кипятком. Я бы могла сюда добавить листики одуванчика, но в небольших количествах, да, потому что они имеют такой горьковатый вкус. В принципе, я бы могла сюда добавить даже лепестки бархатцев, потому что они будут богаты лютеином. Но даже несмотря на то, что у нас сейчас нету здесь летней зелени, мы можем посмотреть, что у нас здесь есть. У нас есть руккола, у нас есть листочки салата, у нас есть немного, вот видите, красного такого растения. Это либо мангольд у нас, листики свекла, да, либо это салат радичо. Для большего насыщения мы добавили сюда авокадо. Авокадо, мы в одной из программ уже говорили, что в нем очень много жиров, полезных жиров, омега-3 жиров. И таким образом мы обогащаем наш салат полезными омега-3 жирами. Здесь есть авокадо, здесь есть огурчик, который можно похрустеть, да, и, наверное, вы уже слышали о том, что еда должна быть разная, она должна быть и мягкая, и хрустящая, и такая жесткая, да, для того, чтобы мы получали разные виды клетчатки в нашем рационе, да, помидорчик у нас более мягкий, авокадо более нежный, а огурчик, он хрустящий, зелень более хрустящая. Что еще мы добавим в этот наш салат? Ну, конечно же, заправка. Для того, чтобы заправка была вкусной, мы сюда положили оливковое масло, мы налили сюда соевый соус. В соевом соусе, если он натуральный, да, обязательно смотрите состав, читайте на бутылке, то есть там не должно быть никаких искусственных усилителей, добавок там и так далее, то есть натуральные составы. Если у нас соевый соус натуральный, то он содержит натуральные глютеновые кислоты. В отличие от глутамата натрия, которого мы все боимся, и действительно это так, то натуральные глютеновые кислоты, они нужны в нашем организме, они дают нам полезный витамин К. И вообще продукты брожения, они просто необходимы нам для здоровья кишечника, для получения, для усвоения многих витаминов в организме. И вот соевый соус – это один из таких продуктов, который тоже является продуктом брожения и помогает витаминам усваиваться в нашем организме. Поэтому мы его сюда добавили. Мы добавим сюда немного сока лайма. Угу. Лайм, если вы его понюхаете, он пахнет совершенно по-другому. Это не лимон, это совершенно другой, более свежий, более яркий запах. И поэтому разнообразьте свой рацион. Пусть у вас иногда будет лимон в рационе, а иногда лайм. Вы не пожалеете, если его начнете употреблять. Он стоит чуть дороже лимона, но в нем другие вещества, другие эфирные масла. И вообще эфирные масла цитрусовых – это кладезь для нашей нервной системы. Это кладезь для активации иммунной системы, поэтому используйте цитрусовые, используйте цедру цитрусовых, это всегда будет полезно и ценно. И вот благодаря тому, что мы сейчас сюда добавили кислоту, у нас смешается несмешаемое масло и жидкий соевый соус, они эмульгируются и будет такая единая масса. Если бы я вилочкой смешивала, здесь бы быстрее все эти процессы были. Но, тем не менее, тоже хорошо. И вот таким вот соусом мы с вами заливаем наш салат. И что еще мы сюда положим? Это маленький сюрприз для вас, потому что все вы смотрели и, наверное, видели. Вот тут лежит сыр. Но это не просто сыр. Мы с вами говорили уже в некоторых наших программах о молочных продуктах, о том, насколько они полезны или насколько, может быть, для кого-то они не очень полезны. И вот эта альтернатива традиционному молоку – это овечий сыр. Если мы любим сыр, если мы хотим, чтобы он присутствовал в нашем рационе, то можно обычный коровий сыр, да, если у нас есть непереносимость лактозы, заменить овечьим сыром или заменить козьим сыром. Прекрасный аромат. Вот он даже более яркий, более

насыщенный. Где-то даже, знаете, такой аромат пармезана немножко. То есть яркий, насыщенный сыр. И мы вот его сейчас добавим сюда в салат. И тем самым мы еще защитим свой организм от растворимых оксалатов. Помните, я уже говорила о том, что оксалаты могут не перерабатываться в организме, да, у некоторых людей, и образуются камни в почках. И для того, чтобы связать вот эти оксалаты, для того, чтобы этим оксалатам не дать быть растворимыми, и чтобы они не всосались в кишечнике, а просто вышли из организма, поможет кальций. То есть в этом салате у нас присутствует сыр, а сыр — это всегда кальций. Это также мы говорим о ферментации, да, ферментированный продукт, так же, как соевый соус, так же, как квашеная капуста. И он впитает вот эти оксалаты в себя, этот кальций, и выведет из организма. То есть этот салат у нас получается безопасный для тех, у кого есть вот такая особенность — плохое усвоение оксалатов. Ну что же, обязательно попробуйте приготовить этот салат уже сегодня. Ничего такого сложного нету. Нужно просто зайти в магазин и посмотреть на полочках. В крупных супермаркетах уже везде есть. Везде есть козий сыр, везде есть овечий сыр. И это будет хорошей альтернативой и вообще разнообразием в вашем рационе. Ведь мы уже говорили о том, что чем разнообразнее наш рацион, тем больше полезных веществ, больше полезных продуктов мы с вами получаем. Поэтому разнообразьте. Пусть в вашем рационе будет не только коровье молоко, пусть у вас будет еще козье молоко, овечье молоко. Единственный момент по козьему молоку – это то, что если вы употребляете козье молоко, то его нужно употреблять либо парным, либо покупать заморозки. Потому что то молоко, которое продается в бутылках в магазине, оно меняет свою структуру. То есть козье молоко, его нельзя долго хранить. Поэтому обратите тоже на это внимание, на этот нюанс, чтобы понимать и пользоваться продуктами с максимальной их пользой. А я желаю вам уже сегодня попробовать этот чудесный салат, принести пользу своему здоровью и быть здоровыми и счастливыми.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

0: принимайте эти таблетки по 1-2 раза в день после еды. Такую рекомендацию наверняка все мы слышали и не раз. А теперь давайте задумаемся, насколько она точна и не требует ли она дополнительных указаний. 2 раза в день? Когда именно? Разжевать или глотать? Чем запивать? А не станет ли хуже? Для того, чтобы лекарство принесло пользу без негативных последствий, необходимо соблюдать определенные правила. О том, какие они, расскажет наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Вячеслав, добрый день.
1: Здравствуйте, Анастасия.

0: Скажите, почему так важно знать правила приема лекарств?
1: Ну, в этом и смысл лечения, потому что препарат нужно принимать в нужное время, в нужной дозе и в нужный период.
0: Угу. Вот вы тут дали мне определенные советы, давайте мы тогда по ним и пройдемся.
1: Хорошо.
0: Значит, первый совет – перечислить врачу все принимаемые лекарства, в том числе витамины, препараты какие-либо, и даже те, которые мы принимаем эпизодически. Вот почему это важно?
1: Ну, поскольку при назначении лекарственного препарата врач должен учитывать те, которые препараты, которые пациент принимает в данный момент, потому что обычно к 60 годам у некоторых пациентов до 27 различных заболеваний. И, конечно, он лечится у других специалистов. Чтобы учесть лекарственное взаимодействие, врач должен точно знать, что принимает пациент. Потому что было изучено, при приеме 4-6 препаратов лекарственное взаимодействие может быть до 60%. При приеме 10 препаратов уже в крови взаимодействуют все 100% лекарственных препаратов. Представьте, какая химия происходит внутри. Да. Поскольку лекарственный препарат – это, как правило, все активные молекулы, то может произойти непредвиденный эффект. И в инструкции к препарату, как правило, имеются данные о их взаимодействии с другими лекарственными группами. И это очень важно учитывать, потому что в некоторых случаях можем получить не только снижение или неэффективность, но и токсическое действие.
0: А почему витаминов это тоже касается? Мне всегда казалось, что витамины можно в любом случае принимать, независимо ни от чего.
1: Но если посмотреть на структуру любого витамина, мы тоже видим, что это активная достаточно молекула, которая есть различные радикалы и центры химически активные, которые могут взаимодействовать с какими-то участками молекул лекарственных препаратов. И иногда даже во время синтеза новых лекарственных препаратов как раз и используют свойства витаминов вступать в активное взаимодействие. Но представьте, если это произойдет в организме, что можно тогда ожидать. Причем интересно, что такой эффект дают только витамины, принимаемые извне. Витамины, которые у нас внутри в организме, таким эффектом не обладают.
0: Ага. Почему так важно внимательно прочитать инструкцию?
1: Ну, вы знаете, дело в том, что в инструкции к препарату содержится много различной информации, которую должен знать пациент. В первую очередь, это правила хранения препарата, да? Какие-то важные побочные эффекты, которые могут возникнуть, и о которых просто врач в силу ограниченности времени на приеме не успел рассказать. Поэтому пациент, изучив инструкцию, он уже знает, что можно ожидать от приема препарата и как быстро следует реагировать. Поэтому инструкция к лекарственному препарату – это достаточно важный документ. И не следует пренебрегать ее изучением.
0: Я обычно все время выкидывала коробку и инструкцию вместе с коробкой. Теперь буду хранить,
1: да,
0: и читать внимательно.
1: Пожалуйста, читайте, изучайте.
0: Проанализировать, не привело ли применение препарата к возникновению нежелательных реакций. Вот, может быть, вы скажете, как правильно проанализировать?
1: Ну, если при приеме лекарственного препарата возникают какие-то странные, необычные ощущения, о которых врач не говорил, может подниматься, например, температура, ощущение приливов, сухости во рту, боли в животе, головные боли, изменение давления, изменение уровня глюкозы в крови, помутнение в глазах. Могут появляться различные, такие, знаете, как летающие мушки, такое есть понятие при снижении уровня глюкозы. На это всегда следует обращать внимание, потому что развитие вот этих нежелательных эффектов может привести к каким-то трагическим последствиям.
0: Понятно. При возникновении негативных симптомов вы советуете обязательно обратиться к врачу. То есть, ну, мы люди такие терпеливые, да, в принципе, очень много каких неприятных ощущений мы можем перетерпеть. Пройдет, привыкну. А вы говорите, что нужно обязательно сообщить об этом врачу. Вот почему?
1: Ну, во-первых, о вероятном появлении каких-то нежелательных эффектов всегда должен сообщать врач. Потому что бывают разные случаи. Например, некоторые возникающие реакции могут проходить сами собой через определенный день или два, и об этом всегда предупреждает врач. Некоторые нежелательные реакции свидетельствуют о том, что препарат нужно отменять. И врач также проконсультирует о том, в каком случае следует прекратить прием препарата.
0: Ну, или, наверное, он поможет заменить, да, тогда?
1: Да, потому что, напомню, главный принцип у врачей – это принцип «не навреди».

0: Угу. Узнать об альтернативных, немедикаментозных методах лечения. А вот это зачем? Если мне врач уже все посоветовал, зачем мне нужно узнавать об этих альтернативных методах, тем более немедикаментозных?
1: Ну, вы знаете, поскольку организм наш достаточно уникальный, это целый, можно сказать, мир, вселенная, особенно головной мозг, а поэтому при разных заболеваниях существуют разные способы коррекции или лечения. Не всегда только лекарственные препараты являются, так сказать, единственным средством для излечения. И если пациент считает, что данная терапия для него может быть дорогостоящая, или он принимает какие-то другие лекарственные препараты, которые могли бы дать нежелательные явления при взаимодействии с вновь выписываем лекарственным препаратом. В данном случае можно говорить о каких-то других немедикаментозных методах лечения. Это правильно. И врач также, учитывая все эти факторы, может даже и сам предложить какие-то альтернативные варианты. Например, массажи, растирания и другие способы.
0: То есть если я буду подкованная, да, узнаю, то будет легче мне у врача об этом спросить, да, наверное, и... Он мне, в общем-то, охотнее посоветует, может быть, так, да, потому что часто врачи назначили таблетку, и иди с Богом.
1: Но дело в том, что пациенты на приемах, они не задают много вопросов.
0: Да,
1: и
0: тоже.
1: И это главная проблема. Почему-то возникает такой страх спросить и уточнить у врача. Угу. А ведь как раз при назначении препарата и нужно это делать. Угу. И не рекомендуют уходить с приема, если есть какие-то нерешенные вопросы, есть какие-то сомнения или страхи. Лучше их озвучить в момент выписывания лекарства, угу, чтобы потом в аптеке не было проблем при его приобретении и лечении. Да.
0: И, соответственно, сразу у него и спросить, можно ли найти какую-то альтернативу.
1: Конечно,
0: понятно.
1: Конечно, да.
0: Спасибо. В большинстве случаев безопаснее начинать лечение с дозы ниже обычной терапевтической, особенно пожилым людям. Вот почему такая рекомендация?
1: Ну, данный подход оправдан в том случае, когда мы говорим о пациентах пожилого возраста. Угу. Потому что некоторые препараты у них в организме могут накапливаться, задерживаться и давать какие-то токсические эффекты. Угу. И еще следует учитывать тот факт, что пожилые пациенты, они ведь часто принимают некоторые препараты длительно, допустим, от высокого давления, препараты при сахарном диабете и другие варианты. И в данном случае, чтобы не вызвать накопительный эффект, некоторые врачи рекомендуют принимать меньшую дозу, так сказать, субтерапевтическую, чтобы не вызывать в том числе и привыкание к препарату. Потому что в любом случае со временем приходится постепенно повышать дозировки. И если мы начинаем с меньшей дозы, то вероятность быстрого повышения мы снижаем.
0: Угу. Понятно. При назначении нового препарата вы советуете узнать у врача, нельзя ли отменить какой-либо из принимаемых ранее препаратов?
1: Да, совершенно верно, потому что бывает ситуация, когда вновь назначаемое лекарственное средство может обладать несколькими эффектами терапевтическими, и принимаемый ранее препарат может дублировать эти действия. Ну, зачем нам бить два раза по одной и той же мишени, когда можно просто отменить одно лекарство и назначить новое с более широким действием?
0: Вот следующий вопрос, он для меня актуальный, потому что некоторые из моей семьи говорят, ну ничего страшного, и когда срок годности вышел, все равно можно полгодика еще запасик есть. Не выкидывай, оставь. А вы говорите, что ни в коем случае, да, нельзя дольше назначенного срока принимать препарат.
1: Почему, да?
0: Да.
1: Ну, такая ситуация нам вообще странная, в том смысле, что откуда у пациентов берется препарат, который они хранят и у которого истек срок годности. Вообще-то, по-хорошему, препарат, который выписал врач, нужно приобрести и начать принимать. И в аптеках обычно продаются препараты с хорошим запасом срока годности, 1,5-2 года, иногда больше. Вопрос, почему пациент не принимал это лекарственное средство, и у него оно осталось? Самое главное.
0: Да, может быть, он его принимал, а потом у него осталось. Он оставил для того, чтобы на всякий случай потом еще пригодиться. Вот он стоял, срок годности кончился, а ему вот сейчас понадобилось. И он думает, а выпью я этот... Зачем мне? Тут как раз у меня полбутылочки мне еще хватит, например, да, тех же самых таблеток или еще чего-то. И не бежит за новыми. Ну, действительно, таблетки сейчас удовольствие дорогое, вообще лекарства дорогие достаточно. Вот поэтому с этим-то и связано.
1: Ну, в данном случае такая экономия может привести к еще большим тратам, поскольку когда у препарата истекает срок годности, то все эффекты и побочные действия, они могут

0: проявляться более выраженным. И производитель несет ответственность за качество, эффективность и надежность препарата только в рамках его срока годности. Поэтому если после истечения срока годности пациент принимает какие-то лекарства и у него возникают побочные эффекты, то в данном случае вина лежит полностью на нем.
1: Угу. А еще вы говорите, что нельзя ни в коем случае бросать начатый прием.
0: Ну, это зависит конкретно от препарата. Если мы говорим про лекарства, которые регулируют уровень артериального давления, например, да, или работу головного мозга, то в каждом конкретном случае врач тоже всегда оговаривает, когда можно не принять или отменить применение препарата. Здесь важно понимать, что отмена препарата часто бывает длительной, в течение 2-3 недель, и дозу препаратов следует снижать постепенно. У меня у одной знакомой, представьте, был случай, она проезжала в больнице, с заболеванием сердца, восстановила сердечный ритм, нормализовала давление. Ей выписали хорошие препараты, она пришла домой, стала гулять со своими собаками и внезапно умерла.
1: Для меня тоже.
0: И когда мы стали разбираться, что ей назначали, что произошло, оказывается, выяснили, что ей назначили группу препаратов бета-блокаторы, на них и последние 3 недели была, и она резко после наступления улучшения.
1: Хорошо самочувствие,
0: да? Да, и стало хорошо, сердце бьется хорошо. Ну, препараты, они встраиваются в жизненный ритм сердца и дают прекрасные эффекты, но при условии их постоянного поступления.
1: А она подумала, что она просто выздоровела, и все хорошо.
0: И она отменила все препараты и вызвала так называемый эффект рикошета, когда снова организм вернулся внезапно в исходное тяжелое состояние, и, к сожалению, в тот момент она не смогла его пережить. Она вот в той ситуации гуляла на улице с собаками, и прям так ее там и нашли. Очень страшная ситуация. Поэтому всегда следует уточнять у лечащего врача, можно ли отменять этот препарат в случае необходимости и как правильно отменить препарат и перейти к другому. Угу. Это крайне важно.
1: Давайте с вами еще поговорим о том, как правильно хранить лекарства. Угу. Потому что заходишь к каким-нибудь своим родственникам, к друзьям, к бабушкам, и лекарства находятся где угодно. Они могут находиться на кухне, на столе. Может быть, на кухне в каком-нибудь шкафчике. Они находятся даже в ванной иногда тоже в шкафчике. Вот можно ли таким образом хранить, или есть какой-то определенный безопасный, да, способ хранения лекарств?
0: Конечно, он существует. Если мы возьмем ту же самую инструкцию, то в последнем разделе «Условия хранения и сроки годности» будет все как раз и прописано. Угу. Почему важно именно следовать условиям хранения, прописанным в инструкции? Потому что главными врагами лекарств являются высокие температуры, солнечный свет и повышенная влажность.
1: То есть вот так вот таблетки хранить нельзя, правильно я понимаю?
0: В таком виде хранение недопустимо, потому что влияние солнечного света или даже обычного света может приводить к запуску окислительно-восстановительных реакций, к разрушению молекулы. Это особенно характерно для таблеток анальгина. Если они пожелтели, то их категорически запрещено принимать, даже если срок годности еще достаточно велик. Свет, он полностью портит анальгин. Он желтеет, оксидная форма образуется, и он становится уже токсичным для печени. Поэтому очень важно препараты не только принимать при условии хорошего срока годности, но еще и правильно их хранить.
1: Вот вы говорите про срок годности. Иногда бывает, что на коробочке написано срок годности, и мы прочитали и поставили срок годности, например, довольно-таки большой, 3 года, да, к примеру. Но мы не обращаем внимания на то, что после вскрытия написано, он хранится, этот препарат, только полгода, к примеру, или даже и того меньше. Вот насколько это важно учитывать, и можно ли использовать после, если у него свой срок годности такой большой, то, может быть, можно его и больше полугода хранить открытым?
0: Ну, знаете, этот вопрос актуален для капель глазных и для наружных лекарственных форм, для кремов и для мази.
1: Угу. Если говорить... Еще сироп детский.
0: Детский сироп.
1: Нурофен,
0: да,
1: например.
0: Да, антибиотики и так далее. Для многих препаратов. Если говорить про глазные капли, то, как правило, после вскрытия флакона они хранятся в течение 30 дней, если это не сказано иначе в инструкции, и в холодильнике в основном. Поэтому после вскрытия флакон нужно хранить в соответствующем месте. Почему это важно? Потому что капли при открывании,

закрывание крышечки, начинают подвергаться микробной контаминации. И, конечно, в состав входит определенное количество консерванта, которое обеспечивает их стерильность как раз в течение вот этого срока, но он не может составлять полностью весь срок годности. Но есть одно исключение. Это капли сульфацилнатрия, которые после вскрытия флакона можно хранить в течение всего

0: тоже в течение определенного срока и так далее. Как правило, тубы с мазью или с кремом после вскрытия хранятся до 2 месяцев.
1: Угу, ясно. Есть ли какие-то особенные моменты, которые необходимо знать при приеме лекарственных препаратов?
0: Конечно. Мы говорим о кратности приема, о времени приема до еды или после еды. Давайте поговорим прямо конкретно.
1: Давайте,
0: про каждую рекомендацию.
1: У нас, правда, совсем немного времени осталось, поэтому нам нужно кратко обо всем этом поговорить.
0: Ну, хорошо. Ну, вот первое правило – это кратность приема. Дело в том, что есть препараты дозозависимые, есть препараты времязависимые. И для каждой группы препаратов существует своя кратность приема, чтобы таблетка успела высвободиться, создать необходимые пиковые концентрации в системном кровотоке, отработать и выделиться.
1: Ясно.
0: И это время все строго и четко рассчитывается.
1: Угу. Я вас поняла. Так, у нас есть такое понятие, как compliance, или приверженность приему.
0: Да, это современное такое понятие, оно беспокоит всех врачей, потому что некоторые пациенты вследствие того, что забывают или им неудобно применять некоторые препараты, перестают лечиться. Приходят на повторный прием, и врач спрашивает, ну как? Они говорят, да все так же, то есть не помогло. В данном случае комплаенс или комплаентность, если говорить на русском языке, это залог успеха, потому что именно приверженность терапии приводит к хорошим результатам.
1: Угу. Не все таблетки можно пить вместе.
0: Конечно. Потому что препараты могут взаимодействовать, нейтрализовать действия друг друга. Врач всегда скажет о том, в какое время лучше принимать препараты, до или после еды. Это также касается препаратов обезболивающих, противовоспалительных. Поскольку прием на голодный желудок оказывает ульцерогенное действие на слизистую оболочку, может вызывать образование язвы, гастритов. Эти препараты следует принимать после еды.
1: Угу. Не все таблетки имеют дробные дозировки. Правда ли это?
0: Конечно. Поэтому существуют готовые лекарственные формы с соответствующими дозировками, указанные на упаковке. И врач при выписывании данных препаратов всегда учитывает прием и, возможно, ее дозирование.
1: Лекарство нужно запивать всегда водой?
0: Если не сказано иначе в инструкции, лучшим средством для запивания лекарств является именно чистая питьевая вода.
1: Угу. Есть жевательные таблетки? Их нужно обязательно проживать, да? И дрожже нельзя раскусывать. Вот это, как вы к этому отнесетесь?
0: Таблетки покрыты оболочкой. Дрожже нужно проглатывать целиком, поскольку дрожже получают послойным нанесением различных лекарственных средств, начиная от ядра и до оболочки. И дрожже также должно в организме постепенно раствориться с каждым слоем, чтобы он в свое время проник в системный кровоток и не было взаимодействия.
1: Почему нельзя употреблять алкоголь во время лечения?
0: Ну, современных.
1: При лечении не употребляйте алкогольных напитков. Не храните препараты в ванной комнате. Не подвергайте воздействию тепла, влаги и прямого солнечного света. Не допускайте замораживания жидкой лекарственной формы препарата. Если вы пропустили прием, примите препарат, как только вспомнили об этом. Не принимайте двойные дозы. Строго следуйте инструкции. Ну а я желаю вам не болеть. Всего доброго!

Здравствуйте, меня зовут Анна, и я хочу вам сегодня предложить новый вкусный рецепт фасолево-гречневых котлет. Я сама работаю поваром и знаю, что еда должна быть вкусной, разнообразной. Греча – это вкусный, полезный продукт, но если ее готовить постоянно, то она уже начинает приедаться, надоедать нам. И

Поэтому вот я сегодня и хочу предложить этот рецепт этих котлет. Они вкусные, полезные и питательные. Для этого нам потребуется отварная греча рассыпчатая, фасоль тоже отварная, можно красную использовать, но желательно, лучше белую, для вторых блюд лучше идет белая. Грецкий орех, лук репчатый, манка, чеснок, соль и специи. Базилик, хмели-сунели, растительное масло. И также панировочные сухари, в которых мы и будем эти котлетки панировать, обваливать, то есть. Сейчас мы начнем готовить это блюдо. И сначала нам для этого потребуется спассеровать лук. Что мы для этого и делаем? Берем лук, включаем, сковороду ставим на огонь. Даем ей некоторое время прогреться и начинаем резать лук.

Вот лук наш готов. И мы его будем также будем его тушить способом пассаты. То есть это лук, когда тушится с небольшим добавлением воды. Когда вода выкипает, то есть сковородка остается уже полностью сухой, без воды, то мы уже туда начинаем добавлять растительное масло. Сейчас мы добавим сюда воды. Вот. Пока у нас лук тушится, мы возьмем продукты, гречу и фасоль. Возьмем большую емкость для того, чтобы нам взбить их блендером. Гречу и фасоль. Далее мы берем блендер, погружной блендер, и начинаем взбивать. Заканчиваем блендерить, и в эту смесь гречи с фасолью мы еще положим грецкий орех. Грецкий орех необходим для того, чтобы придать котлетам такой пикантный вкус. Что мы и делаем? Берем грецкий орех, высыпаем в эту смесь и продолжаем блендерить. Вот наш фарш практически готов. Нам осталось сюда только положить лук, который у нас сейчас уже тушится на огне, но нам еще осталось его доделать. Вот эту смесь мы сейчас уберем пока что. Так, а продолжим работу с луком. Мы сюда введем специи. Это базилик. Базилик и хмели-сунели. Перемешаем, пускай они маленечко потушатся, потому что при тушении они дают такой вкус, аромат луку. И сейчас мы добавим сюда еще чеснок. Для этого мы его измельчим. Можно вот так сделать это ножичком, размять его и порезать мелко.

И последнюю дольку. Добавляем это в лук, чтобы чеснок также протушился вместе с луком. Потому что, когда чеснок тушится, он тоже приобретает такой специфический вкус и аромат. И лук становится от этого вкуснее. Когда у нас вода уже практически испарилась со дна сковородки, мы сюда доливаем растительное масло без запаха. И еще некоторое время тушим. Продолжаем тушить. Лук у нас практически готов. Мы его доводим до полной готовности. И затем мы его берем и добавляем. И добавляем вот сюда, в эту смесь. Смесь фасоль, гречи, грецкий орех.

0: Все это перемешиваем. Добавляем сюда соли. И добавляем еще манку. Манка нужна нам для связки, для того, чтобы котлеты у нас не рассыпались, а были в таком хорошем связующем состоянии. Досыпем манку. Вновь перемешаем снова. И вот у нас уже эта смесь, этот фарш практически готов. Нам осталось вымесить его очень хорошо. Тем временем мы возьмем чистую сковороду, поставим ее на огонь для того, чтобы она накалилась хорошо. И на раскаленную сковородку мы будем наливать потом уже растительное масло для того, чтобы на этом раскаленном масле жарить котлеты. Но чтобы жарить котлеты, нам надо сначала взять панировочные сухарики и вот сформовать котлетки, и в этих сухарях их надо обваливать. Мы так вот обваливаем их. Берем ножом, формуем котлетки, придаем им круглую форму. И теперь мы эту котлетку на сковородку, смазанную маслом, выкладываем. Снова берем обваливаем панировки, кладем на доску и опять формуем котлетку. И кладем на сковородку.
1: Фасолево-гречневые котлеты. 3 стакана вареной гречи и 1 стакан вареной белой фасоли соединить и взбить блендером. Добавить 1/4 стакана грецких орехов и продолжить взбивать. 2 мелко нарезанные луковицы пассеровать с небольшим количеством воды. Добавить по 1 чайной ложке сухого базилика и хмели-сунели, 3 измельченных зубчика чеснока и 3 столовые ложки растительного масла. Соединить все продукты, добавить соль по вкусу и 1/2 стакана манки. Тщательно перемешать. Сформировать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях. Запечь в духовке или поджарить на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
0: Котлетки наши готовы. И я предлагаю вам к этим котлетам еще приготовить чесночный сырный соус, о котором я вам сейчас расскажу, как его надо готовить. Для этого нам потребуются следующие компоненты. Очищенные семечки подсолнечника, кунжут, сладкий болгарский перец, сушеный чеснок, соль, сок лимона и вода. Что мы делаем? Мы возьмем блендер, и все эти продукты, перечисленные в этот блендер, мы опустим. Значит, берем семечки, опускаем сюда. Перчик мы предварительно порежем. На мелкие кубики.

Также положим в блендер. Далее мы возьмем кунжут, тоже туда пустим. Так, чеснок сушеный, соль. И возьмем половинку лимона. Возьмем для этого лимонницу. И сок из этого лимона мы сейчас выдавим.

И также опустим все в блендер. Нальем сюда воды 250 миллилитров и закроем крышкой блендер, поставим все это измельчить.

0: Сейчас мы закончили блендерить наши продукты. И хотя этот соус называется сырным соусом, там нету, конечно, сыра, так как вы видели, какие составляющие туда входят. Но присутствие того семечек подсолнечника и кунжута вот дают такой специфический пикантный вкус этому соусу. И теперь мы должны этот соус проварить. Для этого мы его выливаем в кастрюльку. Минут на 5-10 до закипания. И даем провариться. И когда соус будет готов, мы можем его подавать к нашим котлеткам. Приятного вам аппетита!
1: Чесночный сырный соус. Соединить в блендере полстакана очищенных подсолнечных семечек, половину красного болгарского перца, 2 столовые ложки кунжута, пол чайной ложки чесночного порошка, 1,5 чайной ложки соли и сок половины лимона. Добавить 1 стакан воды и взбить. Вылить в кастрюлю, довести до кипения и проварить несколько минут.

Мир вам, дорогие друзья! С вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча посвящена тренировке спины. Но прежде чем начинать физические упражнения, если у вас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде проконсультируйтесь с врачом. Прежде чем начинать тренировку, у нас разминка, которую вы можете увидеть в первой встрече. И мы переходим непосредственно к тренировке спины. И нам в этом поможет наш ассистент Армен. Для этого нам понадобится для первого такого упражнения резинка. Почему мы будем делать это? Потому что после разминки нам обязательно, когда мы тренируем спину, нужно хорошо размять плечи во избежание травм. Поэтому берем такую резинку, приступаем ногой, взяли резинку, сжали, пальцы большие вверх, руки прямые, доводим до уровня лица и здесь разводим. Делаем 7-12 повторений. Наступаем. Схватились, большие пальцы вверх, руки прямые, поднимаем и разводим. Разводим, ворочу сюда. Вот. Это очень полезно для наших плечей в избежание травм. Хорошо. Также во время тренировок нам понадобятся либо вот такие вот перчатки, чтобы защитить наши ладони, и либо магнезия. Сегодня мы будем использовать вот такие вот перчатки. Переходим к следующему упражнению, а именно широкие подтягивания на перекладине. Хват должен быть таким образом, чтобы большой палец был сверху над перекладиной. Вот таким образом. Делаем хват максимально широкий, большой палец сверху, подтягиваемся и опускаемся. Все делаем медленно. Стараемся вытягивать спиной. Приступай. Широкий, максимально широкий, большой палец сверху. Когда мы делаем, мы нагружаем и руки, но стараться нужно тянуть спиной, чтобы амплитуда спины широчайше замыкалась.

Это упражнение непростое. И если ваша физическая подготовка не позволяет вам его делать, тогда мы будем использовать резинку. Прыгай. Угу. Не забываем, что повторение наше по нашим силам. Мы можем начинать из 3, из 2, из 5. Но амплитуда от 7 до 12 будет хорошим результатом. Переходим к следующим упражнениям. И для этого нам понадобится вот такая вот резинка. Цепляем ее за две трубы, чтобы у нас хват был крест-накрест. Отходим. Присаживаемся под прямым углом. Когда у нас руки в таком положении, мы начинаем тянуть резинку на себя, округляя грудь, заводя локти за спину. Пытаясь свести локти за спиной. Крест-накрест. Ноги в прямой угол. Угу. Сначала округли спину. Вот, вот так. Теперь тянем. Хорошо. Делаем. Чуть-чуть сюда заводим. Это упражнение нужно выполнять от 3 до 5 подходов. А повторение зависит от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Широким подтягиваем за голову. Хват у нас тот же самый, большие пальцы сверху. Берем максимальную широту. И подтягиваемся. Это упражнение мы делаем также, в зависимости от вашей физической подготовки, по повторениям. Также подходы от 3 до 5. Смотрим, какая амплитуда движения мышц спины, когда он делает. Делаем ровно, равномерно, не криво, чтобы у нас нагрузка была равномерная. Также есть альтернатива этому упражнению, которую мы выполним сейчас на брусьях. Хват у нас также остается широким, большие пальцы сверху перекладины. Располагаемся так, чтобы наше тело было ровно, параллельно стойке. И делаем подтягивание за шею. Медленно. Армен, пожалуйста. Широкий хват, максимально широкий. Большие пальцы сверху перекладины. Мы видим, как работают мышцы спины, когда подтягиваемся за голову. Это упражнение мы делаем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению. Австралийские подтягивания, которые мы выполним вот на таком вот снаряде. Приняли положение, ноги выпрямили. Делаем максимально широко, вытягиваем и обратно. Вытягиваем и обратно. Делаем плавно. Берем максимально широко. Максимально широко. Ноги выпрямляем. Ложимся полностью. Делаем медленно. Амплитуда движения, нагрузка на спинные мышцы. При этом упражнении мы выполняем повторение в зависимости от вашей физической подготовки. И подходы от 3 до 5. Приступаем к следующему упражнению. И для этого нам понадобится вот такая платформа для отжиманий. Хват у нас ладони вовнутрь. Чтобы доска была у нас на уровне нашей груди, делаем полное отжимание и встаем. Полное отжимание и встаем. Пожалуйста, Арман. На уровне груди наша доска. Локти в стороны. Хорошо.

Упражнения мы выполняем в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям, а подходы от 3 до 5. Следующее упражнение и завершающее упражнение будет также на этой платформе для отжиманий. Мы просто поменяем хват. Также уровень груди на уровне платформы и локти в стороны.

0: Пожалуйста, Армен.
1: Хорошо.
0: Также это упражнение выполняем от 3 до 5 подходов, а повторение в зависимости от вашей физической подготовки. Переходим к следующему упражнению, а именно гиперэкстензии. Поэтому воспользуемся этими брусьями. Нагибаемся вперед, вниз и вверх. Пожалуйста. У нас прокачиваются задние прямые мышцы спины. Делаем это упражнение в зависимости от вашей физической подготовки по повторениям и от 3 до 5 подходов. Вот мы и завершили нашу тренировку спины. И как я говорил, что в каждой тренировке в конце мы делаем заминку. Так как мы тренировали спину, нам нужно сделать следующую заминку. Повторяем за мной. Берем, обнимаем себя за плечи и округляем нашу спину. Растягиваем. Хорошо. Меняем руки, положение рук. Растягиваем. А теперь выполняем следующее упражнение. Хорошо. Еще больше делай. Вот сюда. Вот так вот. Хорошо. Теперь делаем наши наклоны вперед. Медленно, постепенно. Вот мы чувствуем, что наш предел наступил. Ноги прямые. Колени их не сгибаем. Постояли, чувствуем, что у нас немножечко растянулось. Делаем еще ниже. И стараемся коснуться ладонями. Хорошо. Теперь продолжаем следующее упражнение. Как показывали, тянем сюда, растягиваем нашу широчайшую. Хорошо. И другую руку. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. В следующей нашей встрече мы будем тренировать бицепс. Бог создал нас удивительными. Поэтому сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в наш образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас вновь в рамках нашего цикла «Глубина Евангелия». И мы приветствуем также нашего гостя Виталия Ивановича Олейника. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: Позвольте мне сегодня в начале нашей программы прочесть текст, записанный в послании Римлянам, 10 главе. Тексты с 4 по 9. «Потому конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». И четвертый текст в этой 10 главе послания к Римлянам говорит, что конец закона – Христос. И многие христиане радуются тому, что теперь не нужно уже исполнять тех всех тяжелых, трудных предписаний закона, которые не могли снести, как сказано в Священном Писании, ни сами иудеи, которые их исполняли, ни отцы их, и Христос, как бы придя, освободил теперь уже людей от повинности соблюдать этот закон. И несмотря на то, что некоторые заповеди все еще соблюдаются, такие как там «не убей», «не укради».
1: Неизвестно почему.
0: Да, неизвестно почему, да, так как закон, если не нужно соблюдать, то уж такие заповеди, как, например, соблюдение ветхозаветней субботы, например, да, или каких-либо праздников, или законы о чистой и нечистой пище, то, конечно же, на основании этого текста делается вывод, что они уже не имеют актуальности в новозаветнюю эпоху. О чем говорит Библия? Что говорит здесь апостол Павел? Потому что если читать ниже 4 текста, то такой вывод, который мы только что

0: озвучили, сложно сделать.
1: Да, это непростой отрывок. Он очень часто звучит именно в контексте попытки осмыслить соотношение закона и Евангелия. И я предлагаю посвятить сегодня время тогда такому вдумчивому, тщательному, основательному прочтению и попытке осмысления этого отрывочка. Одно из важнейших правил исследования Библии – это правило исследования контекста.
0: Ну да, потому что если прочесть только четвертый текст,
1: да,
0: то тот вывод, который мы сказали, его можно сделать. Но даже прочитав несколько текстов ниже, например, пятый, что Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им, уже говорит нам о том, что без контекста мы неправильно понимаем этот
1: текст. Да. Ну так с чего начинается? Значит, первые три стиха, да, до четвертого давайте прочитаем. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Становится очевидным, что главный вопрос здесь – это способ обретения праведности. Угу. Как человек оправдывается перед Богом?
0: И соблюдением апостол... закона или благодаря тому, что Христос сделал, да?
1: Можно вопрос так поставить, но ведь в прочитанных этих трех стихах о законе не сказано. Закон не упоминается, верно?
0: О самоправедности.
1: Вот. То есть он, апостол Павел, оценивает очень распространенные сентенции касательно способа обретения праведности в свою эпоху у своих соплеменников. Он говорит: «Я молюсь об Израиле во спасении, потому что есть большая проблема». Сказано, они усиливаются поставить собственную праведность вместо того, чтобы покориться праведности Божьей. То есть вопрос здесь не о том, соблюдать ли закон или нет, а вопрос о том, как человек праведным становится, каким образом. Собственная ли праведность или праведность Божья? И вот праведность Божья, она дальше как раз-таки в 4 стихе и разъясняется. Конец закона Христос к праведности всякого верующего. Праведность Божья заключается в том, что Иисус Христос является нашим оправданием. Иисус Христос только в состоянии провозгласить нас праведными, что касается претензий закона, что касается юридического статуса, а потом, как мы говорили уже в этом цикле, и дать нам силу стать или становиться праведными, да? Потому что в его жертве есть не только удовлетворение требований закона, что касается вины человека, не только жертва его прощает грех, но еще сказано, он упразднил тело греховное, когда повис на Голгофском кресте. То есть речь идет о том, как человек обретает праведность, сам ли или принимая Божью праведность в лице Иисуса Христа. Но это все же не решает вопрос до конца, потому что термин «конец»
0: да,
1: все-таки смущает. Да. Я потому приглашаю сейчас посмотреть на несколько современных переводов этого отрывочка Священного Писания, которые пытаются передать мысль оригинала. Вот, например, современный перевод под редакцией Кулакова говорит: «Но во Христе ведь уже достигнута цель, что была законом указана. Так что обрести праведность теперь может каждый, кто верует в Него». Вместо слова «конец» этот перевод использует слово «цель». Еще один перевод, перевод Стерна: «Так как цель, на которую указывает Тора, это Мессия, предлагающий праведность всякому, кто доверяет Богу». Термин «конец» в русском языке также может означать,
0: конечно,
1: цель.
0: Я тоже хотел сказать, что этот перевод имеет этот смысл, если вот под этой призмой рассматривать.
1: Если читать говорим, в контексте...
0: Конечная цель,
1: да,
0: конец,
1: да,
0: то есть итог чего-то.
1: Угу. Термин «конец» может означать итог, да, или цель, но это не первое, что приходит в голову, когда читаешь поверхностно. А вот когда используется слово «цель», а в подлиннике, в греческом, именно греческое слово «телос» используется. Термин «телос» используется 41 раз в греческом оригинале апостольских писаний, и его базовое значение именно

0: вот цель, завершение. Буквально есть несколько раз, вот, где используется он в смысле конец. Но контекст совершенно определенно говорит о том, что апостол Павел здесь не использует его вот в этом смысле. То есть перевод конец в смысле окончание, прекращение, он является скорее исключением для перевода этого термина, чем правилом.
1: Но если мы переведем цель закона Христос, и что тогда? Как это понимать?
0: Стало быть, закон был дан для того, чтобы привести нас ко Христу. Вот все, что было дано в законе, и что касается способности закона определять, что есть грех, и, соответственно, указывать человеку нужду в спасении и в Спасителе. Также, что касается системы богослужения, жертвоприношений, служения во святилище.
1: А закон-то имеется в виду вся Тора, не только 10 заповедей, да, здесь речь идет, что цель не только 10 заповедей Христос, а всего 5 книжей, да?
0: Ну, да, это тоже, пожалуй, надо упомянуть. Потому что термин «закон» используется в Священном Писании применительно к разным аспектам или к разным составляющим воли Божьей. Вот, потому речь идет... Мы сейчас попытаемся посмотреть, откуда апостол Павел цитирует, да, и тогда яснее станет ответ на вопрос, имеет ли он в виду закон как 10 заповедей, или, может быть, 2 только заповеди, люби Бога, люби ближнего, или, может быть, он говорит о всем корпусе, да, дарований. Так вот, забегая вперед, я пока могу предположить, что система жертвоприношений, служение во святилище, праздники Господни и так далее, все это было пророчеством, все это указывало на грядущего Мессию,
1: частью
0: Агнца
1: закона
0: Божия.
1: И в том числе пророчества.
0: Оно было частью Торы, частью Пятикнижья, оно было представлено как заповеди, которые необходимо соблюдать, но по природе своей они были пророческими. И потому, когда Христос пришел, то цель, ради которой вот эта вся система была установлена, была
1: в нем достигнута.
0: К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла. Если ты соблюдаешь законы Божьи, тут, значит, обретешь жизнь
1: благодаря
0: вечную,
1: этому.
0: Благодаря этому. Это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь.
1: Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность божества, да, Бога, человек. Как это они тождественны?
0: Теперь мы можем читать дальше, но прежде мне хотелось бы вспомнить, что апостол Павел написал в 7 главе послания к Римлянам, в 1 стихе. Потому что это вопрос методологии, это своего рода преамбула к исследованию соотношения Евангелия и закона. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Вот эта вот строчка, которая как бы между прочим апостолом Павлом упомянута, «ибо говорю знающим закон». Вот она является чрезвычайно важной. То есть он говорит людям, он пишет тем, кто в законе разбирается.
1: Римляне?
0: Конечно. Римляне, если вы посмотрите, кому он пишет, да, в Риме была большая диаспора иудеев.
1: А, ну вот он пишет не просто язычникам, да, в Риме, а он пишет церкви в Риме, которая в большинстве своем состояла из иудеев, христиан.
0: В послании к римлянам в самом начале он обращается... Он поднимает тему то язычников, то иудеев. Он показывает, что иудеи нуждаются в спасении. Он показывает, что язычники нуждаются в спасении. То есть он поочередно говорит, вот теперь вам говорю, язычники, вот ты называешь себя иудеем. То есть церковь христианское время, она состояла из иудеев и из язычников. И вот когда он обращается к элементам закона, он говорит, я говорю вам,
1: знающим.
0: Для иудея многое из того, что пишет апостол Павел, для иудея первого века, совершенно понятно и просто, потому что он Тору знает наизусть с детства. Вот. Если это девочка, то она еженедельно слышит большие отрывки недельной главы Торы. Тора прочитывается за год в синагоге. То есть, если сколько лет ты живешь, только раз ты, условно говоря, и слышал Тору, да, вот в контексте того богослужения. Потому вот этот вот очень важный постулат,

0: Лад, что апостол Павел обращается, говоря о законе, к знающим закон, его никак нельзя пропустить. К великому сожалению, теперь большинство современных христиан, мы должны признать, не понимают апостола Павла, потому что они не знают закон.
1: А не зная, как можно понять до конца, да?
0: Они полагают, что закон для иудеев был. Тора для евреев, Ветхий Завет для евреев, Новый Завет для христиан. Потому редко кто вчитывается, редко кто читает, редко кто занимается. Кому интересно вот это все, из чего скиния была сделана, как жертвы приносить, кого резать, куда что брызгать и так далее. Это представляется ненужным. Между тем, во всем этом была цель, апостол Павел говорит. А все это было дано с целью подготовить народ Божий и весь мир по Божьему замыслу, к пришествию Мессии. Потому цель Торы, цель закона – Христос. Ну, и теперь мы можем вернуться к 10 главе послания к римлянам, ожидая, что мы сможем разуметь, что апостол Павел говорит, только лишь постоянно ссылаясь на закон. И потому мы что, это будем делать.
1: Да, потому что, не зная вот этих всех нюансов закона, и жертву Христа до конца понять нельзя, наверное, правильно? И его служение до конца понять невозможно. Можно лишь отчасти только, да, понять то, что на поверхности лежит.
0: Да, да. А когда изучаешь Священное Писание так, как оно было замыслено, то открывается и гармония, и красота, и Божья благодать, вот, она...
1: И Божья неизменность Божьего характера прослеживается. Потому что если верить в так, как вы сказали, что в Ветхом Завете это было вот так, а в Новом это совершенно кардинальным образом иначе, то получается, как будто Бог вдруг, да, в межзаветный период, да, вот что-то с ним произошло, и он совершенно иначе стал мыслить и думать.
0: Либо это два разных
1: божества. Два разных божества, да.
0: Как вот в свое время, в середине II века, и стал учить Маркион, названный еретиком, который учил о том, что Бог Ветхого Завета – это некий демиург, который не отражает Бога любви, вот того самого Творца всей Вселенной, а вот Иисус Христос – это как раз-таки и есть вот подлинное воплощение Божества. То есть можно к разным выводам перейти о соотношении закона и Евангелия, если заниматься этим поверхностно. И здесь, пожалуй, еще можно было бы вспомнить предостережение, которое апостол Петр оставил. Давайте прочитаем в послании апостола Петра в 3 главе, имеется в виду 3 глава 2 послания, да? 2 Петра, 3 глава, стихи с 15 по 17.
1: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждениями беззаконников и не отпасть от своего утверждения».
0: Да.
1: Интересно, да? То есть невежды превращают, и эти невежды названы беззаконниками. Те, кто не понимают закона, никогда его не читали и не изучали.
0: Да. Уже в ту эпоху, когда апостол Павел писал свои послания, некоторые их извращали, полагая, что он учит против закона. Закон. Что он учит отвержению закона. И вот эти, кто назван невеждами и неутвержденными, термин «неутвержденный» дает ключи к тому, кто это. Это, безусловно, обращенные из язычников. Это новые вообще в этой вот стихии богопознания, истинного Бога, истинного откровения.
1: Незнакомые с ветхозаветными служением, законом и так далее.
0: Да. И потому мы должны быть осторожны, чтобы нам не увлечься заблуждением беззаконников. Ну и вот попытаемся, попытаемся хотя бы какие-то базовые вопросы сегодня успеть рассмотреть по этому отрывочку, который вы прочли в самом начале. Мы добрались уже до 5 стиха 10 главы послания к римлянам, где написано: «Моисей пишет о праведности от закона, исполнивший его человек жив будет им». И некоторые тут же говорят: «О, пожалуйста, смотрите, значит, Ветхий Завет учил, что если ты соблюдаешь законы Божьи, тут, значит, обретешь жизнь
1: благодаря
0: вечную,
1: этому.
0: Благодаря этому». Потому и постулируется, что в Ветхом Завете было спасение делами закона, а в Новом Завете кровью Иисуса Христа, благодатью, законы отменены, люби Бога, люби ближних, и на этом все. Вот. Потому нам надо проверить, откуда Моисей цитирует, и что Тора в действительности говорит об исполнении закона, в каком смысле исполнивший его человек жив

0: будет им. Это цитата, во-первых, из книги Левит, 18 главы, 15 стих. Книга Левит, 18.5,
1: наверное.
0: 18.5, да. Написано: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив». «Я Господь, который исполняет, человек будет жив». Вопрос, сколько будет жив? Что значит «будет жив»? Если дочитать до конца 18 главы, то написано в стихах с 24 и дальше: «Не оскверняйте себя ничем этим». А здесь даны законы касательно чистоты, святости, интимной жизни. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас». «И осквернила земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней».
1: А вы соблюдаете.
0: «Чтобы и вас», 28 стих, «не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас».
1: То есть не о вечной жизни речь идет, а о жизни вот на земле обетованной.
0: Да, кто будет жить на обетованной земле? То есть Тора вот в этой 18 главе книги Левит не поднимает вопрос жизни вечной.
1: Понятно.
0: Когда апостол Павел, знающий закон, цитирует это место, он не говорит о жизни вечной.
1: То есть законом жив, это значит просто, если соблюдаешь все эти правила, то жизнь твоя будет здесь более здоровой, более продолжительной и так далее. Речь об этом, да?
0: Именно. Ну, и мы можем посмотреть несколько других отрывочков в Священном Писании, именно в Торе, которые используют вот это вот понятие «жить», да? Что имеется в виду, чтобы удостовериться, что это в действительности так. Ну, например, вспоминаем пятую заповедь, да? «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились
1: дни твои на земле, которую Господь Бог
0: так, и сколько, дает». И сколько будут они длиться? То есть почитаешь, доколе почитаешь,
1: дотоле
0: живешь?
1: Да, да.
0: Нет, ты все равно умрешь. Будешь дольше, но это не вопрос вечной жизни. Или же вот в книге Исхода, в 23 главе, тоже такой интересный отрывочек, очень благодатный, но, тем не менее, не о вечной жизни. Книга Исход, 23 глава, стихи 25 и 26. 23 глава, 25 и 26. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным». Понятие «полным» подразумевает лимит. Да, то есть можно, как говорится, выбрать весь ресурс жизни, который Господь определил человеку.
1: А можно преждевременно умереть.
0: Вот это вот вопрос закона. То есть закон дан для того, чтобы сделать качество жизни человека на земле лучше. Потому что закон по определению, он просто рассказывает о том, как Господь устроил эту жизнь, какие законы вот, в социуме работают, в межличностных отношениях, какие законы здоровья, как государство должно быть устроено и так далее. То есть, каким образом законы спасения работают, да, вот это жертвенное служение. Это рассказ о том, что делать здесь на земле. Потому-то апостол Павел и был в состоянии сказать в послании к Галатам, в 3 главе, в 21 стихе, вновь, чтобы для тех, кому все-таки более импонируют апостольские писания, чтобы это было совершенно определенно видно, Галатам 3 глава, 21 стих, 3:21.
1: «Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона».
0: Совершенно определенно. Между законом и Божьими обетованиями, в данном случае речь идет
1: конфликта нет
0: об обетовании о Спасителе, нету конфликта, потому что они для разных целей. Закон никогда не дан был для того, чтобы животворить, то есть дать жизнь.
1: И в Ветхом Завете тоже люди так не понимали, что вот его соблюдая, мы обретаем вечную жизнь.
0: На страницах Священного Писания такой мысли нет. Но когда уже история развивалась дальше, то у некоторых толкователей такая мысль появляется. И апостол Павел как раз-таки и вот пытается вразумить своих современников, не всех, некоторых из них, что усиливаться, поставить собственную праведность, возомнив, что можно своими делами, делами соблюдения закона гарантировать или заслужить жизнь вечную, это абсолютно противоречит самой Торе в первую очередь, и тем более общему плану спасения, который открыт в Священном Писании.
1: Ну, о чем же там тогда шла речь в 10 главе Римлянам?
0: Когда возвращаемся, мы выяснили, что Тора не обещает соблюдающим ее жизнь вечную.
1: И спасение.
0: Потому что ее цель другая. Цель Торы Христос. Понятно. И теперь дальше он в стихах

0: 6 по 8 пишет. Давайте прочитаем.
1: А праведность от веры так говорит. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем».
0: Первое, что важно отметить.
1: Это цитата.
0: Это цитата, да. И он говорит, праведность от веры так говорит.
1: И у нас даже вот в параллельных местах здесь сказано, что это книга Второзакония, 30 глава.
0: Именно
1: верно?
0: Так. То есть книга Второзакония, 30 глава говорит о праведности от веры. Праведность от веры – это не изобретение апостола Павла, это не эпоха Нового Завета.
1: Это постановление закона.
0: Это постановление закона. То есть апостол Павел, в принципе, когда говорит, ну, допустим, праведный верою жив будет. Да,
1: он берет это из Ветхого Завета, конечно.
0: Да, он трижды в своих посланиях цитирует книгу пророка Аввакума, да, 2 главу, 4 стих. То есть, обосновывая праведность по вере, он приводит нам и патриарха Авраама, и так далее, и так далее. Он строит свое Евангелие и обосновывает его на базе Торы и Танаха в целом, то есть ветхозаветных священных писаний. Ну, а во-вторых, о чем же все-таки идет речь? Что он цитирует? Я предлагаю вновь посмотреть на закон, потому что без закона это не понять. 30 главу книги Второзакония, где мы прочитаем стихи с 10 по 14. 30 глава с 10 по 14. «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные в всей книге закона, и если обратишься Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душою твоею». Это завершение речи о заповедях. И вот теперь. «Ибо заповедь сия, 11 стих, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека». Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
1: То, что апостол Павел говорит о Христе, здесь речь идет о заповедях.
0: Да, или же можно сказать по-другому. Моисей говорит о Торе, да, обо всех постановлениях, записанных всей книге закона, да, не только скрижали, а именно свиток Торы. Так? Так вот, эту заповедь не нужно с неба низводить, не нужно за море или из бездны ее поднимать, потому что она в устах и в сердце. И апостол Павел, цитируя эти слова, говорит, что речь идет об Иисусе Христе. То есть перед нами очень важное открытие. Для апостола Павла такие понятия, как Тора, и Иисус Христос – понятия тождественные.
1: А он... как так? Тора – это свиток, Иисус Христос – это личность, божества, да, Бога, человек. Как это они тождественны?
0: Ну, столь же удивиться мы можем от начала Евангелия от Иоанна, первая глава.
1: А, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог.
0: Да, оно…
1: И что?
0: «Было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И 14 стих «И Слово стало плотью». То есть для евангельского повествования эта мысль известная, что Иисус Христос – это Божье Слово. Божье Слово. В первую очередь, Божья Тора, потому что Слово Божье, записанное Слово, начинается с Торы Господней. Апостол Павел не видел абсолютно никакого конфликта между Торой, законом
1: и Христом.
0: И Христом, и Евангелием, потому что Иисус Христос есть воплощение Торы. Потому-то и сказано, что цель Торы...
1: То есть воплощение Христос. Торы, воплощение Слова Божьего, да?
0: Да. Всех Божьих откровений, Божьей благодати, того вечного Евангелия, которое начало открываться, начиная с первых книг Священного Писания. Христос таким образом представлен здесь как реализация и как воплощение, и как исполнение закона. И дальше он говорит, вот это слово, которое мы, апостолы, проповедуем, оно должно быть в устах и в сердце. И в действительности, когда мы начинаем сравнивать эти заявления с иными отрывочками Священного Писания, мы находим, что суть Нового Завета как раз-таки в том и заключается, что Господь...

0: единая весть о спасении, которая открыта нам и в законе, и в Евангелии.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы узнали о том, что целью написания закона был Иисус Христос. И Евангелие начинается в Ветхом Завете. В 5 главе Евангелия от Иоанна, в самом конце, 46-47 тексты сказано: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, то как поверите моим словам?» Для того, чтобы нам во всей полноте и глубине понять Евангелие, нам необходимо начинать с Торы, закона Господня. Аминь.
0: Тот постоянно находится в пространстве, защищенном от излития Божьего суда. Не были найдены в книге жизни и были ввержены в озеро Огненное. И на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове Его золотой венец и в руке Его острый серп.
1: А зачем ангелам судить нас? Разве Бог не лучше их знает, кто достоин вечной жизни, а кто осуждения? То, чье имя записано в книге жизни, тот верующий, да?

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Согласны ли вы с таким утверждением? Что бы мы ни делали, оно приносит свои плоды. Александр Пресвитер Церкви, специалист в области IT-технологий, очень любит исследовать Священное Писание. Александр, могу спросить, сколько времени вы уделяете исследованию Священного Писания? Ну, не знаю, как вы скажете, в день, в неделю, в месяц?
2: Ну, каждый раз по-разному, но каждый день обязательно нужно читать Писание, о чем-то размышлять, но без этого никак. Писание – это слово твое, светильник моей ноге написано, то есть вот надо идти, думать о том, куда ты идешь. А слово может осветить твой путь, да.
1: Вот. А как бывает, например, разные дни по-разному? Бывает, что несколько минут всего лишь удается? Бывает, что час-два?
2: Ну, всяко бывает, потому что мы же люди. Вот, зависит и от загруженности, и от физического состояния. Но если человек действительно любит Господа, если человек действительно идет к Нему, то есть он пытается Его познать, опознать Его можно... Ну, самый лучший источник – это Священное Писание.
1: Ни одного дня у вас не проходит без исследования Священного Писания?
2: Ну, я думаю, что нет. Чтобы совсем ничего не читал, конечно, нет. Конечно, нет.
1: Ну что же, Лена, вот этот вопрос. То есть все, что человек делает, оно приносит свои плоды. А может быть, что-то вот и не приносит никаких плодов. Ты как считаешь?
3: Ну, плоды бывают разные. Плоды бывают хорошие, плоды бывают плохие. Но вот я думаю, что плод Духа Святого – это, ну, я даже не думаю, я читаю в Священном Писании в Галатах, в 5 главе, написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть вот он такой… разнообразный, то есть много у него характеристик. И вначале любовь, потому что любовь, сам Бог есть любовь, и поэтому Он и рождает любовь в сердцах наших.
1: Это плоды Духа или человека?
3: Плод Духа.
2: Но что-то должно вырасти

0: Все, вы знаете притчу Христа о семени, да? И о четырех почвах. Первая там она вообще при дороге, когда человек вообще не обращает внимания на слово.
1: Коммунисты.
0: Да. Приходит стана и сразу убирает. Вот. Потом почва идет каменистая, когда человек имеет какое-то небольшое количество земли, да, принимает.
2: Принимает весть.
0: Весть, да, с радостью, Божьего, с радостью, да, написано. Вот. Но когда оно дает плод какой-то, да, кто-то, значит, начинает духовно расти, то когда происходят различные гонения, то сразу человек быстро соблазняется и теряет веру.
2: Вот. Есть потому что неукорененные.
0: Да, есть тернии, да, которые сорняки вырастают рядом с благородным зерном, которое посеял Бог, да, Словом Божьим. Они его начинают затенять, отбирать питательные вещества. То есть, ну что это у нас? Время, средства,
2: заботы,
0: силы,
2: заботы,
0: да, заботы, да. И человек забывает про свое новое убеждение, про веру забывает. Вот. И тоже вот эта семья погибает. А есть добрая почва, за которую нужно что делать всегда?
1: Ее нужно подготовить сначала.
0: Ее надо подготовить, и ухаживать за ней надо. Да? То есть, да. Вы знаете, когда что-то вырастет, нужно какое-то усилие приложить. Может быть, нам тоже что-то нужно сделать в самом себе, как вам кажется, для того, чтобы Бог мог нас победить. И действительно пошли вот эти добрые плоды.
2: Но только так.
1: Да, даже вопрос, Юлия Ефимовна, который задала, да, то есть читаете, как часто вы изучаете, часто, да, вот это вот слово, да, оно тщетным не бывает. Оно производит как раз вот этот плод.
0: Как вы к нему относитесь, на самом деле, да?
1: Да.
0: Как вы к нему относитесь?
2: Ну, вот Александр интересно ответил, что... Ведь вот можно, например, просто иметь обязанность. Вот я верующий человек, меня в церкви так учат, что надо читать Слово Божье, что надо читать такие-то вот источники, да? И что в день там я должен тратить не меньше такого-то времени. Да. Вот. И человек это и делает, может быть. Но мыслит-то его где-то, вот он думает, а куда он сейчас пойдет, а что он потом будет делать. То есть он отчитает свое положенное время и побежит вот быстрее выполнять там свои какие-то дела. А можно... Совсем ведь как бы именно вот с Духом Святым это читать, да?
0: Ну, вот с Духом Святым. Ну, что тебе приятное? То есть вот апостол, помните прошлую программу, да, что мы говорили? Нахожу удовольствие в законе Божьем. Ну, чтобы сделать это...
2: Не нахожу.
0: Не нахожу. Как это, как можно победить свою плоть? Может это сделать или нет? Оказывается, можно. Посмотрите, как апостол Павел говорит. Я говорю, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, да, или плоти. Поступайте по духу. То есть что-то от нас зависит в этом плане или нет?
2: Да, это наш
0: вот, выбор. Выбор, да. То есть, да, то есть в какую армию мы сами пойдем, да, то есть на чью сторону мы с вами встанем. Потому что ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, они друг с другом воюют. Так что вы не то делаете, что хотели бы.
2: То есть вместо слова «противного» можно использовать, наверное, более современное слово «противоположного», да?
0: Ну, да,
2: дух
0: да,
2: желает
0: да,
2: противоположного
0: да,
2: плоти, а плоть да, желает противоположного
0: да,
2: духу.
0: Да, и они друг другу противятся, да, противоборствуют друг с другом.
2: Это две разные природы в человеке?
0: Ну, конечно, будете? Это с одной стороны сатана стоит, с другой стороны стоит Бог.
2: То есть греховная падшая природа и борется божественная духовная.
0: Ну да, я дословно не помню цитату Достоевского, но как-то примерно так сказано, что здесь Христос с сатаной борется, да?
2: В нашем сердце.
0: Да, в нашем, да, а поле битвы сердца сердце человеческие. Ну и что, кто вы хотите, чтобы победил в вашем сердце?
2: Ну, конечно, Бог.
0: Все, значит,
2: это
0: надо вставать на его
2: так
0: сторону. Помните, Моисей сказал, что я вам предложил благословение и проклятие. Да? Жизнь и смерть. Избери что?
1: Жизнь.
0: Нужно что-то избрать. И тогда Бог, если вы избираете Бога, то тогда действительно вы начинаете побеждать вместе с Ним. Смотрите.
2: Как? Давайте практически скажем, что это значит, я избираю Бога. Может быть, я там 30 лет назад, когда принимала крещение, сказала, я избираю Бога. Да. И все, и дальше я живу, об этом не вспоминаю.
0: Да, мы сейчас
2: может быть, да,
0: да
2: я сегодня утром
0: скажем,
2: помолилась да. и сказала, Господи, я Тебя сегодня избираю. И все, я больше об этом не вспоминаю.
0: Да. Сейчас мы еще просто один текст прочитаем. Вот послание апостола Якова. Да. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте, опять снова противное, да? Встаньте в другой лагерь, не там, где сатана, да?
2: То есть активно это сделаете,
0: это нужно,
2: да, совершите?
0: Как вам сказать, вот смотрите, что нужно делать на самом деле? Нужно

0: идти к Богу, да? Только что родившийся человек, когда он начинает ходить? Через год? Как он это делает? Он встает.
1: Неуверенно сначала.
0: Ему помогают, правда? И он начинает делать свой первый
1: шаг.
0: Шаг. Вот этот шаг должен сделать кто?
1: Человек.
0: Человек. А Бог встречает тебя с распростертым. Иди ко мне, иди ко мне. Понимаете, как младенец. Нужно сделать первый шаг, затем второй и так далее. А Бог что делает?
1: Почувствуйте, вот маленькие
0: дети. А Бог тебя будет контролировать, чтобы ты не упал. Понимаете? Но чтобы не упасть, кому должен это идти маленький человек?
1: К маме.
0: Топает малыш. Да? То есть кому? К маме, да. К папе. Вот. К Богу идти, который вот контролирует нас и наше состояние. Вот как это практически реализуется? Да? Вот. Давайте подумаем. Ведь что мы сейчас, о чем мы сейчас прочитали? А мы прочитали о процессе так называемого освящения, да? Помните ветхозаветное святилище?
2: Освящение.
0: Освящение, да.
2: Угу. Это вот. Библейский термин? Есть такое слово в Библии?
0: Ну, есть. То есть, святы будьте, ибо я свят Господь.
2: Я Господь, освящающий вас.
0: Освящающий вас, да. То есть, я святы будьте. Я. То есть, что значит быть святым? Это значит принадлежать
1: Богу.
0: Да? Вот буквальный пример такой. Завет Бога с Израилем, да, на горе Синай. Да? Что там происходит? По велению Моисею. Очерти, освети гору. Угу. Что сделать?
1: Отдели
0: ее. Для кого?
1: Для Бога.
0: Чтобы туда не только человек, но еще и зверь не мог зайти.
2: Там надо было прям черту провести?
0: Да. То есть надо было...
1: Сразу умрет.
0: Да, даже нельзя туда его водить, этого зверя, а убить его только стрелой можно. То есть там Бог будет стоять, Он будет произносить свой закон, Он будет заключать завет. Понимаете? Вот. «Святы будьте, ибо я свят, говорит Господь». А как это было освящение? Что происходило? Идет борьба, я ощущаю себя грешником. Что нужно сделать в Ветхом Завете было?
1: Прийти в святилище.
0: Да, самому или с кем-то?
1: С животным.
0: Со Христом. Со Христом, ну, который всем говорит, да, его надо найти. То есть давайте с вами опять этот путь проделаем. Куда мы идем, когда мы грешники? В стадо, избираем там, ищем Христа. Вот, куда мы идем? Мы идем по страницам Священного Писания, мы знакомимся с Христом. Ведь нужно прийти в стадо и найти самую лучшую там овечку, козочку, да, агнца, чтобы принести его без порока. Мы знакомимся со Христом, и вместе с ним идем к жертвеннику. Голгофе. И там мы возлагаем на него руку, а другой рукой мы его что?
2: Закалываем,
0: да. Закалываем. Потому что он становится, да, передаем свой грех ему, и он становится виновным. Вот заместительная жертва.
2: У нас есть такие комментарии к нашим программам, что вот главное, в чем мы виноваты, это в том, что мы невинного Христа подвергли смерти своими грехами. Но это, конечно, так. Но вот у меня есть против этого возражение. Когда нам говорят, что главная наша вина – это то, что за нас погиб невинный Христос, а я вот говорю, что мы были в безвыходном положении, а Он захотел умереть за нас. Конечно, мы виноваты в Его смерти. Если бы Адам с Евой не согрешили, не грешили бы и мы никто дальше, да? Вот, но это уже произошло, и Христос захотел нас спасти.
0: Это план спасения.
2: Это план спасения.
0: Я пастырь добрый, отдает жизнь свою за овец. Имею власть отдать ее, имею власть
2: принять
0: ее. Это добровольное действие Бога.
2: Угу. А мы должны его принять верой. Это действие уже совершено, оно уже совершено за каждого человека, когда-либо жившего на земле. А человеку нужно только принять это верой. То есть вот то мы сейчас напомнили снова, да, возложить свой грех на
0: Да, но этим же все не заканчивается. Угу. Каждое жертвоприношение в книге Левит заканчивается словами. Итак, очистит его священник, и что? И прощено будет ему. Два действия. Первое – прощение. Второе – что?
1: Очищение.
0: Освящение. Угу. Очищение его сердца. Чего он очищает? И если этот,
2: мы верить тоже в это должны, или это само собой происходит?
0: Да, и по нашей вере это происходит само собой. То есть мы делаем шаг в сторону Бога, мы каемся. Если в Ветхом Завете это происходило символически, и священник поедал мясо этого животного, да? То есть он как бы делал этот грех...
2: Частью себя.
0: Не то, что часть себя, а он был ответственен

0: уже за нас. То есть это символ того, что он теперь вступает с нами в борьбу, да, священник. А сегодня Христос через Духа Святого вступает в борьбу со грехом в нашем сердце.
1: Угу. То есть это Духа не Святого. С нами даже в борьбу, а в борьбу за нас.
0: За нас, да. Сердце, вместе да? с нами, я имею в виду, да. в борьбу. Угу. Да. За нас. Вот против сатаны. Поэтому нужно встать на сторону Бога, и он от угу. нас убежит. И эта борьба принесет плоды. Вот если мы так будем готовить почву свою, да, а именно сердце свое, разум свой, отдать себя Богу, будет наша борьба, будет наш завет с Богом иметь добрый плод, да, как написано.
1: А можно все-таки вот еще спросить про практические шаги? Вот да, я этого всего хочу, я хочу этого всего всем сердцем. Мне плохо быть со грехом. Угу. А что вот я должен делать на протяжении дня? Ведь вот, ну, во-первых, конечно, там, молиться, но вот ведь мы в очень разные ситуации попадаем на протяжении дня. Если их все пересчитать, именно ситуации взаимодействия какого-то с самим собой, когда у меня какие-то мысли непонятные в голове, с другими людьми, когда я там, ну, абсолютно неадекватно их как-то оцениваю, с Богом, с тем же, когда я ему предъявляю претензии, «Господи, почему так?» А почему не так, как я хочу? То есть что именно надо сделать человеку, когда он оказывается в любой вот из этих реальных жизненных ситуаций?
0: Быть со Христом. Каждый раз можешь себя спросить.
1: Что, просто вот сказать «Господи, Господи», просто вспомнить о нем, да?
0: Нет, постоянно быть с ним. Угу. То есть это как нужно сделать? Постоянно ощущать его присутствие. Угу. И каждый раз спросить самого себя и попросить его помочь сделать ответ. А как бы Христос поступил на моем месте?
1: Угу. Знаете, можешь сказать, Господи, где ты? Помогай, я да. не знаю, как быть.
0: И тогда, я вас уверяю, многие проблемы выбора сразу уходят. Угу. Как Иисус поступил?
2: А вот интересную притчу да. Иисус рассказал, да? Когда он сказал, что перед пришествием его, да, будет две категории людей.
1: Перед вторым
2: да? пришествием. Да, две категории людей. Те, которые скажут, что Господи, не твоим ли именем, мы там совершали что-то, да, он скажет, хорошо. Я не знаю вас, да, а он говорит, что, да, вот тот, кто напоил меня, угу. накормил меня, одел меня,
1: да. и говорит, посетил что, меня в темнице,
2: да,
1: в
2: и что сделали одному из меньших
0: мало
2: всех,
0: всем, да.
2: то сделали мне, да, то верно. Вот это вот, ну, по сути дела, ежедневная наша встреча с людьми, участие или неучастие в их жизни, в их нуждах и проблемах. То есть вот это вот и показывает, да? То есть...
0: Это будет давать свой плод.
2: Да.
0: Вот посмотрите, как плод описывается нам в Священном Писании. Плод же Духа. Ведь, смотрите, не плоды Духа, а плод. Один. Почему? Потому что это части одного целого, как грани кристалла. Посмотрите, что это? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Невозможно иметь мир и не быть кротким. Невозможно иметь благость и не иметь милосердия. То есть Бог наполняет нас всей целостностью своей, возрождает
1: да.
0: нас.
1: Вот да. воздержание вызывает вопрос. Воздержание от плохого имеется в виду, да?
0: Ну да, то есть...
1: Вот, и еще я встречала такое слово «умеренность». То есть и умеренность да. в хорошем, потому что иногда мы можем вред приносить, когда мы не воздерживаемся в чем-то хорошем. Ну, например, в еде, там, ну, еще да, там да, в каких-то
0: да,
1: вещах.
0: Да, именно, да.
1: да.
0: Именно.
1: То есть воздержание надо очень широко понимать. Умеренность, умеренность во всем, взвешенность.
0: Угу. Морковный сок – полезное вещество?
2: Ну да, но можно и умереть от него.
0: А можно выпить трехлитровую баночку.
1: Да, и на самом деле...
2: печень не справится точно.
0: Может быть, печень не справится, но кожа вся желтая стоит, по крайней мере, на какое-то время. Да?
1: Угу. Вот. То есть это как раз вот этот вот грань плода духа, это вот умеренность такая, взвешенность, да?
0: А вселенной царит гармония Бога. Угу. Взвешенность, равновесие всего. Вы замечали? Угу. Вот. Такими же мы должны стать. То есть гармония Вселенной должна вселиться в наше сердце. То, как Бог сотворил все. Мы же собираемся жить в вечности. Вот этот звук вечности должен звучать уже в нашем сердце, в нашем разуме. Мы уже сегодня должны слышать. Понимаете?
1: Вот такой звук вечности, как мы сейчас
0: да,
1: прочитали?
0: Да, вот почему. Что
1: Давайте еще раз прочитаем. Я...

0: Очень.
1: Что плод Духа – это все вместе. Это угу. и любовь, и радость, и мир, и долготерпение, и благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это все вместе. Тут, там можно много добавлять. Вы понимаете, что все эти черты – это черты нашего Спасителя, угу. Иисуса Христа.
0: Да. Да. У апостола Павла есть еще очень, ну, многие тоже вещи, которые относятся к плоду Духа. Я думаю, что каждый из нас, ну, вот понимает, когда мы приносим плод Духа, а когда мы приносим горький плод, противоположный плод.
1: Да, и поэтому нам вот говорится, Ефесянам 5:8-9, да, поступайте как кто? Как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости. Опять смотрите, опять снова плод, да, не плоды, состоит во всякой благости, праведности. И истине. И вот что делает с нами Святой Дух. Господь есть Дух, да? 2 Коринфянам 3 глава 17-18 стихи. А где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ Христа от славы в славу, как от Господня Духа. Вот что с нами делает Бог.
0: Взирая на славу Господню. То есть то, что зависит от нас, это мы должны стремиться взирать на славу Господню.
1: Конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: И тогда Господь
1: и преображаться.
0: Нас преображает.
2: Взирать, но вот еще как Павел тоже в послании к Колоссянам, он вообще тоже пишет очень. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, и долготерпение. Угу. То есть мало того взирать, да, нужно еще облечься, то есть одеться в это во все.
0: Божьей силой,
2: да?
0: Да. То есть прося Бога о том, чтобы Он нас в это все облег.
1: Да, то есть поместить себя вот в это во все. Ну, что имеется в виду? Жить так, жить. И тогда действительно мы будем уподобляться характеру Иисуса Христа.
0: Хотеть этого и просить Бога, и Он будет это все совершать в нас. Ну что же, Лена, еще одна прекрасная встреча. Спасибо огромное, Александр. Спасибо и вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи с вами с нетерпением. До свидания.
1: До свидания.

0: Говорение на языках – что это? Признак особой одаренности, духовности или близости с Богом? О каких дарах мы молим Бога? О важных и значительных, чтобы все видели их и восхищались нами? Или готовы принять от Бога и использовать любые дары, даже самые незначительные и незаметные? Мы продолжаем разговор о первом послании апостола Павла к Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром мы поговорим о 14 главе. Павел Владимирович, приветствую вас. Мы уже с вами прошли предыдущие главы, читали о наставлениях Павла Коринфской церкви. И сегодня мы говорим о дарах пророчества и языках. Чему посвящен данный отрывок, Вот что бы вы еще могли сказать, о чем важном будет наша сегодняшняя речь?
1: 14 глава, она является продолжением большой темы, которая начинается еще в 12 главе. Как мы помним, 12 глава – это глава о проявлениях в церкви, или о дарах, как она называется, о каких-то проявлениях способностей таких, сверхъестественных, как бы мы их назвали, пророчество, голосолея или говорение на иных языках или на незнакомых. Вот. И проблема в том, что об этом мы должны постоянно помнить, или главная тема. Главная тема апостола Павла не собственно, вникать в техническую сторону, что это за языки или там в богословие этих даров. А главная цель – это созидание единства Коринфской церкви, которая, которая состояла из очень разных людей, с разным мировоззрением, воспитанием. И здесь нужно было что-то, чтобы они находили между собой язык общий. И, как мы говорили, объединяющим моментом 13 глава – это любовь.
0: Да?
1: И здесь апостол снова возвращается к той теме,

0: Теме, которую он поднимал в 12 главе о дарах, 14 главе. «Достигайте любви» – это итог 13 главы. «И ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать». То есть вот среди тех проявлений, которые, значит, на которые коринфяне, в которых видели, что они являются признаком духовности, апостол Павел выделяет особенно пророчество. Ну, что это значит, наверное, не будем вдаваться в подробности. Это так тоже такой вопрос немножко не совсем понятно. То есть является, идет ли речь о пророчествах, о проявлении пророческого дара в том виде, в каком он был в там, ветхозаветние времена. Да? В книге «Деяния апостолов» мы, например, встречаем там тоже о проявлениях этого дара у разных людей, но без пояснений, что это значит. То есть это пророчества какие? Или видение на какую-то отдаленную перспективу, подобно как там пророк Исаия, например. Или это просто слово мудрости, которое говорит человеку, что тебя вот такие-то там трудности ждут, тебе надо это. Не всем понятно. Но тем не менее. Итак, кто говорит... И здесь он переходит, собственно, к той теме, которой посвящена 14 глава. Говорение на незнакомом языке.
1: Второй текст.
0: Ну, слово «незнакомым», кстати, в греческом не стоит, просто говорение на языке. Но из контекста становится понятно, что на непонятном, скажем так, языке, на незнакомом. Потому что под языком в данном случае, наверное, не понимается язык там, французский, английский, там, греческий, латинский. Или еще какой-то язык. А скорее всего, понимается, ну, глоссолия. Да? Ну, мы будем об этом читать. Просто произнесение звуков, которые ничего не значат. Что язык сам по себе – это код, который, значит, ассоциируется у нас с определенными какими-то образами. Да? Звуковой код. А здесь никакой ассоциации нет. Просто набор звуков. Кто говорит на вот этом вот языке, тот говорит не людям, а Богу. Понятно, почему не людям, потому что, ну, люди ничего не понимают. А Богу. Потому что никто не понимает его тайны, но тайны говорит Духом. То есть Богу это в данном случае, ну, какие-то личные переживания, личные ощущения человека, которые не приносят никакого смысла, не несут никакого смысла, никакой пользы. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Помните, мы с вами говорили о том, что любовь – это то, что созидает. Это наши действия, которые созидают церковь. Да?
1: Да.
0: А разрушают церковь те действия, которые для себя, которые не учитывают интересы других. И здесь он уже вот как бы опять возвращается к этой теме и намекает. Тот, кто говорит на незнакомом языке, это его личное дело. И когда он приходит в церковь и начинает делать то, что другие не понимают, то есть он вообще не заботится о том, нужно это кому-то или нет. Он сам себя возвышает, всем показывает, я духовный, смотрите, я говорю на других языках, вот я, значит, особо имею какие-то там привилегии.
1: То есть опять вот это возвышение не про то, что говорит Бог, что вы для меня все
0: равные. Да, да. А вы нет. Равные. Поэтому я лучше. Я более духовный. Вот в этом проблема. Поэтому желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получила
1: назидание?
0: Да. То есть вот это главный вопрос. Чтобы церковь получила назидание, чтобы была польза для церкви, а не только для тебя самого. Ну и дальше апостол, как он всегда делает, вот такой риторический прием, он становится как бы на позицию своих оппонентов и начинает анализировать с их точки зрения этот вопрос. И вот он говорит, если я приду к вам, ну, допустим, представьте себе ситуацию, я вот к вам пришел, да, вы же там вот как бы... Собирайтесь вместе и говорите на незнакомых языках. И вот я к вам пришел. И буду вам вместо того, чтобы проповедовать о Христе, буду говорить на незнакомых языках.

0: языке. Какую я принесу вам пользу? Да, какую? Когда не изъясню вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением.
1: Угу.
0: То есть, какую пользу принесу?
1: Мне кажется, вообще это очень важная такая позиция, которую мы можем применять сейчас в современности, когда мы иногда встаем на сторону нашего оппонента и представляем себе какую-то ситуацию. Когда вообще интересно, так апостол Павел пишет, описывает, приводит образы, да, как Христос тоже, да, приводил какие-то образы, говорил притчами, чтобы людям, мне кажется, было более понятно. Вообще сейчас, когда век каких-то таких больше эмоциональных перипетий, когда мы все стремимся развивать какой-то эмоциональный интеллект, мы больше запоминаем через эмоции, через что-то такое яркое, то как раз вот, мне кажется, читая послание, да, Коринфянам, можно точно вообще видеть ответы на какие-то вопросы, которые происходят и в нашей церкви, да, с какими-то, ну, проблемами, которыми мы, кстати, тоже сталкиваемся, как и сталкивались, ну, да, ранее. Да.
0: Другими словами, мы должны друг друга слышать.
1: Да.
0: Да, и друг друга пытаться понимать. И, исходя из этого понимания, уже действовать.
1: Угу.
0: Вот, а не действовать без оглядки на других, думая, что все нас понимают, и, значит,
1: да,
0: как это, обратная связь должна быть.
1: Да, да, а не так, что просто я вот со своей колокольни тут сел, да, сижу, смотрю, и вообще все прекрасно у меня, а остальных не знаю.
0: Вот апостол как бы призывает, да, к этой обратной связи. Он как бы говорит, да, вы действуете, но при этом вы действуете вместе. Вы как бы посмотрите на себя глазами другого человека, послушайте его, значит, ушами, да, себя.
1: Да.
0: И тогда вы действуете, а не просто вот что хочу, то и делаю. Это ведет к разрушению церкви. Церковь – это то место, где мы должны друг друга слышать, слушать, угу, видеть.
1: Понимать, наверное.
0: И дальше он, значит, приводит, опять же, в свойственной его манере разные иллюстрации или разные примеры для того, чтобы показать, ну, в данном случае, бессмыслицу вот этого говорения на языках, которое непонятно.
1: Угу.
0: Вот. Вам кажется, что это проявление духа, а на самом деле давайте посмотрим, что же это такое. Бездушные вещи, издающие звук, свирель, гусли. Если не производят раздельных тонов, как распознать, что они играют, на свирели или на гуслях? Ну, мелодия имеется в виду.
1: Да.
0: Как это ребенок берет какой-то инструмент и начинает по клавишам, значит, колотить. Ну, это же не игра, да?
1: Да.
0: Вот.
1: Мелодия из этого выходит интересная, понятная только его языку.
0: Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Да, в те времена, значит, трубный звук вот, с помощью трубы управлял, значит, генерал своим войском. Если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер.
1: Угу.
0: Ну, вообще, конечно, апостол Павел очень деликатно тут делает. Можно было просто сказать, прекратите это делать.
1: Да. То есть им просто сказать четко, конкретно. Друзья, пора завязывать. Это ничего не понятно.
0: Но он относится к ним, к Коринфянам, с большим уважением.
1: Да.
0: Он ни в коем случае не превозносится над ними. Он как бы ведет с ними такой диалог.
1: Угу.
0: Это тоже, в общем-то, для нас такой важный пример.
1: Тоже пример, да. Да,
0: нашего поведения.
1: Любовь может проявляться, наверное, через уважение, через, да, вот, как очень часто говорят в церкви, что нужно быть там с назиданием подходить. Вот как он
0: вот
1: здесь назидает. Он приводит примеры, он очень аккуратно об этом говорит, он подводит людей вот порой своими
0: деликатно,
1: какими-то
0: мыслями. Деликатно, не
1: обидеть их. Да, не обидеть их. Вот в этом, мне кажется, заключается некая любовь и толерантность, про которую мы тоже говорили в одной из программ, да, что толерантность, она проявляется вот именно как раз-таки в уважении. Но это не значит, что мы там не должны ни назидать, ни говорить, допустим, того, что не стоит делать в церкви или в обществе.
0: Ну да, потому что вот такая резкость, она как раз говорит о ну, какой-то такой эгоизме, что ли, человека. Он других не слышит. Вот вы меня слушаете, что я скажу, а я вас не хочу слушать. А может быть, в этом диалоге как раз и
1: рождается,
0: прояснится, да, прояснится вот правда, прояснится истина. А вы услышите других людей. Может быть, даже и в голову вам не приходило, что так они могут думать, и вообще на это можно посмотреть с другой стороны. Угу. Мы же ограничены.

0: в своем. Вот апостол Павел является для нас примером этого такого деликатного, аккуратного созидания. Как Спаситель говорил о Спасителе, трости надломленной не переломит, или на курящего не угасит. Вот это апостол Павел. Да. Если я не разумею значение слов, то для говорящего я чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Да, но вот выйдет сейчас человек и начнет на непонятном нам языке что-то, значит, активно проповедовать или что-то нам доносить. Ну, а что толку с этого? Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими. И вот опять эта же тема ключевая, к которой все время апостол обращается, к назиданию церкви. То есть если это не служит пользе для всей церкви, ваши самые великие заслуги и ваши самые великие дары, кимвал звучащий и медь звенящая, да, это все не имеет никакого смысла. Все должно служить назиданию церкви. Потому говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. То есть он тут предлагает некий такой компромисс. Если вот, вот ты в своей экзальтации в это впадаешь, но тут как бы, понимаете, если человек экзальтированный, то истолкование, оно как бы, как это, тормоз, педаль тормоза. А если ты начинаешь истолковывать, ты уже потерял жар, вот этот,
1: да.
0: Эти эмоции потерял, да, и как их снова разгреть.
1: Этот запал? Потому,
0: запал, да, потерял. Потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. То есть здесь он уже переходит к... То он говорил о внешних проблемах, как бы все говорят, мы не понимаем. А теперь он переходит и о внутренних. А ты хоть сам понимаешь вообще, что ты говоришь?
1: Да, и здесь интересное, мне нравится сравнение, ум остается без плода. То есть вот как мы говорили тоже в одной из программ, получается, что когда вот человек заходит вот в это какое-то бессознательное состояние, очень часто люди применяют какие-то там медитации, или когда мы уходим в гипноз, в гипнотическое какое-то состояние, то наш ум, он не развивается. То есть то, что Бог нам дал, оно не применяется. А в молитве как раз-таки очень важно, чтобы мы имели вот эту вот связь. Да? То есть наш мозг очень интересно создан, когда разное дело головного мозга, отвечающее за речь, за внимание, за мышление, они соединяются, так скажем, в выражении наших эмоций, нашей мысли, да? Когда вот как раз-таки мы разговариваем, да, говорим с Богом, и вот здесь вот мы и наполняемся при этом, при всем. Поэтому как будто бы вот здесь маленькое такое ответвление, да, что ум остается без плода, да, что вот ум, как будто бы, да, да, не работает.
0: Это мы же называем себя Homo sapiens, человек разумный. Угу. Да, то есть нас отличает от всех других творений разум – это способность анализировать, выражать мысли, да. Способность говорить, способность передавать какую-то информацию. Если мы ее отключаем, то мы вот эту составляющую, которая делает нас, собственно, людьми, и мы ее лишаемся. И апостол Павел об этом очень так деликатно, мягко.
1: Нам напоминает об этом.
0: Напоминает, да. Когда я молюсь, да, то дух мой молится, а ум бесплодный. Что же делать? Что делать? Вот тоже манера апостола Павла, когда он подводит иногда итог. И так он любит, да? Или что же делать? Что стану делать? И предлагает, что делать. Стану молиться духом, эмоции наши.
1: Да.
0: Но стану молиться и умом. Одно сопровождает другое. Буду петь духом, но буду петь и умом. Кстати говоря, вот когда мы слушаем какое-то музыкальное произведение, да, или читаем поэзию, поэтическое какое-то произведение, то вот художник, он, дар художника, это как раз задействует наши эмоции. Но задействовать эмоции в том числе вот этими ассоциациями какими-то, которые в чувства нас пробуждают. Но эти ассоциации, они осмысленные. То есть это не какой-то бессмысленный набор слов. То есть ум и эмоции – это что-то целое, что нельзя разделить. Ум без эмоций, он как бы холоден, и сердце не греет. Да? А эмоции без ума, они бессмысленные и тоже лишают содержания вот,

0: то, что происходит. Это, это мы, естественно, понимаем.
1: Все взаимосвязано.
0: И он об этом и говорит. Если будешь благословлять духом, то стоящий на месте обычного человека, как скажет аминь. Аминь – это значит истинно так. Как он подтвердит то, что ты говоришь. А может быть, ты в этом вообще какую-то говоришь вещь... Да знаете, как бывает, люди, которые владеют иностранным языком, они в присутствии тех, кто им не владеет, они могут обсуждать другого человека, его высмеивать. А тот не всем понимает, как бы думает, что там что-то вот о нем хорошее говорят. Да, вот ну, как? А вдруг вот такая ситуация, как я скажу аминь? Хорошо, ты хорошо благодаришь, а другой не назидается. Благодарю Бога моего, что я более всех говорю языками. Ну, тут не совсем понятно, что имеет в виду апостол Павел. Ну, то, что он знал греческий в совершенстве, еврейский, может быть, и латинский, потому что он был гражданином римским, ну, наверное, да. Но, скорее всего, это просто риторический прием. Апостол часто говорит, как бы вот вы хвалитесь там тем. Ну, а, в общем-то, посмотрите на меня, я, в общем-то, лучше, но не хвалюсь.
1: Да, может быть, это как-то как прием, показывающий о том, что да, на самом деле, да, у меня есть
0: он,
1: и что.
0: Да, он другими словами говорит: вот вы там на языках говорите, а вот я к вам приходил. Вы когда-нибудь видели, чтобы я это делал? Угу. Ну, не видели.
1: Потому что в другой главе он говорил про то, что вы должны смотреть на меня, учиться у меня, как я учусь у Христа.
0: Да, да. Угу. Поэтому он говорит: но в церкви лучше 5 слов сказать умом моим, чем тьму на незнакомом языке. Вот, ну, послание к Коринфянам на понятном языке написано. Это же есть его проповедь.
1: Да.
0: Никакой тарабарщины здесь нет. Никаких незнакомых, каких-то непонятных слов нет. И он говорит, сказать умом. Почему? Потому что то, что мы говорим умом, нас это назидает, это созидает, это привносит какой-то смысл. Угу. Как сказано, вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. То есть вера от смысла, который нам передается с помощью слов. Угу. Вот. Поэтому не будьте дети умом. Ну, не ведите себя как дети. Угу. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. То есть, ну, другими словами, он призывает их к какой-то взрослости. Угу. И дальше он приводит, это как бы аргумент, из как бы здравого смысла, да, был очевидный, то теперь он приводит аргумент Священного Писания. В законе написано: «Иными языками и устами буду говорить народу сему, но тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих, а пророчество не для неверующих, а для верующих».
1: Так.
0: Ну, смысл простой. Дело в том, что... языки в Писании говорит, в законе написано, то есть имеется в виду вот ветхозаветную историю. Когда иностранный язык звучал среди Израиля, значит, пришли захватчики.
1: Ага.
0: Да, и пророки говорили, что за непослушание, за то, что ты не поступаешь по воле Божьей, народу говорил Израиль, тебя постигнет наказание, тебе придут... Значит, люди с глухим языком, пророк Исаия говорит, «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел на тебя налетит народ, которого языка ты не разумеешь». То есть, если к тебе приходят люди, которые говорят на языке, который ты не разумеешь, это значит, пришло наказание. Значит, Бог послал на тебя или допустил того, чтобы тебя, значит, захватили. Поэтому это знамение не для верующих, а для неверующих. Неверующие имеются в виду не те, которые... Не атеисты имеются в виду. А неверующие – это те, которые отвергают волю Божию. Вот. Вот израильский народ, в те времена, когда он отвергал волю Божию, он попадал в плен. Вавилонский плен, там, это иудейское, да, южное царство, северное, там, ассирийский плен. Вот приходили... Сейчас римляне... Вот, в Израиле, да, то есть иностранная речь звучит, знамение для неверующих. Значит, надо подумать о том, что же я делаю неправильно. А пророчество, наоборот, не для неверующих, а для верующих. Пророчество, понятно, оно обращено к своим, те, кто понимают, о чем идет речь. А тем, кто не свой, это неинтересно, для них это не актуально просто. Поэтому получается, что говорение на непонятном языке – это знак отступления от Бога. То есть, если звучит непонятная речь, значит, народ Божий отступил от Бога. То есть, вот такой интересный перевод.

0: приводит апостол Павел аргумент, как бы переворачивая всю эту пирамиду наоборот. То есть, если коринфяне считали говорение на языках признаком духовности, то апостол Павел говорит наоборот, признаком того, что вы неверующие.
1: А что же должно быть благоприятно, благопристойно и чинно? Это вторая часть, да, посвященная этой главе. Вот у нас не так много времени, к сожалению, осталось. Что здесь нам важно? Как же все-таки нужно поступать в собраниях, чтобы это приводило, собрание вело, так скажем, к Богу?
0: Да, ну вот он говорит, что если церковь сойдется, и тут люди на незнакомом языке, и вы начнете говорить не на знакомом языке, то те, кто среди вас присутствует, не скажут ли вы, что вы беснуетесь? Ну, что как-то вот... Ну, беснуетесь, понимаете, в мистерии языческие и культы, посвященные богам, да, они были связаны... Вот, например, сибилы в латинском мире, в греко-римском мире были такие женщины-пророчества, которые назывались сибилы. Они выглядели как бесноватые, то есть безумные глаза, растрепанные волосы, и вот они начинали вот в этой экзальтации что-то такое говорить, и к ним специально ходили там, для того, чтобы узнать там, свое будущее, ответ на какой-то вопрос. Вот когда впадает эта сибила в транс, вот как бы она вот вроде бы вот что-то в этом можно понять. Вот, ну, как бы целое такое искусство было. И вот вы беснуетесь. Ну, вот такая ассоциация, да? Когда все пророчества, это войдет кто-то неверующий или не знающий, то всеми он обличается, то он... Другими словами, если на понятном языке будет проповедь, в данном случае, наверное, можно слово пророчествовать как синоним проповедования. Да? Если он это услышит, значит, правду Божию, то это может на него воздействовать, и таким образом тайное сердце его обнаруживается, он пойдет ниц и поклонится Богу. То есть вот он противопоставляет понятное и непонятное. И далее делает вывод. Что же, если когда вы сходитесь, то... У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все это да будет к назиданию. Вот это и есть главный вывод. То есть все, что вы не делаете, должно служить назиданию или должно служить научению, должно быть ясным и должно быть понятным. Поэтому если кто говорит на незнакомом языке, двое или трое или много, порознь, то один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи, а говори себе и Богу. А что такое истолкователь вообще? Как это возможно? Да? Сразу вопрос возникает. Вот. И пророки пусть говорят по двое, по трое. Если же другому из сидящих будет откровение, то все один за другим могут пророчествовать, чтобы всем получать назидание и утешение. И главное. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть неустройство, но Бог мира. Так бывает во всех церквях у святых. То есть духи пророческие послушны пророкам. Это не тогда, когда отключается осознание человека, и он начинает говорить то, что он вообще сам не понимает, и как будто бы он просто вот мегафон, в который кто-то говорит. Да. Это не так. Духи пророческие послушны пророкам. То есть он отдает отчет тому, что он говорит, почему он говорит, кому говорит и зачем это говорит. То есть он не отдает руль искусственному интеллекту своей машины. Он продолжает управлять всем тем, что происходит. И это четкое, ясное и близкое понимание. Потому что когда мы обращаемся к библейской истории, мы это видим. Духи пророческие послушны пророкам. То есть способность пророчествовать управляется самим пророком. Ну и последняя часть, она посвящена теме о женщинах, которые... Жены ваши в церкви да молчат. Опять вот эти сибилы с безумными глазами, которые что-то говорят. Вот эта ассоциация у некоторых людей, или как бы этот опыт, они переносят в церковь. То есть церковь должна быть так, как вот в этих мистериях языческих. Надо вот входить в экзальтацию, надо вот... И, возможно... А церковь, она всегда была привлекательна для женщин, которые, ну,

силу многих причин остаются одиноки, у них нет семьи, им нужно найти где-то сообщество, они более эмоциональные. В Каринской церкви, наверное, было тоже много женщин, и многие из них вот перенесли этот опыт языческий сюда, и апостол Павел здесь их как бы садит на место. Угу. Вот, нам, вот это нам не нужно.

0: мире, кстати, вот покрывало это из той же серии, когда мы с вами говорили, то есть непокрытое, растрепанное, безумными глазами, эмоции, это вот там оставьте. В церкви этого быть не должно. В церкви должен быть порядок. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот разумеет, что я пишу, ибо это заповедь Господня. Да? Поэтому ревнуйте о том, что пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойным чином. Он постоянно повторяет это, вот, о том, чтобы призвать к порядку и осмысленности всего того, что происходит в этой церкви Каренской.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за такие интересные мысли, да, важные моменты, которые мы сегодня рассмотрели в 14 главе, да, который говорил нам апостол Павел, и для нас сегодня в современном мире. Благодарю. Духовность – это искренняя, глубокая любовь к Богу и людям. Любовь не на словах, а действенная. И все дары Бог дает людям для проявления такой любви, назидания и утешения.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

0: Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
1: Ура! Земля высохла! Можно выходить?
0: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
2: Ура!
3: Всемирный потоп оставил неизгладимый след в истории Земли.
1: А я знаю, какой.
2: Какой?
1: Какой? Какой? После потопа появилась радуга.
4: Правильно! Бог дал людям особый знак. Радуга – это знак того, что Земля больше никогда не будет истреблена потопом.
2: Радугу сделал Бог?
3: Да. Бог сожалел о том бедствии, которое случилось с нашей планетой. И для того, чтобы дать людям надежду, он создал радугу.
4: А вы помните стишок, который помогает запомнить нам все цвета радуги?
5: Да!
3: Тогда давайте мы его повторим. Начинай, Глаша.
1: Каждый.
3: Папа.
4: Охотник.
3: Вита.
1: Желает.
3: Лёлик.
1: Знать.
3: Тима.
2: Где?
3: Глаша.
2: Сидит.
3: Все вместе.
1: Фазан. Фазан.
4: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
3: Молодцы! А теперь скажите, из каких цветов состоит радуга? Вита.
1: Красный.
3: Лёлик.
1: Оранжевый.
3: Тима.
2: Желтый.
3: Глаша.
1: Зеленый.
3: Вита.
1: Голубой.
5: Синий.
1: Фиолетовый.
3: Молодцы! Теперь вы хорошо запомнили все цвета радуги.
4: Но это не все изменения, которые произошли с нашей планетой. После потопа, кроме радуги, появились еще и времена года.
1: Времена года?
3: Да. А какие времена года вы знаете?
1: Лето.
2: Зима, весна, лето, осень. Их тоже сделал Бог?
4: Нам неизвестно, как это получилось. Но времена года меняются из-за наклона Земли. И произошло это после всемирного потопа.
2: Да, из-за этого наклона происходит смена времен года.
3: Правильно, смотрите. Вот эта линия называется экватор. Она делит Землю на две части.

0: Тима, как эти части называются?
1: Это северное полушарие и южное полушарие.
2: Правильно! Верхняя часть называется северным полушарием, а нижняя часть...
3: Южным.
4: В том полушарии, которое наклонено в сторону Солнца, стоит лето.
3: Дедушка, а что это за горка?
4: Это гора Арарат, на которой остановился ковчег.
0: С июня по август в северном полушарии, там, где находится Евразия и Северная Америка, царствует лето.
2: А в южном, где находится Австралия и Южная Америка, царствует зима.
3: Одновременно и лето, и зима?
0: Да. Когда Земля находится в этой точке, то северное полушарие наклонено к Солнцу. Видите? И оно получает много солнечного света. А южное полушарие в это же самое время удалено от Солнца и получает меньше солнечного тепла.
4: Поэтому, когда у нас наступает лето, в Австралии наступает зима.
0: А вот с декабря по февраль Земля находится уже на противоположной стороне. И происходит все наоборот. В это время на территории северного полушария царствует зима, потому что оно находится далеко от Солнца.
2: И дни здесь становятся короче, а ночи длиннее.
0: А южное полушарие наоборот – получает больше тепла и света, потому что находится ближе к Солнцу.
4: Когда в России наступает зима, в Австралии и Аргентине наступает лето.
3: В России можно кататься на санках, а в Австралии на роликах.
2: Можно сказать и по-другому. После того, как в России собрали урожай и готовятся к зиме, в Австралии готовят поля и сады к лету.
4: После потопа Бог сказал, что сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся.
3: Значит, мы всегда будем кататься и на санках, и на роликах.
2: Дорогие ребята, а вот как люди стали жить после потопа, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
1: Мне нравится играть в такие игры.
2: Я тоже хочу.
0: Немного подождите. А где дедушка?
3: Esta noche los invitados vendrán de nosotros.
0: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
3: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias. Мама, я хочу кушать.
3: Este pastel no se puede tomar.
4: Sí, señor. Muchas gracias.
2: Я тоже хочу попробовать.
0: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor. Нет. Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке. Sí, señor, muchas gracias.
3: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
5: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor, muchas gracias.
5: Oh, сколько это стоит?
2: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
3: Este pastel no se puede tomar.
5: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
3: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
5: Señor, я вас есть не понимать.
3: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
0: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
2: Дедушка, а ты что говорил?
3: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
2: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
0: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
2: А кто придумал говорить на разных языках?
3: Вы хотите узнать?
6: Да!
2: Дедушка, расскажи.
3: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.

0: Пик.
1: Только один?
0: Си, сеньор.
2: Это что, был испанский?
0: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
1: А какой?
0: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
2: Я про такой язык никогда не слышал.
1: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
3: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
0: Жители этих стран говорят на семитских языках.
3: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было 3 сына. Одного из них звали Сим.
0: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
1: Точно, после потопа ведь выжило всего 7 человек.
0: Не 7, а 8.
1: Это логично, что все они говорили на одном языке.
2: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
0: Это случилось потому, что 2 сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
1: Что они делали?
0: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
3: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
0: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
3: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
1: А почему они решили не слушаться Бога?
3: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
4: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали: «Не будем расселяться».
3: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
0: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
1: Бог добрый, Он любит людей.
0: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
3: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Привет, ребята! Сегодня мы будем с вами готовить манник.
1: Манную кашу?
0: Нет, манник – это такой вкусный, привкусный пирог.
1: Классно, я люблю пироги.
0: Хорошо, тогда приступим. В нашей книге кулинарных рецептов написано. Сначала нужно взять 1,5 стакан кефира и 1,5 стакан манной крупы. Так, давайте. Найдешь стаканчик, насыпай. А Витя наливает нам кефир. Раз, два, полтора стакана.
2: Я люблю кефир.
0: Давайте.
1: Еще половиночку. Еще половиночку.
2: Мне тоже полтора?
0: И Витя, да, выливай стакан целый.
1: Ой, что-то я переборщил.
0: Чуть-чуть поменьше. Ну, чуть-чуть поменьше. Ага. Готово. Еще половинку. Надюш, и добавь, пожалуйста, туда щепоточку соли.
1: Хорошо.
0: Так. Закрываем. И теперь мы это перемешиваем. Перемешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Кто хочет помешать?
1: Я.
0: Витя первый взял. Так.
2: Это будет тесто?
0: Это, да, это будет часть наше тесто. С него тесто начинается. Хорошенько, хорошенько. Даже можно, знаешь, как примять ложечкой? Вот так.

0: краешек, смотри, на краешек, чтобы все было размято, чтобы комочков не осталось, а то они потом плохо будут промешаны. Вот так вот. Вот. Давай, теперь Надя помешает. Ну и после этого мы с вами поставим манку на 2 часа. Она будет стоять и будет хорошо-хорошо пропитываться кефиром. А потом мы его возьмем и продолжим. Все, давайте. Уберем в стороночку. А тем временем мы с вами продолжаем. 1/2 стакана сахарного песка. Разбиваем 2 яйца. И смешиваем в миске. Конечно, можно побольше песка, если не было бы сладостей. Но у нас с вами есть сладости. Так, разбиваем яички.
1: 1/2 стакана, да?
0: Да, 1/2 стакана. Раз.
1: Дядя Леша, а вы не порежетесь?
0: Мы делаем все аккуратненько. И 2.
1: Размешивать?
0: Да. Начинаю ведь. 1/2 стаканчика, Надежда, да? Готово?
1: Да.
0: Высыпай. И надо хорошенько-хорошенько взбить. Прямо вот так вот, чтобы прямо пенка была. Ну, сможешь ведь? А можно, знаете, еще чем взбивать? Венчиком. Умеете делать это? Надеж, подай, пожалуйста, нам. Вот там венчик висит.
1: Хорошо.
0: Вот так, смотри, можно взбивать вот так. Так долго-долго надо взбивать, чтобы хорошенько перемешалось. А можно попробовать венчиком? Ну-ка, Надь, покажи, как ты. Да, вот так тоже. А ты вот сейчас еще так показала. Ну-ка, вот так вот можно делать. Смотри, как быстро получается, да? Здорово. Ага. А нам тем временем надо будет, Надюш, знаешь, что порезать курагу. Изюм мы резать не будем, а вот курагу, чтобы кусочки были поменьше. Займешься этим?
1: Хорошо. А на сколько частей примерно курагу резать? Ну,
0: так на 4, на 6. Если
1: хорошо,
0: побольше, то поменьше кусочки, чтобы были. Теперь мы все в одну миску смешиваем сухофрукты, выливая ведь яйца, взбитые с сахаром. Отлично. Давай я придержу. Угу. Изюм, Надюш.
1: Хорошо.
0: Это сюда убираем. А еще нам нужно сюда будет добавить, Витя, 1 чайную ложку ванильного сахара. Ну-ка. Ванильный сахар – это такой сахар, который придаст нашему маннику необыкновенный запах. Так что вы едва удержитесь, чтобы не вытащить его из духовки раньше времени. Хорошо. Теперь добавляем туда 1/2 стакана растительного масла. И это дружно все перемешиваем. Угу. Итак, в нашей книге рецептов мы читаем дальше. Смешать сухофрукты, изюм, курагу, все уже здесь. Ванильный сахар. Ну и все. Мы его перемешиваем и выкладываем на сковородку. Я ее пока смажу растительным маслом.
1: Угу. У меня рубашка теперь.
0: Так, готово у вас?
1: Да, мы здесь уже все перемешали.
0: Все хорошо перемешалось.
1: Да.
0: Ну, давайте, я выкладываю 1 ложечку мне. Вот так. Угу.

0: Тесто получилось прям пушистое, да?
1: Угу.
0: Убираем. Все немножечко расправляем. И все. Наш манник будет стоять в духовке целый час. А температуру большую он не любит, поэтому мы его поставим на 160 градусов и оставим отдыхать в духовке. Вот так.
2: Дядя Лёш, а давайте мы наш манник еще медом помажем, чтобы он был похож на ману, про которую в Библии написано.
0: А, это в книге рецептов для жизни?
2: Да.
0: Ну, ты знаешь, Надюш, даже если мы ее медом помажем, у нас не получится такого вкуса, как у настоящей манны. Потому что наша манка сделана из зернышек пшеницы. А манна, которая из Библии, похожа была на зернышки кориандра. И была дана самим Богом.
2: Да, я знаю, это было чудо. Все так удивлялись.
0: Конечно, как тут не удивиться? Представьте себе, столько народу, взрослые, дети, старики, свои запасы пищи у них кончились, а другой нету.
2: Да, конечно же, в пустыне-то пусто, ничего не растет, есть ничего.
0: Конечно, и весь народ так расстроился, но Бог обещал накормить всех и каждого.
2: Да-да-да, я помню, все люди легли спать. А когда проснулись, увидели, что земля наполнена вот такими маленькими крупинками. Похоже, на ине было все.
0: Все усыпано было. И они встали и говорят, что это, что это? А по-еврейски это звучит «мана, мана». И от этого слова и происходит название нашей манки.
2: Дядя Леш, а может быть, мы все-таки намажем наш манник медом?
0: Ну, конечно, давайте попробуем.
1: Ну, там же в Библии сказано, что манна была похожа на лепешку с медом.
0: Верно, она похожа была по вкусу на лепешку с медом. Так что сейчас он допечется. Надо, кстати, температуру прибавить, потому что именно в конце, чтобы он подрумянился, надо чуть-чуть добавить температуры.
2: Дядя Лёш, а давайте мы еще фруктами украсим. Тут как раз у нас банан, киви, мандаринки.
0: Давайте, будет красивый такой рисунок сверху.
2: Их надо только на дольки порезать.
0: Давайте. А киви мы почистим и тоже на дольки порежем. Давай, Вить, ты что хочешь, мандаринку чистить или киви?
1: Мандаринку.
0: Давай, я киви. Пирог. Достаем. Так. Опа!
2: Вау! Первый раз такой вижу.
0: Мани! Это красота!
1: Я все пироги пробовала. И даже манник я не пробовала. Но только пшоник, если что.
0: Пшоник или из других каш тоже, да?
1: Да.
0: Так, молодец, Надя. Можешь кисточкой.
1: Угу.
0: Держи. И мы сейчас начнем его украшать. Итак, какая у тебя задумка, Надя?
2: По краешку, я думаю, да эти бананы положить.
0: Давай, я дамажу чуть-чуть, а ты раскладывай.
1: Да, Лёш, а кстати, если мёд липкий, тогда всё хорошо прилепится.
0: Да, и не будет сваливаться.
2: Вот. Вот такие с краешку. Угу. Вить, помоги мне. Да.
0: Так, быстренько, быстренько их раскладываем.
2: Какой же он красивый получается.
1: Так не терпится его попробовать.
2: Угу. Ой.
0: В серединке вишенка, да, Надь?
2: Да.
0: Давай, вот так повернем. А ты давай, клади вишенку.
2: Так, посередине вишенку.
0: Вокруг нее тоже цветочек?
2: Вокруг нее такой цветочек из мандарина.
0: Мандаринки. Я тоже к вам присоединюсь.

0: в одну сторону.
1: Yes. А дальше зеленые.
0: Только в другую же сторону.
1: Ага. Не видно? Держи.
0: Это Леш, а давайте еще через один банан будем класть вишенку. Так красивее будет.
1: Давайте. Можно еще вот так вот украсить.
2: Угу. Ой, что-то они не прилепляются.
1: Скатываются вниз?
2: Да.
0: А может быть, медом намажем их?
2: Да не надо, мы их вот так вот для цвета через одну.
1: Покрасим. Ага. Раз они не прилепляются, тогда мы их покрасим.
2: Так.
1: Вот, красота.
2: Вот так?
0: Да.
3: Вы запомнили, ребята, как приготовить манник? Не забудьте записать рецепт.
2: Дядь Лёш, а я придумала стихотворение, чтобы быстрее его было запомнить.
1: Ну, давай, мы послушаем.
2: 1,5 стакана манки и кефира, и по 0,5 стакана масла и песка. 2 яйца взбиваем, изюм мы добавляем, и тогда наш манник будет
4: вкуснота!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Известный писатель Лев Толстой однажды сказал: «Счастливый брак зависит не от того, насколько вы совместимы, а от того, как вы справляетесь со своими различиями». Наверняка многие слышали мнение о том, что противоположности притягивают. Однако пары, у которых большие сходства в таких сферах, как социально-экономический статус, образование, возраст, вероисповедание, ценности, чаще довольны своими отношениями и реже их разрывают. На первый взгляд может показаться, что найти человека, похожего на себя, не так уж и сложно. Ведь мы отмечаем для себя, когда знакомимся, общаемся с людьми, кто нам сразу понравился и располагает к дальнейшему общению, а кто нет. Одна из самых простых и наиболее изученных моделей личности – это большая пятерка. Пять факторов, которые определяют, как люди взаимодействуют между собой и окружающим миром. Сюда входят такие качества, как открытость, добросовестность, экстраверсия, то есть направленность во внешний мир, доброжелательность и эмоциональная стабильность. Именно эти качества позволяют понять, кто вы и как с этим живете. Данная модель помогает осознать, как вы сами воспринимаете этот мир и как мир воспринимает вас. Это очень важно, так как наша личность всегда остается при нас, где бы мы ни были и с кем. Стоит заметить, что больше половины этих качеств являются врожденными. То есть мы приходим в этот мир уже со своим особенным характером. Конечно, в процессе жизни разные обстоятельства оставляют свой отпечаток, меняют нас. Однако наши личные особенности остаются с нами до конца наших дней. Большинство родителей про своих детей могут сказать примерно так. Михаил всегда был добрым или строгим. Или Вадим и Алексей были разными еще с рождения. Важно понять, что при всех различиях есть личность каждого человека и ее совместимость или несовместимость с личностью других людей. Если мы говорим о будущем браке, иногда пары решают расстаться. Причины для этого бывают разные. Кто-то не сохранил верность своему партнеру, кто-то решил сменить привычное место жительства, город, страну. К примеру, молодые люди, создавшие семью, чувствуют любовь, новизну отношений, тягу друг к другу. Но супруг решает, что для улучшения своего карьерного роста и развития ему нужно переехать в другой город, а его жизнь

жена никогда не переезжала. Она привыкла к одному месту проживания, к знакомой улице, магазину, учебному заведению и многому другому, что является привычным и позволяет чувствовать себя безопасно на одном месте. Здесь может возникнуть серьезный конфликт интересов, который раньше не проявлялся так быстро. Поэтому, когда мы выбираем будущего спутника, важно, чтобы определяющим фактором при выборе было совпадение взглядов в основных сферах жизни. Мы должны понимать, что долгосрочные отношения всегда сопряжены с большими трудностями. Разумеется, в таких отношениях мы должны осознавать, что большая пятерка, о которой мы говорили, открытость, добросовестность, экстраверсия, доброжелательность и эмоциональная стабильность не может полностью совпадать с личностью другого человека. В такие моменты мы понимаем, что между нами есть различия, и они естественны. Поэтому, когда мы больше узнаем о личности нашего близкого человека, особенностях его, воспитания, нам легче понимать, почему наш близкий человек совершает те или иные поступки, порой даже раздражающие нас. Это вполне достаточно, чтобы постараться преодолеть существующие разногласия. Ведь это очень важно для долгосрочных отношений.

0: Привет!
1: Привет, друзья! Вы вновь заехали к нам в наш гараж на пит-стоп, на то, чтобы починить свои мысли, свои чувства, эмоции, просто послушать интересные, хорошие и важные размышления на интересные темы. Сегодня мы говорим вместе с Богданом, Наташей, Надеждой и я, Сергей, мы будем говорить о второй половинке. Вторая половинка – миф или реальность?
2: Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, женятся и живут счастливо. Да, такое тоже бывает, потому что, чего только не бывает.
3: И, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор.
4: Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот...
1: Все похоже на чудо, такую красивую сказку.
4: Конечно, эти истории...
2: Подстав.
4: В смысле? Так и есть,
1: Существует ли такой человек на Земле, который подходит только нам? Раньше было такое слово, да, суженный, от слова судьба. То есть суженный человек, который тебе предназначен для тебя Богом или судьбой. Как вы считаете, вообще правильно ли так рассуждать? Есть ли человек на Земле, который подходит и предназначен только вам одним, тебе одному, Богдан, тебе, Наташа, Надя?
2: Я считаю, что нет таких людей, потому что жизнь – это не пазлы. Люди все разные, и они люди могут
1: подходить друг к другу.
2: Это дело привычки, это дело перетереться, потому что это как пазлы, да, пусть это пазлы, но это которые не совсем подходят, которые надо немножко подточить где-то, поработать над отношениями, чтобы хорошо соединиться и жить дружно. Вот. А таких, что прям вот идеально подходили друг к другу... Нет, идеально подходить могут друг к другу, но это не
1: так,
2: значит, что люди, которые...
1: Ясно.
2: В общем, только друг для друга.
1: Есть, но надо подтачивать... Нет, нет, ты сказала. На самом деле...
2: Таких людей нет.
1: Таких людей нет. На самом деле можно подточиться и можно привыкнуть, можно подойти к любому человеку. Сложнее, легче? Окей. Наташа?
4: У меня другая позиция. Она, конечно, немножко отличается от твоей точки, от того, что чего
1: только
4: ты
1: что
4: начал.
1: Я сказал?
4: Да.
1: А, с чего я начал?
4: В общем, представь себе, есть мир, да, вот, и вот...

0: Вот там есть один человек, угу. Вот, допустим, половина человека, а вторая половина этого человека в другом месте, и они как-то должны встретиться. Я в это не верю. Но я верю в то, что если, допустим, однажды человек, ну, встретился с каким-то человеком, угу. Им стало так хорошо вместе, и они вот на протяжении многого времени просто, не знаю, так привыкли друг к другу, или это может быть даже, не знаю, неделя, и они потом вот или годами друг без друга жить не могут. Вот, да. И вот они просто, я не знаю, могут проходить, жить отдельно, но думать постоянно там друг о друге. И, в общем, я думаю, что нельзя привыкнуть прям вот к любому человеку и все это пережить, если ты однажды...
1: Если ты однажды...
0: Все-таки есть какой-то твой человек.
1: Надя?
2: Ну, лично мне кажется, что есть люди, которые подходят тебе. Их много, их не один. И те люди, с которыми тебе хорошо. И мне кажется, что вот с этими людьми как раз-таки их можно, конечно, назвать тот самый. Но мне не кажется, что он там один-единственный, никто больше ты ни с кем не уживешь. Ужиться можно практически с любым человеком.
0: Но если ты вот ты думаешь будешь только о нем.
3: Знаешь что? Думать можно о ком угодно и по 10 раз
0: не,
3: за
0: ну,
3: год.
0: Хотеть быть...
3: это все влюбленность. Ты хочешь с ним, да, там, а потом так живут люди. Неделю хотят с друг другом быть, все. Потом уже через неделю хотят следующим быть. Это все очень...
1: Это то есть ложное такое, ну... Конечно, ложное да. чувство, когда ты там прям друг с другом.
3: Бывает, знаешь. Я не спорю, конечно, наверное, бывают такие случаи, когда люди встречаются с друг другом буквально уже на третий день знакомства, не знаю, там, женятся и живут счастливо.
1: Жизнь.
3: Да, такое тоже бывает, потому что, ну, чего только не бывает. Но в основном...
1: Да, это самый крайний случай, да, то есть это исключение, ты считаешь?
0: Не знаю, сказать то, что это именно мой человек, можно, мне кажется, один раз в жизни. Всего лишь один. Угу. И не обязательно прожить перед этим с человеком всю жизнь.
1: Есть такая теория, знаешь, Наташа, похожа на то, что ты говоришь, что человек обычно, ну, самое, с кем вот, кого он первого полюбил, или, ну, в кого был влюблен, это самая, как бы, главная любовь, и обычно через несколько отношений он опять возвращается к этому человеку. Например, есть люди, которые в школе любили, были влюблены, там, в пятом классе, да, в какую-то девочку, парни, и они вырастают, у них там были еще отношения, они встречались, может, даже вышли замуж, разошлись. И они потом опять возвращаются, знакомятся с этой девушкой, вспоминают и возвращаются, и как бы эта любовь самая крепкая. Это одна из теорий такая. А вообще, вы знаете, откуда произошла теория об половинках? Может, вы не слышали, я сегодня это услышал впервые. Это греческий миф о том, что человек был создан вот таким гермафродитом, то есть... из двух половинок, два человека. То есть это не было человека отдельности, вообще были две половинки. И вот тут Бог Зевс, по-моему, но кто-то решил их разделить. Ну, он тоже от этого какие-то пользы видел, что их станет больше, то они будут служить и так далее. И вот их, то есть он разделил, и эти половинки вот так ходили по свету с целью, чтобы найти когда-то свою половинку и воссоединиться вновь. Вот отсюда эта теория. А вообще в Библии...
3: Тогда, я думаю, конечно же, да. Они были единственные друг для друга в таких случаях.
1: Но тогда и выбора
0: у них
1: не было.
0: Выбор, да, так. Ну, им повезло.
3: И, в принципе, потом еще несколько поколений тоже, наверное, особо не было выбора. Но потом уже был.
1: Ну так что, вот у нас такая две точки зрения. О том, что человек все-таки есть, с которым тебе будет хорошо, причем которого ты встретил, вот... Лучше от него не уходить, да, не менять ничего, если ты с ним. Есть же такая точка зрения, что люди должны притираться. И, в принципе, можно построить отношения с кем угодно.
3: Конечно.
2: Ну, с кем угодно можно построить отношения, но действительно тебе хорошо,
3: нет, я, хотя не
2: будет не скажем.
3: Нет, не с кем угодно. С максимально подходящим для притирания человеком. Потому что ты можешь найти настолько неподходящего к тебе человека, что ты будешь притираться всю жизнь, и это просто умрешь быстрее, чем притрешься.
0: А вот есть же, ну, самое интересное бывает, что вот эти люди, которые, как вот, ну, мы с тобой говорим,
1: которые подходят друг другу?
0: Да, но они могут быть совершенно разными. То есть они могут не то чтобы даже подходить друг к другу, а быть настолько вот... Для друг друга, вот именно
1: понятно,
0: без друг друга они не могут.
1: Не вот, что у них одни интересы, они
0: да,
1: внешне похожи.
0: Они,
1: тогда.
0: Могут быть разными, они
3: я
0: могут постоянно ссориться, но они должны быть только вместе друг с другом, больше ни с кем. Вот так вот у них.

0: Мне кажется, может быть такое. И, ну, насчет того, что предназначенный, например, Богом, мне кажется, может быть такой человек, который, которого готовит именно для тебя Бог. Важно это как-то понять в определенный момент и именно сделать правильный выбор, потому что, ну, ты можешь найти там человека, в которого ты просто влюблен, ну, и пойти на поводу и наделать кучу ошибок. И, в принципе, ты уже сам изначально сделал свой выбор. И вот здесь, мне кажется, так же.
1: Вот вопрос. Если, допустим, есть такой человек, ну, не будем сейчас сходиться к одному точку зрения. В общем, есть человек, который или максимально близко к тебе, то есть ты максимально удобный для притирания, или вообще человек, который для тебя предназначен, как ты считаешь, Наташа. Как определить, что это именно он? Вот вы живете по жизни, общаетесь. Как вот вы определяете? Ты, Наташа, как определишь? Богдан, Надя, как вы поймете, что это именно тот человек? Вам будет очень классно с ним. Вы будете чувствовать какую-то привязанность. Знаете, как говорят, что братья родные или близнецы, они чувствуют, когда что-то случается с их братом где-то там через километр, или мама чувствует, да, своего сына. Так, что ли, люди эти чувствуют друг друга?
2: Ну, мне кажется, время может показать. И, ну, в крайнем случае, так-то ты... Вообще, в основном время все показывает. Ты же сам никогда ничего этого не увидишь сейчас, в данный момент. Не поймешь, что ты сможешь жить без него или не сможешь. А уже со временем будешь понимать.
3: Ну да, потому что это, в принципе, как обычно же, наверное, происходит, как обычно отношения, там, начинают, там, сначала дружат, там, встречаются и так далее. Я не думаю, что отличается чем-то, может, только временем, то, что быстрее они, там, уже не могут жить друг без друга и хотят быстрее, там, вот, если только в этом, а так... Я не думаю, что это как-то отличается от обычных частных случаев, когда просто люди, ну... Не так уж и предназначены друг для друга, как вы считаете, что они могут быть предназначены.
2: Ну, вот такой клевый пример. Вот у моей подруги бабушка, когда она была молодой, она познакомилась с молодым человеком. Вот, и они так друг друга полюбили, но, в общем, они не смогли быть вместе, потому что, не знаю, либо другие были против, какие-то обстоятельства их разлучили, и им пришлось, ну, они уже создали семьи.
1: С другими людьми.
2: Да. Вот, и даже были дети от других браков. Но эти браки развалились, и в итоге они опять сошлись. И они вот до сих пор вместе, и у них, ну, такие сложности в жизни, они счастливы вместе и преодолевают.
1: Слушай, ну вот здесь проблема. А не может быть ли это так, что на самом деле Бог даже вот мог им дать счастье и с теми людьми, с которыми они потом вот сошлись и сошлись, да, семьи создали. Потому что, ну, Бог тоже хочет благословить все семьи. Вдруг Господь хотел их благословить с теми людьми, с теми семьями. Но они себе вбили в голову, что нет, тот человек, который меня бил, только его я люблю, они только с этим заранее себе... Ну, подожди, с этим заранее себе говорю, что с этим будет плохо, а вот с тем хорошо, я постоянно о нем думаю. Ну, понятно, что если ты думаешь о том человеке, да, то ты с этим не сможешь нормальных отношений построить, ты не можешь перестроиться. Может быть, это сам себе человек вбивает в голову, что вот это именно тот человек, с которым я должен быть, и больше никто другой.
3: Плюс к тому же там, получается, уже и дети есть, которым, ну,
1: да,
3: которые переживают расставание.
2: Ну, я думаю, если человек, чаще всего человек в таких ситуациях пытается забыть другого человека, чтобы не было проблем. Потому что, я думаю, он сам об этом задумывался, но если не получается забыть. И вообще вот в этой ситуации они не собирались... Ну, как бы...
1: Возвращаться друг к другу.
2: Разрушать семьи. Потому что так случайно вышло, что вот они, эти семьи разрушились, и они опять сошлись, и они, по-моему, даже случайно опять встретились, и так вышло, что они уже вот... Ну, вот это...
1: Все похоже на чудо, такую красивую,
2: да,
1: сказку.
2: Конечно, эти истории...
1: И это тоже...
3: Подстав.
2: В смысле? Так и есть, вы что?
0: Нет, ну... Мне кажется, есть же все-таки выбор у человека. Ну вот, они разошлись, они выбрали другие семьи, но они могли быть счастливыми с теми людьми, которых они выбрали. Потому что, мне кажется, даже если Бог тебе приготовил того человека, ты можешь, у тебя всегда есть выбор. Ты всегда можешь сказать «нет, я пойду с тем человеком». И там все, и при этом ты можешь тоже быть счастлив с ним, но, скорее всего, не настолько, сколько мог счастлив быть с тем, который у тебя уже приготовил.
2: И это постоянно будет на тебя давить.
3: Я не думаю, что вот здесь можно быть счастливым вот настолько, а там можно быть еще более счастливым, а там вообще можно умереть от счастья. Я думаю, счастье, оно одно, и ты просто либо получаешь удовольствие, либо не получаешь. Можно даже вот здесь...

0: Здесь же они могли, вот они супер друг к другу подходили, они могли изначально быть вместе, а потом семья могла разрушиться, они могли съесть на этом собаку, так сказать, могли чему-то научиться, разойтись, и там уже создать семьи, и там было бы тоже счастье. Здесь я не думаю, что это все прям вот так вот идеально подходит, это просто, ну, в жизни разное случается, и разные ситуации, по-разному все складывается, вот поэтому...
1: Знаете, мне кажется, что это такой момент, когда человек немножко крайность бывает такого зрения, что если у тебя есть твой человек, то ты обычно доверяешь это Богу. Ну, раз у меня есть где-то Бог, человек, Боже, пришли мне его, а я буду жить своей жизнью, буду ждать, пока ты мне его с неба, так скажем, спустишь красивенького. Ну, я пример. И чаще мы сами не прикладываем никакого усилия, чтобы обратить внимание на тех людей, которые рядом. А вдруг это они? Чтобы быть как бы красивыми, приятными для тех людей, которые рядом, вдруг кого-то из них мне Господь дает. А ждем, пока нам Бог вот именно приведет, там, скажем, под роспись, да, вот человека, вот забирай, все, женись. И мы перекладываем ответственность на Бога, получается, а не себя. Сами не делаем все для того, чтобы искать человека, чтобы строить отношения, как-то общаться с людьми и понимать, кто с кем тебе построить будущее.
0: Вот, хотя по большому счету, вот, да, если так подумать, мы же... все равно, когда так вот думаем, да, что вот сейчас, например, вот в данный момент где-то есть девушка или где-то есть парень, с которым в будущем у меня будет семья. То есть, угу. В принципе, вот какой-то чередой событий ты придешь к этому человеку. Ты не знаешь, кто он, где он, но все равно такой человек есть. В этом плане, возможно, есть какая-то вот такой, как это... сплетение, вот это именно связь ваша какая-то. Связь какая-то, да. В этом случае, скорее всего, да. Потому что рано или поздно все равно с кем. Нет, конечно, может и не будет.
1: Это, знаете, когда ты вот лежишь вечером, смотришь в окно на Луну и думаешь, вот сейчас на эту же Луну смотрит мой человек, девушка на другой стороне. И она сейчас тоже слышит, и надо что-то искать. Да, то есть вот такая вот, ну, как мы все, я думаю, что у всех был такой момент, когда вы смотрели, ну, и мечтали, где же эта девушка, та самая, которая будет моей женой. Наташа, ты хотела сказать, перебили.
2: Я не знаю, я...
1: Или твой мир рухнул?
2: Нет. Я вообще не об этом.
1: Так.
2: Я не верю в то, что если вы будете смотреть, что... Я уже про это в самом начале сказала,
1: да,
2: про эти половинки. Я имею в виду, что если вы с этим человеком уже знакомы, и вы уже поняли, ну, и так получается, что вы не можете друг без друга. Ну, с кем бы ты потом не знакомился?
1: Но твоя теория, что если вы с ним познакомились, вам хорошо, и вам ни в коем случае не надо разрывать отношения, потому что с другими...
2: Это даже больше, чем просто какое-то
1: такого,
2: знакомство.
1: Да?
2: Это вот именно то самое чувство, которое ты потом никогда ни с кем не испытаешь. Ты можешь познакомиться со многими хорошими людьми. Тебе может быть хорошо со многими, но именно вот как какое-то такое, не знаю, полноценное чувство.
1: Знаешь, я хотел сказать мой опыт. Опять же, хорошо, когда переживаешь это на своем опыте, можно, по крайней мере, сказать, что оно как работает. Я сам приехал сюда с другой стороны, а здесь учился, жил далеко, то есть отсюда жил. И здесь через какое-то время я встретил человека, потом, как оказалось, когда мы уже с ним начали общаться, что он тоже, она тоже из моей страны, она тоже воспитана в таком менталитете, как и я. И почему? Она сначала меня задела, она мне понравилась там своей манерой и так далее. И то, когда я уже с ней общаюсь, понимаю, что она мне понравилась, почему? Оказывается, мы с ней похожи, оказывается, у нас родители из одной страны, оказывается, у нас, ну, похожие взгляды и так далее. То есть все-таки есть вот это вот вещи, которые более-менее людей объединяют в какую-то, знаете, то есть если со всеми людьми у тебя точно не получится, но это я говорю, а вот с людьми, которые ближе к твоему менталитету, которые ближе твои, как-то ты их лучше понимаешь. То есть круг все-таки мы должны сужать. Есть определенные факторы. Это воспитание родителей в семье, менталитет, вера в религии, это тоже очень важно, потому что в Библии написано, да, не склоняйтесь под одно ярмо с неверными. То есть ты должен понимать, что это один путь будет у вас. И вот эти маяки, они своего рода сужают тебе круг, где искать, по крайней мере, вот этого человека уже.
0: Ну да, это может быть даже человек другой расы, с другого вообще континента.
1: Если ты готов жить с человеком другой расы, почему бы нет?
0: Ну, таких же браков тоже, по-моему.
1: Ну что ж, друзья, у нас заканчивается время, к сожалению. Мы будем подводить итоги. Друзья, Господь желает сделать ваши браки счастливыми. Но Он не будет делать за вас этот выбор и принимать решение –

0: Вам нужно его сделать самим. И Господь желает благословить вас в этом поиске, Он желает помочь вам в этом. Пусть Бог вам даст мудрости в выборе своего спутника жизни, а мы желаем вам в этом благословений. Пока!
1: Пока!

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Считается, что духовность – это что-то для людей более преклонного возраста. А что, если начать думать о Боге в молодости? Сегодня мы с вами начинаем изучение очень интересной, очень глубокой по духовному содержанию книги Ветхого Завета, книги Даниила. Даниил – это молодой человек. Его жизненный путь начинается в Иудее. Там он вырастает в благочестивой семье. Там его учат любить Бога. Но вот из-за обстоятельств, которые описывает история, он оказался пленником. Нужно сказать, что Даниил почитается сегодня в трех мировых религиях. Ему уделяют особое внимание, и именно его книга описывает историю мира с его дней до конца истории Земли. Мы с вами иногда думаем, что духовность, Бог – это для людей уже более зрелых, это для людей преклонного возраста. Но Даниил и его друзья очень молоды. Когда мы изучаем сегодня внимательно эту книгу на языке оригинала, то приходим к мнению, что Даниил и его друзья были очень молодыми, примерно 15, 16, 17, 18 лет им было. И вот они оказались в плену. Дело в том, что именно здесь, в книге Даниила, в первой главе, мы находим с вами описание исторических обстоятельств, почему так оказалось. На самом деле, Вавилон пленил иудеев, и самых лучших, самых умных он взял для того, чтобы обучить их, и в будущем они должны были стать соправителями царя. Нужно сказать, что Бог предостерегал иудею, Бог предостерегал свой народ и говорил им, что непослушание, идолопоклонство и отступление неминуемо приведут их к пленению. Отношения человека с Богом всегда описываются в модели как отец и сын. Он любит своих детей, но за непослушание их ожидает наказание, потому что именно это наказание должно дать им понять, что послушание Богу, оно всегда несет благословение, а непослушание, соответственно, ведет их к греху и к отступлению. И вот здесь, в этой истории, мы читаем с вами о том, что исполняются Божьи слова. Первая глава книги Даниила открывает нам эту широкую палитру взаимоотношений человека и Бога и показывает нам, и далее мы будем читать с вами и увидим с вами, что Бог ведет человека по жизненному пути. И не только человека в частности, но Он контролирует.

взят в плен. Дело в том, что именно с ним связано одно из ветхозаветных повествований. Мы читаем с вами, что он не очень серьезно отнесся к Божьему повелению. Когда мы читаем с вами 36 главу книги Иеремии, мы видим с вами, что именно ему читали свитки Священного Писания. Именно он имел возможность познакомиться с законом Божьим и, имея влияние на людей, должен был научить их. Но мы читаем с вами, что он прочитывал 3-4 столбца, а после этого он бросал в огонь части этого свитка. Думая, что мы уничтожим Слово Божье, мы повлияем на историю? Нет. История показывает, что Бог предупреждает человека, Бог учит человека, показывает ему путь в будущее. Но именно человек принимает окончательное решение. И, конечно, любое решение, оно имеет последствия. Какие последствия были для этого царя? Мы читаем с вами, что «И предал Господь в руку его Иоакима, царя иудейского». В чью руку? В руку Навуходоносора, царя Вавилонского. Исполняется Божье слово. Но необходимо сказать, что когда мы видим это исполнение, изучая исторический подтекст всего написанного, мы понимаем, что в сердце Божьих людей появляется некая тревога. Потому что они не понимают, кто силен, боги Вавилона, они одерживают победу, или Бог. Бог не указ, иногда думают люди. Но мы видим с вами, что непослушание ведет их к тому, что они пострадали, и они были взяты в плен. Вместе с царем мы читаем с вами, что были взяты отроки, молодые люди, у которых нет недостатка телесного. Именно их должны были обучать в царских чертогах, именно они должны были стать будущим империей. Многие люди мечтали попасть в Вавилон, молодые люди особенно. Именно там можно было получить очень качественное образование. Там изучали науку, там изучали языки, акадский, шумерский. И на этих языках политики общались. Именно там, получив образование, можно было построить очень успешную карьеру в будущем. Но именно там, в Вавилоне, не только обучали их наукам, там также учили поклоняться богам. Мы читаем с вами о том, что песни, которые пели молодые люди, были посвящены богам, и в частности богине Иштар. Для чего это было сделано? Целью было повлиять на сознание молодых людей, чтобы они забыли своего Бога и то, чему были воспитаны ранее в своих домах. Даже имена их были изменены. Мы читаем с вами, что «и переименовал их начальник евнухов, Даниила назвал Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Авдинага». Мы видим с вами, что их имена, имевшие духовный смысл и значение, были изменены и были посвящены местным богам. Все было сделано для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы вы забыли ваше прошлое, и у вас новое настоящее. Это настоящее было связано и будущее не с Богом, а с поклонением богам, то есть идолопоклонничеством. Но, как мы с вами сказали, наша жизнь очень тесно связана с небом, с Богом. И Господь ведет нас. И очень интересно, что когда мы с вами уже в молодости познаем Бога, когда мы с вами думаем о Нем, и когда мы вникаем в смысл того, что Господь желает сделать для нас, в наше призвание, наша жизнь меняется. И вот здесь Даниил, молодой человек, но уже верующий, он понимает, что Господь ведет его и не только его. В этой главе он умышленно, неоднократно покажет, что Господь ведет, Господь предал. И вот во втором стихе он пишет, что Господь предал в руку его царя иудейского. Не его боги, не бог Мардук влияет на историю, не эти изваяния рук человеческих обладают силой изменять историю, а именно Бог он ведет.
Мы чуть дальше почитаем с вами, что Даниил еще неоднократно скажет в диване,

в 9 стихе и в 17 стихе, что Господь дал милость, именно Господь дал знание и разумение. Он замечает, как Бог ведет его по жизни, как Бог помогает им быть успешными даже в этих условиях, не самых благоприятных условиях плена. Нам очень кажется иногда, что наши болезни сильнее, чем Бог, что обстоятельства этой жизни, они сильнее нас, что Бог терпит поражение в нашей личной духовной жизни. Но Даниил показывает, что нам всего лишь кажется, что Бог помнит о своих детях. И если мы верны Ему, Он поможет нам в самых сложных условиях жизни. В 8 стихе есть очень важная мысль, что в этот момент, когда молодые люди воспитывались, конечно же, им были даны привилегии и преимущества. Это особый плен для этих талантливых юных людей. Были созданы все условия, они должны были получить знания. И, конечно же, они питались с царского стола. И написано, что и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года. То есть и вино, которое сам пил царь, тоже было дано им. И вот так 3 года должны были их воспитывать. Говорят, что именно 3 года необходимы для того, чтобы человек изменил свой образ жизни и забыл прошлое, и влился в новое настоящее. Они надеялись, что за 3 года все изменится. Но мы читаем с вами, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему. Интересно, то, о чем многие мечтали, то, что многие молодые люди считали привилегией, преимуществом, или даже они могли бы сказать, что «я многого добился в жизни, я уже вместе с царем за одним столом и пью вино, что он пьет, и ем еду, которую он ест». Но Даниил смотрит немножко дальше, он знает чуть больше, и он знает Священное Писание, и он понимает, что пища влияет на настоящее и на будущее человека. Интересно, важно не только то, что ты слушаешь, не только то, что ты читаешь, оказывается, важно и то, что ты ешь. Интересно, что в ответ на послушание мы читаем, что Бог даровал милость и благорасположение начальника евнухов. Дело в том, что очень часто заключались очень выгодные сделки. Евнухи получали пищу с царского стола, и они были согласны дать Даниилу овощи и фрукты, которые так были важны для него. Еду, не посвященную богам. Но Даниил говорит, никаких уступок не было со стороны человеческой. Бог влиял на сердца человеческие. Бог располагал людей, и я мог оставаться верным Богу. Дело в том, что на самом деле мы читаем с вами, что эти молодые люди, которые питались этой особой пищей, в итоге они выглядели лучше, чем все остальные. Пища влияет на сознание человека. Мы читаем с вами, что именно с пищей было связано с первое искушение, когда Господь сказал Адаму и Еве, «Не ешьте, не вкушайте с этого дерева». Мы читаем с вами об этом во 2 главе. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Пища связана с настоящим и будущим человеком. Но Адам и Ева нарушили этот завет, и мы видим с вами и ощущаем все последствия. Важно то, что мы едим. И, конечно же, в ответ на эту верность, на сохранение чистого сознания и ума, Бог, написано, что был близок к ним и был расположен к ним, милость Божья была над ними. В этой главе описана гармония, которую человек достигает с Богом. Интересно, что эта гармония, описанная в 1 главе книги Даниила, она связана именно с телом, с духом и душой человека.

0: человека. Все взаимосвязано. Очень важно нам с вами не упустить. В них написано был высокий дух. И именно высокий дух и забота о том, чтобы Дух Божий был в них, влияет на то, как они себя ведут, и даже на то, что они едят. Если все верно сделано в начале жизни, когда ты молод, то есть большие шансы, что и дальше все будет иначе. В 17 стихе мы читаем снова, как автор отмечает: «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Как интересно, верность Богу всегда вознаграждается. Мы думаем, что знание и мудрость – это плод усилий. Да, в том числе, но высшие знания, высшая мудрость и даже понимание, способность толкования снов и видений – это Божий дар. И мы читаем с вами, что Бог в ответ на верность вознаграждает их и дает им эти особые способности. Тот факт, что священные сосуды были вынесены из Иерусалимского храма, очень сильно смущал Божий народ. И многие из них были убеждены в том, что Бог забыл свой народ, и он потерпел поражение. Но молодой Даниил на личном опыте, в своем общении с Богом и видя ответы на молитвы, он понимает: Бог нас не забыл, Бог нас ведет. Бог знает настоящее, и Он знает будущее. И даже в этих обстоятельствах плена Господь помогает нам. Бог не отказывается от людей. Он с нами в самых разных обстоятельствах и в самых сложных. Господь всегда близок к человеку. И Он переживает не только за наше настоящее. Кстати, этим отличаемся очень часто мы от Бога. Мы переживаем за наше настоящее, но Бог видит будущее. И, конечно же, эту мысль Даниил тоже отмечает в этой главе. Мы читаем с вами последний стих этой главы. И написано: «И был там Даниил до первого года царя Кира». То есть завершается эта глава, хотя она о том, что происходит в Вавилоне, хотя она о том, как только начинается это вавилонское пленение, какие планы есть об этих юношах у Вавилона, но завершается она упоминанием того, что уже нет Вавилона, но есть Даниил. Как интересно получается. Великой могущественной империи, самой богатой, сильной, той, что в будущем будет названа «золотая голова истукана», символ во второй главе. Дальше мы читаем образ льва и орла. Та, что господствует, ее нет. А кто есть? А есть молодой Даниил. Ему всего лишь 17-18 лет было, когда его взяли в плен. Но он переживает Вавилонскую империю и продолжает дальше служить во время Медоперсидского царства. На самом деле, мы с вами переживаем за наше настоящее. И очень часто настоящее нас так сильно пугает, что мы отказываемся от Бога. Мы знаем с вами, что дьявол – это самый талантливый сценарист. Вот он очень часто пугает людей, показывает им, что с Богом им будет очень тяжело жить по жизни. Но Даниил показывает: Бог поможет нам в настоящем, даже в самых стесненных обстоятельствах. Но самое главное, с Богом у нас есть будущее. Империи канут, людей не станет, но верные Богу люди – они будут жить в настоящем, будут успешны, и Господь обеспечит, позаботится о их будущем. Какая чудесная весть! Бог все знает, Бог нас ведет по жизни. И если уже с молоду мы начинаем идти по жизни вместе с Богом, у нас будет настоящее и будущее.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков.

мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя и устроивший тебя, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему.

Ты не случайность. Ты чья-то любовь, чья-то радость. Ты в сердце своем хранишь прекрасные мечты.

когда мой дух спустился в земную жизнь после молитв, так глубины души вонзился меч, что намерен осудить. Когда взираю я на ближних и не встречаю в них любовь, я помню, что моя отчизна не мир земной, небесный дом. Когда болезнь нагрянет снова, я не ругаю, не корю, я принимаю, что, возможно, скоро на суд небесный я приду. Когда я вижу слезы и страдания, свои проблемы забываю и пути, и проживаю вместе с братьями мир боли и тревожной суеты. Когда я очи поднимаю к небу, я нахожу в душе покой и верю, что настанет время, и я вернусь к тебе домой.

Здравствуйте! Сегодня я хотел вместе с вами поразмышлять на тему благословения, в которых мы больше всего нуждаемся. Верующие люди не представляют себе жизнь без благословений. И мы часто говорим друг другу: «Божьих тебе благословений! Какое благословение жить среди верующих! Как нас Бог благословил!» Это слова восхищения, когда мы отдаем должное тому, что действительно мы видим, как Бог благословляет нас. Вообще, какой смысл мы вкладываем в это слово «благословение»? А что значит вообще благословение Божье? Можем ли мы благословлять друг друга? Спросите вы. И что мы подразумеваем под этим словом? Божья защита, охрана, благополучие, успех в каком-то деле. И действительно, когда мы желаем друг другу добрые слова в какие-то особые события, дни рождения, какие-то праздники, мы поздравляем друг друга. И в этих словах звучит не что иное, как слова пожелания или благословения. В третьей книге царств описывается история о том, как в то время, когда Соломон сел на престол как царь, пришли слуги поздравить царя. И когда они поздравляли царя, они сказали именно слова благословения. И что интересно, еврейское слово «барах» имеет значение как «благословлять» или «благословляющий». И именно это слово «барах» стоит здесь, в этом стихе, который мы сейчас прочитаем с вами. И оно переведено как «пришли слуги поздравить царя своего». Откроем мы сейчас с вами третью книгу царств, первую главу, 47 стих. «И слуги царя приходили поздравить господина нашего». Вот здесь стоит еврейское слово «барах», царя Давида, говоря: «Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола». И поклонился царь на ложе своем. Мы видим, что в этих словах поздравления, как я уже подчеркнул чуть выше, звучат слова благословения, пожелания, что бы они хотели, чтобы Бог совершил в его жизни. «Да возвеличил престол его более твоего престола», когда они обращаются к Богу.

к Давиду. В другом месте Священного Писания мы можем увидеть с вами, что это еврейское слово «барах» переводится как «приветствие». Одно и то же слово имеет разные значения. И для этого я предлагаю вашему вниманию прочитать текст 4 глава, книга «Царств», 4 царств, 4 глава, 29 стих. «И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои, и возьми жезл мой в руку твою, и пойди. Если встретишь кого, не приветствуй его». Здесь опять стоит, я подчеркиваю, слово «барах» еврейское. «И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему и положи посох мой на лице ребенка». Таким образом, мы видим с вами, что мы благословляем друг друга даже тогда, когда мы приветствуем друг друга, встречаемся со своими родными, близкими, друзьями, коллегами по работе, мы говорим слово «здравствуйте». А что такое означает слово «здравствуйте»? Как не пожелание здоровья этому человеку? Разве здоровье – это не пожелание, как благословение? Конечно. Но замечали ли вы, что благословение, которое мы желаем друг другу, и благословение Божье не всегда исполняются? Как такое может быть? Мы произносим слова благословения и добрые пожелания во время брачной церемонии. Или когда родился ребенок, мы спрашиваем Божьего благословения на его жизнь. Или во время крещения этого человека. И многие-многие другие события, которые в нашей жизни значимые, происходят. Всегда, как правило, люди друг друга желают что-то доброе. И просят, если это верующие люди, Божьего благословения. Но спустя какое-то время происходит нечто печальное. Браки распадаются. Человек, который крестился, перестал ходить в церковь и пустился во все тяжкие. Что происходит? Неужели Божье даже благословение не работает? И многие люди задумываются над этим. Так что же такое благословение? Неужели человек не может обойтись в своей жизни без благословений? Что нам необходимо понимать? Некоторые, размышляя над этой темой или слушая, могут сказать: «Шевелись, и будет тебе благословение». Конечно, я соглашусь с вами, что человек, если не будет предпринимать каких-то усилий, он ничего не достигнет в своей жизни. И тем не менее, мы понимаем с вами, читая Священное Писание, оно помогает нам понять важность благословения Божьего в нашей жизни, которое мы ожидаем и просим Его. Послушайте, что пишет в Священном Писании Давид, царь Давид, 126-й Псалом. Первый стих. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Мы видим из прочитанного текста, что даже если человек прикладывает усилия, чтобы достичь что-то, в строительстве дома, какое-то предприятие пытается развивать или строить его, если Господь не благословит, все это напрасно. Все придет к своему упадку и будет разрушено. Тем не менее, конечно, мы еще раз, я хочу подчеркнуть, должны прикладывать усилия и просить на наши усилия Божьего благословения. Мы также должны понимать с вами, что благословение и страдания, они не противоречат друг другу. Как это может быть? Давайте поразмышляем. Мы из своего жизненного опыта понимаем, что и на нашу жизнь кто-то когда-то просил Божьего благословения на какое-то дело,

на какое-то предприятие, чтобы был успех нам. Но вместо этого успеха нам приходит неудача. И более того, приходят какие-то страдания и разочарования в нашей жизни. Принявший благословение, мы должны понимать с вами, принявший благословение Божье может испытывать страдания и лишения в этой жизни. Благословение, да, это защита, но не в смысле сохранения от несчастья и ударов судьбы. И когда мы читаем молитву Иисуса Христа «Отче наш», как раз-то Он и говорит, о какой защите говорит Он в этой молитве, которую адресует каждому из нас. «Пусть Господь сохранит тебя, да защитит тебя Господь твою жизнь от лукавого». Так мы читаем в молитве «Отче наш», «да сохранит от лукавого». «Да защитит Он тебя, что может повредить твоей душе, чтобы вера твоя не оскудела, от этого пусть Господь сохранит тебя, чтобы надежда твоя не угасла». И надежда твоя продолжала поддерживать тебя в трудные минуты. Вот о таком благословении мы должны размышлять и молиться. Очень часто люди задают вопрос, когда произошла трагедия на дороге, как же мы молились за этих людей, почему Бог допустил, разве мы не молились о том, чтобы Он сохранил их? Друзья мои, у нас нет порой ответов на трудные вопросы. Но мы должны сегодня размышлять дальше. Ведь, читая Священное Писание, многие библейские герои были благословенны Господом. Но это не оградило их от определенных страданий и лишений. И уж если говорить о самом благословенном Иисусе Христе, Он всю жизнь на земле страдал и терпел лишения. Иногда библейские герои были сломлены, но Он сотворил в их жизни нечто удивительное и великое, потому что они продолжали держаться за руку своего Бога, продолжая верить и надеяться, что Бог всегда рядом с ними. Внешнее благополучие может сделать любого человека, конечно, благодарным. Мы каждый испытывали это в своей жизни. Но также внешнее благополучие может сделать человека пресыщенным и даже самодовольным. Страдание, в свою очередь, может человека заставить вырасти духовно, приобрести какой-то опыт, стать сильнее, преодолевая эти страдания. Но с другой стороны, он может высохнуть изнутри. Самое великое благословение для каждого человека – это Бог, который пришел в твою жизнь и ведет тебя по этой жизни. И когда мы это понимаем, великий мир наполняет наше сердце. Известное повеление Бога Моисею, как Аарон и его сыновья должны были благословлять израильский народ. Я хочу прочитать вам сейчас этот текст Священного Писания. Он записан в книге «Чисел», 6 глава, с 23 по 27 стих. Давайте послушаем, что в этом отрывке говорится о этих благословениях. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». О чем

здесь говорит Господь, это поручая ему эти слова благословения, которые должны были произносить Аарон и его сыновья на сынов Израилевых, о том, что благословение заключается для израильского народа в постоянном присутствии Божьем в их жизни, что его присутствие помилует тебя, что его присутствие сохранит тебя, что его присутствие поможет тебе всегда преодолеть любые страдания, скорби и лишения. Он идет с нами и помогает нам в этом, чтобы мы могли познать в этой жизни действительно живого Бога и силу Его в нашей жизни. Вот какого благословения мы больше всего должны искать в своей жизни. Благословение Божьего присутствия, позволить Ему благословить нас этим присутствием Своим. Если для меня важно только внешнее благополучие, если мне нужны от Бога только подарки, которые я ожидаю от Него, то я так и не познал, в чем истинное благословение для меня. Желающий получить благословение должен понимать, что истинное благословение – это на всех путях познавать Господа. Благословение Господа – это не то, что получают раз и навсегда. Вот сегодня помолились, попросили Божьего благословения, пожелали мне в какое-то значимое событие в моей жизни добрых слов, и я ожидаю, что теперь это будет работать во все дни жизни моей. Конечно, вы скажете, что это невозможно. Но действительно, благословение – это не то, что получают раз и навсегда. Именно в поворотные моменты жизни произнесение слов благословений – это начало диалога между человеком и Богом. И этот диалог, однажды начавшийся со слов благословений, сказанных в жизнь твою, проговоренное кем-то, этот диалог должен происходить на протяжении всей нашей жизни. И вы спросите, что это за диалог? Это Слово Божье, которое говорит нам, объясняющее о том, насколько Бог любит нас. Он обращается со страниц Священного Писания, говоря о своей любви к каждому из нас. И вся наша жизнь – это является отклик на Его любовь. Когда заканчивается год, у верующих людей есть такая традиция – подводить итоги. И как-то в прошлом году, когда он заканчивался, мы собрались несколько семей христианских, и, сидя за столом, радуясь, воспевая Господа, благодаря Его, мы попросили, чтобы каждая семья рассказала, поделилась, как Бог благословил эту семью в течение уходящего года. И, конечно, каждая семья рассказывала, как Бог удивительным образом благословлял их. Но когда подошла очередь к одному брату, он сказал: «Очень приятно слышать о том, как действительно Бог наш любящий благословляет наши семьи, наши дома, наших детей, наших родных, близких, благословляет нас в служении. Но слушая каждого из вас, он сказал: я подумал еще о другом, ведь Бог и меня благословил. А как я распорядился этими благословениями, которые Бог одаривал меня каждый день?» И этот вопрос заставил меня задуматься в тот

момент. Очень часто, действительно, мы много хотим молиться и благодарить Господа за те благословения. Но как мы распорядились этими благословениями? В чем заключается то, что мы являемся мудрыми управителями этих благословений? И Господь ожидает от нас утешения скорбящих, привести голодного в дом и накормить его, одеть нагого и развязать узы греха в жизни человека. Этот отклик ожидает от нас Господь Бог, который благословил нас. Он освободил нас, Он насытил нас, Он одел нас в одежду праведности Своей, Он окутал нас Своею любовью. И Он ожидает от нас, чтобы мы также благословили и людей, живущих рядом с нами. Помимо этого, благословение – не только обещание, но и требование. В чем оно заключается? С одной стороны, произнесенное Богом благословение, которое мы читаем в книге «Бытие», 12 глава, это благословение относилось к патриарху Аврааму, оно было безоговорочно и непременно. Давайте прочитаем это благословение. В чем оно заключалось? «Бытие», 12 глава, 2 стих. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Друзья мои, посмотрите, в чем смысл благословения Авраама. «Я благословлю тебя, и ты будешь в благословении». Некая цепная реакция должна была происходить отныне и вовек. И это уяснил Авраам. Однако в Библии есть примеры обусловленности благословений. И, например, когда мы читаем Второзаконие, 28 главу, мы встречаем такие слова. Второзаконие, 28 глава, 1 стих, и потом мы прочитаем 15 стих. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего». А в 15 стихе мы читаем в этой же главе другую сторону. «Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Так как все-таки понимать? Благословение Божье даются безоговорочно, непременно исполняются или все-таки на условиях. И я хочу сказать, что это кажущиеся противоречия. Дело в том, что благословение, безусловность и условность благословений зависит не от Бога, а от нас с вами, друзья мои. Хотя воля Господа исполняется безусловно и обязательно, от человека зависит, насколько он открыт для этих благословений. Я хочу привести вам пример. Возможно, вы путешествовали и где-то ездили на экскурсии, и ездили посмотреть какие-то водопады. И водопады бывают маленькие, бывают большие, бывают настолько они мощные и по высоте, и по силе своей, что если мы возьмем в руку бутылку, закрытую, и попытаемся наполнить ею водой на этом водопаде, то единственное, что произведет этот водопад, он может выбить ее из нашей руки и разбить ее. Но если мы не откроем ее,

твоими руками. Водопад так и не сможет наполнить эту бутылку водой. Вот точно так же, друзья мои, и в нашей жизни мы должны открыть всего себя, все свое естество для того, чтобы Господь благословил нас, чем Он желает нас благословить. И нам для этого необходимо освободить наши руки от хлама, от нашей гордости, от нашего тщеславия, от наших предрассудков, от наших заблуждений, от стереотипов различных. И тогда Господь, видя, что наше сердце открыто для Его влияния, для Его присутствия и водительства нас в этой жизни, Он наполняет нас своими благословениями. Мы должны также понимать с вами, что вера еще необходима нам для того, чтобы благословения исполнились в нашей жизни. Без веры, мы читаем в Священном Писании, невозможно угодить Господу. И эта вера важна в отношении двух людей, как благословляющего, так и благословляемого. Благословляющему нужна вера и внутренняя убежденность, что благословение, которое он не спрашивает на жизнь этого человека, оно обязательно придет и исполнится, и изменит жизнь его. Для благословляемого также, друзья мои, необходима вера и готовность позволить Богу действовать в его жизни. И, как правило, Бог не вмешивается в жизнь человека, если вера не прокладывает ему путь для этого. И когда мы читаем Евангелие от Марка, 6 главу, мы читаем с вами такие слова о служении Иисуса Христа в некоторых селениях. Марка 6 глава, 5 и 6 стих. «И не мог там совершить никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». Благословению Божьему нужна также и посадочная площадка. И этой посадочной площадкой является наша вера. Я хочу прочитать вам в заключении о тех благословениях, которые ожидаем мы от Бога, и те благословения, которые Он одаривает нас, в чем мы действительно нуждаемся. «Я просил у Бога сил, а Бог дал мне трудности, чтобы сделать меня сильным. Я просил у Бога мудрости, а Бог дал мне проблемы для их разрешения. Я просил у Бога богатства, а Бог дал мне разум и телесную крепость, чтобы я мог работать. Я ничего не получил из того, о чем просил, но я получил все, что мне действительно было нужно». Жизнь человека – это уже благословение Божье. Да поможет нам Господь, приняв его и пригласив в свою жизнь, распорядиться этой жизнью так, чтобы стать благословением для окружающих людей. Всего доброго, до свидания.

Иисус в сопровождении своих учеников и большой толпы народа отправился в город, называемый Наин. В то время, когда он подходил к городским воротам, из города выносили покойника, единственного сына у матери-вдовы. И много народа, жителей места того, шло вместе с ней. Когда Господь увидел эту женщину, ее горе глубоко тронуло его. «Не плачь», — сказал он ей. Он прошел вперед,

и прикоснулся к гробу. И те, кто нес гроб, остановились. Тогда Иисус сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Умерший сел и начал говорить, и Иисус вернул его матери. Все были охвачены благоговейным страхом и славили Бога. Великий пророк явился.

0: И можно ли прожить жизнь без страхов?
1: Сегодня это проблема даже молодежи, подросткового возраста.
0: Страх – это вообще нормальная реакция человека?
1: Я сейчас хочу сказать, Игорь, о том, что является причиной страха.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Со мной в студии сегодня психолог-консультант Василий Половинко. Василий, жить просто страшно. Я не знаю, слышали такое выражение или нет. Недавно читал исследование Левада-центр и сказали о том, чего больше всего боятся россияне. Говорит, на первом месте это болезнь близких, на втором месте война. Из этого мы можем сделать, что у каждого человека есть свои страхи. И вот что хотелось бы узнать, страх – это вообще нормальная реакция человека? И можно ли прожить жизнь без страхов?
1: Вообще мы, как творение Божье, имеем в себе определенные, заложенные в нас чувства. И страх – это тоже определенное чувство. Конечно, это у многих вызывает вопрос. Если это чувство, которое Бог заложил в нас изначально, тогда почему этот страх, он как бы на самом деле сегодня, ну, буквально сковывает человека, губит его, не дает ему возможности двигаться дальше? Вот тут я бы разделил, на самом деле, понимание. Когда мы говорим о страхе, я бы дал определение так, что страх – это реакция на опасность человека. И когда у человека опасность определенно его подстерегает или ожидает, это нормальное состояние, потому что человек должен заботиться о своей безопасности. Это его, так скажем, такая потребность, которую Бог в нас заложил. Это нормально. Но когда у нас страхи начинают уже нами руководить или же управлять, кстати, одно из основных видов оружия, которое использует дьявол на нашей земле, это страхи. И он в большинстве случаев в этом плане имеет определенный успех.
0: Вот уже по опыту работы с людьми, вообще какие самые большие страхи испытывают люди? Вот что можно сказать там первой тройку условно таких страхов, которые очень парализуют человека?
1: Что интересно, страхи бывают разноплановые, совершенно вот не похожи друг на друга, но основные виды страхов – это чтобы человек не остался один. Человек боится остаться одиноким.
0: Одиночество, да?
1: Одиночество просто вот буквально вот сражает на повал.
0: Василий, то есть это не удел только людей пожилых, когда мы говорим вот дом престарелых, человек старшего возраста?
1: Сегодня это проблема даже молодежи, подросткового возраста. Ребенок в семье, он понимает, у него родители работают, зарабатывают деньги. Они пытаются как-то, возможно, компенсировать время, проведенное со своим ребенком, даря ему там, давая ему деньги, даря какие-то игрушки даже дорогие, может быть, телефон, может, какие-то, так скажем, там, компьютеры и так далее. Но а ребенку нужно, ну, необходимо внимание, необходимо то самое главное, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Большой парадокс. Люди уезжают из маленького города, да, урбанизация, мы называем это, в большие населенные пункты. И чем больше населенный пункт, город, да, тем больше человек испытывает одиночество в этом вопросе.
0: Василий, а вот такой момент. Когда мы говорим про большой город, тоже очень много есть классификаций страхов, но что интересно выявили? Допустим, вот молодой человек переехал в большой город. Есть финансовые возможности. Сегодня тебе не надо готовить. Ты заказываешь еду через разные приложения. Убираться тоже не надо, есть клининг компании. То есть ты себя очень можешь так обеспечить, загородить от всего. Но даже при этом человек может испытывать страх одиночества.
1: Я дальше бы сказал бы о том, что даже сегодняшняя обстановка, которая у нас есть вообще в мире, в том числе в нашей стране, это вот социальное дистанцирование, которое тоже играет роль определенную на усугубление проблемы одиночества. Вот. Здесь вопрос больше, наверное, все-таки заключается в том, как я решаю вот эти вот проблемы. То есть сегодня в семье

0: могут... Вот картину, которую буквально вчера наблюдал, были супруга вот в кафе, вот, два молодых человека, парень с девушкой, пришли в кафе, заказали себе еду, сидят и ну, просто тупо общаются по телефону. Вроде бы, казалось бы, когда ты понимаешь картинку, как это кафе, там двое влюбленных, тем более, глаз не сводят друг с друга, все равно это понимание, что современное общество работает на удобство, на комфорт. И, к большому сожалению, сегодня даже люди в одной семье общаются по телефонам, там, да, используя всякие мессенджеры, вместо того, чтобы лично встретиться с человеком и поговорить глаза в глаза. Конечно, когда мы говорили о страхах, одиночество – один из страхов, который имеет место быть, из популярных. Еще также страх – это страх за жизнь. Страх перед смертью, который сегодня тоже определенную роль играет. Когда сегодня мы видим, тем более, люди уходят из жизни. А вот во время этой пандемии, сегодня, вчера человек еще жил, сегодня уже его нет. И тут еще больше страх нагнетается в сознании людей. И люди начинают переживать. Есть люди, которые боятся страхов. То есть, получается, люди боятся других страхов по принципу.
1: То есть они могут еще не наступить, но они... ты уже боишься, что, а что они может наступить? Произойти.
0: То есть ты уже себя загоняешь в определенный тупик, где, в принципе, уже выхода почти мало какой
1: может. А вот такой момент. Мы, когда говорим о страхах, еще подразумеваем такое понятие фобия. Говорят, что это разные понятия. Вот я, кстати, тоже читал одно исследование, что одно из самых больших сейчас страхов, ну, как говорит, даже фобии, это потерять работу в большом городе. Вот страх и фобия – это одно или это все-таки разные?
0: Это разные моменты, хотя где-то может быть устоявшееся мнение обычного человека, что это, в принципе, одно и то же – страхи и фобии. Но в чем разница страхов? Страхи – это то, что у тебя есть в жизни, к тебе пришло, к примеру, да, и если ты будешь работать над этим, то, в принципе, у тебя очень много шансов от этого страха избавиться. Фобии, в них тоже есть определенная возможность от них избавиться, но гораздо сложнее. Почему? Потому что, когда у человека фобия, она настолько его сковывает, что он просто даже не может, реально не только лишь морально, внутренне сковывает, а он чисто физически ничего не может с собой даже сделать. Такое оцепенение, в котором он находится, что не позволяет ему, на самом деле, где-то порой почувствовать себя вот, ну, свободным, как-то вот, ну, думать, как мне вот с этой ситуацией на самом деле справиться или владеть ей.
1: Вот просто у меня у друга, я так понимаю, наверное, может быть, это фобия была, он очень боялся мягких игрушек. То есть, допустим, даже если у него иногда друзья шутили кинуть, то у него очень сильный страх происходил. Вот многие, говорит, люди боятся темноты, высоты. Это все-таки относится к фобиям больше, чем это к страхам?
0: Вот фобии – это то, что, как правило, берет свое начало где-то, возможно, глубоко в детстве. И оно тянется за собой настолько, вот, так скажем, уверенно и крепко, что человек не представляет себе жизни вообще, вот, если он не будет бояться вот этих вот определенных моментов. То есть как бы настолько это вот устоявшегося в его сознании понимания. Я хотел привести пример своего сына. У нашего сына, среднего Марка, тоже была, ну, вроде бы фобия, клаустрофобия. Это боязнь замкнутого пространства. И мы решили с ним этот вопрос побороть, насколько это возможно. Опять тоже, это фобия или страх, по большому счету. Вот. И я как отец тоже думал, потому что таки парень, мужчина будущий, все-таки на самом деле это важный момент, который нужно было бы в жизни стараться преодолеть. И у нас, мы живем в частном доме, у нас есть скважина, по крайней мере была раньше скважина, сейчас мы уже не пользуемся ей. Вот. И в эту скважину качалась вода в большую бочку, кубовую бочку, вот с небольшим таким отверстием, буквально в диаметре сантиметров, может быть, около 40, не больше. И эту бочку нужно периодически мыть. А мыть бочку глубокой все-таки, ее очень сложно изнутри. Я взрослый человек, туда просто чисто физически не залезу. Вот. Я обращаюсь к своим сыновьям. У нас сейчас уже трое сыновей, в тот момент, конечно, было двое. Вот, старший Даниил, и тогда это был младший Марк. Далек уже туда не помещался старший. Я обращаюсь к Марку. Марк, есть такая проблема, есть такая нужда, нужно помыть бочку. Для того, чтобы помыть, нужно туда залезть. Он говорит, папа, ведь ты же знаешь, у меня же ведь проблемы с этим. Я говорю, знаешь, Марк, что я знаю, но у меня есть план действий. Давай попробуем. И он говорит, ну, не сразу, на другой день сказал, давай попробуем, хорошо.

0: Я прекрасно понимал, что план действий уже себя включал, по крайней мере, чтобы он эту мысль услышал. По крайней мере, он проработал и проговорил, просто представил. А второй момент, когда он уже был готов, я говорю, ну что, пойдем посмотрим. Хотя бы, что, ну, он видел эту бочку. Вот, он говорит, ну да, бочка, точно туда не залезу. Это вообще, на самом деле, для меня смерти подобно, туда залезть. Ну, как бы все явные признаки боязни замкнутого пространства. Я говорю, знаешь, давай что мы сделаем? Давай ты попробуй что просто сесть в эту бочку, свесить туда ноги просто, внутрь. Вот. Я буду рядом с тобой. Он говорит, ну, давай. То есть все постепенно, как бы, не то, что прям сразу в течение там нескольких минут все произошло. Он как бы, хорошо, постепенно, давай. Свесил ноги. Говорю, смотри, ну, классно. Вот тебе до дна бочки осталось буквально сантиметров 30. Вот, ты можешь спуститься. Ты просто встанешь на ноги, в бочке будешь находиться. Ты будешь меня видеть, я буду видеть тебя. Он говорит, хорошо, попробую. Но видно было, что это было не просто для него. Он опустил ноги, встал в эту бочку. Потом я говорю, смотри, ты стоишь, нормально себя чувствуешь? Ну, как бы говорит, ну, ничего, но все равно страх определенно есть. Я говорю, смотри, что мы сейчас можем сделать? Давай ты попробуешь присесть в бочке, но так, чтобы видеть меня. Он говорит, хорошо, попробуем. Постепенно, сложно, но это сделал. Я говорю, смотри, классно же, нормально. Ничего страшного нет? Он говорит, ну, вроде да. Потом я говорю, смотри, ну так ты не увидишь бочку внутри, пока ты будешь смотреть на меня. Тебе нужно заглянуть внутрь бочки. Для этого нужно типа, с головой туда опуститься. Он говорит, пап, это самое сложное. Это самое сложное. Я говорю, смотри, давай я буду тебя держать за руку. Угу. Ты будешь держаться сверху одной рукой, другой рукой у тебя будет тряпка, ты будешь мыть эту бочку изнутри. Вот. Если что, я рядом с тобой, ты просто встаешь и вылезаешь из бочки. Хорошо. Сложно, ну давай попробуем. А что случилось? Он первые пару минут мыл и иногда вылезал, чтобы продохнуть воздухом и посмотреть, что все ли нормально.
1: Все в порядке ли, да?
0: Когда все в порядке, через 10 минут он мыл эту бочку.
1: Вообще уже,
0: и когда мы вылезли из бочки, уже помыли, он говорит вечером, папа говорит, когда в следующий раз будем бочку мыть? Я пожал ему руку и говорю, знаешь, говорю, сын, все в этой жизни возможно преодолеть. И даже, казалось бы, то, что является непреодолимым. Поэтому все в наших руках.
1: Здорово. Что мы сделаем? Василий, а скажи мне такой момент. Вот страхом можно заразиться? Вот, допустим, рядом у меня сосед, который боится высоты. Или собак, условно. Да? И я с ним часто общаюсь, и вот тот страх, который у него присутствует, вдруг проявится там во мне или в другом человеке. Вот это возможно или это все-таки надумано?
0: Я сейчас хочу сказать, Игорь, о том, что является причиной страха. К большому сожалению, причина страха является это возможность контролировать ситуацию. Угу. Мы в этой жизни привыкли, что у нас все под контролем. Тогда мы спокойны. Все в моих руках. Где нужно, я подстелил соломку. Где нужно, я сделал то, что мне необходимо. Когда мы вот этот теряем контроль над ситуацией, у нас начинается пробиваться
1: как
0: страх.
1: Панические даже атаки,
0: панические,
1: да?
0: Атаки начинаются у нас, допустим. А что будет, если? А я тут не усмотрел и так далее. Вот признак наличия страхов вообще в целом, как такового, это результат отсутствия мира в душе. Вот когда у тебя отсутствует мир в душе, ты начинаешь думать, как этот мир заполучить за счет кого-то или за счет обстоятельств тебя окружающих. Когда у тебя мир в душе с Богом, с самим собой, когда у тебя появляется мир с ближним, тогда ты знаешь, а тем более мы, как верующие люди, знаем, что у нас есть Бог, и мы ходим под Ним, наши волосы на голове сочтены, то я тогда понимаю, что Бог ничего не допустит того, что будет хуже мне.
1: Спасибо тебе большое. И знаешь, у меня тоже такой вопрос, очень распространенный сегодня в христианстве. Я думаю, ты слышал такое понятие, как страх Божий. Но даже человек, который не связан вообще с церковью, с религией, он тоже слышит об этом понятии. И вот когда мы слышим о страхе Божьем, что у нас часто возникает? Что ты должен настолько сильно бояться Бога, да, чтобы не сделать какой-то проступок. Потому что если ты сделаешь, и вдруг когда-то ты перед Ним предстанешь, что тебе дадут по всем твоим заслугам. И вот здесь хотелось бы понять, вот страх Божий, что это на самом деле? То есть как мы должны вкладывать? Мы должны очень бояться Бога, да, как-то трепетать перед Ним, или как-то по-другому выражать свои чувства и действия?
0: Я вспоминаю свою бабушку, которая мне говорила, еще я был маленьким. Васенька, помни, Боженька тебя накажет.

0: И когда общался с бабушкой, я тоже ходил в церковь, я знакомился с Евангелием, я начал узнавать о том, что на самом деле Боженька ведь не такой страшный, чтобы его бояться. И он не хотел бы поработить человека или загнать его в такое состояние, так скажем, неудержимого или безудержимого страха. Желание Бога, чтобы мы могли понимать, мы говорили сегодня в начале темы, что страх – это защитная реакция человека перед опасностью определенной. Бывает реальная опасность.
1: Когда нужно отреагировать.
0: Бывает мнимая опасность. То есть опасности как таковой нет, ее, возможно, не будет, но я уже боюсь, я уже в стойке стал и уже жду. У меня уже сердце колотится, да я уже переживаю, у меня уже давление подскочило и так далее. Вот. Когда мы говорим о страхе Божьем, Господь говорит больше о том, чтобы я со своей стороны не боялся Бога, а не имел желания или же боялся согрешить. Почему? Потому что грех перед Богом меня, мою жизнь делает искалеченной. Он мою жизнь калечит, он мою жизнь ранит и просто ее уродует, по большому счету. И Бог говорит, я хотел бы, чтобы ты был счастлив. Вот. И этот страх – это определенный трепет, определенное уважение, которое мы испытываем по отношению к Богу. Я пример хочу привести. Когда мы говорим про отношения мужа и жены, когда человек в семье, люди друг друга уважают, любят, ценят, когда они расстаются, у них есть возможность, что они сделают, как это повлияет на этого человека, которого рядом с нами нет.
1: Ты имеешь в виду, расстаются развод или на время?
0: Расстаются на время, допустим.
1: На время.
0: Ну, к примеру, нет, в разных
1: командировку районах, уехал, да?
0: Командировка, допустим.
1: По работе.
0: На работе, может быть, находится. Как этот человек отнесется к тому, что ты сделаешь? Вот когда ты любишь этого человека, независимо от того, где бы ты ни находился, ты со своей стороны будешь стараться и пытаться даже в его отсутствии физическом сделать то, что будет ему приятно. Многие женщины сегодня боятся стать одинокими, остаться одинокими. Они предпринимают все возможные усилия, чтобы удержать мужчину рядом с собой. Вот. И есть такая очень хорошая фраза, что мужчину не удержишь истерикой, не удержишь, так скажем, может быть, вкусной, приятной пищей, едой. Ее не удержишь, мужчину не удержишь детьми. Его нельзя удержать детьми, которых ты вот нарожаешь мужу своему. И женщина думает, вот я его удержу этим. Это невозможно удержать. Мужчину невозможно удержать даже, скажем, какими-то определенными шагами, которые женщина пытается со своей стороны предпринять. Самый главный момент. Мужчина остается с той женщиной, с которой ему хорошо. Это очень важный момент. Вместо того, чтобы думать, как удержать мужчину, строй с ним отношения с мужем. Чтобы удержать свою жену, как женщину, строй с ней отношения. Искренние, настоящие, по любви. И тогда все будет хорошо. Не нужно будет ни бояться страхов одиночества, не нужно будет бояться других страхов, которые похожи с этим.
1: Василий, спасибо тебе большое. Дорогие наши друзья, расскажите, какой у вас был самый большой страх жизни? И если у вас получилось с ним справиться, какой ваш рецепт? Всего вам доброго.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют

об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы смотрите нас. В эфире программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас в гостях замечательная семья, два очень творческих человека – Качаловы Николай и Нина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Николай, Нина, очень рада, что вы к нам приехали. Спасибо вам. Я знаю, что вы из Ставропольского края, достаточно далеко. Наверняка вы ощутили, да, погода, как она поменялась. Все-таки люди южные, и, кстати говоря, это очень ощущается, поскольку вы очень позитивные, очень интересные люди. И сегодня хотелось бы с вами поговорить вообще о том, как складывается ваша жизненная история, да, как вообще вы познакомились, да, как вы вообще жили до знакомства друг с другом, какие истории случались в вашей жизни, опыты. Пожалуйста, поделитесь, Николай.
2: Ну, я могу сказать, что мы с Ниночкой познакомились на молодежном конгрессе. Просто впервые увидели друг друга. Но с тех пор, в общем-то, и, может быть, целый год, наверное, не общались. И уже потом, когда был лагерь, молодежный лагерь, где людей приглашали поехать в горы, в Архыз, то там была также Ниночка, и мы там, в горах Архыза, собственно, уже поближе познакомились и начали друг с другом общаться. И в итоге это вылилось в то, что мы стали мужем и женой.
0: Здорово. И я могу сказать, что здесь очень как-то оперативно все произошло, да, достаточно быстро. Вот как вообще ваша жизнь складывалась до знакомства с Ниной, да, вот какие события происходили, вот что особенно вам хотелось бы вот вспомнить и рассказать нам?
2: Ну, вообще, могу сказать сначала, с самого с детства, что я еще до того, как познакомился с Богом. Не могу сказать, что мы были прям такие неверующие, там, незнающие. Конечно же, в сердце где-то, в глубине всегда было ощущение того, что есть кто-то на небесах, который смотрит за всеми людьми, который помогает людям. Вот. Но именно такого, именно познания того, кто же этот кто-то, этого не было. И однажды моя двоюродная сестра приехала ко мне в гости на лето. Мне было, может быть, в районе 10 лет, где-то вот так. И это было то время, когда всем по почте рассылали, знаете, такие брошюрки раньше рассылали, такого евангельского характера. Там были, может быть, какие-то фрагменты из Евангелия, какие-то личные опыты людей и так далее. И вот моя двоюродная сестра, которая была на тот момент, может быть, немножечко взрослее, чем я, на 2 года, она читала это, интересовалась, сначала любила читать, и она мне рассказывала какие-то фрагменты из Евангелия, фрагменты из жизни Иисуса, и она начала поднимать вопросы вот вечной жизни. А я в детстве всегда интересовался этим моментом. Мне всегда было интересно, а что же будет вот дальше? Вот когда я смотрел передачи различные о животных, там, допустим, или о земле, об устройстве, как вот наш мир создан, мне все время было интересно, ну а что же будет дальше? Вот будет ли продолжение всему этому?
0: То есть в 10 лет вы задумались вообще о смысле жизни. И можно ли так сказать, что ваша сестра, она как-то вот послужила, еще больше дала вот этот вот, да, вопросительный момент вообще для себя лично, да, вы уже поняли, что ага, где-то все-таки что-то существует, гораздо более глобальное, гораздо более интересное, что ли, да, для вас, как для личности.
2: Вне всякого сомнения, вот эти детские наши беседы, которые были порождены вот этими маленькими брошюрочками, которые кто-то, неизвестный нам человек, положил нам в почтовый ящик,

0: они, конечно, сыграли очень большую роль в том, чтобы начался вот этот духовный опыт поиска Бога. И, конечно, ну, вы понимаете, что дети, они пообщались, поговорили, вот, но вот эти маленькие семена, они закладываются в уме. И дальше я потом впоследствии всегда искал вот именно этого источника. А где же этот источник, который может продлить твою жизнь? Я никак не мог смириться с мыслью о том, что человек, когда рождается, видит все это красивое, все интересное, это общение, это палитра эмоций, палитра всяких впечатлений, которые он берет от жизни. Неужели она вот как бы заканчивается с днем смерти человека? Я не мог с этим согласиться никаким образом. И всегда у меня, даже еще будучи ребенком, всегда я задумывался о том, а где есть тот, который может продлить твою жизнь? Где есть источники бессмертия? Где есть вот то, что мы называем жизнь вечная? Откуда она берется? Что нужно делать для этого, для того, чтобы жизнь вечную иметь? И вот в этих вот поисках я как ребенок рос.
1: Постепенно, да, постепенно, это у вас стало все происходить, постепенно. Познание, да, вот Бога. А, Николай, вот еще интересный момент, а вот общество, да, в котором вы жили, все равно у вас были сверстники, друзья, да, знакомые, которые наверняка, может быть, другую модель представляли, да, для вашего сознания вообще в целом. Это не мешало ли вам вообще вот приходить постепенно к Богу? Как-то вот вы вливались, не вливались? Вот как у вас все происходило здесь в отношениях, в социуме?
0: Ну, вы знаете, наверное, все-таки не все задавались такими вопросами, которыми я задавался. И некоторые даже подшучивали, давали мне различные такие прозвища в школе, которые подчеркивали мою задумчивость. Я действительно был очень задумчивым человеком. И я серьезно воспринимал на самом деле вот то, что говорили взрослые. Многие мои сверстники, то есть дети, с которыми мы общались, они не воспринимали взрослых, не воспринимали мнение людей, мнение авторитетов, мнение родителей. А для меня было очень важно то, что говорит взрослый, это серьезно. Я к этому прислушивался и был очень задумчивым человеком, собственно, и воспринимал всерьез то, что происходит вокруг. Мне, конечно же, было достаточно сложно вот, выживать. В детском садике, в школе было очень сложно, да. То есть многие смеялись над этим. Вот. Но были также и люди, которые на самом деле и относились ко мне серьезно тоже. У меня были еще с детского садика была воспитательница, которая хорошо ко мне относилась, вот, и с которой мне было интересно. И потом дальше уже в школе тоже мне было очень интересно с некоторыми людьми, с которыми у нас складывались такие дружеские отношения, которые замечали во мне человека, который ну, задает вопросы, то есть не ведет себя просто как-то хаотично, как многие дети просто бегают, там, занимаются какими-то бессмысленными вещами, собственно. Вот. А я подходил, задавал вопросы, а что это обозначает, а вот как это объяснить, а вот почему вот это так происходит, а не иначе происходит, а как вот это делать, чтобы вот так вот вышло, такой результат получился. Вот. И многие вот из педагогического состава, впоследствии даже в школе, они меня в этом поддерживали и как-то возгревали во мне эту инициативу задавать вопросы и искать на них ответы.
1: Это очень здорово, кстати говоря, когда учителя, да, как наставники, они нас развивают даже в своем вообще поддержании, нас же самих, да, то есть они нам помогают в этом. И здорово, что Бог вот такую почву в вашей жизни подготовил. Мне очень интересна история Нины. Как вообще, я знаю, что вы, можно на «ты», да?
2: Да, да.
1: Мне очень удобно и приятно вообще с вами разговаривать на «ты», поскольку мы все творческие собрались, это очень здорово. Один такой союз очень интересный. Нин, вообще, как твоя жизнь складывалась вот до знакомства с Николаем? Вообще, как ты жила, да? Какие события происходили? Вот особенно запоминающееся что-то вот можешь рассказать для нас?
2: В отличие от Коли, я с детства узнала о Боге, потому что мои родители уже были в церкви. Поиск Бога происходил у меня тоже необычным образом, потому что когда ты, ну, видишь все это, ход богослужений, то есть ты привыкаешь к этому, и тебе нужно что-то прочувствовать самому, как-то узнать Бога, почувствовать вот Его. То есть мне приходилось, то есть, где-то искать, что-то узнавать, потому что хотелось какого-то, ну, своего тоже, может быть, опыта.
1: Это еще до знакомства с Николаем, да, уже это... такие вот мысли стали происходить, вот

0: узнать, познать, что вот именно личный контакт с Богом, да, хотелось найти или как происходило?
1: Да, хотелось личный контакт с Богом найти, и так как мои сверстники очень рано принимали крещение, вот там в 12-13, тогда еще был клуб «Следопыт», я тоже участвовала в многих детских лагерях, то есть мне тоже это все было очень интересно.
0: Наши зрители многие не знают вот клуб «Следопыт», это вот именно что за направление, чем молодежь, да, вот как ты говоришь, вот молодежное движение, да, вот чем занимается молодежь, вот чем ты занималась вот в данном клубе и вообще в истории церкви? Вот, чему ты себя посвящала?
1: Ну, это что-то наподобие советских пионеров, наверное. То есть там у каждого свой галстук, то есть детей учат разжигать огонь, костры, детей учат ставить палатки, вот, вязать узлы. То есть это такое целое подразделение, то есть это, ну, подростки, молодежь. Вот таким образом служат друг другу, людям, Богу.
0: Здорово.
1: Вот. Ну, как-то я смотрела, когда мои сверстники принимали крещение, ну, как-то это особого какого-то чувства мне не вызывало, то есть я не стремилась вот там на первом же лагерном собрании там принять крещение, хотя это всегда очень было красиво, потому что это была и какая-нибудь река, какие-нибудь свечи там, то есть все было очень интересно. Вот. Но то есть я еще до конца не понимала, насколько мне нужен Бог на тот момент.
0: То есть получается, вот, извини, я тебя немножечко перебью, получается то, что вот было в детстве, да, то, как ты воспринимала Бога, ходила в церковь, ну вот эти вот все такие...
1: Это было как, когда тебе дают родители, да, то ты...
0: Ты принимаешь,
1: но вот сам немножко шагам. Недоосмысливаешь, что ты принял, что
0: не
1: ты получил.
0: Да, да,
1: то
0: что
1: есть осознание, я думаю, что и сейчас у многих молодых людей те же самые вопросы, особенно те, которые, да, выросли в церкви, то есть у них тоже есть вот этот поиск. То есть, потому что ты привык, да, ты смотришь на это все немножко по-другому, вот, нежели вот как Кольчика, когда пришел, да, то есть он все уже как-то вот в осознанном возрасте, вот, и, то есть меня, ну, где-то привлекал мир, то есть мне тоже хотелось, да, посмотреть, узнать, то есть, а что там, а что здесь, то есть как-то это все сравнить, и вот только к 18 годам я поняла, что я готова, хочу принять крещение, но это была евангельская программа в Краснодаре, приехал мексиканец, вот, к сожалению, я немножко не помню уже, как его зовут.
0: Вот. Ну, сам факт,
1: да,
0: это было событие, я думаю, что для всех, и вас в том числе, да,
1: когда вы увидели. Да, это было событие, что... ну, иностранец как-то,
0: новый человек.
1: Немножко по-другому воспринимаешь, как-то вот когда он призвал молодежь и вообще всех людей в зале, которые хотели бы принять крещение, и моя подруга говорит, почему бы нет, и как-то я вот неосознанно за компанию, то есть приняла крещение, да, то есть до конца не осознавая, может быть, не...
0: Значимость этого события, да, как такового?
1: Но самое интересное, что когда уже сам факт произошел, я почувствовала присутствие Духа Святого. То есть что-то я почувствовала таки. Вот. Но и вот этот духовный рост, он продолжал с каждым годом расти. То есть вот к чему сейчас я пришла, да, к тому, что я хочу служить Богу, то, что мне нравится служить Богу талантами, вот, и был вообще такой момент у меня в жизни, когда, ну, я вот с детства пою, да, и у меня тоже есть и фотографии.
0: Да,
1: вот.
0: Нина, дорогие друзья, хочу вот также отметить, если вы внимательно наблюдаете за нашими музыкальными программами, Нина уже приезжала к нам, записывала песни, которые вы можете послушать на нашем сайте, посмотреть потрясающие песни о Боге, о смысле жизни. Поэтому Нина еще будет записывать песни на нашем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите и раскрывайте Бога. Это очень интересно и очень познавательно.
1: Ну, мне всегда очень нравилось петь. И я понимала, что это мое, но было действительно такое вот, ну, паническое духовное состояние, что я понимала, что Господь дал мне эти задатки, дал мне этот талант, дал мне этот дар, да, которым я должна славить Господа. Вот. И бывало такое, что я там, ну, подруги там на свадьбе где-то спою, и люди тоже подходили, говорили, почему ты не поешь? То есть ты так поешь, почему ты не поешь? Мы даже не знали, что ты поешь.
0: Интересно, а пела, получается, песни о любви, о Боге?

0: могла спеть? Или какие-то светские песни? Вот,
1: ну, я и светские пела, и христианские песни перепевала. Тогда на тот момент я еще не писала песен. Вот. Но как-то вот Господь привел меня к тому, что я должна служить вот именно этим даром. И когда я уже начала писать, вот в 2011 году у меня была написана первая песня.
0: Очень интересно.
1: «Бог простил», да.
0: «Бог простил» песня. А вот мне интересно вообще, как она родилась. Вот как Бог подвел именно к созданию этой песни? Что случилось вдруг? Какие-то, может быть, личные внутренние переживания или что-то? Вот. Ну, все равно же что-то послужило к написанию этой песни?
1: Ну да, у меня были переживания такие, да, личного характера. То есть, ну, как оно бывает, можно сказать, такой возраст, в принципе, 21 год, это вроде ты и взрослый, вроде еще нет. Вот. И получилось так, что вот эти переживания, да, какие-то душевные, духовные, с отношениями, да, с людьми, то есть и с близкими, и вообще с окружающими.
0: То есть ты чувствовала какой-то все равно дискомфорт, возможно, да, в общении даже со сверстниками своими, да, чувствовала какое-то, может быть, непринятие в каких-то моментах, да, вот все равно же нас что-то побуждает уединиться и даже вот на листке бумаги написать какие-то определенные слова, вот Дух Святой все равно побуждает к этому. Да. Наверняка что-то такое личное внутри произошло.
1: Да, и самое удивительное, что эта первая песня была написана за полчаса. То есть для меня это было какое-то открытие, и сразу и музыка, и тексты, и я прям вот пишу это все на листе бумаги, вот как сейчас помню, и для меня это был какой-то шок. То есть вот я написала песню, интересно, а потом, конечно, уже пошли другие песни.
0: Мы сейчас остановимся, да, именно на песне «Бог простил», поскольку песня первая, дорогие друзья. Сейчас мы послушаем эту удивительную песню, которая раскрывает, я думаю, что наши глубинные переживания, вообще любого человека в жизни, когда человек хочет узнать и познать вообще самого Бога, да, сущность Творца, то, как, какие переживания человек может проходить в жизни, какие испытания, и как Бог лечит и исцеляет. Сейчас мы послушаем в этой песне.

0: замечательная песня, которая действительно пробуждает душу и согревает, и заставляет задуматься о многом. Сегодня у нас в гостях Качаловы Николай и Нина. Николай — священнослужитель, пастор. Нина — замечательная исполнительница христианских песен. Рады видеть вас. Хочу вот также раскрыть и заострить внимание на том, вот когда вы пришли к Богу, да, что произошло после уже, когда вы с Ним познакомились, что в вашей душе случилось и в жизни уже в целом.
1: Ну, вообще, надо сказать, что сам момент обращения к Богу, его нельзя выделить и сказать, что вот так сейчас вот прям произошло, это вот так. Потому что, ну, как я уже говорил, что еще с самого детства, основываясь на той литературе, которую мы обсуждали вот с сестрой, уже начал задумываться как бы о Боге. Но дальше получилось так, что наш почтовый ящик был всегда открыт для такой литературы, да, и получилось, что кто-то положил газету «Сокрытое сокровище». Это христианская газета, которая рассказывает как раз-таки о Боге, о заповедях Божьих, рассказывает очень много о Библии, интерпретирует Библию, очень интересно. Но я тогда не знал, что это за газета, и, собственно, когда мы получили эту газету, то мы нашли там очень много нового, того, что не знали. Потому что до этого я уже читал Священное Писание.
0: А вот. Что нашли поподробнее вот здесь, пожалуйста?
1: Там был разбор книги «Откровения». Это достаточно интересная книга, потому что она вся насыщена различными символами, какими-то ссылками на другие тексты Священного Писания. И чтобы ее понять, нужно очень глубоко ее исследовать, знать Библию в целом очень хорошо. И, вы знаете, не все христиане уделяют внимание, достойное внимание этой книге. А вот в этой газете было как раз-таки разбиралась книга «Откровения», и там проводились очень интересно параллели между тем, что написано в этой книге, с тем, что происходило в реальности, в реальной жизни, в истории человечества. И некоторые даже из этих событий, которых я читал там, я знал уже из школьных учебников и из исторической литературы, которой я интересовался. Вот. И для меня было очень интересно, что ого, как интересно, что церковь вот таким вот образом интерпретирует книгу «Откровения». Мы всей семьей, собственно, заинтересовались и решили найти, где находится эта церковь, которая вот эти газеты распространяет, публикует. Нам хотелось очень узнать, что же, чему же учит эта церковь, потому что очень интересно, очень емко, то, что мы раньше не знали никогда. И мы пришли в церковь, которая, оказалось, находилась неподалеку от нас, и, на наше удивление, собрания были в субботу. В субботу, да. И нам показалось немножко это даже странновато, потому что обычно все воскресенье как бы собираются.
0: Да,
1: да. А это в субботу. Ну, мы особо не приняли как бы это, ну, серьез, да, что, ну, в субботу, да и в субботу. Кто-то в воскресенье, кто-то в субботу, собственно. Вот. И походили какое-то время в эту церковь, познакомились там с молодежью, познакомились с пастором, вот, познакомились, собственно, с членами церкви.
0: Что вас привлекло в этой церкви?
1: Поначалу меня привлекло то, что, ну, во-первых, в церкви очень большое внимание уделяется разбору Священного Писания. То есть это не просто, когда люди просто делятся своими опытами какими-то жизненными или, может быть, рассказывают какие-то притчи из собственной жизни, а именно изучение Священного Писания, то, как оно написано. То есть не свои собственные мы мысли туда приклеиваем, да, а наоборот, мы экстрагируем из Священного Писания то, чему учит наш Бог.
0: Николай, вот очень интересно вот этот момент относительно Священного Писания, да, Библии. Почему? Потому что не все воспринимают эту книгу как истину. Не все готовы вот так, как вы открыли, да, и заострили внимание на этом и захотели изучать. Вот что все-таки вас, как вы считаете, да, лично сподвигло эту книгу открывать, изучать, копаться в каких-то моментах, разбирать? Вот как вы думаете, что вдруг такое произошло?

0: что именно эта книга послужила тому, что вы начали в этом развиваться, да, вот как человек, как христианин?
1: Ну, вы знаете, у меня никогда даже не было сомнений, что Священное Писание — это книга богодухновенная.
0: Почему?
1: То есть, когда я пришел вот в церковь, и мне рассказали о том, что вот есть книга, есть слово, которое передает информацию от апостолов, от пророков, и это слово, оно не вымышленное, это не сказка, там, не былина какая-то, а это именно те слова, которые были написаны пророками, которые имели личные взаимоотношения с Богом и которые получали вести от Бога, у меня не было никогда сомнения, собственно. И потом, когда я уже стал самостоятельно более подробно задавать вопросы по поводу именно основ доверия Священному Писанию, то я еще больше в этом убедился, потому что существует огромное количество современных находок уже, если говорить даже вот ближайшие находки, которые были, это находки Мертвого моря, где находят свитки, древнейшие свитки, которые датируются еще вторым веком до нашей эры.
0: Удивительно.
1: Да, и там находят тексты Священного Писания, огромные тексты, где есть что почитать, есть чем сравнить. Допустим, найдена книга пророка Исаии, полностью все главы. Вот. И когда она, конечно же, попала в руки ученых, то они могли оценить, насколько адекватно был передан текст, который был записан тогда, с тем, что мы читаем сейчас. И когда стали оценивать, стали сравнивать эти тексты, то пришли к выводу, что все мысли, все вести, которые передавались пророком Исаии, которые были записаны в этом свитке, который датируется вторым веком до нашей эры, они все в точности изложены в той Библии, которую мы сейчас с вами читаем.
0: Это уникально. Я думаю, что эту мысль обязательно нужно зафиксировать. Я также хочу сказать, дорогие друзья, Николай будет участвовать в качестве спикера в программе «Территория реальности», которую вы сможете посмотреть. Очень интересные программы. Обязательно смотрите и узнавайте, открывайте для себя новую познавательную информацию. Нина, хочу также вот поговорить о вашем творчестве, да, и вообще о том, как оно у вас развивалось, как оно складывалось. И вот, как вы сказали, что вот Николай, как ваш вдохновитель, как супруг, да, как вообще ваши взаимоотношения, вы как творческий союз, как уже такой, да, сложившийся, основательный в Боге. Вот, расскажите, как вот с Николаем, познакомившись, вот вы в творчестве и как семья стали уже развиваться. Вы как женщина, как супруга должна все-таки вот знать, наверное, представлять вообще, как это все происходит и будет происходить.
2: Оно, творчество начало развиваться, конечно, очень динамично, потому что песен стало много, то есть я стала писать. Мне приходилось искать аранжировщиков, людей, которые пишут фонограммы, то есть людей, которые занимаются сведением. Ну, это уже такие терминологии музыкальные там. Вот. Но я молилась Богу, просила, чтобы Господь мне послал такого человека, который будет воспринимать мое творчество прежде всего, потому что я понимала, что ну, Господь меня к этому призвал, и я должна этого держаться. То есть, ну, чтобы мой супруг и поддерживал меня именно в этом творчестве. И, конечно, я просила Бога, думаю, ну, было бы здорово, если был бы музыкант. Ну, это там уж как будет, главное, чтобы просто принимал, да, мое там какое-то творчество, вот, поддерживал, так скажем.
0: Николай, ты также играешь на музыкальном инструменте, да?
1: Да, да, да, конечно.
0: Я просто интересный еще, момент тоже.
1: Я просто еще хотел дополнить вот эту историю, о которой Ниночка говорила. На самом деле началось все с одной песни, которую написала Нина, которая даже называется, я сейчас скажу как, «Я слышу этот стук». Это песня, которая...
2: Это новая песня.
1: Да, новая песня, собственно, она вот войдет в альбом, который мы в скором времени ожидаем выпустить. Да.
2: Да, 2 февраля планируем выпустить новый альбом, который будет состоять из 10 песен. Почему 2 февраля? Потому что 2 февраля у нас годовщина нашей свадьбы.
0: Потрясающе.
2: Вот, но если Господь все усмотрит, если
0: это
2: мы вложимся в сроки, то...
0: То есть у вас уже, можно сказать, готовый альбом. А где наши зрители смогут послушать, посмотреть на вас, на ваши песни,
2: можно
0: на ваше творчество?
2: Послушать на моем канале Нина Качалова, Ковалева. Вот, можно в поисковике запить христианские
0: Отлично.
2: Песни. И там очень много, да. А по поводу вот Бог... Нет, не Бог, простила, я слышу этот стук, да. Получилось так,

0: что мне в церкви, ну, у нас девочка есть, она хором занимается, говорит, что ты обратись к Николаю, он, может, тебе подберет какие-то произведения твои, поиграет, то есть он хороший пианист. Ну, и как-то получилось так, что я ему отправила свою песню.
1: И, собственно, я начал ее подбирать. Да, и что интереснее всего, что я до этого даже и не знал, что у Нины есть такой арсенал.

0: вдохновенная песня. И самое главное, там есть текст, который можно использовать как евангельский текст, потому что он именно вот, располагает к тому, чтобы задуматься над жизнью Иисуса Христа, над смертью Иисуса Христа, над смыслом этой смерти и воскресения. Вот. И я подумал, очень интересная песня, и мелодия очень такая хорошая, и содержание очень хорошее. Я стал над ней работать. И потом уже я узнал, что оказывается-то, что у Нины есть огромное количество еще и других песен. То есть для меня это было большое откровение такое.
1: Нина, в общем, можно сказать, поразила вас вот своим вот этим вот творчеством, да? Я думаю, что несравненной женственностью и красотой также. Это обязательно. А скажите, вот вы, я знаю, пели на своей свадьбе. Это было что-то удивительное, потому что, опять-таки, эта песня написана вами, да? Вы сами ее написали и ее же исполнили. Пожалуйста, спойте ее хотя бы чуть-чуть, мы послушаем.
0: Предыстория этой песни хотя бы немножко поделиться. Что, мы думали, какую бы песню исполнить ну, в день нашего торжества. Перебирали и ту, и другую, и третью. И потом Ниночка говорит, а давай напишем сами. Ну и мы посидели и написали.
1: Да, здорово. Хотели бы послушать хотя бы немного.
2: Господь, любовь.

0: Да.
1: Спасибо вам
2: такая
1: огромное.
2: Песня, да.
1: Потрясающе. Просто да, мурашки.
2: Мы думаем, что мы запишем ее здесь обязательно.
1: Здорово. Очень здорово. Вот относительно творчества вашего также хотелось бы отметить, да, то, как вы вот вдохновляетесь, когда вы пишете стихи этих песен, да, Нина, вот Николай тоже помогает на фортепиано, да, подбирает гармонию, музыку. Вот хотелось бы узнать, вот как это творчество происходит и как оно у вас вообще расцветает? Вот вы сейчас вообще концерты, может быть, какие-то даете не только, да, у себя в Ставропольском крае, может быть, где-то еще. Это расскажите поподробнее.
0: Я хочу рассказать один интересный момент. Как-то раз мы приехали к моим родителям в гости, это было как раз где-то январь, вот, был такой темный зимний вечер, и я решил вечером немножко пройтись помолиться, поразмышлять, помолиться, вот, и пока я ходил, молился, прихожу, открываю дверь, слышу на втором этаже голос, голос Нины. Я слышу, что-то она там напевает такое, и слышу что-то новое, то, что я еще не слышал ни разу. Вот. Потом поднимаюсь, значит, на второй этаж, смотрю, у Нины сборник песен, и она уже в то время, когда я молился, она уже написала песню новую, вот. Записала мне ее на диктофон. И, собственно, так и продолжается, да. Продолжилось, как бы, да.
2: Говорю, все подбирай, надо
0: да,
2: петь.
0: Подбор песен, да, собственно. Все, песня готова.
1: Хорошо. Ребята, расскажите, а в рамках церкви как вообще происходит ваше служение творческое? Вот здесь вот немного поподробнее.
0: Вообще хотелось бы сказать, что мы еще на этапе, когда встречались только с Ниночкой, мы вместе становились на колени и молились о том, чтобы Господь нам дал возможность вот то, что мы имеем, те библейские знания, те музыкальные способности, которые есть у нас вдвоем, чтобы мы могли это использовать для служения Ему. Вот. И нас буквально уже через 2 месяца после нашей свадьбы нас пригласили как раз совершать именно это служение. И помимо того, что мы рассказываем, общаемся с людьми, рассказываем библейские вещи, проводим библейские занятия, уроки, вот, мы используем очень активно музыкальное служение. И очень много опытов с этим связанных, когда через музыку можно познакомиться с людьми, познакомиться, завязать какие-то интересные отношения, то есть обогатить это служение. Вот. И у нас уже есть много таких интересных опытов, когда мы в домах культуры проводили
1: концерты. Здорово. То есть это не только в рамках церкви, да, происходит, а уже в домах культуры. Интересно. То есть обычные люди могут вас прийти послушать. А вообще вот обычные люди мирские, да, приходят к вам, также вот, ну, подходят.

0: ходят, я думаю, задают какие-то вопросы наверняка, да? Часто задают вопросы вообще какие-то?
1: Ну, задают вопросы, и не только вопросы задают, потому что, когда мы, допустим, проводим концерт какой-то, то мы всегда приглашаем людей, новых людей, хотим, чтобы было больше знакомств. И даже те люди, которые там непосредственно участвуют в этом концерте, помимо нас тоже, вот, допустим, у нас был концерт однажды в ДК, и там был концерт, посвященный Дню инвалида. И там много людей пришли, мы были как одни из приглашенных на этот концерт. И мы со всеми людьми, которые исполняли там какие-то свои номера, произведения, мы с ними познакомились, завязались контакты, мы, собственно, по сей день и имеем такие вот отношения по переписке.
0: Это вот. Замечательно.
1: Нас даже вот зовут в гости, мы думаем, как вот наберемся временем, да, обязательно приедем.
0: Здорово.
1: Да. И помимо всего прочего, мы как бы пытаемся интегрировать музыку в богослужение в том плане, когда мы делаем концерт, мы не делаем просто только лишь музыкальный концерт, но мы в концерт всегда включаем какое-то слово наставления, чтобы человеку было не только, скажем так, эмоционально интересно, но чтобы также он получил духовное обогащение, чтобы он услышал то, о чем поются в этих песнях и из страниц Священного Писания. И вообще могу сказать, что очень сильно музыка влияет на людей. У нас есть даже опыт, когда мы пришли однажды в гости к одной женщине. Вот, она верующая, нам было интереснее общаться. Но у нее были какие-то вопросы такие доктринального характера, то есть какие-то вопросы по Священному Писанию. Мне казалось, что я легко объясню этот вопрос. Вот. И я объяснял и так, и эдак, старался Священное Писание, много текстов приводить. Но чем больше я объяснял, тем как бы сложнее человеку становилось понять это. И тем дальше мы уходили от того, что написано в Священном Писании. Тогда Ниночка говорит, давайте сделаем музыкальную паузу. Мы решили вместе попеть псалмы общего пения. И в заключение Ниночка спела песню свою, как раз вот эту песню, которую я подбирал, самую первую песню о Голгофе. И тогда эта женщина говорит, вы знаете, друзья, я как будто побывала там, у подножия креста.
0: Это потрясающая мысль вообще, которую вы выразили. Я думаю, что это самое главное, наверное, да, когда вот мы касаемся сердец, музыкой, нашим творчеством. Это вот действительно служение, которое вы несете, и Бог вас благословляет, и дай Бог, чтобы это действительно все дальше развивалось и продолжалось. И пусть дальше Бог вас ведет и направляет в этом творчестве. Дорогие Нина, Николай, я благодарю вас от всего сердца, от всей нашей телекомпании, что вы были с нами, что вы выбрали время, приехали к нам. Спасибо вам.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы также смотрите нас. Спасибо вам. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: братья. Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня.

0: себя как друг.
1: Моя история о том, как Бог в жизни человека поступает по-разному и интересно. Вот в моем случае нечто подобное и произошло. Я гостил у родителей моей супруги, и время подошло уже возвращаться мне домой. У меня был ночной поезд, а поезд приезжал утром, это город Могилев белорусский. И получалось так, что вот я в пятницу должен был отправиться, а в субботу утром я приезжаю. Мне оставалось только время быстренько заскочить домой, переодеться и отправиться в церковь на богослужение. А богослужение у нас должно было быть посвящено вот Дню Знаний 1 сентября, когда мы детей посвящали, мы молились за них. Вот. И так как вот дом до железнодорожного вокзала, в принципе, недалеко, и я решил пешком отправиться до железнодорожного вокзала, в общем, никаких в этом трудностей не испытывая. Вот. Я иду... Тишина, время от времени, конечно, отдельные машины, такси, общественного транспорта уже нет, людей понятно, что нет, звездное небо, красивая тишина, я, естественно, размышляю, вот, мечтаю, приятно иду, погода хорошая, ну, вот, не холодная еще. Ну, я не знаю, наверное, каждого человека такое бывает. Все равно же вот скользящая такая мысль, вот бы неплохо бы, если бы, ну, найти, может быть, какую-то сумму денег, может быть, кошелек. И я ловлю себя на этом и начинаю думать, так вот, если я все же найду кошелек, то, понятно, мне нужно найти хозяина этого будет. Ну, в любом случае, даже если мне деньги не достанутся, то я найду хозяина этого кошелька, познакомлюсь. И это тоже будет хороший опыт, чтобы вот, ну, человеку как-то засвидетельствовать вот, ну, добрый поступок. По крайней мере, это будет здорово. Ну, а если окажется так, я не знаю, какая-то сумма денег, а вдруг может быть золотое кольцо, может быть еще что-то, вот, я не знаю, ну... В мыслях я уже начинаю так вот размышлять, и, может быть, даже в мыслях, Господи, вот как бы ни произошло, но если так вот все же получится, я либо найду хозяина, тем самым прославлю твое имя, для, ну вот, может быть, эти деньги там использую на какой-то благотворительный проект, в общем, чтобы тебя однозначно это прославляло. Я вот так иду, шаг за шагом, приближаясь там, к железнодорожному вокзалу, ну и вот я вижу там вдалеке, автобусная остановка. Ну и подсветка, горит фонарь. Я иду, вот думаю, размышляю. Было бы все же неплохо вот найти нечто подобное. Чем ближе я подхожу к остановке, и я вот несколько, может быть, метров 10, я вижу, что вот возле остановки, возле лавочки какие-то вот бумажки. Шаг за шагом. И я вижу, что это не просто бумажки, а это денежные купюры. Представляете, вот у меня сердце вот затрепетало вот там вдвойне. Я подхожу, и я не верю своим глазам. Ну, понятно, что это не день, это ночь, это фонарь, который освещает, это сумерки вот такие. Но в то же время я понимаю, что это денежные купюры. У меня настолько начинает биться учащенно сердце, я не верю своим глазам, что это денежные купюры. Я поднимаю, а там купюры, получается, вот... Доллары, 100-долларовые купюры, там 50-долларовые купюры, банкноты, вот евро, 100 там евро, 50 евро. И я начинаю, вот мое сердце просто начинает трепетать. Но когда даже вот, ну вот рассматриваю, я понимаю, вот руками ощущаю, что это не настоящие деньги. Это не настоящие деньги, и вот отчасти у меня произошло разочарование, а отчасти у меня произошло вот такой... порыв благодарности Богу. А было вот усеяно вот этими купюрами, кстати, было очень много. А это, как в конце концов оказалось, есть такие вот детские банкноты для игры. Но они выглядят как настоящие по размеру, все, вот рисунок, все соответствует. Но они фальшивые, скажем так. Но из этого все равно я взял две банкноты. Я взял вот 100 вот номинаций вот евро, да, в эту банкноту, и 100 долларов для памяти. Я утром приезжаю в церковь, у нас молитва, ну, проповедь, так, молитва за детей. И я вот ребятам рассказываю эту историю. Ребята, вы знаете, в жизни хочется так, чтобы, может быть, иногда ничего не делать. А вот знания получить, обрести там какую-то профессию, чтобы просто сидеть и ничего не делать. Вот чтобы вот тебе это как-то вот свалилось там сверху, и вот ты чего-то там обрел. Без участия какой-то, да, без какой-то вот стара, без устараний, без какой-то деятельности. И я им рассказываю эту историю.

что вот я шел в мечтаниях, и вот я нахожу огромную сумму денег. Кстати, там была часть белорусских рублей, незначительная сумма, а вот все остальное это было фальшиво. В тот момент и я для себя, и ребятам говорю, ребята, в жизни халявы не будет. Как бы ни было, человек со своей стороны должен прилагать старания, усердие и усилия, чтобы чего-то добиваться. В то же время Господь, может быть, с таким чувством юмора поступил по отношению ко мне, показывая, что я знаю твое сердце, я знаю твои ожидания, желания. Может, я тебе дам, но ты помни, вот так вот просто настоящее, качественное на халяву не пройдет без какого-то прилагания усилия в жизни. Вот так вот произошло в моей жизни. Я благодарен Богу.

Ну, во-первых, это ясно понимание, что Отче наш, не мой, а наш, что Он наш общий Отец. И чтобы нам быть братьями и сестрами, надо иметь одного Отца. Отец наш Господь. Он призвал нас к жизни, дал нам поручение хранить и возделывать окружающий мир. Уже во второй главе книги «Бытия» нам послал Господа Иисуса Христа, в котором все новое тварь. Нет ни иудеи, ни эллин, ни раба, ни свободный, ни мужеский пол, ни женский. И поэтому, несмотря на неизбежные различия в конфессиях, в национальных церквях, мы все имеем одного Отца. Это самое главное. Потому что Бог явно хотел, чтобы Его церковь, объединение людей, чтобы это было как многоцветный букет разных культур, национальностей, языков, традиций. Но чтобы в центре было главное – Христос. Люди принадлежат разным культурам, разным традициям, разные по своим психологии. Смотрите, протестантизм – это Северная Европа в основном. Люди более строгие, так все психологически. А, скажем, Южная Европа, и там и иконы, там песни, там все, там музыка, Византия, Италия, другое. Но центр один. А все радуются, чем ближе к центру, они ближе между собой. А не, нам не нужно всех объединять, сливать под единой юрисдикцией и так далее. Как исторически сложилось, но помню, что Господь молился, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, да они в нас едины будут. Потому знаю, что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Если мы не будем иметь любви, нас не узнают учеников Христовых. Потому что все человеческие объединения, все делятся там, все. Это биологическое свойство человека – разделяться на популяции. Но новое духовное качество, которое нам Бог вкладывает в нас, это именно, что мы осознаем, несмотря на различия, мы призваны к единству.

0: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он надел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
1: Смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Кто же ты? Кто вывел из небытия миллиарды галактик? Кто ты, что зажег в своем безумном пламени огромный шар? Наше солнце. Кто же ты, кто закрутил нескончаемый хоровод и подарил каждому живому существу

я, что тот, кто обладает всей вселенной, пришел на землю ради меня? А я знаю, что если бы на земле не было больше ни одного человека, ты бы все равно пришел ради меня одной.

0: обеда.
1: И что подходит для обеда лучше всего? Конечно же, суп. Становясь взрослее, я узнала, что помимо борща и щи, которые готовила моя бабушка все мое детство, есть еще тысяча и один вкуснейший суп, а самое главное, существует суп-пюре, с которым я хочу и вас сегодня познакомить. У меня есть два любимых, это грибной и сырный. Начнем с грибного. Для начала нам понадобится сливочное масло, и на нем обжарить лук и целый килограмм шампиньонов. Это будет немножко долго, но, поверьте, результат того стоит.

Грибы с луком готовы. Мы их обжарили. Казалось, так много, но все это поместилось на небольшой сковородке. Убираем. Здесь у меня в кастрюле уже заранее подготовленный овощной бульон 1 литр. К нему добавляю заранее сваренную картошку. Довожу это все до кипения и добавляю уже готовые шампиньоны. Бульон с картофелем и грибами мы довели до кипения, и теперь можно его блендерить. Если кастрюля вам позволяет, вы можете делать прям в ней, но будьте готовы к тому, что оно может увеличиться в объеме. И если вы чувствуете, что у вас маловато места, перелейте во что-то покрупнее и продолжите делать это там. Надо переехать сюда. Я довела суп до однородной консистенции и теперь добавляю в него сливки. И также еще раз блендерю. Нам конец. Смотрите, какой красивый! В самую последнюю очередь я добавляю соль и перец. И еще раз перемешиваю. Суп готов. Цвет у супа достаточно специфичный, так как мы сделали его и по большей части из грибов, но это не мешает быть ему безумно вкусным. С этим супом мы закончили. Давайте перейдем к второму. Второй мой фаворит – это сырный суп. В детстве мы называли его вечный суп, потому что казалось, что мы правда ели его очень долго из-за того, что суп очень сытный, но при этом в приготовлении он очень легкий.

нам понадобится лук, морковь, картофель, сливочное масло для обжаривания. Все это отправляем в кастрюлю, немного тушим, заливаем бульоном, добавляем сыр, блендерим. Готово. Приступаем.

0: Овощи готовы, они сварились до мягкого состояния. Добавляем туда соль и перец. Перемешиваем, поварим еще парочку минут и добавляем сыр. Я сначала слегка его разламываю и смешиваю лопаточкой, а потом только уже блендерю.
1: Он опять меня плюнул!
0: Лепота?
1: Пахнет суп очень вкусно, как будто я на сырной фабрике.
0: Давайте разольем суп по тарелкам, и я покажу, как их украсить. Для украшения я буду использовать сухарики. Вы можете их купить готовые или приготовить сами. И зелень. Сыпаем сверху. Зелень тоже ту, которую вы любите. У меня это укроп и петрушка. И даже наш немного нелицеприятный грибной суп теперь спрятался и выглядит красиво. Наши супы готовы, можно есть. Приятного аппетита!

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте тверды и неколебимы, братья мои возлюбленные. Отдавайте себя беспредельно делу Господню, определенно зная, что труд ваш не тщетен в нем».

Здравствуйте! Как сказал философ Шопенгауэр, 9/10 нашего счастья составляет здоровье. С математической точностью этого утверждения можно поспорить. И все-таки каждый согласится, что здоровье очень важно, чтобы мы могли чувствовать себя счастливыми. Так давайте сегодня начнем путь к тому, что так для нас всех важно. Ради любой цели нужно преодолеть 3 ступеньки. Первая ступенька – это информация, что правильно, что неправильно, что полезно, а что вредно. Вторая – желание получить это благо. В нашем случае – желание быть здоровым. И, наконец, третья ступенька – практические знания. Как применить полученную в своей жизни информацию? Как заметил Гёте, кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует. Поэтому давайте начнем по порядку.

Пищевые добавки – это консерванты, красители, ароматизаторы, улучшители, эмульгаторы, усилители вкуса и прочие вещества, которые добавляют в продукты питания. Несмотря на слово «пищевые» в названии, едой они не являются. Перед тем, как запустить добавку в производство, проводятся исследования. Но эти исследования не абсолютны. Во-первых, в исследованиях сложно учесть влияние добавки на организм при продолжительном использовании, при нарушениях режима хранения, при совмещении с другими добавками в одном продукте или в продукте, который человек ест вместе с этим продуктом. Не учитывается влияние на разные организмы, использование совместно с медицинскими препаратами и так далее. Во-вторых, добавки, которые раньше считались безопасными, теперь запрещены как опасные для здоровья. Страшно то, что последствия употребления их в пищу, вред, который они нанесли здоровью, отменить никто уже не сможет. Возможно, то, что мы едим сегодня, будет запрещено завтра. Итак, техника безопасности при покупке продуктов. Первое. Избегайте покупать продукты неестественных ярких оттенков и содержащие серебристые украшения. Последние могут содержать алюминий. Провокатор болезни Альцгеймера. Многие красители угрожают организму аллергией и другими болезнями. Второе. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. Чтобы реже подвергать свою микрофлору воздействием этих веществ, следите за тем, чтобы срок годности был минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий, так как в большинстве случаев в них присутствуют нитродобавки. Надпись «без консервантов» также не может служить гарантией отсутствия вредных веществ, так как вместо вещества группы консерванты производитель может добавить схожие вещества из класса антиокислителей и номинально оставаться правым перед законом. В-третьих, старайтесь избегать в своем питании присутствия усилителей вкуса, глутаматов. Кроме вреда, приносимого организму, они способны привести человека к своего рода зависимости. Регулярное употребление пищи СЕ-621 при

0: приводит к частичной потере вкусовых ощущений. Это приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глютамат. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Будьте внимательны при покупке сладких напитков без сахара и жевательных резинок, а также обращайте внимание на маркировку продуктов кодом Е951. Под этим кодом скрывается подсластитель аспартам – вещество, официально разрешенное к применению. Однако он вызывает серьезные сомнения у независимых исследователей. Имеется более 10 тысяч официальных жалоб в Управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами от потребителей. Старайтесь не обременять свой организм без лишней необходимости продуктами, содержащими избыток добавок, таких как сладкие газированные напитки, разноцветные леденцы, дрожжи и шоколадные батончики, чипсы и продукции фастфуда, супы, картошка и макароны быстрого приготовления. Пользы они вам не принесут. Фрукты перед употреблением тщательно промывайте проточной водой, поскольку их часто обрабатывают химикатами для защиты от плесневых грибов. Яблоки, обработанные парафином, очищайте от кожуры. По разным данным, человек употребляет в год от 2,5 килограммов до 9 килограммов различных веществ, не относящихся к продуктам питания, но служащих для придания пищи свежего и более привлекательного вида и запаха, и использующихся для увеличения срока хранения еды. При этом надо иметь в виду, что к пищевым добавкам не относятся соединения, повышающие пищевую ценность продукта, то есть витамины, микроэлементы и так далее. По самым скромным подсчетам, в 70% предлагаемого супермаркетами пищевого ассортимента в той или иной форме присутствуют пищевые добавки. Полностью избежать их, к сожалению, сейчас очень сложно. Однако некоторые шаги мы все же можем предпринять, и наш организм с радостью воспримет изменения в нашем питании. Будьте внимательны и здоровы!
1: Согласитесь, совсем неприятно осознавать, что симпатичная пачка чипсов может принести нашему организму такой же вред, как, к примеру, небольшая автомобильная авария. Важно знать своих врагов в лицо, но нельзя жить, если вокруг себя видишь только врагов. Поэтому не будем останавливаться на плохом и сразу же перейдем к следующей рубрике.

Древней Греции его любили философы и не любили знатные горожане. Не любили по причинам понятным, из-за резкого запаха, который они считали достойным только низшего сословия. А вот философы очень уважали это растение, так как видели в луковице модель устройства Вселенной. В наше время лук мало интересует философию, зато им заинтересовались врачи-диетологи. И оказалось, что нам есть чему поучиться у древних народов. Древнегреческий полководец Ксенофонт считал, что лук вызывает прилив сил, поэтому он обязывал своих воинов его есть. Древнеримские военачальники также включали лук в паёк легионеров, полагая, что он пробуждает мужество, поднимает настроение и придает храбрости. Лук всегда ценился на Руси. Есть даже известная русская поговорка «Лук от семени дуг». Необыкновенные целительные силы этого овоща объясняются уникальным сочетанием множества веществ. Лук улучшает аппетит, а значит, способствует более качественному усвоению пищи. А содержащиеся в свежем овоще вещества облегчают состояние при аллергии. Поэтому лук должен чаще находиться на столе у склона.

0: склонного к аллергии человека. В настоящее время в луке найдены вещества по химическому составу и по своему воздействию на организм, сходные с гормонами. Именно этим веществам лук обязан своей способностью омолаживать организм. Особенно этим качеством известны розовые салатные сорта лука. В питании здорового человека лук может и должен использоваться почти без ограничений. Но, конечно, придется отказаться от лука при проблемах с желудком или кишечником. Ведь он в таких случаях может привести к болезненным ощущениям. Необходимо также помнить, что излишнее количество сырого лука может спровоцировать приступ у больного бронхиальной астмы или стенокардии. Так что, как и во всем, необходимо соблюдать меру и прислушиваться к требованиям своего организма. В русской народной медицине лук применяли во время моровых поветрий, то есть эпидемий. Современные медики соглашаются, что лук – это отличное профилактическое средство от простудных заболеваний. Лук славен фитонцидами. Это летучие вещества, способные убивать вредные для человека микроорганизмы, а также ускоряющие заживление ран. Благодаря наличию фитонцидов для дезинфекции полости рта достаточно в течение 3-5 минут пожевать лук. А при хроническом насморке полезно дышать нарезанным луком. Некоторые врачи убеждены, что фитонциды разрушительны почти для всех вирусов гриппа. Поэтому свежий лук в вашей тарелке в период эпидемии – это дополнительный шанс сохранить здоровье. А во время простуды и при насморке – печеный лук поможет облегчить состояние. Помимо этого, фитонциды обладают немаловажной способностью снижать воздействие радиации. При этом надо отметить, что самым сильным фитонцидным действием обладают более острые сорта лука. Среди растений, входящих в проверенные временем рецепты красоты, лук занимает далеко не последнее место. Он способствует росту и укреплению волос. Египтяне еще 4000 лет назад знали и широко использовали это свойство лука. Современная косметология подтверждает, что луковый сок предупреждает выпадение волос. К тому же он делает их сильными и блестящими. За это отвечают содержащиеся в луке сера и фосфор, так как они входят в состав вещества, из которого состоит волос. Причем из лука можно делать отличные укрепляющие маски для волос. Но лучше делать их в выходные дни, так как волосы могут впитать вместе с полезными веществами и их характерный луковый запах. Сырой лук, а особенно зеленые луковые перья, важны для состояния десен и зубов. Врачи рекомендуют есть его побольше, и тогда зубы станут более крепкими и здоровыми. Лук практически в любой своей форме способен приносить пользу. Но, конечно, лучше его есть не жареным, а сырым или запеченным. Наверное, на каждой кухне найдется такой привычный для нас продукт, как лук. Это прекрасный овощ, который может обогатить вкус и запах практически любых несладких блюд. Его нельзя назвать экзотичным, но сегодня, когда вы возьмете в руку луковицу, присмотритесь к ней внимательнее. Ведь за ее золотистой шелухой скрывается настоящая сокровищница здоровья.
1: У каждого из нас есть свои мечты. Кто-то мечтает похудеть, кто-то освоить конный спорт, а кто-то меньше времени тратить на интернет. В любом случае, после того, как собрана вся информация, надо начинать изменять свою жизнь. О том, как это сделать, чтобы не разочароваться, подскажет Наталья Назарова, врач санатория здорового образа жизни «Наш дом».

нас какая-нибудь проблема, но есть. Когда мы говорим о том, что у меня есть проблема, есть привычка, я хочу избавиться от нее. И вот мы приступаем к вопросу, что делать с этими привычками, куда их девать, как избавиться от них. Очень часто мы думаем, что это очень легко. Вот Марк Твен этому пример. Да? Когда-то он сказал такие слова. «Бросить курить проще простого. Я делал это 1000 раз». Очень часто человек пытается своими силами себя остановить и контролировать себя. Вы пробовали себя контролировать в какой-то привычке? Вот сами. Это крайне трудно, крайне трудно. Бывают люди, у которых это получается. Знаете, я вспоминаю одного мужчину, он мне как-то сказал, что я не курю, я бросил курить. Но я, говорит, я себя, ну так, контролирую, я себя убедил, что мне надо бросить курить. И он много лет не курит, но он еще такой момент сказал. Он говорит, ну вы знаете, там прошло что-то 15 или 20 лет с тех пор, как он бросил курить. Но он говорит, каждую ночь я вижу себя во сне с сигаретой. И я получаю такое удовольствие, что вам не передать просто. То есть фактически человек остается зависимым. И представляете, какого напряжения это стоит ему? Постоянно себя контролировать, вот так вот себя в руках держать. Он не свободен по-настоящему, потому что внутри он продолжает делать это действие. Он просто не получает вреда чисто физического. Ну, вреда от воздействия табачного дыма. Но в его уме эта зависимость, она сохраняется. Зависимость обладает одним коварным таким свойством, что она незаметно овладевает нами. И человеку кажется, что он в любой момент может это оставить. Ну, курю, нет проблем, не буду курить. С завтрашнего дня бросаю. Все, какие проблемы? Пью, тоже никаких проблем, я могу в любой момент это бросить. И человеку так кажется до тех пор, пока он реально не попробует это сделать. Как только он по-настоящему пытается это сделать, вопрос сразу встает ребром. Как мы обычно поступаем? Мы пытаемся все, что есть у нас, как бы запихать туда вглубь, чтобы никому не показать, что у меня есть проблема. Никому не показать. Если у меня зависимость, то это очень часто, что мы стараемся вот это скрыть от чужих глаз, потому что это и стыдно, это и неудобно. Это означает, что нужно признать, что эта привычка сильнее меня. Кажется, что ну, это какой-то позор, что ли, для человека. Очень часто так. И мы пытаемся вот это вот все внутрь, вглубь. Но, как правило, она вот так же, как здесь, вот все вылезает, выпирает из всех щелей. Точно так же наша привычка. Она все равно вылезает из всех щелей. Какой есть выход из этой ситуации? Для того, чтобы знать, как ее решить, надо сначала посмотреть, откуда она берется. Истинная причина зависимости. Ею является чувство неудовлетворенности. Помните, мы с вами говорили, что у нас формируются вот эти вот привычки. Высшие силы становятся ниже, чем это должно быть. Они становятся как бы на последнее место. И на первый план выходит желание человека, да? Желание. Что такое желание? Я чего-то хочу. А почему я этого хочу? Потому что у меня есть чувство неудовлетворенности. Откуда берется эта неудовлетворенность? Откуда она берется? Мы не созданы так, чтобы жить вот как роботы, не получая радости ни от чего. Просто делать то, что необходимо. Мы с вами созданы были для того, чтобы жить в радости и жить в удовлетворении. И истинным источником удовлетворения что является для нас? Помните, мы с вами на одной из лекций говорили, что самой высшей ценностью для нас являются отношения. Отношения. Это самое большое богатство, которое подарено нам. Отношения с Богом, как с нашим истинным Отцом. И отношения друг с другом. Если у нас с вами нет этих отношений, если мы не умеем эти отношения строить, то мы живем в неудовлетворенности. Может быть, вы замечали, что если человек имеет, если мы с вами имеем друзей, если мы имеем понимание, если нас любят и мы любим, то для нас становится совсем не важно, сколько мы имеем денег, да? В каких условиях мы живем. Это важно, но не настолько, чтобы стоять на первом месте. И вот когда нету этого, тогда мы начинаем искать замену. Вот тогда мы начинаем искать замену. И когда мы говорим о решении проблемы зависимости, то нам нужно помнить, что истинное решение, оно находится вообще-то у Бога. У того, кто может поставить все на свои места. Тот, кто может дать удовлетворение от тех отношений, которые мы имеем. Есть прекрасные слова в Библии.

Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Если Он дает вот это вот удовлетворение, то пропадает причина, пропадает корень вот этой вот зависимости. И тогда не надо будет ей, ну, как бы становиться из одной в другую переходить.

0: огромных количествах, или телевизионная зависимость. То есть вот эта вот причина для нее, она уходит, она исчезает из нашей жизни. Что мы можем сделать для этого? Давайте мы просто посмотрим конкретные шаги. Первое, что нам нужно сделать, это признать свою нужду в помощи, признать то, что проблема выше нас. Помните, мы уже говорили об этом. Если я буду все время говорить, что у меня нет проблем, у меня все нормально в жизни, то я никогда не решу свою проблему. Это нужно иметь в какой-то степени мужество, правда, чтобы так сказать. Но этот первый шаг, он является первым шагом на пути к победе. Второй шаг – это нам нужно просить о помощи. Просить о помощи. И в Библии есть очень много текстов, которые говорят о том, что просите и получите. Если мы просим о свободе, об истинной свободе, это означает, что такой ответ мы всегда получим. Если мы просим, и если Бог обещал, что я дам ответ, я дам то, что вы просите, если это для вашего блага, значит, оно так и будет. И нам нужно верить в этот ответ, то, что придет вот это вот освобождение, и мы получим его. Еще момент. Это то, что нам нужно проявлять настойчивость. Проявлять настойчивость. То есть это не просто вот мы сегодня попросили один раз, и дальше мы забыли вообще о своей просьбе. И думаем, что, ну, может быть, Бог меня не услышал. Но когда мы настойчивы в своей просьбе, настойчивы, то это означает, что не то, что, знаете, Бога надо заставить, чтобы Он нам отвечал. Но когда мы настойчивы в своей просьбе, это доказывает наше желание получить эту свободу, наше собственное желание. И тогда мы сами начинаем действительно понимать, что мы хотим этого, действительно к этому стремиться. Результатом будет возвращение свободы и способности себя контролировать. Человек — это такое вообще-то высокое призвание — быть человеком. Человек, он определяется способностью выбирать. Способностью не идти на поводу у кого-то или у чего-то, а способностью выбирать.
1: Большинство грандиозных и небольших намерений никогда не были осуществлены по одной причине. Из-за того, что так никогда и не пришел тот самый понедельник. Мало знать, мало даже хотеть, но если не сделать хотя бы первый шаг, то все остальное напрасно. Признаюсь, я одно время мечтала начать бегать по утрам, и мне было приятно представлять, как со следующей недели я начну это делать. Надо ли говорить, что эти мечты так никогда не воплотились в жизнь? Поэтому я предлагаю, давайте сегодня поможем друг другу. Назначим сегодняшний день понедельником, тем самым понедельником. Давайте именно сегодня сделаем то, о чем всегда хотели. Не завтра, не на следующей неделе, а прямо сейчас. А если ваша цель начать заниматься зарядкой, то этот момент тем более подходит для этого самым лучшим образом. Ведь дальше нас ждет спортивная рубрика.

Дорогие телезрители, согласно статистике, во всем мире практически каждый третий человек плохо видит. Если у вас есть проблемы со зрением, близорукость или дальнозоркость, косоглазие или астигматизм, и вы не хотите мириться с этой проблемой, то знайте, что все в ваших руках. Следующий комплекс поможет снять усталость с ваших глаз. Первое упражнение. 1-2 минуты смотрите прямо перед собой вдаль. Потом поднимите руку и просто посмотрите на пальчик, где-то на расстоянии 20-30 сантиметров от вас. Также несколько минут посмотрели. Опускаем руку и опять смотрим вдаль. Это несколько упражнений именно на аккомодацию. Следующее упражнение. Вы можете взять какой-то предмет, вытянули ручку и сконцентрировались на кончике этого предмета. Не отводим взгляд, внимательно на него смотрим. Медленно приближаем предмет и касаемся кончика носа. Смотрим на него и опять возвращаемся и также не отрываем свой взгляд, смотрим на этот предмет. И так несколько раз. Следующее упражнение – оно также поможет снять усталость глаз. Это, как в предыдущем комплексе, около

0: окошко. Вы можете не использовать окошко, можете использовать просто что-то находится рядом с вами и вдали. То есть переводим взгляд с ближнего предмета на дальний предмет. Следующее упражнение. Смотрим на кончик предмета. Можете просто на кончик пальца смотреть и сосредоточьтесь 5 секунд. Потом мы смотрим одним глазом. Также 3-5 секунд. Потом другим глазом. И снова двумя глазами. И так, чередуя, опять же, где-то 10 повторений. Следующее упражнение. Мы опять используем предмет, и при этом опять фиксируем свой взгляд и отводим руку в сторону. Медленно отводим, опять же, стараясь не отрывать своего взгляда. Максимально отвели в сторону. У нас боковое зрение работает. И возвращаемся в исходное положение. То же самое мы делаем и в другую сторону. И последнее упражнение. Мы рисуем восьмерки. Плавно рисуем восьмерки в пространстве. Горизонтальные плоскости, вертикальные и по диагонали. Вот этот комплекс упражнений поможет вам улучшить ваше зрение. И рекомендуется, чтобы его выполняли не менее 2 раз в день.
1: Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но в любом возрасте можно стартовать и изменить свой финиш. Конечно, это касается не только здорового образа жизни. Так же, как желание начать по утрам делать зарядку, со дня на день мы можем откладывать и что-то более важное. Возможно, стать добрее, завести ребенка, помириться с кем-нибудь, а может быть, усыновить сироту? Чего бы вы ни хотели от своей жизни, оно получится только тогда, когда вы это начнете делать. А мне осталось пожелать вам исполнения ваших желаний и ваших надежд, а главное того, чтобы ваши мечты были такими, о которых действительно стоит мечтать. Здоровья вам и счастья!

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

Здравствуйте! Мы уже упоминали мелатонин, важный гормон, который улучшает общее настроение, снижает возможность возникновения депрессии. Мы упоминали о важности ночного полноценного сна, спать в полной темноте, пребывать на солнце и как физические упражнения увеличивают уровень мелатонина, чтобы вырабатывать его в достаточном количестве. К этому всему хотелось бы добавить

некоторые виды пищи, которые сами по себе богаты мелатонином. Мелатонин присутствует во многих видах растительной пищи. Пища, богатая мелатонином, может поднимать уровень мелатонина в крови на хорошие, достаточные уровни. Рекордсменом среди распространенных продуктов по количеству мелатонина выступает овес. Как мы видим на диаграмме, овес содержит больше всего мелатонина. 1796 пикограмм на грамм пищи. Затем идет кукуруза. 1366 пикограмм. Далее следует другой зерновой продукт. Это рис. 1000. Все остальные продукты – изюм, помидор, банан, ячмень – имеют наполовину меньше мелатонина. В биохимических процессах, участвующих в производстве мелатонина, важную роль играет аминокислота под названием триптофан. Ешьте пищу с высоким содержанием триптофана – наш следующий лозунг. Больше его вы найдете в соевом продукте под названием тофу. 747 миллиграмм на 100 грамм продукта. Потом идет тыквенное семя, где в 100 граммах продукта содержится 578 миллиграмм. Глютен зерна 510 миллиграмм. Семя кунжута 358 миллиграмм. Попали туда также два ореха, миндаль и грецкий, где в миндале содержится 320 миллиграмм, а в грецком орехе 290 миллиграмм. Триптофан необходим как предшественник серотонина. А как вы знаете, серотонин – это важный гормон, который улучшает наше настроение. Поэтому в любом случае нам нужно получать достаточно триптофана. Как подтвердили исследования на животных, если мы хотим повысить уровень мелатонина, нужно употреблять пищу, богатую триптофаном. Большое количество триптофана может повысить в крови уровень мелатонина порой в 4 раза. Удивительно, но животные, у которых не было эпифиза, имели достаточное количество мелатонина. Это говорит о способности кишечника продуцировать мелатонин из триптофана пищи. Это очень важная, добрая весть для нас, так как эпифиз у престарелых людей теряет способность синтезировать мелатонин с годами. Поэтому мы должны обязательно вырабатывать мелатонин из триптофана пищи, который синтезируется нашим кишечником. Витамин группы В6 также был замечен, способный увеличить уровень мелатонина. В опытах на животных было выявлено, что витамин В6 – необходимый элемент для синтеза серотонина из триптофана. Серотонин участвует в биохимической цепочке и является предшественником мелатонина. Если людям также требуется витамин В6 для образования серотонина, то потребление в достаточном количестве этого витамина может повысить уровень мелатонина. Какие же богатые источники витамина группы В6? Больше всего вы получите его в болгарском перце, как мы видим на диаграмме. Семя сезам, подсолнечник и грецкий орех. Также большую часть этого важного витамина мы получим в бобовых. Исследования, которые проводились именно на экспериментальных животных, показали, что стимулируется источник производства мелатонина, и вместе с этим продлевается жизнь животных. Испытания на животных демонстрируют сохранение функции эпифиза с помощью также спартанской диеты. Спартанская диета – это значит диета, в которой присутствует меньшее количество пищи. Одно исследование даже показало, что постоянное ограничение пищи уменьшает понижение уровня мелатонина. К концу эксперимента у крыс, которым позволяли есть столько, сколько они хотели, уровень мелатонина достигал только половины от того, что происходило у второй группы крыс, которых кормили с ограничением пищи. Обе группы крыс, однако, показали высокие уровни серотонина в эпифизе. Не только ограничения, но и короткий пост, небольшая голодовка –

играет важную роль в повышении уровня мелатонина. По исследованиям Готингенского психиатрического университета в Германии, у лечившихся голодом людей возрастает уровень мелатонина в эпифизе. Исследователи пришли к выводу, что у постящихся повышается производство мелатонина вне эпифиза. Это происходит в хромофиновых клетках кишечника. По его представлениям, пост облегчает работу эпифиза по выработке мелатонина. Часть этой работы берет как раз на себя кишечник. Ну а что же в пище выступает как фактор, снижающий производство мелатонина? Такое также присутствует. Следует избегать кофеина. Он стимулирует систему гормона стресса. Возбуждающее действие кофеина нежелательно для нас. Кофеин как раз-таки, вы знаете, находится в кофе, чае, в различных продуктах Кока-Колы. Это может сокращать производство мелатонина на 6 часов. Вероятно, наиболее распространенное лекарственное средство для снижения влияния стресса во всем мире является спиртное. Но небольшое количество спиртного, принятое около 7 часов вечера, приводило к понижению производства мелатонина в течение 5 часов или больше, в зависимости от времени приема. Чем позже, тем дольше. Производство мелатонина было понижено в данном случае на 41% при приеме спиртного в 12 часов ночи. Табак также является другим веществом, понижающим выработку мелатонина. Исследования показывают, что у курильщиков ниже уровень мелатонина вечером, чем у некурящих людей. Это помогает понять известный побочный эффект курения, когда у курильщиков страдает качество сна. Итак, мы обратили внимание с вами на факторы, снижающие и повышающие уровень мелатонина в крови, которые в большей степени, как мы видим с вами, связаны с питанием. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.

Как стать счастливым? Что помогает человеку испытать это чувство, которое мы называем счастьем? Где его купить? Сколько это будет стоить? Кому платить? Все эти вопросы задает любой человек, который когда-то хотел бы быть счастливым. Но в детстве дети намного счастливее, чем взрослые, но они никогда не задают этих вопросов. Приветствую, друзья! Сегодня мы ответим на поставленные вещи, вопросы, и увидим, как Библия раскрывает эту красивую картину

настоящего человеческого счастья. И даже настоящее или лучшее человеческое счастье не идет ни в какое сравнение с тем счастьем, которое приготовил для нас Господь. А можно ли в это верить? А какие аргументы и где доказательства, что будет именно так? А кто сказал, что верующие люди более счастливы, чем те, которые не верят в Иисуса? Вот об этом хочу сегодня поговорить. В основу хочется взять один интересный отрывок, который заключается в истории, разделенной на несколько этапов. И это первая книга Царств. И мы здесь находим историю, связанную с родителями, когда-то мы его будем знать, великим таким Божьим пророком Самуилом. Но у великого Божьего пророка Самуила было детство, было прошлое, была юность. И еще до того, как родился пророк Самуил, была тоже интересная история о том, а как он вообще появился на свет. Вы знаете, что сегодня в одних семьях дети рождаются, как говорят, один за одним. Чихнул, неудачно там прикоснулся, где-то с человеком пообщался, муж с женой, и у них рождаются дети. А в других семьях нет детей, несмотря на огромные усилия, на затраченные деньги, средства, и поиск возможностей, клиник, врачей и всего такого. Ну вот эта история не нова. Она и вчера, и сегодня, и позавчера, и 100 лет, и 1000 лет назад она такая же. Так вот в этой книге, первой книге Царств, в первой главе рассказывается о том, что было два человека, была семья Анна и ее муж Елканна. И вот что интересно, здесь сказано, что Господь заключил чрево ее, а 5 стих говорит, а Анне он давал часть особо, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Видите, библейские люди всегда все воспринимали и происходящее вокруг них считали именно промыслом Божьим. Правильно ли они делали или нет, мы сейчас увидим. И я считаю, что правильно, потому что, как сказал однажды благочестивый человек Иов, неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злого нет. Так вот, когда у человека сегодня, современного человека, случаются проблемы в сегодняшней жизни, ему труднее всего понять, что Бог в курсе того, что с ним происходит. И если Бог в курсе, как он это мог допустить и куда он смотрел для того, чтобы не предотвратить то, что можно было предотвратить. Ну так вот, что интересно, когда Анна и Елканна, ее муж Елканна, они приходили в храм туда на праздники, написано, что у него была еще одна жена, и соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так говорит 6 стих. Почему нет детей? Это большой вопрос, и он абсолютно непонятный даже сегодня для абсолютно многих людей. Почему нет детей? Есть семьи, где уже 2-3 ребенка, и они хотят еще, и у них не получается. И вот это, скажем, репродукция, это самый, наверное, сложнейший вообще вопрос в жизни человека, потому что, да, Бог запустил механизм с одной стороны, грех вмешался в этот механизм с другой стороны, и вот сегодня мы продолжаем жить, и рождение здорового ребенка – это большая редкость, да, это такое благословение, и поэтому праведные люди, они всегда, как правило, ищут благоволение Господне и благословение для будущего ребеночка, которого они хотят зачать. И когда он рождается, по примеру библейского персонажа Симеона и маленького Иисуса, они приходят в церковь для того, чтобы попросить у Бога благословения для своего ребенка. Сразу скажу, что мы не можем крестить детей. Нет в Библии этому ни богословского подтверждения, ни примера. Но мы можем молиться за детей, как это сделал Симеон, держа на руках младенца и благословляя его словами из текстов библейских, исторических, да, о том, что Господь ныне отпускает раба своего владыку, ибо очи его видели спасение его. Это было в том случае. Но позже, когда Иисус уже возрос, то к нему приводили детей, написано, чтобы он возложил на них руки и благословил их. Опять же, доктрина о рукоположении. Сейчас вот очень многие люди спорят, можно ли женщин рукополагать или нет, потому что вот это равноправие между мужским и женским полом, оно достигло своего апогея, а порою даже и выше, да, то есть женщины стали занимать такие должности, руководящие посты, места, где, допустим, уже, всегда это считалось мужской.

работы. Я помню, когда был еще подростком или ребенком, наверное, да, для меня было таким удивлением видеть, что женщина-водитель троллейбуса, здоровый троллейбус, и сидит такая хрупкая женщина и едет. Ну и мы, помню, обсуждали, и я помню эту версию, когда кто-то сказал: так там думать не надо, там вот смотришь, куда провода тебя ведут, вот туда и едешь. И думаешь, ну да, попробуй, сядь на ее место, там думать не надо. То есть, понимаете, да, какая была вот у нас в то время у подростков, да, вот эта философия, что самое трудное и тяжелое могут делать только мужчины, что полегче может делать женщина. Потому что так дети понимают, что раз у тебя сил побольше, мышцы, бицепсы покрепче, значит, эта работа только для тебя. Но мы видим, что вот это равноправенство, оно принесло с собой определенные проблемы. И то, о чем я хочу сегодня вот больше сказать, это что каждый человек, и сильный, и слабый, и женщина, и мужчина, и мальчик, и девочка, все объединены одним. Все хотят быть счастливыми. Что в детстве, что в юношестве, что в среднем возрасте или в зрелости, что в старости. Назовите человека, который бы в какой-то период времени не хотел бы быть счастливым. Всегда хотим быть счастливыми. Ну и теперь возникает вопрос, а что делать человека счастливым? И вникая в эту историю, можно смело сказать, что разных людей разные вещи делают счастливыми. И что самое интересное, иногда это все очень сильно меняется. Например, маленький пример относительно денег. Могут ли деньги сделать человека счастливым? Ну, тот, у кого нет, 100% скажет: да, конечно. Если бы у меня сейчас были деньги, да я бы обновил телефон. Кто-то скажет: я бы обновил машину, я бы обновил гардероб. Кто-то скажет: я бы обновил жену, может быть, даже, знаете, то есть... И вдруг, когда ты смотришь на человека, у которого уже есть деньги, есть телефон новый, есть другая, свежая, самая последняя машина, и ты не видишь счастья в его глазах, возникает некое смущение, что не так. Но ведь не может быть такого, чтобы человек, обладающий вот этим всем, был несчастлив. Ну да, как бы возникает такая проблема, что они не очень всегда счастливы, потому что удовольствие от вещей проходит намного быстрее, чем радость от общения с людьми. А еще больше, когда человек занимается какими-то благотворительными делами, когда он оказывает такую видимую, значимую, яркую помощь другому человеку. И вот интересно, что буллинг, современное слово, которое означает травлю между детьми, когда один ребенок издевается над другим. Ну, ребенок, потому что они все дети, да, если они сверстники. И я помню свое детство, позвольте, что, простите, может быть, что так вот ссылаюсь на этот вопрос, но, наверное, оно ближе будет. Когда ты сам этот прошел какой-то вопрос, ты начинаешь это очень ярко носить потом с собой. Я очень сильно запомнил, когда в школе меня один раз, помню, как бы, ну, ни за что так поколотили неплохо. И я и маме не хотел сказать, и брату стеснялся сказать, что меня там отдубасили. И я не понял, за что, как бы просто вот я попал в какую-то струю, я сидел там в школе, а ребята там что-то хотели, ну, как у нас говорили, чтобы ребята замахались, да, чтобы пацаны замахались за школой, то есть это значит подрались. И как-то так получилось, на меня глянули: о, давай ты, а что, ты боишься, что ли? Я говорю: да нет, ну, знаете, как, кто скажет там боюсь или... Ну нет, ну тогда пошли, и помню, меня поставили с одним пацаном, мы давай драться, а он как-то так резко, раз, два, три, четыре... Ну и все, я получил по мозгам, как говорят, крепко. Пришел домой, скрываю там следы побоищ этих, чтобы мама не видела, потому что мама добавит, а если скажет папе, папа еще сильнее добавит. Если скажу брату, тогда ребята скажут: а что ты старшему сказал, он пришел разбираться, так не делается. И вот, понимаете, я помню это чувство, что я сам себе сказал: я вырасту, я стану сильным, я буду заниматься. И всех, кто вот так просто так обижает слабого, я их просто буду, знаете, как говорят у нас, метелить, да? Но прошло время, небольшое время, и похожая ситуация повторилась. Но я уже был более, скажем, подготовленный, что ли. Ну и опять: что, ты боишься, типа, а, как в прошлый раз? Я говорю: нет, не боюсь. Ну и пошли там с другими. И я того пацана поколотил. Я, ну, не буду называть его имя и фамилию, я его очень хорошо знаю, мы дружим, как бы, и я знаю, где он работает, и периодически мы, нет-нет, ну, уже сейчас давно не виделись,
Мы потом стали очень близкими друзьями, потому что мы всегда ходили в школу одинаковой дорогой почти. То есть я

жил, спускался с горы, потом он жил, и потом мы шли в школу вместе. И вот помню, мы шли назад. У него фингал, большой фингал под глазом. Он говорит, вот мне влетит теперь. А я говорю, так и мне влетит. То есть, если первый раз не влетело за то, что просто влез в драку, почему я вообще этим занимался, да? То есть, нельзя этим... Ну, мама не приветствовала такие вещи. Ну, то есть, я всегда умудрялся как-то договариваться, чтобы меня не трогали или там я никуда не влез. А тут вдруг, естественно, мама задаст вопрос. Там, Сережа, Вася, Петя, что случилось у тебя? Да вот, мне ударил. А кто ударил? Это же будет разбирательство. Ну, далеко ходить не будем. Дети всегда рассказывают, кто участвовал. И в итоге, естественно, оно придет ко мне, и мне конец будет. И вот я помню, как мы с ним договаривались, что больше мы в этих боях не участвуем. Ты меня и прости, говорю. Он говорит, да ладно, да ты тоже меня прости. Ну, и вот так мы, знаете, шли и мирились. Непонятно от чего. Кто-то нас стравил, кто-то нас столкнул. Мы оба не хотели драться, и вдруг в результате это произошло. Что такое буллинг? Буллинг – это когда кто-то травит кого-то. Возникает вопрос, а кого не травили? Я не знаю, может быть, есть, конечно, такие люди, которые, знаете, вот всегда они были как-то, может быть, дальше, выше или в другом обществе. Но я рос там, где улица была тоже у нас, на одной улице родился и вырос, в школу ходил в одну и ту же. И мы это видели, когда, например, обозлились на кого-то и начинают его травить. Что самое печальное, вот в этот момент человек, ребенок, да, он так хочет быть защищенным, и я считаю, что вот уже когда мы, вот если в библейскую картину заглянем, смотрите, какой интересный текст есть, это книга Притчи, и вот в 31 главе, 8-9 стих, дает очень четкий, дельный совет любому, женщине, мужчине, дедушке, мне, да, любому из нас, пастору. Он здесь говорит, «Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего». То есть, другими словами, христианин не может быть равнодушный, когда видит человека несчастного. Не просто человека слабого, которого кто-то там пнул или ударил или бьет. Я, кстати, всегда вмешиваюсь, ну, стараюсь, как минимум, ну, не просто в чужую ссору, как притчи не советуют вмешиваться, проходя мимо, там, в чужую ссору. Но поучаствовать как миротворец я обязан. И я это делаю, ну, делал и много раз. И я не раз, помню, был свидетелем, когда ребята, подростки, там, смотрю, кого-то, ну, видно, что он уже не может, он уже как бы такая грань, ну, а ребятам что, по приколу, да, то сумку забрали, то там пнули, то ткнули, то высыпали, и вот я помню, сколько раз я подходил и говорил, ребят, вы зачем это делаете? Ну, просто он там слабак, там еще. Я говорю, подожди, но он вырастет, я же сильнее тебя. Ну да, вы же взрослый. Так и он будет взрослый. Ребят, это не круто. И так нельзя делать, когда ты сильный, просто бьешь слабого. В этом нет никакого подвига. Это настолько низко даже, я бы сказал. Поэтому молодцы те мужчины, те физруки, те спортсмены, каратисты, да, которые, например, обучая ребят, они прививали вот это понятие, что, ребята, ты должен защищать слабого, ты должен тянуть слабого, помогать слабому. И тогда он испытает вот это заветное чувство счастья, да, что за меня кто-то заступился, я буду тоже заниматься, я буду стараться. Но обратите еще раз внимание на эти тексты. Он говорит, ты должен не молчать, открывать свои уста за безгласного, то есть беззащитного. Он не может за себя постоять. Второе, для защиты всех сирот. Сирота, да, человек, у которого нет родственников, близких, мамы и папы. Ему некому за него заступиться. Так ты заступись за него. А еще что? Правосудие, ты должен открывать рот для правосудия, для дела бедного и нищего. То есть тот, у которого нет сил или возможности средств за себя постоять. То есть человек, христианин, должен быть за справедливость. Так вот, возвращаясь в эту историю родителей Самуила, мы видим, что Анну, ее тоже, она испытывала вот этот троллинг или буллинг, ну, только буллинг это к детям, да, а здесь вот именно вот этот прессинг, что ее соперница сильно огорчала ее. Но посмотрите дальше, когда она все-таки родила этого ребеночка, когда она молилась. Кстати, вот очень много сегодня должно быть сказано о силе молитвы. Когда ты молишься, и Господь отвечает на твою молитву. Вспомните ваши случаи, когда вы молились, и Бог ответил на вашу молитву. Таких случаев точно много. И горе нам, если мы их забываем.

Я помню, как мы, знаете, периодически испытывали определенные опыты с Богом. Давно, недавно. И вот эти опыты, когда вот Анна молится, а пророк Божий Илий смотрит на нее и говорит: «Ты пьяная, потому что так не заведено было молиться, закрыть глаза и устами шевелить, губами своими, да, а ничего не произносить». И она говорит: «Господи, да как так? Я не пьяна, я не пила ни вина, ни секеры. Я женщина, скорбящая духом. Я женщина, у которой ничего не ладится, у которой все плохо». Вы думаете, у мужчин так не бывает? Или когда, знаете, вот в жизни не заладилось, с детьми не ладится, с мужем не ладится, да все не ладится, на работе не ладится, и никто не знает. Идет женщина, вроде бы улыбается, вроде бы так все хорошо. Спросишь, как дела? Она улыбнется и скажет: все нормально. А как послушаешь ее, как поговоришь с ней по душам, и думаешь, откуда у нее столько сил, чтобы вот хотя бы на лице не показывать то, что у нее внутри. Так вот, точно так же чувствовала себя Анна. И Господь заступился за нее. И когда он увидел вот эту проблему, он говорит: Бог ответит тебе по твоей молитве. Это сегодня нам очень необходимо помнить, потому что наши пути – это то, что Бог для нас приготовил. И если даже не все ладится, ничего страшного, Бог знает, как сделать в конце хорошо. И в результате, когда она родила ребенка, когда она пришла, опять же, к Илию, она говорит, 25 стих: «И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала: О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Посмотрите, как интересно. Она Бога возблагодарила, человека поблагодарила, который участвовал в этом жизненном ее процессе, и посвятила Господу этого ребенка. Почему возникает вопрос? Она не сказала: это мой ребенок, это мое дитя, я выпросила его у Бога, и он будет мой навсегда. Посмотрите, человек, научившийся доверять Господу, он не будет держаться, потому что он знает, что Бог даст еще. Вспомните Авраама, когда Бог дал ему в старости сына, а потом еще прошли годы, и ребенку уже было лет 14, возможно. То есть, и он говорит: принеси его мне во всесожжение. Если в 90 лет Саре, а ему было уже 100 лет, у них родился ребенок, то спустя 13-14 лет еще меньше шансов на то, чтобы кого-то родить. И он говорит: Господи, окей, ты дал мне его, ты хочешь взять, ну, значит, ты так знаешь, пусть будет так, и идет с ним на гору. И Господь говорит: за то, что ты меня послушался, за то, что ты прошел эту проверку, ты будешь родоначальником большого народа. У тебя потомков будет, как песку на берегу моря, как звезд на небе. Вот что значит доверие Господу. И она доверила Господу. Поэтому как стать счастливым? Научиться доверять Господу. Почему дети счастливы? Они умеют доверять родителям, старшим, взрослым. Окей, садись, покатаю. Они не говорят: так, а как у тебя тормоза, хорошо работают или нет? А у тебя там АБС есть или нет? О, покатают меня, супер, я сажусь. Схватился и едет. Оно дырчит, оно не рулит, а оно едет и радуется. Почему? Потому что доверие. Постоянное доверие. Дети умеют доверять. Взрослые пытаются все перепроверить. Плохо ли это? Ну нет, конечно. Потому что мы взрослеем, мы слишком много видели хитростей. И теперь мы, конечно, обжегшись, как говорят, на молоке, воду тоже дуем. На воду тоже дуем. Так вот, интересно другое, что когда она отдала его Господу, посмотрите, как она теперь реагирует. Читаем вторую главу с первого стиха. «Молилась Анна и говорила: возрадовало сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Обратите внимание, она, помните, да, она молилась про себя, а губы шевелились. А теперь она говорит: широко разверзлись уста мои, то есть я буду говорить и на кого? На врагов моих. Представляете, да, это сегодня мы живем в таком толерантном веке, когда у тебя есть дети, да, есть, здорово, а у тебя, у меня нету, ну окей, ну что, будут, знаете, как мы обычно говорим, не переживай.

и вы еще молодые, все будет впереди. А тогда тоже был прессинг определенный, что она, дождавшись этой радости, она несколько раз пережила радость. Первое, когда она родила, вообще зачала, потом родила, и потом, когда отдала Господу. То есть это все события, связанные с радостью. И обратите внимание на разницу. У Илия тоже были дети, но написано, что 12 стих, сыновья же Илия были люди негодные и не знали Господа. А вот Самуил был маленький мальчик, но знал Господа, потому что его мать, она знала Господа. И вот она говорит: «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Фактически, Бог спас ее от позора. А она благодарит Господа и говорит: «Ты меня сделал счастливой. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, и Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Вы посмотрите, как она воспевает не пророка, не себя, не свое многострадальчество. Она воспевает Господа. И чем дальше здесь продолжение идет? Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силой. Видите, как она говорит? Она показывает, что потом может все поменяться. Христос в Новом Завете говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Дальше она говорит: «Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает». Интересно обратить на то, что в другом переводе написано: «Прежде сытые работают за кусок хлеба, а голодные в этом уже не нуждаются». А некогда голодные теперь в этом не нуждаются. Посмотрите, она говорит: даже бесплодная 7 раз рождает, а многочадная изнемогает. И у нее тоже были дети. И вот дальше она говорит: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего». Помните, как мы читали, что за кого надо заступаться? За вот таких. А когда некому за них заступиться, кто за них вступается? Она говорит: Бог вступается за сироту, за нищего, за бедного. И говорит, посаждая его с вельможами. И престол славы дает им в наследие. То есть, как мы говорим, да, из ничего, из простых людей поднимает в очень важные ответственные посты дает. «Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». И пошел Елкана в раму в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Итак, какие выводы можно сделать из этой истории? Когда у человека есть личный опыт с Богом, у каждого из нас есть. Я думаю, мы еще обязательно услышим в проповедях в будущем, вы обязательно обнаружите интереснейшие опыты. И у меня, кстати, на канале тоже есть... Там, где мы встречаем субботу, где есть люди, которые рассказывают, как Бог в их жизни помогал, когда не было денег, когда не было здоровья, когда была угроза, когда, ну, было все плохо. И вот точно так же и Анна, она пережила вот этот личный опыт, когда у нее не было детей, и она не знала почему, и она не знала, где причина, и не знала, кто ей поможет. Но были люди, которые... Как здесь написано, дерзкие слова, высокомерно смотрели на нее, унижали ее, и ей было плохо. И, конечно, в результате она пережила и настоящий опыт с Богом, когда Бог ей подарил младенца. И она так была счастлива сделать ответную радость Господу, да, она говорит: «Ты мне дал радость, и вот самым лучшим, что у меня есть, что может у нее быть лучше, чем долгожданный ребенок?» Она говорит: «Я хочу поделиться с тобой». И Господь говорит: «А я так благословлю, что он доживет до старости, и он будет тот или тем, кто помажет в царя, первого царя, потом второго царя, да, это будет потрясающий человек, который в конце своей жизни скажет: «Было ли, чтобы я кого-то обидел?» И весь народ сказал: «Нет, ты был справедливым, ты был честным, ты был хорошим». И вот поэтому посмотрите еще раз на эти тексты, как она говорит: «Господь умерщвляет и оживляет».

Низводит в преисподнюю и возводит. То есть, даже если у тебя сейчас преисподняя, не огорчайся, не расстраивайся, не говори, что все, Бога нет. Потому что, когда мы знаем о том, что Бог ведет нас в вечность, очень скоро будет такая радость, что даже наша здесь мирская радость, любая радость, покупки, семья – не идут ни в какое сравнение с тем, что приготовил Господь. Больные дети будут здоровыми. Пожилые родители, у которых не было никогда ничего радостного в жизни, одни страдания, они будут молодыми и счастливыми. То есть это будет встреча, которую ждут все люди. Это будет потрясающая красота. Кто может сделать нас счастливыми? Бог может сделать нас счастливыми. И плюс ко всему, уже сегодня, когда мы живем на этой земле, и когда я чувствую, что мне плохо, когда я не чувствую поддержки, когда черная полоса сменяется еще более черной. Друзья, последнее, что остается, сказать Господу: у Господа основание земли. Он утвердил на них вселенную. И стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезнут. Это установка. Как говорит Брайан Трейси, ты записывай свои цели, ты увидишь, как они будут тебя трансформировать. Так точно и здесь. И она говорит: Господь сотрет припирающихся с ним. В другом переводе написано: противящихся ему, которые пытаются судиться с ним, да, потому что он будет судить концы земли от начала до конца, от первого человека до последнего. Но суд Божий – это суд защиты, это суд, когда он вступится за сироту, вступится за вдову. И как мы поем в псалме: чем ночь темнее, тем ярче звезды, тем будет приятнее наслаждение вечностью, потому что мы будем избавлены от многих-многих бед, долгов, проблем, бедствий. И я вот буквально на днях был в одном медицинском учреждении, там, где делают людям лучевую терапию. Вы знаете, я увидел, как там все-таки люди опечалены. И туда нужно принести надежду. И она есть. Господь будет судить и защитит своих детей. Кто принес болезни? Сатана. Кто приносит беды? Дьявол. Кто будет нести на себе все это? Он же. Вот почему он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли, взирая на эти тексты, могли сказать: ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены, потому что так написано. Нет столь святого, как Господь. Пусть Господь благословит и вас, дорогие друзья. Будьте счастливы и делайте кого-нибудь счастливым. Помогите, потому что для ребенка, которого мама разрешила погонять в футбол, это счастье просто. И вот так для каждого. Для кого-то влюбиться – это счастье. Для кого-то рождение первенца – это счастье. Для кого-то рождение внука – это счастье. Так вот, давайте искать возможности, кому мы можем сделать счастье. И мы даже можем не подозревать, что кто-то так нуждается в чем-то. И вдруг мы можем остановиться и сказать: тебе нужна помощь, давай помогу. И для человека это будет просто настоящим человеческим счастьем. У меня на днях заглохла машина, ну, сел аккумулятор. Он начал садиться, и я думаю, так я уже ездил, все. Утром заводить, опять севший. Думаю, ну подожди. И вот знаете, когда тебе надо завести, хорошо, когда рядом еще одна машина, твои друзья говорят: да, без проблем, открыли капот, провода, раз, джинь, завел. Я помню, когда приехал в одно место, достаточно пустынное, она заглохла, ну, заглушила ее, все, и потом заводить, а она не заводится. И мне так нужен кто-то, у кого есть машина, аккумулятор. И вот смотришь, один человек, второй, и там, так, знаете, такой простой мужичок говорит: да, хорошо, давай, сейчас помогу. Ну, я не передам эти чувства, что вот он откликнулся, а не просто, знаете, как чем дороже машина, люди говорят: ну, я не знаю, где у меня аккумулятор, я не знаю, это безопасно или нет. А он без проблем говорит: да давай, помогу, чем смогу. И это такую радость вызывает в тебе, когда тебе плохо, и кто-то о тебе позаботился. Давайте и мы будем такими. И мало того, что мы кому-то подарим счастье, так мы и сами будем от этого радостны и счастливы. Поэтому пусть Господь нас в этом благословит. Хочу об этом помолиться. Владыка Небес, благодарю Тебя за то, что сегодня, когда мы открываем Твое Святое Слово, мы видим, как самых несчастных людей Ты делал счастливыми, когда казалось, что уже никто из людей помочь не может. Прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас, дал нам быть возможность всегда быть довольными, находить причины для радости и счастья и делать кого-то счастливым, чтобы мы, Господи, были вот такими людьми, каким Ты был на этой земле.
Тебе да будет слава вечному Богу, ныне и во веки веков.

Аминь. Итак, друзья, кто не подписался, подпишитесь. Вы не пожалеете, потому что вы увидите еще очень много интересных библейских сюжетов, которые будут вам полезны. Потому что очень часто Господь отвечает на ваши просьбы через вот такие библейские ответы, через проповедь. Поделитесь с кем-нибудь той доброй вестью, которая вам понравилась. И никогда не унывайте. Не забудьте подписаться еще на один хороший канал, который я с радостью...

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Веруя». И у нас в гостях специалист, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
7: Здравствуйте.
6: В прошлой программе мы говорили о Каине, о его жертве, и пришли к выводу, что остались еще в этих текстах

0: некие изюминки, которые мы, в общем, не смогли в силу недостатка времени, не смогли как бы вот предложить нашим зрителям. Сергей Николаевич, вот что именно еще в текстах четвертой главы «Бытие» осталось важного, что, о чем нам нужно поговорить?
1: Вообще, основное, как бы, основная проблема, которую хотелось бы осветить и понять, что происходит, почему все-таки Каин убивает своего брата? Но для этого надо вернуться немножко раньше. Вот мы читаем в начале 4 главы. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала». Вот здесь есть некая проблема. В чем проблема? Проблема в том, что Ева что-то говорит. Ну, то есть дело не в том, что женщина не должна говорить, а в том, что она продолжает примерно ту же самую ошибку, которую она совершала в 3 главе. И вызвано это тем, что ту же самую ошибку совершает Адам, которую он совершал ранее. Что делает Адам? Ничего. А что он должен был делать? Адам должен был быть священником в семье. Адам должен был быть представителем Бога в семье. Мы знаем из библейской истории о том, что имя, вообще имя человека, оно важно. Оно является не просто, вот как мы сегодня привыкли, ну, как-то человека надо называть, да, вот давайте назовем его там Саша, Дима, Вася, и даже часто не знают, что это значит. В Библии мы понимаем, что имя, оно всегда означало судьбу человека. В некоторых случаях Бог сам или меняет имя человека, или заранее говорит, как ребенка, который родится, родители должны назвать. То есть, например, когда речь идет о пророках, да, или о самом Иисусе, родителям Иисуса было сказано, как его назвать. Родителям Иоанна Крестителя было сказано, как его назвать. Бог меняет имена Авраама, да, Сары, Иакова. То есть имя – это что-то очень важное, значимое. И, по сути дела, вот эта роль, прерогатива даже, можно сказать, давать имя, она принадлежит Богу. И Бог этой привилегией, он делится с мужчиной. Мы это видим...
0: Ну, то есть иерархия все-таки
1: да,
0: есть.
1: Да. Мужчина, который как бы является представителем Бога в своей семье, который является священником. Мы это видим в том, что человек... участвует в назывании животных. То есть во второй главе «Бытие», когда Бог образовал из земли животных и птиц, он приводит их к человеку, чтобы человек их назвал. То есть человек, он участвует в творческом процессе. Он дает имена животным, то есть, по сути дела, определяет их характер, их судьбу.
0: Ну, справедливости ради, он это делает тогда, когда Евы-то еще нету.
1: Да. Ну, собственно говоря, вот единственное полезное дело, которое человек сделал, он сделал до появления Евы. После этого, собственно говоря, Адам молчит. И мы видим, что со змеем разговаривает Ева. Да? То есть змей, он вот как-то так обходит Адама, он сразу обращается к Еве. И, по сути дела, последние слова Адама, которые он произносит вообще в Священном Писании, это обвинение в адрес своей жены. То есть он говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И после этого...
0: Но тут даже не столько в адрес жены, а самого Бога. Ну, да, ты ну, мне так... дал ее, да, а да, она да. вот так.
1: Но тем не менее, как бы вот виновата жена, да. И после вот этого обвинения в адрес и жены, и Бога, больше мы не видим ничего, да, что Адам бы говорил. Ну, вот он имя еще жене дает. И дальше он молчит. И Ева берет на себя роль Адама. То есть она называет Каина, и она же изрекает, ну, как бы, свое видение того, кем он должен стать. И дальше, если забежать немножко вперед, мы видим, что после

0: всей этой истории с Каином, с Авелем, с изгнанием Каина. Что происходит? Вот 25 стих 4 главы. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла», снова она нарекла ему имя Сив, «потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». То есть даже вся эта история с Каином и Авелем, она ничего не изменила. То есть Ева, она продолжает брать на себя роль Адама, потому что Адам бездействует. И, в общем-то, это некая модель семьи, ну, скажем так, неправильная модель семьи, порочная, испорченная грехом модель семьи, которая транслируется на всю историю человечества, когда мужчина, который должен брать на себя вот эту, ну, скажем так, роль Бога в определенном смысле в своей семье, он от этой роли отказывается, он дает какую-то слабину, он молчит, он не берет на себя ответственность, и эту ответственность берет на себя женщина. И эта история показывает, что это неправильно.
1: Знакомая история. Особенно сегодня в семьях оно очень часто.
0: Не только сегодня. Мы видим даже, допустим, в той же истории семьи Авраама и Сары, где тоже Сара...
1: Я просто к тому, что сейчас это еще более проявляется. То есть свобода, с одной стороны, семьи часто распадаются, и получается, что как раз... женщина, жена, и остается опорой всей семьи. То есть она вынуждена принимать решение.
0: Да, и мы видим, что это началось в самом начале земной истории. И в этом была определенная проблема. И мы в прошлый раз уже говорили о том, что Каина воспитывали как мессию. И у него вот это всю жизнь, то есть мама... которая взяла над ним опеку.
1: Женское воспитание.
0: Да, она говорила, ты самый, ты лучший, ты будешь, и так далее. И когда происходит вот эта история с жертвоприношением, Каин, он взбешен, и дальше происходит интересный момент, то есть мы увидели, что вот эта вот модель отношений, которая была у Адама и Евы, она повлияла на вот эту всю историю. Авель выходит, как бы он, ну, ему особо внимания не уделялось, и он, будучи младшим, таким вот практически изгоем, пастухом овец, у него более тесная связь с Богом. Очень похожая история, кстати, на Давида, который тоже где-то вот пас овец, и даже отдельно от всей своей семьи, и даже его не позвали, когда вот звали всех сыновей. Но, тем не менее, именно он оказался избран, потому что у него была тесная связь с Богом. И вот Бог обращается к Каину. Каин сильно огорчился, да, или, как правильно, сильно разгневался, и упало лицо его. То есть упало лицо его, это здесь, ну, тоже как бы такая метафора, да? И Бог дальше в своем обращении к Каину, он обыгрывает эту метафору. То есть лицо, опущенное вниз, да, упавшее, как символ печали, грусти или того, что человек, у человека как бы, ну, что-то его гнетет.
1: Обида.
0: И даже не просто обида, но грех. И поднятое лицо, как символ того, что человеку нечего скрывать. И вот Бог здесь говорит, 6 и 7 стихи. «И сказал Господь Каину, почему ты разгневался, ну, сильно разгневался, и почему поникло или упало лицо твое?» Да, то есть он описывает его состояние, он пытается как бы задать вопросы, то есть чтобы тот понял. И он говорит, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» То есть такой вот немножко замысловатый оборот, в котором Бог показывает, если ты делаешь что-то доброе, то лицо у тебя поднятое.
1: Тебе скрывать нечего.
0: Тебе скрывать нечего. А если не делаешь доброго, то какое лицо будет? Упавшее, опущенное. Какое оно у Каина и есть? То есть вот, это уже описанная ситуация, что у него лицо опущенное. То есть Бог как бы так немножко завуалированно, он говорит, что ты не делаешь доброго. Вот в данный конкретный момент ты совершаешь что-то плохое.
1: А что должен делать?

0: Добрые, Каин.
1: По сути дела, речь о даже не о каких-то конкретных действиях. Речь о том, что у него на сердце. То есть он не должен был гневаться. То есть то, что он сейчас делает, он гневается. Это недоброе, которое он совершает. И это является следствием вот этой его гордыни, следствием его обиды. И Бог, понимая, к чему это может привести, он вмешивается здесь и говорит: у тебя есть сейчас грех. И он говорит: если не делаешь доброго, а он действительно не делает доброго, то у дверей грех лежит. Или, если более корректно, у ворот жертва за грех лежащая.
0: То есть, вообще говоря, ты гневаешься. Да. И ты уже сейчас, ну, в своем гневе...
1: Ты уже согрешил.
0: В своем гневе согрешил.
1: Да.
0: И с этим что делать? Как избавиться от гнева? Это
1: жертва
0: принести
1: за грех.
0: Жертву.
1: Да.
0: Ну, вроде как-то я и так считаю себя несправедливо обиженным. А тут еще я должен принести жертву и раскаяться в том,
1: Все
0: что
1: правильно.
0: Я обиделся на, ну, на то, что меня не приняли.
1: Все правильно, потому что... Основная проблема – это гордыня. И Бог понимает, и все понимают, что если человек не победит свою гордыню, то гордыня победит человека. И Бог пытается привести Каина к смирению, что ты должен сейчас признать, что ты неправ, ты должен отказаться от своей гордыни, ты должен смириться, принести эту жертву. И тогда, то есть Бог же, он не просто говорит: ты сделаешь плохое, давай как бы кайся. Бог предлагает, он говорит, что дальше будет. То есть он говорит о том, каким положительным последствиям это может привести. И об этом остальная часть стиха. И вот это вот самая непонятная, наверное, вообще фраза во всей четвертой главе. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним.
0: Кто влечет?
1: Если правильно немножко прочитать, то есть тут чуть-чуть перепутано, к тебе влечение его, и ты будешь господствовать над ним. То есть чуть наоборот. Если мы перевернем страничку назад, в 16 стих 3 главы, мы увидим, как Бог обращается к Еве практически с точно такой же фразой. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою».
0: Угу.
1: То есть Бог ровно цитирует, просто меняя местоимение, ту фразу, которую Бог говорил Еве об ее отношении с Адамом. То есть что такое влечение? Влечение – это некая зависимость человека, какое-то стремление, ну, порыв души, да, можно так это назвать. То есть нечто же, вот как бы, вот Еву тянет, да, к Адаму, у нее есть определенная от него зависимость. И Адам должен господствовать над нею. Каким образом господствовать? Так как Бог изначально повелел человеку господствовать, да, над землей, над рыбами, над птицами и так далее. То есть созидательное господство. Господство, которое приводит к благополучию, приводит к развитию и так далее. То есть он говорит: вот, Ева, у тебя есть какая-то тяга, духовное влечение к Адаму, у тебя есть от него зависимость. Это правильно, это нормально. И он должен созидательно господствовать над тобой. И теперь, то есть речь идет об отношениях двух людей, очень близких людей. И теперь Бог ровно эту же фразу говорит Каину. Он говорит, что у кого-то неназванного есть вот это влечение, тяга, зависимость от тебя, и ты будешь господствовать над ним.
0: Но поскольку тут всего два человека, получается...
1: Получается, речь идет об Авеле. То есть Бог показывает вот этой вот ровной цитатой слов из третьей главы, что у Каина с Авелем должны быть такие же отношения, как у Адама с Евой в плане, ну как бы Авель должен быть священником. Авель должен быть...
0: Авель?
1: Каин. Каин должен быть священником, Каин должен быть господином, Каин... должен способствовать росту своего брата, И у его брата, у него действительно есть какой-то вот этот порыв, тяга, то есть

0: он все равно видит в нем, ну, старшего, видит в нем священника. И Бог обращается к Каину с вот этим вот призывом. Интересно, что мы видим. Господь обращается к Каину, и дальше после этого обращения идет фраза «И сказал Каин Авелю, брату своему». И стоит точка. Там не написано, что он сказал. Вот эта фраза «пойдем в поле», ее в оригинальном тексте нет. То есть, в чем смысл этой фразы? Смысл этой фразы только показать, что Каин поворачивается руководит спиной к Богу, угу, и обращается к тому, о ком только что шла речь, об Авеле. И он идет господствовать над своим братом. Но идет господствовать так, как он теперь это понимает. Еще одна интересная вещь – это то, что Каин говорит, «Разве я сторож брату моему?» Да, когда Бог спрашивает, где Авель. Вот это слово «сторож», да, или по-другому «хранитель», оно же используется тоже по отношению к Адаму, когда говорится о том, что Адам должен возделывать и хранить сад. И то есть Адаму была поручена вот эта вот функция охранителя, хранителя и рая, и своей семьи, и как бы в том числе и как бы духовное охранение. Это же слово используется для того, по отношению к заповедям, хранить заповеди. И теперь Каин, он не просто говорит, что я не слежу за тем, где находится мой брат. Он говорит о том, что я отказываюсь от роли хранителя, я отказываюсь от роли духовного вот этого вождя. И таким образом, через вот эту реакцию свою Каин, он полностью отказывается от своего призвания, разворачивается спиной к Богу и демонстрирует, как он понимает господство. И мы видим тоже, что это же стало символом того, как люди стали господствовать друг над другом во всей истории человечества. Силой, принуждением и даже уничтожением друг друга.
1: Понятно. Спасибо, Сергей Николаевич. Очень интересно, очень поучительно. Дорогие друзья, очень поучительно для каждого из нас. Какой силой, какой властью мы пытаемся самоутвердиться? И вообще правильно ли, возможно ли самоутверждаться ценой порабощения, ценой унижения другого человека? Пусть Господь благословит вас. Ждем новых встреч.

ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус.

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее.

0: Иногда верующие люди думают, вот этот человек много знает, строго соблюдает все ритуалы, а этот имеет сверхъестественные дары. Чей дар больше? Кто же из них духовнее? И что важнее для нас, впечатлять людей своими дарами или позволять через них прославляться Иисусу Христу? Мы продолжаем разговоры о первом послании апостола Павла Коринфянам. Сегодня вместе с нашим гостем Павлом Владимировичем Гончаром говорим о 12 главе и о теме духовных даров. Павел Владимирович, здравствуйте. Мы уже добрались с вами до 12 главы. Немножечко расскажите, что в ней такого интересного и важного написано для нас?
1: Ну да, апостол Павел продолжает эту тему устранение причин для разногласий в коринфской общине. А их, в общем-то, уже набралось много по мере нашего исследования, мы видим. Да? Вот, и одна из таких причин – это разногласия по поводу того, кто является более духовным, а кто менее духовным. И духовность это определяется теми дарами,

0: ну, мы возьмем в кавычки это слово пока, дарами, которыми это обладает человек, или способностями какими-то, да? Ну, что вообще, наверное, нужно начать с того, чтобы расшифровать это слово, что такое дары.
1: Ну да, дары, да. Таланты, правильно ли мы понимаем под этим словом? Или
0: ну, не совсем.
1: Такое?
0: Талант – это то, что природная способность какая-то человека. Да? Талант там, к музыке, талант к пению, талант к рисованию, там еще к чему-то талант. Кстати, само слово – это мера веса из притчи, которую в Евангелии мы читаем. Вот. Но там опять немножко о другом речь идет. Там речь не идет о талантах, а в смысле способностях, а речь идет о вере. Ну, это другой разговор. А здесь речь идет о дарах. Дар – это вот то, что человека не было, и то, что у него появилось.
1: Это интересно.
0: Да, и появилось не в результате усилий, которые он там прилагал, тренировок там каких-то, еще чего-то, а в результате того, что вот этот дар свыше. Ну, от сверхъестественных сил каких-то, да? Угу. Вот. А какие вот, например, могут появляться какие-то сверхъестественные способности, да? Ну, например, видеть будущее.
1: Интересный, конечно, такой дар.
0: Это же можно как-то натренировать себе эту способность?
1: Нет, то есть это, получается, не за какие-то заслуги дается, а просто так вот, как по считалочке, да, выбирается человечек, и ему вот тебе видеть
0: ну,
1: будущее.
0: Ну, как уже это получается, может быть, ну, сейчас мы к этому вернемся.
1: Хорошо.
0: Или там, не знаю, экстаз какой-то, да, вот. Человек впадает в экстаз, он что-то видит, или он становится бессознательным, например, проводником между материальным миром и идеальным миром. Да? Вот мы помните, мы с вами говорили о том, что апостол Павел живет, вот, и коринфяне живут, где такой господствующей философией, да, мировоззрением является дуализм. Разделение мира на материальный и нематериальный. И как бы человек... живет одновременно в этих двух мирах, да, по крайней мере, он живет в материальном мире и пытается вот как-то вот возвыситься в этот мир нематериальный. А как туда вот возвыситься? Как этот мост построить? И вот у некоторых проявляется такой дар быть проводником. То есть человек впадает в какое-то такое полусознательное состояние и начинает вот вещать, ну, не от себя, а от того, что вот вышние миры, значит, через него говорят. Это было обычное дело в языческой культуре, когда жрецы или жрицы в тех или иных мистериях впадали в транс и начинали, значит, вот рассказывать, возвещать какие-то тайны. Это не обязательно был такой осознанный язык, понятный для всех. Это могло быть просто какие-то вскрики, какие-то бормотания, какие-то вещи, да, вот, ну, человек как-то вот из его подсознания что-то вот такое вот, поток такой, как
1: это? Исходило,
0: поток сознания или поток бессознания.
1: Да, поток бессознательного.
0: Да. И это вот воспринималось, ну, такое состояние человека, такое как бы, такое полусознательное, воспринималось как дар, как его способность возвещать тайны вот этого идеального мира, другого мира, духовного мира, нематериального. И он таким образом как бы становился каналом или проводником вот этих тайн. Да? Ну, это, может быть, надо было как-то там расшифровывать, как-то это нужно было об этом рассказывать. Вот. Для того, чтобы этот дар обрести, не все могли, как бы подходили для этого, да, нужно было, может быть, пройти какую-то инициацию, быть посвященным в какую-то, значит, мистерию, вот, совершить какие-то, значит, действия, ритуалы, вот, быть посвященным. Вот. И это было обычным делом. Вот храмы, которые сегодня находят археологи, да, там в Риме, там в Греции, в других местах, их много было, посвящены разным богам, и так или иначе они все были связаны вот с этим. Это не просто человек пришел, там, принес жертву, потоптался там во дворе, посмотрел по сторонам, позевал и ушел. Нет, это было такое погружение в виртуальную реальность, как вот сегодня говорят, да?
1: Есть сегодня вот эти VR-очки, да,

0: Ну, а виртуальная реальность, она создавалась не техническими средствами, а создавалась такими психоделическими, наверное, какими-то...
1: Ну, таким, наверное, да, состоянием каким-то, каким, внутренним.
0: Может быть, там, вдыханием каких-то паров, да. Там, какие-то медитации, какими-то экзальтациями, там, движением каким-то. Это было такое отточенное, продуманное действие, которое вот оттачивалось там столетиями. И когда человек из этой обычной жизни как бы приходил на это действие, он чувствовал какой-то восторг, какое-то такое, его переполняли какие-то чувства, эмоции, да, вот. И вот это было такое ощущение, что прикасаешься к чему-то такому, чего нет в обычной жизни.
1: Сверхъестественному,
0: ты как бы,
1: да.
0: Вот, да, ты прикасаешься к этим мирам идеальным, да, вот это то, собственно, является что смыслом и содержанием человеческой жизни. Угу. То есть не обряд сам по себе, а вот именно вот эта экзальтация, это переживание было очень важно в этих вот мистериях. А когда это происходит, ну, массово, когда это праздник, да, это еще добавляет какой-то. И вот, да. Вот эта культура, естественно, переходит незаметно, может быть, для самих же людей, ну, как бы они привыкли к этому, и христианскую церковь. Вообще, ну, как бы библейская вера, ветхозаветная вера, да, она как-то так сторонится всяких этих экзальтаций. Угу. Ну, читая Ветхий Завет, ну, пророки, да, пророческое, как бы, движение. Но в целом это просто радость. Там, вот у Давида, когда мы читаем его псалмы, да, это размышления какие-то. Она такая более рациональная.
1: Ну да, более спокойная.
0: Вот такая, эти языческие праздники, они как бы менее рациональные, более мистичные. Да, там больше мистики, больше вот такой экзальтированности. И вот это вот начинает подмешиваться к вот этому библейскому изначальному христианству. Угу. И в конце концов вот приводит к той проблеме, о которой здесь говорит апостол Павел. Когда он говорит о духовных дарах здесь, да, он имеет в виду вот то, о чем мы с вами только что говорили, прежде всего. Да. Это не означает, что как бы любое проявление там, как такого необычного поведения, там, пророка, например, что это обязательно связано, ну, не с Богом, а с чем-то там неправильным. Нет, ну как бы... Ну, ветхозаветные пророки, они тоже там видения видели, да, что-то такое происходило. Но апостол, ну, как бы осторожно к этому вопросу подходит и называет поэтому духовные дары, чтобы, ну, духовные, пнема, помните, пневматики – это люди духовные, это не обязательно библейский термин, это просто те, которые имеют особые способности вот проникать в эти
1: миры какие-то,
0: духовные, да, миры, вот, да, идеальные, вот эти, запредельные. Поэтому он использует вот такой термин – духовные дары. Дальше говорит, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам и как бы вели вас. Вот это он имеет в виду, эту экзальтацию. То есть, когда вели, как бы вели вас, это значит отключение сознания. То есть человек не отдает
1: себе отчет,
0: себе отчета, да, что с ним происходит, а он впадает такой в транс, полусознательное состояние, его как бы ведут. Ну, имеется в виду, не кто-то там под руки взял его и ведет, а вот само это действие. Самая мистерия, это, в которой он участвует, она как бы его вот ведет. И вот это переживание, которое испытывает человек, это и есть вот самое-самое-самое важное, ради чего, собственно,
1: все происходит.
0: Это происходит, да.
1: Так, а если
0: и
1: читать дальше?
0: Дальше он говорит, потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произносит анафемы на Иисуса, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну, тоже такой интересный момент, о чем тут идет речь. Ну, можно догадываться, да? Дело в том, что в этой дуалистической картине мира материальное или плоское, оно было таким неважным, ничтожным. А вот суть этих мистерий и этих празднеств заключалась в том, чтобы преодолеть материальное и, значит, виртуальный мир, этот, ну, говоря современным языком, да, это очки реальности одеть и как бы забыть о том, что ты в теле. А если ты тело оставил, ты летать можешь, ты можешь что-то видеть, там, это вообще другая картина. Да? Вот еще как бы... Вроде наркотики так действуют.
1: Да, да, вот да,
0: какое-то создается...

0: заманчиво, да.
1: Реальность другая создается.
0: Да.
1: И, то есть, нахождение в теле, оно является таким, ну, как темница, как тогда говорили, темница души, тела. Его нужно преодолеть. И когда такое дуалистическое понимание сталкивается с историей о том, что Бог воплотился, воплощение, и еще не просто воплотился, а он еще страдал и умер, это вещи несопоставимые. То есть если благо или стремление человека к тому, чтобы наоборот избавиться от тела и стать идеальным, подобным, ну, Богу, это я в кавычки беру, потому что в языческом понимании это чуть другое, да, это больше такое философское понимание.
0: Да.
1: А тут как бы наоборот, снисхождение от идеального Бога к неидеальному телу, и в этом является Божья любовь. Как-то это... Вещи
0: несопоставимые.
1: Несопоставимые. Да, и для того, чтобы эти вещи сопоставить, ну вот такой, как-то со временем такое целое выродилось еретическое движение, докетизм.
0: Что это?
1: Смысл доке указаться по-гречески, что только казалось, что Иисус умер, и что он в теле. На самом деле нет. Он как бы был духом, но, глядя на него, казалось, что он в теле. То есть, ну, как бы вот такой вот... Поэтому вот написано, сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не может произнести анафемы на Иисуса. Анафема имеется в виду на был Иисус, был Христос. Иисус – это то, что в теле, а Христос – это вот его вот это идеальное... духовное, на самом деле, настоящее проявление. А то, что в теле, это только мираж. Это то, что кажется. Поэтому анафема на Иисуса – это, ну, как бы отрицание его телесного воплощения.
0: Вот если мы читаем в современном переводе Института имени Кулакова, хочу поэтому, чтобы вы ясно понимали, третий текст, что никто, если он движим Духом Божьим, никогда не произнесет проклятие на Иисуса.
1: Ну, да.
0: Никто и Господом не может назвать Иисуса, иначе...
1: Ну да, проклятие, анафема, да.
0: Да.
1: Ну, понятно, да. То есть это вот отражение, скорее всего, вот этих вот представлений докетических, дуалистических о том, что Иисус и Христос – это вообще разные. Это не одно и то же.
0: Да, ну это что?
1: Ну, Христос – это мессия по-гречески, да. Машиах по-еврейски – это помазанный Христос. А Иисус – это имя. Но вот Иисус – это земное, а его, значит, а Мессия или Христос – это вот его небесное. Поэтому мы как бы отрицаем земное, а верим в небесное. Вот такая вот метаморфоза странная. Да? Ну, для нас это, может, не всем понятно, но для людей, которые жили в мире, пронизанном вот этими дуалистическими идеями, это было так. Но, говорит, апостол говорит, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только... Духом Святым. То есть вот Иисус. Или анафеме предать, или назвать Господом. Вот. И вот здесь вот
0: опять же, две такие же, да? То есть либо так, либо
1: да.
0: так.
1: И здесь вот мы как бы видим, что апостол, он как бы дает уже первое правило или первый признак. Что же такое настоящий духовный дар? Потому что духовный дар есть в кавычках.
0: Да.
1: А есть настоящий духовный дар. И вот он начинает как бы с самого главного, с фундаментального. Настоящий духовный дар, вот, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. И никто не может анафеме предать. Если так, то это значит не настоящий дар. Понятно, да? И это фундаментально, основная как бы такая тема. А потом он переходит уже к подробностям. Дары различны, но дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, да, и действия различные. Но каждому дается проявление дара духа на пользу. То есть вот одни в Коринфской церкви говорили, а я вот, значит, имею дар, я могу, значит, вот говорить на
0: разных
1: духовных языках.
0: Да,
1: даже это как бы не на разных языках, английский, французский, да, или еще какой-нибудь. А это вот этот вот экзальтация. Язык, через который высшие силы, там, или не знаю, как назвать, используют для того, чтобы вот, сообщить какие-то свои вести. Вот, например,

0: А вот у тебя этого нет. А другой говорит, а я вот будущее могу видеть. Вот хочешь, я тебе сейчас расскажу, что вот будет, да? А третий там говорит, исцелять. А я вот там еще что-нибудь исцелять могу. Вот у тебя там да. голова болит, вот я тебе сейчас, значит...
1: Исцелю.
0: Исцелю, да. И начинается, ну я так утрирую, начинается вот разногласие. Кто из них более духовный, кто менее духовный. А более духовный или менее духовный, это то есть тот, кто может вот из этого материального мира выйти как бы в этот мир виртуальный, да, идеальный. Вот посредством, это признак того, что вот он может, вот он духовный. И апостол как бы их всех на место, успокойтесь. Как вот детей, да?
1: Да, но да. он же всегда во всех главах, как мы уже раньше видели, наставлял их, да, так немножечко, слегка поучал, по-доброму.
0: По-доброму, да, да. Вот давайте, значит, мы подумаем, вот, что, собственно, происходит, да? Он говорит, каждому дается проявление духа на пользу. Угу. Польза. Такое вот очень важное, важное такое слово, да?
1: Да.
0: Для общей пользы. А что значит польза? Что значит польза?
1: Ну, наверное, то, что
0: каждый... Польза вот в таком понимании, в христианском понимании. Польза не в смысле там,
1: хорошо,
0: по одному материальном, да. А польза в смысле созидания церкви. Чтобы в церкви увеличилась вера, чтобы увеличилась ревность, да, чтобы увеличилась любовь к Богу друг к другу. Чтобы мы стали ближе друг к другу. Ну, в общем, вот это польза, созидание церкви. Польза – это созидание церкви. Поэтому одним дается слово мудрости. Мудрость – это не экзальтация, согласны?
1: Да.
0: Как бы, как может быть экзальтированная мудрость?
1: Экзальтированной
0: мудрости не бывает. Это как бы вещи разные. Другому слово знание. Знание – это тоже не экзальтация. Экзальтированного знания не бывает. Тем же духом, да? А иному вера. Что такое вера? Вера – это не чувство, это тоже как бы убеждение в то, что Бог любит мир, что Он пришел в этот мир, значит, для того, чтобы спасти человека.
1: Но вот здесь вот как будто бы то, что вы прочитали, да, Павел Владимирович, как будто бы здесь используется как раз-таки сознание. А вот если мы говорим про бессознательное, для современного человека это вот когда очень часто люди куда-то там отлетают головой, ну, в смысле своим сознанием, они находятся вот и какой-то вот в этом потоке какой-то энергии, еще что-то. А здесь вот он указывает на то, что как раз-таки вы в здравом уме и твердой памяти, и только тогда вы можете уже действительно иметь какие-то дары.
0: Ну да, это знаете, дары? Как это сейчас такая пошла там, технический тренд такой на искусственный интеллект, который управляет автомобилем. То есть вот когда ты сидишь за рулем, у тебя должно быть ясное сознание. Ты должен на 360 градусов мониторить, что у тебя происходит.
1: Да, иметь зрение.
0: Сзади, по бокам, да. Ты должен предсказывать примерно ситуацию, которая будет, там, скорость, все такое. Но хочется это сознание отключить. Хочется ехать, как пассажир, смотреть по сторонам.
1: Любоваться видом
0: природой,
1: вокруг.
0: Ни о чем не думать. Да. Поэтому да. Ну, как бы мы отдаем управление искусственному интеллекту, пусть он крутит руль, а я буду сидеть по сторонам. Вот что-то похожее происходит здесь. Да? Но в библейской вере это не работает. В библейской вере написано, каждый даст за себя отчет Богу. То есть, а как можно дать за себя отчет, если я не управляю своей жизнью? Я вот руль отдал искусственному интеллекту, вот этому какому-то там непонятному.
1: Да,
0: кому.
1: И мой мозг может отдыхать.
0: Да, мой мозг, ну, как бы тут даже не мозг, тут как бы вот моя совесть. Вот, я не несу ответственности.
1: Да, все.
0: Я расслабился. Не несу вообще никакой ответственности. Я духовный, я уже достиг, все.
1: Преисполнился.
0: Мне уже ничего не нужно. Вот это как бы противоречит библейскому представлению, которое говорит о... важности совести, о важности отчета, который мы перед Богом, ответственности, да, которую мы перед Богом имеем.
1: И дальше девятый текст.
0: И дальше он говорит, вот даются слово мудрости, знания, вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом. То есть все это дается для созидания церкви. Вот, и дух тут имеется в виду Бог, да, но Бог не в философском понимании, не некая идея, вот, а Бог как тот, кто

0: управляет историей ради спасения своего творения, спасения человека. То есть есть рациональная, разумная цель. Угу. Есть ясные заповеди, есть как бы ясная история, которая происходила. То есть тут все ясно. Никакой мистики, никакого чего-то такого смутного нет. Иному чудотворению, иному пророчеству, иному развлечению духов, иному разные языки, иному истолкованию языков. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. То есть первое, о чем он сказал. Он сказал, что дух не может произнести анафемы на Иисуса, то есть богословское утверждение, да, мы о нем сказали. Второе – это то, что вы сидите спокойно, вы все одинаковы, не спорьте между собой.
1: Да.
0: Ты проповедник проповедует, ты умеешь хорошо готовить на трапезу, на агапы.
1: Готовь.
0: Вкусную пищу. Готовь, потому что лучше тебя этого никто не сделает. Ты умеешь найти нужное слово, утешить человека, когда он в трудности попал.
1: Поддержи.
0: Поддержи, да. Тебя Господь благословил даром исцеления.
1: Исцеля.
0: Ты помолись, исцели, да. Вот. Но вы все вместе служите одному общему делу – созиданию церкви. Потому что если вы начнете между собой спорить, то церковь развалится и растворится в этом мире, и все. И на
1: то
0: этом
1: есть
0: все
1: это не будет на благо, да, как он тоже писал здесь в тексте.
0: Поэтому это вот то, что проводит здесь апостол.
1: А вот вторая часть этой главы, чему она посвящена? У нас, к сожалению, не так много времени осталось, если мы говорим.
0: Ну, дело в том, что вторая часть, она вытекает как раз из первого. То, о чем мы с вами говорили. То есть, понимаете, здесь апостол Павел в 12 главе, он не делает акцент на том, а что из себя представляют эти дары. Вот, на как бы богословие даров этих, на какой-то вот технической такой стороне, а в чем они проявляются. Ну, или такой, да. А он делает акцент на том, что дары эти, или способности эти, да, они даются для созидания церкви. Это принципиально важно. И вот следующая часть этой главы, иллюстрация тела, да, такая она, ну, довольно длинная, но из нее мы вот из этой главы, из этой части мы как бы вот делаем этот вывод о том, что главная цель апостола Павла было созидание единства. Тело одно, но имеет многие члены, части тела.
1: Да.
0: И все они одного тела, хотя их много и составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы, понятно, ну, человек.
1: Да.
0: Руки, ноги, голова, да, по отдельности
1: все
0: смысла
1: мы
0: нет.
1: Единое целое. Да.
0: Да, единый организм. Ну, собственно, все так устроено в этом мире, как бы из многих частей состоит и на самом деле является единым организмом. Да? Все мы одним, и дальше вот аргументы этого единства. Все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи, эллины, рабы, свободные. Все напоены одним духом. А, кстати говоря, тут такой момент. Дух, 11 стих, разделяя каждому, разделяет каждому, как ему угодно. То есть, ну, если я имею какие-то способности, а ты не имеешь, это не значит, что...
1: Ты какой-то не такой.
0: Да, просто, есть... ну, так вот распорядился дух.
1: У тебя есть что-то другое.
0: Да. Тело же, ну, и вот эта идея, да, все мы одно. И тут он, наверное, вот упоминает не случайно иудеи, эллины, рабы и свободные. А вот эта церковь Коринфская, она состояла из иудеев и эллинов, из рабов свободных. Для эллинов, эллины думали по, так, как думали язычники, как та культура, из которой они вышли, ну, по инерции. На многие вещи смотрели. Через дуалистическую такую картину. А иудеи через, может быть, больше библейскую картину на это смотрели. Через картину своих традиций иудейских, которые сложились за это время. Да? Значит, рабы, значит, чувствовали себя вторым сортом. Вот, а свободные и богатые чувствовали себя первым сортом. И вот, вот эта вот такая пестрая картина, ее нужно было свести в одно. Вот. И к этому еще добавлялись вот эти проблемы с этими дарами мистическими, значит, проявлениями, которые говорит 12 глава. Вот как это все, чтобы не разваливалось? Да, вот
1: ну да, потому что все пока что все такое разрозненное по большей части.
0: И апостол он предлагает эту картину, картину тела. И вот он здесь говорит, тело из одного, да, стоит. Нога не скажет, что я не принадлежу к телу, и рука тоже не скажет, и ухо не скажет, и глаз так не скажет.

0: Бог расположил все в составе тела так, как ему угодно. Вот. Если бы все были один член, то где было бы тогда все тело? И теперь из многих одно тело. И глаз не может сказать руке, ты мне не нужен. И так далее. И вот апостол подробно об этом говорит, для того, чтобы, наверное, прочитывая этот текст, коринфяне увидели себя, а я, наверное, глаз, а я ухо, а я там еще что-нибудь. И почувствовали себя частью одного единого. Да? Там, если молотком себя по пальцу ударил, как апостол говорит, если одно что-то болит, то как бы страдает все.
1: Да, 26-й текст.
0: Не палец один страдает, а все страдает. Дабы не было разделения. И все одинаково заботились друг о друге. Потому страдает ли один член, страдают с ним и все. Славится ли один, страдаются с ним все. И вы, тело Христово, а порознь просто части тела. Руки, ноги, там, волосы, пальцы. Вот это он рисует такую картину. И в заключение он говорит, Бог поставил одних апостолами, пророками, учителями, дал силы чудодейственные, значит, разные языки. Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Конечно, нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Это я уже добавляю. Ну, подразумевается ответ. Да. Нет, да. Угу. Поэтому ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь превосходнейший.
1: Да. Вот. Как в современном переводе, стремитесь получить больше из этих даров, но знайте, что есть лучший путь, и я могу указать вам его.
0: Да, и вот об этом в следующей главе, об этом лучшем пути.
1: Павел Владимирович, я благодарю вас за эти интересные размышления по 12 главе. Надеюсь, что мы к ним вернемся, посмотрим, какие еще проблемы рассматривал апостол Павел в следующих главах. Благодарю. Апостол Павел учит, что истинная духовность измеряется не значимостью даров, а тем, ведут ли они к признанию Иисуса Господом и к созиданию Церкви как тела Христова. Разные дары – часть одного замысла Божьего, который сам решает, кому что доверить.

покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему.

0: них очень сильные и длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде. Они не могут дышать под водой, но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь.
1: Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
0: Они делают это, катаясь по земле.

0: земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
1: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
0: Наверное, она думает, что ты выдра.
1: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр.

0: Например, стая бешан 10.
1: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
0: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии. В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
1: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
0: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные. Они обожают плавать на спине.
1: О, да, это, наверное, очень весело.
0: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется. Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
1: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
0: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
1: Да?
0: Это так мило! Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
1: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
0: Это выше, чем мой папа.
1: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
0: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
1: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
0: Ну, прямо как на гигантской водной горке. А еще они любят скользить по снегу.
1: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
0: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
1: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
0: А еще они любят жонглировать. Я не умею жонглировать.
1: Библия говорит: веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
0: Игра делает меня счастливым.
1: Даже жонглирование.
0: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
1: Папа говорит, есть два пути – оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
0: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться. Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
1: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки. Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
2: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
0: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых. Мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы играем в интересную игру. У нас во дворе выборы. Мы выбираем мэра нашего двора. Сейчас претенденты на пост мэра будут говорить о том, что они готовы сделать для жителей. Ну а потом ребята будут голосовать. Вот так.
2: Афанасий Филиппович, скорее!
1: Да-да-да. Иду, иду. Ну что же, присоединяйтесь.
3: Так. Я обещаю сделать наш двор самым чистым двором города. Ой, нет, области. Да что я говорю? Страны. Самым чистым двором страны. Вот здесь вот мы повесим тарзанку. А вон там поставим ларек с мороженым и сладкой ватой. А еще...

0: месяц я обещаю устраивать праздник пирога.
1: Какого именно?
2: Да, с чем будет пирог?
0: Там, с капустой, с яйцами. Сладкие пироги, в конце концов, с ягодами всякими. Да какие захотите.
3: С капустой это хорошо.
0: Но...
4: Извините, а что будет иметь с этого представитель почты?
0: Да. Много. Очень много.
4: Что?
0: Ну, во-первых, вам, как представителю почты, нужно увеличить скорость прохождения этой самой почты. Ну и для этого мы вам купим... Конечно, мотоцикл мы вам купим, например.
4: О, это здорово, да. А то ведь знаете, как тяжело целый день на велосипеде. Болезни, да, вот, да, аппетит, да, плохой, вот, настроение ухудшается.
0: Да не волнуйтесь, не волнуйтесь, Савелий Игнатьевич, все будет хорошо, не переживайте. Все будет. Я вас сделаю счастливыми. Да. Ой, спасибо, спасибо.
5: Так, внимание на меня. Я, как будущий мэр, двора заявляю,
0: решено, между прочим,
5: что я обеспечу охрану и защиту от хулиганов и выведу на чистую воду, между прочим, тех, кто желаемое выдает за действительное. Вот вы, например, знали, что Марья Ивановна у нас по работе стоит на замечание. А ее объявили самым худшим дворником года. А вы еще говорите, самый чистый
2: дворник. Марья Ивановна, это правда?
0: Да нет, конечно, оклеветала она меня.
5: А что это, вы как закраснели?
6: Тихо, тихо, тихо. Спокойствие, спокойствие, спокойствие, Марья Ивановна. Нужно учитывать мнение каждого человека. Во всяком случае, это всего-навсего только игра. Ну что вы, Марина, взрослый человек. Ну, в самом деле,
5: Я? Все. Афанасий Филиппович, а теперь вы давайте.
6: Да,
2: пожалуйста.
6: Да не, ну что вы, что вы. Да у меня не получится, ну, правда, я. Я всего-навсего сапожник. Ну, хорошо, хорошо, ладно, ладно. Ну, я со своей стороны обязуюсь качественно и хорошо ремонтировать обувь, быть при этом гостеприимным и помогать, чем я могу. Ну, в общем-то, вот и все.
0: И все?
6: Ну, да. Ну, что ж.
1: В течение дня все будут голосовать, а вечером на этом месте я подведу итоги.
0: А вдруг он кому-нибудь подыграет, а, Афанасий Филиппович?
6: Ну, что вы, ну, Марья Ивановна. Ну, то есть все будет по-честному. Правда, Сань?
1: Правильно. Вечером на этом месте.
6: Сами убедитесь.

0: Спасибо.
1: Сашка, поди сюда. Поди.
2: У меня к тебе есть выгодное предложение.
1: Какое?
2: Нравится?
1: Да.
2: Твоя. Если я стану победителем.
1: Эх, Наташа, Наташа.
2: Да ладно тебе, никто не узнает. Ты только отвернись, а я все сама сделаю.
1: Нет, извините.
2: Ну тогда вот это и вот это. Ролики на целый месяц твои будут. Ну,
1: нет.
2: Точно решил?
1: Точно.
2: Жаль.

0: Жульки.
1: Наташа, Наташа, ну... Ну, неужели ты вот без этого не можешь, а? Ты... Ну, может быть, ты и вправду победишь в выборах, а? Ну, ты будешь хорошим мэром, ну, вот... Ну, без этого, ну...
2: Ай-яй-яй. Дядя Фанась, я должна была его проверить на честность. Я же должна ему доверять.
1: А-а-а. Ну, ну, тогда, конечно, понятно. Ну и как? Выдержал, Сашка-то?
2: Выдержал, выдержал, мистер Честность. Чеснок.
1: Да, Сань, серьезное тебе сегодня выпало искушение.
2: Жаль ролики.
1: Да что ты, не жалею. Честь гораздо важнее любой вещи. Ты, собственно говоря, сегодня... не получил то, что тебе и без того не принадлежало. Ты ничего не потерял, ты только приобрел.
2: Что?
1: Как что? Доброе имя. Ты доказал, что на тебя можно положиться. Вот ведь какое дело. Конечно, когда человек выбирает доброе имя, иногда ему приходится незаслуженно пострадать. Ну, помнишь, как Иосиф, которого братья продали в Египет?
2: Да, помню.
1: Ну вот, садись. Собственно говоря, Иосифу пришлось пережить примерно то же самое.
2: Да? Расскажи, да. Дядя Афанасий.
1: Купцы, которые купили Иосифа, они отвезли его в Египет и в Египте продали богатому начальнику по имени Потифар. И вот теперь Иосиф работал в большом доме. И увидел начальник, как трудолюбив и честен юноша, и что дела его приносят большую пользу. И сделал его Потифар управляющим домом своим и доверил в руки его все, что имел. Была у начальника жена. Иосиф ей понравился. Однажды, придя к нему, она сказала: «Спи со мной». Иосиф ответил ей: «Господин отдал в руки мои все в этом доме, все, кроме тебя, потому что ты жена его. Как же я могу обмануть его и согрешить перед Богом?» Тогда она схватила его за одежду, но юноша вырвался и убежал. Хитрая женщина стала громко кричать и звать на помощь. Когда все собрались вокруг нее, она обвинила во всем Иосифа. А когда домой вернулся Потифар, сказала: «Раб, которого ты привел к нам, приходил ко мне надругаться надо мною. Но я закричала, и он оставил одежду свою и убежал». И не мог сначала Потифар поверить ее обвинениям, ведь Иосиф всегда так был верен ему. Но она показала одежду, брошенную юношей. И тогда Потифар разгневался и приказал слугам отправить Иосифа в темницу. Вот такая вот история, Саша. Как видишь, Иосиф был незаслуженно наказан. И люди все оставили его. Но Господь не оставил его.
2: Да.
1: Иосифа ждали впереди такие чудеса, о которых он и помышлять не мог.
2: Какие, дядя Афанасий?
0: Сейчас мы все узнаем, а? Стану мэром, и первое, что сделаю, тебя отшлепаю, дорогая моя.
2: Не имейте права.
0: Правда?
2: Да. А вы мне вот уши нарисовали.
3: Ой-ой-ой, уши. Ложите их, успокойтесь.
1: По-моему, здесь засиделись.
2: Да.
1: Иди посчитай. Ведется подсчет голосов.
2: А что это вы там делали? Мэра убирали.
4: Не суди по себе.
0: Правильно, Алиночка. Не суди по себе. Афанасий Филиппович честный человек. Он не пойдет на поводу у некоторых.
1: Да, да, да.

0: победителем становится Марья Ивановна.
1: Поздравляю!
2: Спасибо, Алиночка, спасибо.
3: Марья Ивановна, от всей души сердечно вас поздравляю.
2: Спасибо, спасибо, Афанасий Филиппович, что? Спасибо за доверие.
4: Так что вы там выиграли про мотоцикл?
2: Да. Афанасий Филиппович,
3: да.
2: А по-моему, пора заканчивать нашу передачу, да?
4: Да? Так я и думал, это политический ход.
1: А я предупреждала.
4: Чего? Спокойно, спокойно.
3: Дорогие друзья, нам действительно пора прощаться. Ребята, а вы когда-нибудь были в такой ситуации, подобной той, какая произошла с Сашей? Если с вами подобное случалось, пожалуйста, напишите нам об этом. Нам будет очень интересно прочитать ваши истории. Ну а сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего вам доброго.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Что с тобой?
1: Неплохое настроение.
0: Да? А что ты делаешь?
1: Розовые очки.
0: Зачем?
1: Чтобы видеть все в розовом свете, быть веселой, беззаботной и даже не знать, что такое плохое настроение.
0: Да. Тогда делай быстрее.
1: Готово. Уже лучше. Может быть, розовый цвет и правда цвет радости и счастья? А может быть, плохое настроение развеяло встреча с вами, ребята?
0: Привет. Привет всей дружной компании. Сегодня у нас были проблемы с настроением. Несмотря на эти неприятности, меня утешает только одно. По-настоящему дружной компании не боится плохого настроения. А все почему? Потому что хорошее настроение нам обеспечено. Ведь в нашей компании есть невидимка, которая все обстоятельства обращает во благо. Вы помните невидимку? Друга невидимка. Так вот я о нем и говорю. То есть, я имею в виду, если Бог, с которым что-то случается, все будет хорошо. То есть, нет, я имею в виду то, что если с нами что-то случается, все будет хорошо, если с ним... Вот.
1: Да, Дим Луч, послушал я тебя, и захотелось мне отправиться в страну сказок и нелепиц. Ребята, по воле воображения перенесемся-ка далеко-далеко.
2: Познакомимся с нашим героем. Кажется, настроение у него сегодня тоже не очень. Так уж повелось, что с Хныкалкой, так зовут нашего героя, дружили только грусть и неприятности. Жил Хныкалка в далекой стране скучного времени. Той, что находится за грустным морем. С печального лица нашего героя не сходило унылое выражение. Пока однажды, под Новый год, у него не появился необычный друг. Вы его видите? Мы тоже. И это нормально, ведь он невидимка. Как дружить с невидимкой, может быть, спросит кто-то. Очень даже интересно, скажем мы. Но мы отвлеклись от нашего главного героя. Посмотрите, удивление сменило печаль на его лице. С чего бы это? А дело в том, что с ним стали происходить необычные вещи. Например, неприятности стали оборачиваться добрыми шутками. Так однажды Хныкалка наряжал елку. Среди новогодних игрушек были разноцветные шары, большие и маленькие, золотистые шишки, а также самолет с командой парашютистов. Можете себе представить, как осторожно наш герой вешал самолет, свою любимую игрушку на елку. Вот он тянется, чтобы повыше разместить его. И вдруг любимая игрушка выскальзывает из рук. И самолет летит вниз, чтобы разбиться в трепески. Хныкалка вымок бы от слез у разбитого самолета и подхватил бы страшный насморк, если бы неприятность вдруг не обернулась доброй шуткой. Дело в том, что готовый разбиться самолет отчего-то вдруг замер в воздухе, качнул дружелюбно крыльями и, выписывая забавные фигуры, благополучно добрался до ветки у самой верхушки елки. Друг невидимка спас самолет, а в другой раз отыскал затерявшуюся удочку Хныкалки. Потом в лесу наш герой замечал, как в его корзинке вырастали грибы и ягоды. Так, благодаря приятным неожиданностям, Хныкалка все чаще удивлялся. А когда научился смеяться, его друзьями были уже не грусть с неприятностями, а радость и смех. Это все, что случилось сегодня в сказке, ребята. Теперь возвращаемся в реальность.
1: Димыч, вспомни, пожалуйста, о чем ты говорил до нашего воображаемого путешествия?
0: Я говорил то, что Бог – это наш невидимый друг. Если он рядом с нами, то все будет хорошо. Он умеет, как твой добрый невидимка в сказке, нас удивлять и радовать. А еще я подумал то, что если есть тот, который всегда готов помочь, зачем же ходить с таким грустным лицом?
1: Ты меня имеешь в виду?
0: Нет, твое плохое настроение.
1: Ну, в общем-то, ты вправе даже спросить, как это я могу почти одновременно рассказывать истории о добром невидимке и грустить.
0: Да. Получается, что сказки – это одно, а жизнь – это совсем другое.
1: Не совсем. Все дело в том, что когда настроение испортилось, я придумала для себя сказку, чтобы напомнить о реальном друге-невидимке. Потому что я верю, что хотя он и не всегда ловит новогодние игрушки и подкладывает грибы и ягоды в корзинку, зато он мудрее и добрее сказочного невидимки. Правда, иногда надо быть очень внимательным, а иногда терпеливым, чтобы увидеть его помощь. А иногда необходимо время, чтобы стало видно, как Бог оборачивает неприятности, а иногда и более страшные вещи во благо. Не знаю, понятно ли я объяснила?
0: Ну, более-менее. Но я думаю, если ребята что-то не поймут, они обязательно нам напишут. Правда ведь, ребята? Ой, Наташ, а ты зачем одеваешь розовые очки?
1: Они, как и сказка, напоминают о том, что можно видеть мир в светлых, ярких красках.
0: И не только розовых.
1: Не только.
0: Правда ведь?

0: Вы согласны, ребята? Пожалуйста, нарисуйте для меня, в каких красках вы видите мир вокруг себя.
1: А на прощание
0: я спою.
2: Мы можем быть огорчены и даже тучи быть, увы, и не смеяться никогда, как очень злые холода. Еще бывает иногда, что неуклюжие слова выпрыгивают кто куда. Но это, в общем, не беда. Попробую еще раз. Улыбка лучше до ушей, чем трусость сереньких мышей. Нет, еще раз надо попробовать. Огорчены и даже тучи быть, увы, и не смеяться никогда, как очень злые холода. Пусть неприятность и беда нас и пугают иногда, но чтобы не случилось, друг, ты голову не вешай, друг.

Скоротечность жизни противоречит мироощущению человека. Это чувство возникает потому, что Бог нас создал для вечной жизни с Ним.

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад находиться вместе с вами. Хочу поделиться с вами одним переживанием, которое произошло недавно у меня в жизни. Это было летом, когда я был на отдыхе. Отдыхал я в Краснодарском крае, там, рядом с городом Геленджиком. Есть такой поселок, называется Джанхот. И в этом поселке есть интересный дом-музей Владимира Галактионовича Короленко. Рядом с этим домом растет большой кедр, огромный просто кедр. Некоторые говорят, что он был посажен именно самим писателем Короленко. Так вот, интересно, что происходит. Сейчас этот кедр обнесен таким забором, а перед этим самим кедром видно, что вся земля вытоптана и торчат корни из дерева. Я встретил одного местного жителя, мы с ним разговорились. Я говорю, что такое? Он говорит, дело в том, что сюда начали приезжать различные паломники, кто-то им сказал, что этот кедр обладает какой-то чудодейственной, целительной силой. И вот они начали водить хороводы вокруг этого кедра, тереться больными местами об этот кедр, думая, что он принесет им исцеление. Говорит, вытоптали всю землю, как кабаны. Он охотник еще вдобавок. Помимо этого, я многие годы ездил отдыхать именно туда, в этот поселок, вдруг я узнал, что на горе там появился какой-то камень, эта гора называется гора Святой Нины. И туда начали паломники ходить. И еще на Голубой Бездне открыли какое-то место, которое, говорят, что тоже чудесным образом исцеляет людей. И вот каждый год, приезжая туда, там есть